0: там Нептун. Поэтому я думаю, что мы узнаем много нового, но в принципе я считаю, что вариант с высоким давлением вполне возможен. Вы имеете уже пример Венеры, правда, там с водой не очень получилось, но высокое давление, пожалуйста. То есть будь Венера, скажем, ну, градусов на 200 похолоднее, вы бы имели, наверное, то, что имеете сейчас там. Там вопрос есть.
1: Спасибо большое за лекцию. А скажите, пожалуйста, какой механизм образования молекул там, на пылинках, в космосе и так далее сейчас считается наиболее...
0: Ну, во-первых, собственно, там часто вода не образуется, там она бывает. То есть, если у вас какая-то комета прилетает, она уже приносит воду с собой.
1: Откуда исходные молекулы образовались?
0: Ну как? Ну, во-первых, так, водород – это самый распространенный элемент во Вселенной. Сразу. Кислород по распространенности тоже входит в первую пятерку. Например, в случае серебристых облаков вполне может проходить механизм, что у вас гидроксил уже есть, водород прилетел откуда-то там из внешних областей атмосферы, водород с гидроксилом соединяется, у вас получается вода. Такой механизм тоже может быть, но опять же, вот в количестве мне трудно будет сказать.
1: А в космических, допустим, вот по облаках, в областях звездообразования, вот откуда он там как бы появился? Понятно, что водорода много, кислорода много, но им же нужно встретиться в спокойной обстановке.
0: Ну вот вам спокойная обстановка – это низкая температура, высокая плотность. Но гидроксил плюс водород в основном. То есть атом кислорода вот, очень быстро соединится с одним атомом водорода, а потом уже идет, соответственно, следующее присоединение.
2: Спасибо за лекцию. Вот комета Чурюмова-Герасименко, по-моему, я правильно назвал, да? Она такая с виду черная, как скала. Это тоже грязный снег?
0: Да. Ну, понимаете, там именно он грязный. То есть альбедо... Во-первых, альбедо у комет, ну, оно выше, чем у планет. Во-вторых, чернота кометы Чурюмова-Герасименко во многом определяется тем, как эту черноту снимали. То есть вот Луна, она тоже черная, вот если насыпать сюда образец лунного грунта, но в небе она кажется белым. То есть то, что вы видите на фотографиях, это, конечно, к цвету, имеет такое весьма опосредованное отношение. То есть понятно, что там комета далеко от Солнца, она получает какое-то количество света, что-то отражает, и надо это дело правильно сфотографировать. Но я, честно говоря, не помню, какое альбедо у непосредственно ядра кометы Чурюмова-Герасименко, но все зависит от того, сколько там воды, собственно, льда, и сколько там всяких углеродных пылинок. То отражает свет хорошо, то отражает свет, соответственно, плохо.
1: Алекс, спасибо за лекцию. Хотел спросить, а какая толщина серебристых облаков и максимальная высота?
0: Толщина слоя?
1: Да.
0: Толщина слоя серебристых облаков равна толщину того слоя, где температура оказывается ниже, чем порог замерзания льда. Вот, собственно, это главный момент. То есть, как только у вас эта волна, область, достигнет широты, ширины хотя бы в несколько километров, у вас появляется возможность, чтобы частица через эти километры шла и успела вырасти. То есть бывает, что этот слой совсем тонкий, тогда мы серебристых облаков не видим. Бывает, что он толще, тогда появляются маленькие. Но предел, вот когда действительно хорошо, вот я сталкивался с ситуацией, что этот слой дорастал до 5 километров. Но это вообще просто уже очень яркие облака. Больше сейчас, ну, не получается, но, может быть, будет получаться потом. Значит, смотрите, максимальная высота – это там, где... Этот слой начинается. Это километров 90. Но там льдинки маленькие. Мы видим, как серебристые облака, самый низ этого слоя, потому что там располагаются самые крупные льдинки. И сейчас есть указание предполагать, что то, что мы серебристые облака видим все ярче и все чаще, связано с тем, что вот этот слой медленно опускается, а там, собственно, влажность резко возрастает. И за счет того, что серебристые облака появляются уже не только на 80, но, скажем, на 78, вот поэтому они и становятся ярче. То есть тут как раз интересно даже минимальная высота. А максимальная может быть 90, но это будут микроскопические льдинки, которых вы не увидите.
1: Олег, спасибо большое за лекцию. Действительно, очень интересно было. А вот была фотография затмения. Вот затмение Луны, и где вот голубой край. Это, ну, Луна была в центре. Ну,
0: северная часть была с краю, южная была как раз в центре. То есть мы с севера видели озон, а с юга видели центр, собственно, водяной пар.
1: Ну, Луна сама в центре тени находилась.
0: Нет, она находилась в северной части тени. Собственно, почему такое произошло? В марте, это март был, озона больше всего в северных широтах. Ну, это просто так вот получается на Земле. И получилось, что как раз через северную атмосферу Солнце и освещало Луну, потому что она шла через...

0: здесь север. И мы получили эту самую голубую каемку. То есть эффект голубой каймы у Луны можно предсказывать, потому что известно, где больше озона и как пройдет Луна. Собственно, ну, пару раз мне удалось предсказать, что вот завтра будет голубая кайма, она появлялась. То есть это, в общем, вполне такое естественное предсказуемое событие. То есть если у вас затмение весеннее, при этом Луна идет через северную часть тени, или же наоборот, оно осеннее, а Луна идет через южную часть тени, ну, вот этот, появляется шанс эту кайму увидеть.
1: Еще вопрос. Вот водородные соединения, они при каких температурах разрываются? Ну, вот когда вода кипит, допустим, у нас.
0: При кипении воды,
1: да,
0: они, собственно, в водяном паре они практически не сказываются. То есть испарение воды – это процесс разрыва водородных соединений.
1: А при какой температуре вода кипит? Ну,
0: при 100 градусах она кипит.
1: То есть это вот ровно 100 градусов?
0: Но, а если да, нагревать воду, в газе, как бы, в газе у вас молекулы далеко, поэтому водородные связи работают слабо. А как только они появляются, фактически газ превращается, ну, сначала в жидкость, потом и в твердое вещество.
1: Понятно, спасибо.
0: Просто посмотрите, у вас водяной пар по плотности во сколько? В 1000 раз меньше, чем жидкая вода. То есть в 10 раз расстояние там больше. То есть уже фактор этих... А это диполи, то есть там зависимость от расстояния даже не r квадрат, а r в кубе. То есть в 1000 раз меньше будет фактор водородной фазы связи работать в газе меньше, чем в жидкости.
2: Здравствуйте, извините, спасибо вам за лекцию большое. Хотел такой странный вопрос задать. Вот говорят, обнаружены такие экзопланеты, которые, ну, почти полностью состоят из воды. Там очень-очень глубокий океан, безумно глубокий океан. Настолько, что там на дне нету поверхности, а вместо этого некий какой-то загадочный теплый лед. Вот хотел вас спросить, вы не знаете, что это такое вообще? Ну, как это может вообще выглядеть?
0: Вы же понимаете, что пока это так на уровне фантазии.
2: Ну, то да, есть, да.
0: Откуда они могут знать, что на дне экзопланеты? Они пока увидели, что есть оптически тонкая в других спектральных областях атмосфера, которая состоит из воды. То есть что они знают? Они знают температуру и знают химсостав того, что сверху. А вот как они идут, как они высчитывают, что внизу? Ну, собственно, вот у вас уже есть пример Нептун, он весь состоит из воды практически. Ну, вот это не то, что у вас будет Нептун, но при этом более теплый, такое вполне может быть. Ну, лед у вас при высоких давлениях может быть при высоких температурах. Ну, пример Нептун, в котором, опять же, в недрах температура весьма высокая.
3: Вот еще один вопрос насчет Плутона, воды на Плутоне. Вот по некоторым американским данным считается, что под сердцем Плутона может находиться океан из воды, из теплой. Вот может действительно?
0: Ну, видите, это сейчас все... Это на самом деле общее свойство многих не очень больших тел в Солнечной системе. Посмотрите на спутники Юпитера и Сатурна. Просто у вас комбинация температуры и давления там оказывается совместимой с жидкой водой. Собственно, на этом и делается вывод, что может находиться какие-то подледные озера. Где они есть, где они нет, но это уже в будущем мы увидим.
4: Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста.
0: Зимой ничего нет?
4: Молнии.
0: Значит, смотрите, у вас все-таки с одной стороны холодно, при этом испарение воды идет с поверхности Земли не столь интенсивно, соответственно, абсолютная влажность на высоте тоже меньше, и поэтому меньшее количество энергии выделяется при конденсации этой самой воды. А вдобавок там еще... должны протекать процессы, связанные, собственно, с этим разделением зарядов. Для этого должны образовываться достаточно крупные аэрозольные частицы. Вот там имеется такое свойство, что просто эта тяжелая пылинка, она отрицательные заряды на себе аккумулирует лучше, чем положительные. И вот она, собрав на себя отрицательный заряд, начинает валиться вниз. Вот этот процесс требует высокой температуры. Температура выше, чем там, скажем, 20 с чем-то градусов. Поэтому зимой, конечно, грозы бывают. Я был свидетелем сам, причем даже неожиданный. Просто раз и громыхнуло прямо надо мной. Но это бывает реже.
5: Олег, огромное спасибо за лекцию. Мне кажется, у меня вопрос немножко не по теме, но мне очень интересно, сможете ли вы на него ответить, точнее, как. Вот есть такая штука — лавина. И мне недавно рассказали, что если тебя засыпает лавина, ты оказываешься под цементом просто. На мой вопрос, почему просто не разрыли лыжами и палками, человек ответил: как ты разрышь цемент? Скажите, пожалуйста, как так происходит, что снег, он такой, ну, как бы мягкий, пушистый, замечательный, и вдруг превращается...
0: Ну, тут из общих слов, понимаете, он мягкий и пушистый, но если его над вами, скажем, метра 4-5 слоя, то это же достаточно большой вес. Просто, ну, плотность воды у нас там тонна на кубический метр, у снега плотность, конечно, меньше, поэтому, конечно, он просто сдавливается. Внешняя часть снега будет рыхлая, а чем глубже, тем он будет плотнее. И в результате вам требуются просто большие усилия, чтобы этот вес над собой как-то там раздвинуть. Ну, если он при этом еще и с водой, и со льдом, это дополнительная сложность. Ну, просто за счет веса. Понимаете, что на каждый слой снега, вниз и вниз и вниз, у вас оказывается все больше и больше давления. Ну да, ну, понимаете, метр воды у вас создает уже дополнительное давление, сопоставимое с атмосферным, там надо посчитать. 1/10 атмосферного давления, это уже много. 1000 килограмм. Ну, снег, он, конечно, рыхлее. Ну, это большое давление, конечно, сила человека может... Он уплотняется, да. Опять же, смотря какими слоями вы друг друга засыпали, сантиметровыми или метровыми, вот. Вдобавок, если падает лавина, вы же понимаете, он еще и ударом сплотняется над вами. Да, нужна очень большая сила, чтобы поднять вот это давление, умноженное на площадь, да.
5: Спасибо огромное. У меня еще второй вопрос про энцелад. Вы рассказывали про световые столбы, правильно я говорю, да? Это такое явление.
0: Да, когда... да, да. Но это вот. Я не на энцеладе, конечно.
5: А вот у меня как раз вопрос. А на энцеладе мне очень понравилось или иллюстрация, или фотография, не знаю.
0: Ну, это на самом деле, конечно...
5: Когда вырываются наверх.
0: Конечно, некая фантазия художника, потому что они не настолько ярко выглядят, но, в принципе, если вы
5: можно
0: находитесь...
5: Можно их световыми столбами?
0: В тени энцелада... На земле, с земли вы его с другой стороны не посмотрите. Если вы организуете себе солнечное затмение, что, собственно, там аппарат Кассини делал, то вы сможете заметить это свечение. Конечно, не так, как тут, но это наблюдается. Ну, световые столбы в том понимании, что на Земле, это смотря какие там кристаллы. И я думаю, что при тех температурах, которые там, кристаллы будут другими. Поэтому я не уверен, да, это совершенно другое.
5: И большое.
1: Я хотел еще разобрать вопрос вот про две радуги. Как они образуются? То есть получается, что они образуются из одной капли, да, воды?
0: Вы про туманные?
1: Не-не-не, обычные радуги. Вот их две радуги.
0: Да, да.
1: И у них
0: да.
1: Цвета в обратном порядке идут. То есть можно
0: давайте
1: поставить слайд?
0: Давайте, надо мне вернуться к этому слайду. Он будет достаточно далеко, если мне придется понажимать кнопки. Вот на этом лучше даже рисунки. Посмотрите, у первой радуги красная полоса преломляется под немножко большим углом, чем синяя. Это просто свойство преломления. А у второй радуги будет наоборот. Поэтому и они расположены друг к другу вот так вот цветами. Ну, собственно, здесь вы видите, у первой радуги красная дуга снаружи, у второй радуги красная дуга внутри.
1: То есть это получается как бы из одной капли все это, ну, две радуги
0: происходят? Нет, каждая капля отражает свет под определенным углом, преломляет. И для того, чтобы этот свет попал к вам, нужно, чтобы эта капля была расположена по отношению к вам под правильным углом. И эти капли образуют такое кольцо. Ну, давайте я смещусь. Вот, собственно, все капли, которые оказываются на этом кольце, преломленный ими свет попадет к вам. То есть это такой конус, который собирает все, что по этим каплям есть. Конечно, вклад одной капли будет ничтожно мал.
1: В смысле, что имею в виду, что именно вот две радуги, они образуются как бы, ну, здесь получается по рисунку вот черная вот эта область, да, и по бокам красные.
0: Две радуги будут создаваться для вас, конечно, разными каплями.
1: Не, ну, понятно, да.
0: А черная полоса связана с тем, что в этом направлении, какую бы каплю вы ни поймали, она на вас отражать свет не будет. Вы для нее неблагоприятно расположены, не под тем углом.
1: Спасибо.
0: Третья радуга, как я говорил, здесь бывает. Если убрать случаи неконцентричных радуг, если озеро сзади, тогда их может быть сколько угодно. Если рассматривать только источник солнца, то видите, третья радуга направлена в другую сторону. То есть она будет видна на небе рядом с солнцем, и солнце просто яркий фон неба ее забьет. Поэтому третичную радугу от солнца вы не увидите так в обычных условиях. А перекрестные радуги, если там солнце несколько, тогда, конечно, вы можете увидеть все что угодно. Ну, то есть первые две радуги, они назад идет преломление, а третья, четвертая вперед.
5: Ну что, вопросы еще есть?
6: На этом мы можем остановиться и наблюдать зимнюю радугу?
0: Ну, скорее, сейчас столбы там могут быть вполне, если мороз сильный.
6: Пойдем,
0: да?
6: Смотреть столбы. Алекс Станиславович, большое спасибо. Вам спасибо. Давайте поблагодарим.
0: Ваша.
6: Замечательные лекции. Мы обязательно сделаем видео. И я еще хочу сказать, что следующая трибуна ученого у нас будет 25 февраля, совсем скоро. Андрей Михайлович Романов расскажет «Точность, вежливость королей и астрономов». Он расскажет о мегапроектах в астрономии, которые связаны с измерением. Вот обо всем, о чем Олег Станиславович рассказывал, как они там измеряют температуру и так далее. Вот о всех этих мегапроектах в астрономии будет лекция. Желающие, приходите. Большое спасибо.

0: лекции на Радио 1. Все области человеческого знания.
1: Здравствуйте. У микрофона Андрей Юрьевич Журавлев, профессор кафедры биологической эволюции Московского государственного университета имени Ломоносова. На всякий случай добавлю сейчас, поскольку Московский государственный университет у нас в последнее время стал очень много. Говорить мы сегодня будем об эволюции атмосферы на Земле. Почему у нас состав атмосферы меняется? Потому что на Земле есть некие такие агенты живые, которые постоянно всю Землю под себя как бы подстраивают. Потому что они питаются чем-то, одно потребляют, другое, наоборот, выпускают в пользование для других существ. Поэтому все меняется. В середине примерно прошлого века, в 1972 году, известные американские астрономы Карл Саган и Джордж Мюллен обнаружили, что Солнце-то у нас все-таки тоже эволюционирует. И, скажем, 4 миллиарда лет, даже несколько позже, оно разогрелось всего на 70, максимум на 75% от своего нынешнего уровня. Землю оно в таком случае бы согревало бы плохо. Основной источник тепла на Земле – это отнюдь не недра, как нам бы, может быть, бы казалось, потому что мы видим постоянно в новостях взрывающиеся вулканы, текущие потоки горящей лавы. Это все-таки раскаленный камень, можно сказать, расплавленный совершенно. Мощнейшие землетрясения, сопровождающие их цунами. Все, казалось бы, недра Земли – это гигантский источник энергии. Однако дотошные физики, геофизики могут посчитать сейчас все. Так вот, та энергия, которую мы получаем из недр Земли, она равняется 8,7 на 10 в минус 5 степени ватт на квадратный метр. Ну, не обязательно сейчас вспоминать, что такое ватты, нам главное порядок цифр. А то, что мы получаем от Солнца, это 340 ватт на тот же квадратный метр. То есть на 8 порядков больше. Ну, или для того, чтобы, опять же, не заниматься арифметическими подсчетами, в 100 миллионов раз практически больше энергии мы получаем от Солнца. Основной источник тепла, конечно, солнышко. И когда его не хватало, Земля должна была замерзнуть, казалось бы. Саган и Мюллен так и назвали это вот парадокс слабой светимости Солнца. Почему вот Солнце светило слабо, а Земля не замерзала тогда? Ну, потому что мы видим по геологическим породам, что никаких ледниковых отложений на Земле в то время нет. Они появляются значительно позже, где-то около 2,5 миллиардов лет назад всего. До этого, в общем-то, 1,5 миллиарда Земля была тепленькой, несмотря на отсутствие достаточного тепла. Ну и последние 50 лет астрофизики и другие физики выдвинули огромное количество всяких гипотез на тему, почему так было. Ну, так, чтобы, опять же, не углубляться во все эти глубокие теории, могу сказать так. Ну, если бы Земля находилась, скажем, на тот момент ближе к Солнцу, понятно, что она могла бы получать больше тепла. А потом отошла на нашу нынешнюю орбиту, не сгорела по мере того, как Солнце продолжало разогреваться, и, соответственно, мы живем в таких комфортных условиях. И здесь небольшое лирическое отступление. У меня есть один обожаемый сериал «Теория большого взрыва», и в одной из серий главный герой, физик-теоретик Шелдон Купер, завидует геологу Берту, который вдруг получил весьма престижную стипендию Марк Артура в Калтехе. Это действительно реально существующая стипендия, действительно она очень большая, на нее можно жить спокойно всю оставшуюся жизнь, и действительно геологи ее периодически получают. В данном случае, в общем-то, получилось так, что геологи-то парадокс вот этой слабой светимости Солнца и решили. Они, в общем-то, посмотрели, что геологические породы 4-3,5 миллиардов лет принципиально не отличаются по своим физическим параметрам от нынешних пород, а это означает, что, в общем-то, Земля была в том же положении от Солнца, как и сейчас примерно, и Луна была в том же положении от Земли, как и сейчас. То есть не было никаких гигантских цунами, не было никаких гигантских приливов-отливов, что должно было быть, если бы вот эти планеты были гораздо ближе к друг другу. Все шло своим чередом. А значит что? Значит, состав атмосферы был другой. Мы сейчас знаем, название такой атмосферы, парниковая. Сейчас парниковый эффект связывают, конечно, с углекислым газом. Мог ли углекислый газ тогда наполнять атмосферу вместо кислорода? Теоретически да, но практически с геологической точки зрения опять не получается. Потому что если мы посмотрим на всякие элементные составляющие, даже еще более мелкие изотопные составляющие тех древних минералов, мы увидим одну интересную деталь. Ну, вы знаете, что есть радиоактивные изотопы, которые распадаются со временем, а есть у всех элементов еще и стабильные изотопы. Чем различаются изотопы? Ну, буквально по-гречески изотопы означают равные по месту. Они занимают одну и ту же клеточку в таблице Менделеева, в принципе, являются одним и тем же элементом, но количество нейтронов в ядре может быть различным. Скажем, сера, обычный атом серы у нас записывается числом 32, а есть сера 33, есть сера 34. Они тоже стабильные, они тоже находятся постоянно в горных породах, в минералах, ничего с ними не происходит. И поскольку вот эти доля всех этих разных, но стабильных изотопов, она примерно одинаковая, то когда мы видим, что вдруг начинаются в минералах проявляться какие-то сильные отклонения по соотношению этих изотопов, что-то было не так. И действительно, мы видим, что вот в древних серосодержащих минералах, ну, скажем, есть такой пирит, он же серный колчедан, дисульфид железа, очень резко меняется соотношение вот этого 33-го изотопа. И вот то слишком много почему-то, то слишком мало почему-то. Какой образец не возьмешь, все время разные соотношения. Вот геохимики назвали это независимой от массы фракционирование изотопов серы. Ну, почему независимой от массы? Потому что вы видите, что вот 33-й изотоп с одной и той же массой, его количество очень разное. И вот так скакать по количеству может быть только в тех случаях, когда ультрафиолетовое излучение напрямую пробивало всю атмосферу, соответственно, достигало поверхности Земли и, конечно, влияло на все газы, которые в атмосфере, в том числе и сернистый газ, другие соединения серы, даже элементарная сера, которая тоже в капельном виде в атмосфере вполне себе может летать. Значит, мы видим, во-первых, что у нас не было озонового слоя, а значит, не было и кислорода в атмосфере, на всякий случай. Ну и, во-вторых, не могло быть очень много углекислого газа в атмосфере. Что могло быть другое? Ну, сами Саган и Мюллен, скажем, отдавали предпочтение аммиаку. Опять же, аммиак не мог находиться в атмосфере, поскольку под ультрафиолетовым излучением он распадается. Что еще? Метан. А как проверишь, что все-таки метан действительно был, а не что-то там другое, например. По плотности атмосферы. А как посчитать плотность атмосферы, которая была 3,5 миллиарда лет назад? Казалось бы, вообще неразрешимая задача. Но, опять же, еще в середине 19 века Чарльз Лайель, известный английский геолог, ну, его считают основоположником современной геологии, он действительно разработал очень многие современные геологические методы и принципы. Он написал такую маленькую работку, что можно определить плотность атмосферы по диаметру дождевых капель. Ну, не диаметр, конечно, самих дождевых капель, а вот следов от их ударов. Многие люди, которые наблюдательные, обращали внимание, что когда вот кладут где-то цементом, заливают, скажем, дорожку, тут же пошел дождь, и дождь шел недолго, то потом там остаются отпечатки ног, лап и дождевых капель в том числе. И вот вулканические породы, пеплы, они по своей консистенции, когда они выпадают, они не даже лучше, чем цемент. Это более такой вязкий, быстро твердеющий раствор. В 2010 году в Исландии извергнулся незабываемый своим названием Эйяфьяллajökull вулкан, который напугал больше всех своим названием, чем тем, что последовал за извержением. Вот тут так геологи, воспользуясь этой ситуацией, собрали вот после очередного дождичка плитки с отпечатками капель дождя, застывшими в этих вулканических породах, и сопоставили их диаметры с диаметрами тех капелек, которые когда-то, соответственно, ну, следов, опять же, вулканических, ну, 2,7 миллиарда лет назад образовались. И оказалось, что капельки, которые падали тогда на Землю, были в среднем мельче, чем те, которые падают сейчас. Почему? Потому что тем, чем плотнее атмосфера, тем, соответственно, капелька набирает вес и, соответственно, объем. И она падает на Землю довольно большая. Вот если вы замечали, опять же, когда дождь так начинается не быстро, то первые капли дождя, они как бы такие весомые. Но потом, когда уже полило, мы это отдельных капель не различаем. А когда они падают отдельно, видно, какие они действительно крупные. Вот 2,7 миллиарда лет назад они были мельче. соответственно, атмосфера была в 1,5-2 раза плотнее. Ну, конечно, одних вот таких расчетов было недостаточно. Проверили другим способом. Лава базальтовая, которая сейчас вытекает, вот недавно извергался, и, по-моему, до сих пор продолжает извергаться вулкан Кілауеа на Гавайях. Это вот такие базальтовые мощные потоки, которые застывают со временем такими многометровыми языками. И поскольку на поверхности лавы и сверху, где она соприкасается с атмосферой, и внизу, где она соприкасается с предыдущими холодными породами, начинает быстро выделяться различные газы вулканические, там, соответственно, образуются такие пузырьки, которые, опять же, застывают навсегда. Вот эти дырки от пузырьков, они мельче. Ну и здесь важно, не то, что они, скажем, мельче вообще, а важно, насколько они различаются своим диаметром на поверхности и на подошве вот этого базальтового языка. Чем атмосфера менее плотная, тем меньше будет разница в размере этих дырок. И действительно оказалось, опять же, вот те самые 1,5-2 раза, атмосфера древняя, менее плотная, чем сейчас. А значит, в этой атмосфере действительно в качестве основного газа превалировал метан. Он, собственно, и согрел Землю в тот период. Не дал ей замерзнуть и дал, соответственно, развиться жизни вплоть до нас с вами. Ну, а откуда взялся метан? Ну, понятно, что метан выделяется теми же вулканами, ну, объемы его не очень значительные, накопиться достаточно много, чтобы получилась вот такая действительно парниковая оболочка, не получится. Он все-таки имеет определенный предел существования, как любые молекулы, потом распадается. Вот чтобы его поддержать в достаточно больших объемах, нужен был еще какой-то другой источник. Такой источник существует, который помощнее вулканов, это различные одноклеточные существа. Причем это все бактерии. Не будем сейчас, опять же, разбирать, какие группы бактерий, они там очень разные на самом деле. Важно, что среди них есть метанпроизводящие бактерии, которые берут, соответственно, органическое вещество, его разлагают и выделяют в качестве побочного газа, как сине-зеленые водоросли, они же цианобактерии выделяют кислород, те выделяют метан. Почему мы думаем, что именно бактерии метан выделяли, а не вулканы? Потому что, опять же, я вам говорил про независимое от массы фракционирование изотопов серы, а вот все живые существа, они тоже фракционируют изотопы. Почему? Потому что чем легче изотоп, тем выше у него кинетическая энергия, соответственно, тем меньше своей энергии нужно затратить на то, чтобы этот изотоп откуда-то извлечь и пропустить даже по всей цепочке необходимых реакций. Очень давно, ну, по нашим уже людским меркам, где-то четверть века назад, международная группа ученых вот в тех же горных породах Юга Африки, Австралии, где у нас самые древние породы, около 3,5 миллиардов лет, нашли какие-то вот такие микроскопические тельца, но бактериальные размерности. В пределах 20-40 нанометров размером. Ну, похоже вроде на шарики бактериальные, похоже на такие, то, что называется, цепочки бактериальные. Ну, как доказать, опять же, было, что это именно все-таки органика, а не какие-то продукты неорганического происхождения, тоже всякое может получаться. И вот как раз, когда появились новые методы всевозможных спектральных анализов, изотопные вообще состава, выяснил, что вот эти-то шарики и ниточки, которым 3,5 миллиарда лет, они как раз и являются вот этим источником очень сильно заниженных значений соотношения стабильных изотопов углеродов. То есть вот это действительно были остатки вот этого метанообразующих, метанокисляющих бактерий. А сейчас мы с вами на некоторое время прервемся, передохнем и после паузы продолжим.
0: Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания.
1: Микрофона с вами снова Андрей Юрьевич Журавлев, профессор кафедры биологической эволюции МГУ. Итак, мы с вами остановились на том, что благодаря жизнедеятельности бактерий у нас атмосфера наполнилась парниковым газом метаном и сохранила Землю тепленькой, благодаря чему Земля продолжала существовать как населенный мир и продолжает существовать до сих пор. И вот этот вот, собственно, метановый туман просуществовал на Земле до времени около 2,5-2,4 миллиарда лет назад. И потом все вдруг резко изменилось. Ну, а теперь такое небольшое, опять же, лирическое отступление. Вот давайте представим, как могла выглядеть Земля, скажем, 2,7 миллиарда лет назад. Ну, округлим до 3 миллиардов, там уж без разницы. Вот вышли вы на бережок какого-нибудь островка, и что вы видите? Ну, сейчас вы видите голубой океан, желтенький или беленький песочек, пальмы или другую растительность, голубое небо отражается в голубом море. А вот если бы вы вышли на такой же островочек 3 миллиарда лет назад, то без скафандра, наверное, бы не удалось, поскольку дышать нечем, то песочек был бы черненьким. Потому что в нем в большом количестве лежало бы неокисленные минералы вроде пирита, уранинита и другие. Потому что кислорода не было, и вот крошка минеральная в основном была представлена вот такими породами. Море бы было бы не голубым, оно было такого оранжеватого, ржавого буквально цвета. Почему? А потому что это море было бы наполнено неокисленными ионами железа. Оно бы там плавало, ну, поскольку часть из них все равно бы за счет разных процессов немножечко окислялась, ну, потому что под действием, опять же, ультрафиолета, скажем, вода у нас распадается на кислород и водород, водород улетучивается за пределы Земли, в космическое пространство рассеивается, а кислорода немножко остается, он реагирует с железом, и вот вода у нас ржавеет. Ну, и поскольку низко над водой стелился бы метановый туман, то, соответственно, мы видели бы небо не голубым, а таким тоже оранжевым. Плюс оно еще отражалось в море и придавало ему еще более ржавый цвет. То есть вот такая была бы рыже-черная земля в то время. Зелени, конечно, никакой и в помине бы не было, даже на уровне цианобактерий. А вот 2,5 миллиарда лет назад начала появляться как раз вот эта зелень. И первые были цианобактерии. Цианобактерии – это, в общем-то, те зеленые существа, которые придают зеленый цвет всему остальному. Почему? Потому что когда появились настоящие высшие растения, включая все возможные водоросли, которые в океане живут и на дне, и в толще океана фитопланктон, и те из них, кто освоил потом сушу, превратился в высшие растения, и елки, и розы, и так далее, все, что мы сейчас видим на суши, их зеленый цвет объясняется тем, что и все их фотосинтезирующие клетки содержат такой органелл, как пластида, которая, собственно, отвечает за фотосинтез. А вот эта пластида, она потомок вот этих древних цианобактерий, которые когда-то новые клетки поглотили и сделали своим таким фотосимбионтом, сожителем, отвечающим за фотосинтез. Все, что фотосинтезирует сейчас на Земле, так или иначе, обязан этим процессом цианобактериям. Благодаря жизнедеятельности цианобактерий, кислород стал выделяться постоянно, причем поскольку биомасса их большая, то в гигантских объемах. Первое, что сделал кислород, он съел весь метан, поскольку кислород газ активный, метан газ активный, они очень быстро реагируют, мы получаем в итоге углекислый газ как производную, и все, и на этом начинается охлаждение. И действительно, вот мы видим первые следы такого крупного глобального оледенения как раз около 2,5 миллиарда лет назад. Ну, какие следы? Представьте себе, что сейчас вот с Антарктиды сползает огромный ледник, который до этого тащило по этому материку. Все булыжники, которые там внизу, он собрал этот ледник, масса-то у него гигантская, он скреб вот эту поверхность различных геологических образований и набрал кучу всяких валунов. Ледник сплыл на поверхность океана, начал таять, эти камни все посыпались вниз. При этом внизу у нас на дне океана лежит такой тоненький-тоненький ил. И вот среди этих частиц валяются вот разнообразные по размерам вот эти валуны, еще с характерной штриховкой. Ну и когда мы находим вот такой комплекс горных пород, а со временем все, что попало на дно, ну почти все, превращается в горные породы, то мы видим, что вот это следы оледенения. Ну, их называют науки теллиты. Тиль – это вот как раз вот тонкослоистый илистый осадок. Ну, есть и другие признаки, там всякие морозобойные трещины. Такие признаки у нас впервые появляются на Земле 2,5 миллиарда лет назад. Да, действительно, вот парниковый эффект закончился, начался эффект отнюдь не парниковый, но зато очень необходимый нам. Атмосфера насытилась кислородом, соответственно, позволила появиться более крупным организмом. Сначала это были какие-то многоклеточные водоросли, потом одноклеточные, но двигающиеся животные, потому что движение, оно, когда животное начинает двигаться само, оно идет с огромным поглощением энергии. Для того, чтобы эту энергию восполнять, соответственно, нужен такой важный источник энергии, как кислород. Ну, а потом уже и многоклеточные животные, которые, где, опять же, хотя бы для того, чтобы клеточки у нас склеились, сошлись в единое целое, тоже необходима энергетическая подпитка в виде кислорода. Я уж не говорю, когда эти многоклеточные животные начали двигаться, когда они начали образовывать скелеты, а скелеты – это жутко энергозатратный процесс, поэтому не все животные этот скелет формируют, особенно биоминеральные. Но в любом случае даже скелет органический, он все равно требует определенной белковой, как правило, коллагеновой матрицы. Для построения коллагена нужна огромный объем кислорода. Если бы кислород не появился, если бы цианобактерии его неумышленно бы не создали, то у нас бы, соответственно, не было вот этого прогресса жизни. Все оставалось бы на уровне самих вот этих бактерий всевозможных достаточно долгое время. Что у нас получилось? Значит, с появлением кислородной атмосферы у нас на Земле начало холодать периодически, но не постоянно, что, в общем-то, позволило, опять же, жизни по-разному приспосабливаться к разным условиям и эволюционировать. У нас появились предпосылки для появления многоклеточных организмов, многоклеточных животных. И не забудем, опять же, про мозги. Мозг – это вообще очень энергоемкий ресурс. И если бы не высокое содержание кислорода в атмосфере, уж млекопитающие с огромными для своей массы мозгами никогда бы тоже не появились. Ну и еще важный процесс, что кислород – это мощнейший окислитель. Ну, отсюда все вот эти синонимы и само название кислорода, буквально калька с французского, «оксиджен», как его назвал в свое время Антуан Лавуазье, физик, открывший этот элемент, окислитель. Про метан, который окислился кислородом, я уже вам сказал, но кислород взялся из окисления других веществ. Например, железо. Я вот вам рассказывал, что было бы, если бы вышли на бережок островка где-нибудь 3 миллиарда лет назад. Вот кислород прекратил вот это вот явление. Ну, во-первых, я говорю, метан съел, значит, атмосфера у нас прочистилась, появилось голубое небо. Во-вторых, кислород активно принялся за железо, потому что неокисленное железо, ну, не должно оно оставаться в такой форме. Его нужно окислять. И когда вот этот процесс пошел, а поскольку в это время у нас в океане накопилось гигантское количество вот этого закисного, неокисленного железа, когда оно начало осаждаться на дне океана, у нас появились так называемые полосчатые железистые руды. Железистые, потому что железо – основной элемент рудный. Руды, соответственно, потому что, опять же, железо. А полосчатые, потому что такая тонкая слоистость. Это вот минералы, содержащие железо, различные окислы или карбонаты железосодержащие, между ними такими кремневые прослоечки тоненькие. На самом деле, очень красивые породы. Если бы они не употреблялись по прямому назначению для производства железа, можно было бы ими облицовывать, скажем, станции метро или дома, потому что такие очень яркие, красно-зеленые, голубоватые полоски. Вот, пришлифовать вот этот образец был бы, смотрелось бы шикарно. Но, может быть, со временем ради интереса и сделают в Москве одну станцию метро, разукрасив ее плитами из нашего знаменитого местонахождения — Курская магнитная аномалия. Вот Курская магнитная аномалия, она тогда вот как раз около 2,4 миллиарда лет назад образовалась. Тогда же образовались все знаменитые североамериканские местонахождения железа, есть в Африке, и все это практически вот единовременно, вот когда появился в больших объемах кислород. Вот это все и выпало. Это примерно практически 70% всех существующих на Земле рудных запасов железа вот тогда сформировалось. По крайней мере, косвенно это был результат жизнедеятельности бактерий, то есть живых существ. Так что, куда мы ни посмотрим, неважно, в атмосферу, в землю, в литосферу или в океан, мы видим везде следы бурной, обильной жизнедеятельности различных микроорганизмов. Со временем к ним присоединятся и другие уже многоклеточные растения, многоклеточные животные. Ну, чтобы вас дальше все-таки уж совсем не запутать, на этом я сегодня прервусь. Напоминаю, что у микрофона был Андрей Юрьевич Журавлев, профессор кафедры биологической эволюции МГУ имени Ломоносова. Спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Значит, сегодняшняя лекция посвящена движению Луны. А связаны с этим движением, естественно, затмения солнечные и лунные. Вот об этом мы поговорим. О движении Луны вообще, это очень важная вещь, очень, кстати говоря, сложная. И о затмениях. Ну, во-первых, мы знаем, что Луна движется не в плоскости эклиптики. Это довольно важно. Если бы она двигалась в плоскости эклиптики, у нас бы лунные и солнечные затмения происходили часто, и мы бы ими наслаждались. Но Луна движется не в плоскости эклиптики, ее орбита наклонена примерно на 5 градусов, а угловой диаметр Луны и Солнца всего лишь 0,5 градуса. Понятно, что в большинстве случаев Луна проходит либо выше, либо ниже Солнца, и лунная тень не попадает на Землю, и наоборот, земная тень далеко не всегда попадает на Луну. Но вот эти самые 5 градусов нам сделали лунные и солнечные затмения довольно редким процессом, редким явлением. Вообще движение Луны крайне сложное по той причине, что она примерно в равной степени подчиняется гравитации Земли и Солнца. Мы это с вами выясняли. Вообще Земля немножко посильнее притягивает Луну, чем разница в притяжении Земли и Луны со стороны Солнца. Но, тем не менее, это сравнимые вещи, и поэтому и наклонение лунной орбиты, вы видите на этой, на этом слайде, меняется довольно сильно, на 0,5 градуса, весьма сильно. И узлы, то есть линия пересечения лунной орбиты с эклиптикой, гуляют. И перигелий орбиты лунной тоже гуляет, вращается. И даже плоскость вращения, собственного вращения Луны вокруг своей оси тоже немножечко меняется, ну, поскольку она составляет угол и с лунной орбитой, и с лунной, и с земной орбитой, с эклиптикой. В общем, теория движения Луны крайне сложная вещь именно по этой причине. Земля и Солнце действуют на нее приблизительно в равной степени. Ну, все-таки Солнце сильнее притягивает Луну, чем Земля, но главное, что и Земля, и Луна вместе падают в сторону Солнца. И нам важно сравнивать не абсолютные значения притяжения Луны со стороны Земли и Солнца, а разность притяжений к Солнцу Земли и Луны по сравнению с притяжением Луны к Земле. Именно разность. То есть фактически это приливный эффект. Ну, более детально мы на следующем уроке будем говорить о приливных явлениях. Ну, я надеюсь, вы поняли эту причину. Перигей и апогей. Луна движется по эллиптической орбите. И вот когда мы одной и той же фотокамерой делаем снимки Луны, проходящей через перигей и апогей орбиты, и сравниваем их рядышком, то это без труда заметно. Конечно, прямо невооруженным глазом на этих фотографиях видно, что в перигее Луна заметно больше. Но у нас же нет такой возможности сравнивать эти два реальных события на небе. Мы видим Луну только в каком-то ее положении. И, честно говоря, вот я уже много десятилетий смотрю на Луну, я бы не мог на глаз сказать, в перигее она сейчас или в апогее. Хотя журналисты очень любят такой термин «суперлуния». Это когда Луна в районе полнолуния еще оказывается и в перигее. Ну да, действительно, ее угловой размер немножко больше. Но, честное слово, даже профессиональный астроном с трудом это замечает или вообще не замечает. Два интересных явления связаны с движением Луны по эллиптической орбите и с наклоном ее оси вращения к плоскости ее орбиты. Оба явления называются либрацией. Либрация по долготе – это очевидно. Впрочем, по широте тоже очевидная вещь. Но начнем с долготы. Вокруг собственной оси Луна вращается равномерно, ну, практически равномерно. А вокруг Земли неравномерно. Второй закон Кеплера. Орбита эллиптическая, значит, в перигее больше угловая скорость, в апогее меньше. По этой причине, быстро проскакивая мимо Земли в перигее, Луна демонстрирует немножечко нам, так сказать, мы заглядываем за ее восточный лимб. Ну, потому что она уходит от Земли, а довернуться еще не успевает. А когда медленно движется в районе апогея, мы немножечко смотрим за ее западный лимб, и таким образом в
целом видим примерно, ну, там где-то около 60% лунной поверхности, а 40% с небольшим процентов не видим никогда, даже с учетом либраций по долготе. Ну, давайте посмотрим. В течение года мы делаем снимки Луны, простите, в течение, да, мне все-таки больно, в течение лунного месяца. Мы делаем снимки Луны, фазы перед нами проходят, не обращаем на них внимания, а либрации по долготе, очевидно, заметны, если смотреть на край лунного диска, на лимб лунного диска. Но все-таки фазы нас немножко тут нервируют, они скрывают часть лунной поверхности, поэтому лучше посмотреть вот на такую анимацию. Это, конечно, нечестная фотография, это была взята цифровая карта Луны и эмулирована вот таким образом, эмулирован внешний вид Луны со стороны Земли, причем суточных движений, суточного параллакса тут не показано, как бы мы видели Луну из центра Земли, ну, либо с какой-то в какой-то конкретный час суток. Ну, то есть суточный параллакс тут снят. Это чистые либрации. И можно заметить, что не только долготные, но и широтные либрации довольно явно проявляются. Вот смотрим, например, на кратер Тихо, и видим, как он гуляет не только по долготе, но и довольно заметно по широте. Мы видим часть южной полярной области, а через две недели северной полярной области. Тоже понятна причина этого явления. Если бы наклона оси вращения Луны к плоскости, ну или к перпендикуляру к плоскости орбиты не было, то, естественно, мы бы видели все, не было бы никаких широтных либраций. Но Луна в течение двух недель демонстрирует нам, землянам, немножечко свой северный полюс, а в течение месяца немножечко область южного полюса. И фактически это то же самое, что происходит с Землей по отношению к Солнцу и вызывает явление смены сезонов года. Земля, земная ось тоже наклонена, но только земная ось сильнее наклонена на 23 градуса, а тут всего угол наклона 7 градусов, поэтому либрации Луны по широте не так явно выглядят, как изменение ориентации Земли по отношению к Солнцу, все-таки 23 градуса это много, а тут всего лишь 7 градусов, ну, вполне заметно. Мы же замечаем это, да? Ну, перед нами это, эти либрации происходят. Они очень легко заметны, их еще древние астрономы отмечали. А в современную эпоху были замечены не только вот эти, ну, я бы их назвал геометрические либрации. Они же чисто геометрический смысл имеют. А есть и физические либрации Луны. То есть реально ее тело немножечко неравномерно вращается и покачивается туда-сюда. Но это очень маленький эффект, и мы его сегодня не будем обсуждать. Но, чтобы вы знали, есть и физические либрации, очень маленькие, на угловые секунды. А вот эти вполне себе заметные на градусы происходят. Ну, тут гифка такая, которая показывает два крайних положения Луны в отношении широтных либраций. Видите, как, ну, тихо, кратко. На север и на юг. Вот поставлю здесь курсор. И это такой максимальный размах широтных либраций Луны. А наклон лунного экватора к лунной орбите, ну или лунной оси вращения к лунной орбите, немножечко меняется. Ну, по причине ее несферической формы и влияния гравитации Земли. Меняется не очень сильно. 20 угловых минут максимальный размах. Но все-таки это довольно легко измеримая величина. Не на глаз, конечно, но по фотографиям Луны это видно. Переходим к затмениям. Ну, что такое затмение, как они выглядят, вы, конечно, знаете. Я просто покажу анимацию. Это честная подборка фотографий, сделанная Фредом Эспинаком. Фред Эспинак – это самый настойчивый и самый уважаемый наблюдатель солнечных и лунных затмений. Если вам когда-то понадобится какая-то справка
по затмениям, войдите на сайт Эспинака. Там вы найдете все данные и по древним, и по будущим, и по современным затмениям. Я очень советую. Вот это затмение происходило так. Когда два небесных тела видны в одном направлении, астрономы тремя разными терминами обозначают это явление. Затмениями, ну или по-английски eclipses, мы называем совмещение на небе двух объектов примерно равного углового размера. Ну, вот, либо Луна с Солнцем, либо Луна с земной тенью, хотя земная тень, конечно, побольше лунного диска, но все-таки они сравнимы по размеру. Это мы называем затмениями, эклипс. Если большого углового размера тело закрывает собой маленькое тело, мы это называем покрытиями. Вот Луна гуляет по небу, и время от времени покрытие звезд Луной происходит. Occultation – покрытие. А если маленького углового размера тело проходит на фоне большого, ну, например, там Венера на фоне или Меркурий на фоне солнечного диска, то это прохождение. По-английски это транзит. А в современную эпоху, вот за последние лет 15, журналисты, они не особенно сведущие в астрономии, они стали транзит переводить на русский язык, ну, путем транслитерации, транзиты. Хотя мое поколение, кроме как транзитных поездов, ничего не знало. Я полагаю, что все-таки нам, профессионалам, надо придерживаться той терминологии, которая в учебниках и в монографиях по астрономии используется, а мы говорим «прохождение». Хотя надо иметь в виду, что транзит, конечно, короткое слово, но, ну, в общем, я предпочитаю старую надежную терминологию, пока еще в учебниках она присутствует. Но чтобы вы знали, что транзит – это то же самое, что прохождение. Из-за наклона лунной орбиты Луна время от времени, не всегда, но время от времени попадает в тень Земли, ну, либо лунная тень время от времени попадает, а иногда и не попадает на поверхность Земли. Ну, мы это явление в новолуние наблюдаем, когда темная сторона Луны к нам обращена, а светлая к Солнцу, а в момент, или не в момент, а в эпоху полнолуния наблюдаем иногда прохождение Луны через земную тень. Это лунные затмения. А затмения вообще присущи не только системе Луна-Земля. Любая планета, любой спутник планет, ну, не любой, конечно, а некоторые спутники планеты могут устраивать затмения. И вот, по-моему, самый эффектный вариант солнечного затмения – это когда Сатурн покрывает Солнце, именно покрывает, потому что вот на этой фотографии угловой размер Солнца очень мал, он там совсем крохотный за диском Сатурна. А фотография сделана с борта космического зонда, и угловой размер самого Сатурна намного больше, чем Солнце. Солнце там спряталось. Но при этом мы видим очень много того, что вне момента затмений нам в глаза не бросается или вообще недоступно.

Земель шатается, телескоп шатается, и вы никогда хороших снимков и измерений не сделаете. В начале затмения тоже нет смысла, это раннее утро. В конце затмения тоже нет смысла, это поздний вечер. А вот где-то в середине, когда солнце высоко над горизонтом, тут есть смысл наблюдать. А анимация позволяет, ну, в общем, ничего нового не позволяет увидеть, но как-то более изящно это представить, как полутень и тень Луны гуляют по земной поверхности. Конечно, нам хочется наблюдать от начала до конца затмение. Тоже затмение 2006 года, мартовское. Вообще весенние затмения и летние, они очень хороши, потому что погода, как правило, хорошая. А зимние затмения не так хороши, потому что облачность бывает чаще. Ну, вот это самое затмение 2006 года, просто оно у меня на памяти, я его люблю. Посмотрите, надо было астрономам, отправляющимся для наблюдения затмения, решить, а куда, в какую страну поехать, чтобы наверняка, ну или с большой вероятностью, увидеть затмение и пронаблюдать его. Были варианты, либо Северная Африка. Ну, кто бы сказал, что тут плохая погода, конечно. В Сахаре редко бывает плохая погода и, наверное, как правило, безоблачное небо. К тому же точка максимальной продолжительности полного затмения тоже падает на Северную Африку, на Сахару. Тут продолжительность затмения 4, ну, была там 4 минуты с лишним, а сюда и сюда она сокращается. Но вот почему-то никто не поехал в Сахару наблюдать, а в основном поехали в Турцию, либо остались у нас, вот в Азербайджане, в Грузии, например, наблюдали затмение. И тоже очень хорошо, кстати, получилось. Особенно хорошо в Турции, на побережье Черного моря, турецкого. Вообще замечательно было тут. Наблюдали, хорошая погода всегда была над морем. А никто не поехал в Сахару. Возможно, что и эту историю я когда-нибудь найду время вам рассказать. Тут была тоже занятная эпопея на предыдущих затмениях. Кто-то как-то раз, грузинские астрономы, отправились в Алжир. Вот так проходила полоса затмений. И что они при этом видели, и что с ними при этом случилось, я вам когда-нибудь расскажу. Занятная была история. Так что не советую вам ехать в Африку, по крайней мере, вот в пустынную Африку для наблюдения затмений, выбирайте более приличные страны, скажем так, с хорошим климатом и с каким-то уровнем культуры. Из космоса лунная тень выглядит вот так. Как видите, если кто-то собирался в этот момент с поверхности Земли наблюдать затмение, то ему явно не повезло, потому что облачность почти полная, и лунная тень скользит по верхней границе облаков. Ясно, что более перспективным было бы наблюдать с уровня там, 8, 10, 12 километров, куда без труда залетают самолеты. Такие экспедиции предпринимаются регулярно. Да еще к тому же самолет может, даже если он не сверхзвуковой, с какой-то приличной скоростью лететь по траектории лунной тени, и продолжительность затмения получится дольше. Вот я когда-то летал на таком самолете. И мои коллеги с Земли в тот момент не видели затмения, а мы на борту самолета с высоты около 10 километров без труда наблюдали на фоне чистого ясного неба стратосферного, наблюдали затмение. А на побережье Черного моря в 2006 году наши друзья, вот все тот же Александр Юферев, наш выпускник, ну и его коллеги, любители астрономии, которые очень высокий профессиональный уровень в этом смысле накопили, они вот так сфотографировали полное солнечное затмение. В этот момент, когда фотосфера Солнца закрыта, корона довольно слабо освещает атмосферу Земли. Некоторое количество рассеянного света приходит из-за горизонта, потому что там уже тени нет. Там полутень и довольно ярко освещенная атмосфера, которая немножко отбрасывает. Но все равно небо меркнет настолько, что становятся видны небесные светила. Вот попробуйте, так, интуиция ваша, что вам подсказывает, какие именно это небесные светила –

И как на этой фотографии расположена эклиптика? Подумайте, ну, это, в общем, достаточно очевидно. Все равно довольно любопытно. Может, кто-то не сразу сообразит, как проходит эклиптика и что это за светило. Еще раз. Луна в апогее и в перигее имеет заметно разный угловой размер для земного наблюдателя. В апогее она не способна закрыть собой фотосферу Солнца. Перигея без труда ее закрывает. Поэтому, когда Луна в районе апогея, мы наблюдаем кольцеобразные. Журналисты иногда пишут кольцевые, но профессиональные астрономы говорят кольцеобразные солнечные затмения. Честно говоря, большой пользы от них нет, потому что корона так и не оказывается видимой. Все-таки вот эти вот яркие области фотосферы, они слишком сильный рассеянный свет в земной атмосфере создают, и корона на этом фоне не видна. Но кое-что из этого явления можно вытащить. Например, моменты касания лунного диска и солнечного диска, вот этого, потом, когда Луна перемещается сюда, вот этого, это называется второй контакт, это третий контакт, а первый и четвертый, это когда Луна только приближается и касается Солнца с этой стороны, а четвертый контакт, когда лунный диск уже съехал с солнечного, и вот здесь момент разрыва, это четвертый контакт. Так вот, моменты контактов, измеренные с высокой точностью, ну, скажем, до сотых долей секунды, времени, они позволяют уточнять теорию движения Луны по орбите. Это до сих пор еще актуально, потому что теория движения Луны до сих пор уточняется. Ну, полное затмение вы видите. И вот обратите внимание, эта фотография сделана без всякой дополнительной техники. И мы видим очень сильный перепад яркости, практически внутренняя часть короны уже в такой передержке, что мы никаких деталей там... Ну, протуберанцы видны, они все-таки довольно яркие, вот здесь, но строение короны не просматривается, и шагаем чуть-чуть вдаль от солнечной поверхности, уже перестаем вообще видеть корону. То есть это такой классический снимок солнечной короны. А вот этот снимок сделанный с применением сложной технологии. Ну, какая сложная технология? Делается несколько десятков экспозиций с разными выдержками. Короткая выдержка, чуть длиннее, длиннее, длиннее, еще длиннее. А потом они складываются таким, ну, там маски специальные, конечно, используются, таким образом, чтобы здесь изображение от коротких экспозиций получилось, и структура короны выделилась, а на периферии от длительных экспозиций получились детали, и там мы тоже увидели корону. Ну, к тому же на этой фотографии даже видна структура ночной стороны Луны. Ну, мы знаем, что это свет, отраженный от Земли, пепельный свет Луны, это свет, отраженный от Земли, освещает ночную сторону Луны. Тоже любопытно. Вот два, ну, перенесу сюда, два снимка последовательных, и мы видим, как лунный диск перемещается в течение фазы полного затмения. То есть он так велик, что небольшие его перемещения все-таки еще не открывают нам, ну, только-только здесь начинает открываться, но это даже не фотосфера, это хромосфера Солнца. Внутри, нижняя часть солнечной атмосферы, плотная часть. Когда фотосфера, даже маленький кусочек открывается, там уже такой свет идет, что корона не видна совсем. Ясно, что Луна не абсолютно не отполированный шар. На ней есть долины и горы, и иногда сквозь долины в первую очередь просвечивает солнечный диск, а горы еще некоторое время прикрывают солнечный диск. Мы видим такой набор ярких точек, они называются четки Бейли. Бейли – это астроном, английский. Четки Бейли – это в моменты начала и конца солнечного затмения иногда бывают видны буквально на секунду. Ну, а это совершенно фантастический снимок. Вот тут мы проследили корону примерно на полтора диаметра Солнца. Дальше уже граница кадра.
А вот в этом кадре посмотрите, как далеко зафиксировано от Солнца, зафиксировано строение солнечной короны. Я просто горжусь тем, что это наши выпускники и любители астрономии, которые, так сказать, на опыте Гаишан научились так хорошо снимать, что вот, такая технология теперь доступна, и мы корону можем изучать в моменты солнечных затмений. Овладейте такой технологией, и вы будете гордиться такими изображениями, полученными самостоятельно. Можно ли солнечную корону вне затмений увидеть? Ну, если наблюдать в очень высокочастотном, наблюдать в очень коротковолновом диапазоне, в мягком рентгене, например, то да, можно. В мягком рентгене фотосфера практически не излучает. Она все-таки холодная, 6 тысяч кельвинов. А фотосфера и нижняя корона, нагретые до миллиона, иногда там даже до 3 миллионов, а в момент солнечных вспышек и еще больше, они, конечно, являются мощными источниками рентгеновского излучения. Так что, в принципе, что-то о солнечной короне и о хромосфере вне затмений мы можем понять. Но рентгеновские снимки все-таки не такие четкие, как оптические. И оптика нам, как правило, нравится больше, и мы больше деталей узнаем. Условия наблюдения затмений. Ну, понятно, что вот эти 5 градусов, они, как правило, приводят к тому, что лунная тень либо промазывает мимо Земли, либо земная тень промазывает мимо Луны. А когда они попадают друг на друга? Ну, в моменты совпадения прохождения Луны через плоскость эклипт. Плоскость эклиптики соединяет центр Солнца и Земли. Когда Луна близка к эклиптике, естественно, тогда могут произойти и солнечные, и лунные затмения. Условия их наступления довольно просто считаются. Вот один из узлов лунной орбиты, то есть точка пересечения лунной орбиты и эклиптики. Можем назвать ее солнечной орбитой или орбитой земной тени. Ведь и диск Солнца, и тень Земли точно по эклиптике гуляют. А Луна по своей орбите с наклоном в 5 градусов. И вы легко по этому треугольнику вычислите сами, посмотрите в учебник более аккуратный расчет условия наступления лунных затмений. То есть на каком расстоянии Луна должна быть от узла орбиты, чтобы она встретилась либо с земной тенью, либо с солнечным диском, поменьше немножко. Вот это элементарные расчеты. Тут только надо вот что помнить. Когда мы имеем в виду лунное затмение, положение человека, наблюдателя на земной поверхности не имеет значения. Откуда бы мы ни наблюдали затмение Луны, она либо попала в тень Земли, либо не попала. Тут уже положение наблюдателя безразлично. А вот солнечное затмение, оно имеет для расчета его видимости, имеет большое значение, где вы находитесь. Ну, в основном, на какой географической широте, но не только на широте. В общем, где вы на Земле находитесь? Мы это видели на изображении пути лунной тени по земной поверхности. То есть вот это смещение наблюдателя, оно приводит к видимому смещению Луны на небе. Для одних наблюдателей она может пройти по Луне, ну вот солнечный диск, для одних наблюдателей она пройдет по солнечному диску, а для других наблюдателей, которые севернее и южнее находятся, Луна пройдет мимо солнечного диска. Вот это важно. Как могли древние астрономы, астрологи и всякие там прочие товарищи предсказывать солнечные и лунные затмения? У них же не было настоящей небесной механики. Нет, конечно, не было. Но они в течение многих лет могли отмечать моменты наступления солнечных и лунных затмений. Вот давайте посмотрим на эту, как это назвать, на эту хронологию солнечных буквой «С» и лунных затмений по годам. Вот несколько лет. И по месяцам года, январь, февраль, март, апрель, отмечены месяцы
когда происходили солнечные или лунные затмения. Они, как правило, парами происходят, потому что если Луна сегодня прошла через узел своей орбиты, и мы увидели, ну, например, солнечное затмение, то через 2 недели она пройдет через 2-й узел, и мы увидим, или близко к 2-му узлу, и мы увидим, как правило, наступление лунного затмения. Поэтому они вот так парами происходят. Но видите, смещение по месяцам, в зависимости от года, смещение этих событий. Связано оно с тем, что сами узлы лунной орбиты путешествуют, делают один оборот в течение 18 лет. Это вот такая прецессия узлов лунной орбиты. С чем это связано, я чуть попозже скажу. Естественно, мы можем, отметив вот эту тенденцию, делать какой-то не очень точный, но все-таки какой-то прогноз. Вот проведем такую линию и делаем экстраполяцию. Когда должно в 2012 году должно было наступить солнечное и лунное? Ну, вот так вот проводим, говорим, ну, скорее всего, в марте и в ноябре. Давайте проверим. Да, действительно, ну, солнечное случилось в мае, то есть в мае, а лунное в начале июня. Другое солнечное, да, действительно произошло в ноябре. То есть вот эта экстраполяция, она древним жрецам, даже еще не астрономам, не астрологам, просто жрецам, помогала делать прогнозы. То есть месяц мы угадываем с помощью экстраполяции, а внутри месяца, ну, тут уж нет проблем. Мы же следим за фазами Луны и знаем, что солнечное бывает в новолуние, а лунное затмение в полнолуние. Тут уже угадаешь, в какой день, ну, даже гадать не надо, понятно, в какой день месяца произойдет то или иное затмение. Так что вот так, без всякой большой науки, можно было делать прогнозы затмения. Орбита Луны очень сложная. И узлы гуляют, и большая полуось, большая ось эллиптической лунной орбиты тоже движется, постоянно обращается. И все это приводит к тому, что определенная периодичность в наступлении, ну и Земля еще вращается тоже, определенная периодичность в наступлении солнечных затмений наблюдается. Это так называемый SARS, когда повторяются солнечные затмения, но, правда, они не на тех же областях земного шара наблюдаются, что и в предыдущий SARS. Ну, примерно со смещением на 120 градусов, но через 3 SARS-а они уже попадают в те же примерно места, когда, значит, 3 SARS-а назад происходили. Таблицы и обстоятельства затмений прошедших, очень подробно вычисленных, вы найдете в книге «Небо начала века», вот от начала 21 века. Это Олег Угольников, наш выпускник, эту книгу написал. Очень подробно все сказано. А прошлые и будущие затмения найдете в справочнике Куликовского. Там большая таблица, я ее обновил в свое время, и она надолго вперед еще делает прогнозы затмений, где, когда, в какой момент они будут наблюдаться. Так что это под руками всегда удобный справочник. Ну, в сети тоже обстоятельства вы найдете. Покрытие звезд Луной. О покрытиях мы уже говорили, я только напомню, что Луна своим, как правило, темным краем своего диска, то есть ночным краем диска, когда закрывает звезду, мы видим изменение яркости звезды, которое описывается френелевской дифракцией. Ну, дифракция на плоском экране точечного или протяженного источника, и реальные наблюдения, аппроксимируя теоретической кривой, можем сказать, каков угловой размер звезды. Очень полезный метод. Весь 20 век он использовался, и еще вот недавно в ГАИШе мы этим занимались. И, в общем, можно даже какие-то новые объекты на небе по-прежнему, их угловые размеры измерять вот таким нехитрым образом. Вам только нужен фотометр. Ну, достаточно такой аккуратный фотометр, потому что, видите, это тысячные доли секунды. То есть тут вот примерно сотая доля секунды, вернее, так, раз-раз. Ну, сотая доля секунды – это вот одно переколебание, а так примерно десятая доля секунды продолжается все это явление. Прохождение.
прохождение Венеры и Меркурия по солнечному диску. Очень полезное явление было в 17, 18, 19 веке, поскольку для астрономов это было важно. Ну, в 17 веке это было важно для проверки прогнозов астрономических. Первое прохождение Венеры по диску Солнца рассчитал Кеплер. До него вообще не могли этого делать. Кеплер рассчитал, сам не дожил до этого момента, 1639 год, но опубликовал. И два человека на всем земном шаре, вот два англичанина, Хоррокс и его друг, Крабтри в Манчестере, Хоррокс в Ливерпуле, наблюдали это дело в проекции, конечно, никто глазом не наблюдает Солнце, запомните это. Вот в таких обстоятельствах работали тогда астрономы, семья, дети, наверное, очень любознательная семья, потому что тоже участвуют в наблюдениях прохождения Венеры. И тогда впервые надежно была подтверждена теория Коперника, теория Кеплера, потому что вот прогноз оправдался. Затем уже в 18 и даже в 19 веке рассматривали прохождение Венеры по солнечному диску как метод определения расстояния до Венеры, ну, а значит, и измерения астрономической единицы. Каким образом? Диаметр солнечного диска измеряется довольно легко. Для этого в те годы специальные телескопы были созданы, гелиометры. Сейчас их не используют, там объектив был пополам разрезан и раздвигался. Ну, одним словом, можно измерить диаметр солнечного диска. Он практически круглый. И использовать его как некий экран. И затем, наблюдая из разных точек Земли за траекторией прохождения Венеры по солнечному диску, определить длительность. Тогда хороших часов не было, морского хронометра еще не изобрели, но плохенькие были, а тут не так уж долго, несколько часов продолжается прохождение Венеры, и даже плохенькие часы с небольшой ошибкой измеряют длительность прохождения. Две хорды на фоне известной окружности дают вам угловое расстояние между ними, а это и есть суточный параллакс. Ну, не суточный, а как... В общем, просто параллакс для разных наблюдателей на поверхности Земли при наблюдении Венеры. Ну, вы помните, да? Разные наблюдатели, одни в южное полушарие Земли, другие в северном оставались, в Европе, наблюдали прохождение Венеры, и угол этот, естественно, давал нам параллакс. Ну, какой параллакс? Параллакс между наблюдателями вот этими. А значит, зная размер Земли и географические широты, параллакс радиуса Земли при наблюдении с Венеры. Ну, все, это позволяло вычислить расстояние до Венеры, а значит, это уже был масштаб всех расстояний в Солнечной системе. Прохождение 1761 года было довольно знаменательным. Ну, во-первых, точно измерили параллакс Венеры, это было очень важно. Тогда же капитан Кук отправился в Южное полушарие, сделал много географических открытий, но целью его экспедиции было измерение, наблюдение прохождения Венеры по Солнцу. А Ломоносов сделал потрясающее открытие, которое... В прямом смысле всех потрясает, как он мог это открытие сделать. Дело в том, что это были уже последние годы его жизни, он был довольно сильно болен, ни в какую экспедицию он не поехал, он остался в Санкт-Петербурге. И просто открыв окно в своем кабинете городском, выставив туда небольшой немецкий телескопчик, буквально вот зрительную трубу, наблюдал это же явление, глазом наблюдал, но при этом закрыл объектив стеклышком, закопченной пластинкой. Это старый надежный метод создания плотного светофильтра. Закоптить над свечкой стекло аккуратненько, и оно хорошо поглощает солнечный свет. Так, ну, так уже не делают, но когда-то делали. И Ломоносов заметил, что Венера, касаясь солнечного края, ну, либо в момент вот второго контакта, либо в момент третьего контакта, демонстрирует нам такую, вдруг появляется выпуклость края солнечного диска. По-моему, он в своей публикации назвал это «пупырь на Солнце образовался». И интерпретировал
преломление солнечного света в атмосфере Венеры. Как ему это удалось, трудно понять, потому что даже вот этот пупырь самый, который в его публикации был, главное, что он сделал публикацию, научную статью об этом написал, и с тех пор приоритет в открытии атмосферы Венеры принадлежит Ломоносову, и даже в международной практике это называется эффект Ломоносова, используем в наше время, потому что, когда экзопланеты проходят на фоне своих звезд, часть звездного света проходит через атмосферу экзопланеты, и в спектре звезды появляются линии химических элементов атмосферы планеты. И мы таким образом можем узнать состав атмосферы экзопланеты. И называется все это явление Ломоносова. Молодец. Хотя как он это сделал, трудно сказать. Да, атмосфера есть у Венеры, но она очень слабо преломляет свет. И вот, скажем, на фото, это в эпоху фотографии первое прохождение, они редко бывают, примерно раз в 130 лет прохождение Венеры было в 1882 году. Тогда вообще на фотографиях никакого эффекта Ломоносова не было заметно. Но мудрые люди говорили тогда, что вот это 1882 год, говорили тогда, что следующее прохождение Венеры, которое будет в 2004 году, оно уже будет при совершенно другом уровне при расцвете астрономии и покажет нам много интересного. Да, действительно, это были два подряд. А прохождение Венеры обычно парами наблюдаются с разницей в несколько лет, а потом примерно полтора столетия промежуток между ними. Вот в 2004 году было прохождение, и в 2012 году было прохождение, а теперь жди не дождешься следующего. Так вот, уже в нашу эпоху мы, конечно, фотографируем Венеру с помощью замечательных современных телескопов. Это диск, темный диск Венеры на фоне солнечного диска. Фотография сделана сквозь H-альфа-фильтр, пропускающий линию водорода. Прекрасно видна нижняя хромосфера Солнца. Вот она подходит к краю, приближается к краю солнечного диска. И все, конечно, хотели увидеть явление Ломоносова. И только на замечательном вакуумном вертикальном солнечном телескопе, это на острове Ла-Пальма, шведский телескоп с диаметром объектива в 1 метр, с великолепными светофильтрами и последующим контрастированием этого снимка было заметно явление Ломоносова. Вот оно. Как Ломоносову это удалось без всяких ухищрений увидеть, это, наверное, скорее интуиция ему подсказала, чем глаз. Но, так или иначе, открытие состоялось, и претензий никаких к Ломоносову мы не имеем. Да, действительно, у Венеры есть атмосфера. Вот еще одна фотография уже 12-го, не 4-го, а 12-го года. Вот Венера проходит. Этот снимок уже сделан космическим телескопом. Обсерватория американская солнечная. Сделан он в линии излучения железа. Замечательно видны структуры магнитных полей над солнечными пятнами. Фантастично показать бы Ломоносову такой снимок. И прохождение Венеры в этот момент тоже наблюдается. Прохождение Меркурия гораздо менее эффектное событие. Меркурий имеет угловой размер такой маленький, 11 угловых секунд, что без хорошего телескопа его вообще на диске Солнца незаметно. Пятна солнечные намного крупнее, чем размер проекции Меркурия на солнечный диск. Мне посчастливилось, кстати говоря, в 70-м году, в мае, 9 мая, наблюдать. Это вообще очень счастливый день был, потому что 9 мая – это всегда праздничный день. Майские дни всегда почти всегда хорошая погода, это весна. К тому же я тогда был в Волгограде, и там вообще хорошая погода весной бывает, да и в Москве тоже. И это прохождение Меркурия наблюдали многие. Бывают майские прохождения, а бывают ноябрьские. Понятно, что это узлы орбиты Меркурия. Она сильно наклонена к эклиптике, и только проходя через узлы своей орбиты, Меркурий может спроецировать.
хорошая погода. В ноябре, как правило, облачно, и ноябрьские прохождения редко бывают видны. В ближайшие годы, в 31 и 39, будут только ноябрьские. Так что рассчитывать на наблюдение я бы не рассчитывал. А майское, ближайшее, будет только в 49 году. Ждите, товарищи. Но зато в Москве оно будет прекрасно наблюдаться. По московскому. В общем, в Москве будет день, солнце будет над горизонтом, и все будет хорошо видно в 49 году.

33-летний художник Василий Дмитриевич Поленов переехал из Петербурга в Москву в 1877 году. Он снял квартиру в районе Арбата, даже не предполагая, что простое решение жилищного вопроса оказалось судьбоносным и не только для него самого, но и для всей русской живописи. «Я ходил искать квартиру», — вспоминал художник. «Увидел на двери записку, зашел посмотреть, и прямо из окна мне представился этот вид. Я тут же сел и написал его». Именно так, совершенно незапланированно, родилось одно из самых знаменитых русских полотен XIX века. В первоначальном варианте на картине был изображен лишь пейзаж, стена барского дома, густая листва старого сада, нависающая над оградой, высокая, почти погибшая береза, покосившиеся хозяйственные постройки, песчаные тропинки, свежая зелень травы. О времени суток можно догадаться по коротким теням, лежащим на земле и стене дома. Дворик патриархальной Москвы словно дремлет в лучах полуденного солнца. Позднее Поленов решил оживить полотно и добавил в пейзаж несколько фигур, играющих детей, девочку, рассматривающую цветок, плачущего малыша, женщину с тяжелым ведром домашних животных. Молодой художник смог воссоздать ощущение запечатленного мгновения, совершенно обыкновенного, а вместе с тем поэтичного в своей неповторимости. Когда в 1878 году академик живописи Иван Крамской предложил Поленову представить одну из своих работ на выставке «Товарищество художников-передвижников», тот испугался. Предложение было лестным, однако работы, достойной столь ответственной выставки, Поленов не находил. А в успехе своего дворика сильно сомневался. «К сожалению, я не имел времени сделать более значительные вещи», – извинялся он. «Мне хотелось выступить на передвижную с чем-нибудь порядочным. Надеюсь, в будущем заработать потерянное для искусства время. Картинка моя изображает дворик в Москве в начале лета». 9 марта 6-я передвижная выставка открыла свои двери в Петербургском доме общества поощрения художеств. Картина Василия Поленова стала настоящим открытием. Она заслужила наивысшие похвалы от зрителей, коллег, художников, критиков и знаменитого покровителя искусств Павла Третьякова. Через 2 месяца передвижная выставка переехала в Москву, а еще через 12 дней судьба картины Поленова «Московский дворик» была решена. Павел Михайлович Третьяков купил ее для своей галереи. Если в первом этюде Поленов изобразил пейзаж почти с фотографической точностью, то, добавив людей, он расширил панораму и изменил композицию картины. Он расположил ее не по вертикали, а по горизонтали. Изменения он вносил и впоследствии. «Был я вчера в вашей галерее и видел там мой дворик», – писал Поленов Третьякову. «Воздух в нем мне крайне не понравился. На этюде он гораздо лучше, поэтому покорнейше прошу вас позволить мне его пройти». Вскоре «Московский дворик» стал столь знаменит, что художник начал получать заказы на авторские копии картины. Каждая из них отличалась от своих предшественниц. Уже через год после первого триумфа Поленов представил на выставке передвижников свою новую работу. Миновав дворик и оказавшись с фасадной стороны барской усадьбы, художник попал в старый бабушкин сад. Жизнь будто остановилась в отдаленном прошлом. Это воспоминание о прежних временах, когда сад еще не был запущенным, ступени крыльца выщербленными, штукатурка облупленной. Когда бабушка была молода, так же молода, выразительная и грациозна, как поддерживающая ее внучка.
Печать запустения лежит на каждой детали уходящей жизни. Уголок старой Москвы и деревянный хозяйский дом, и бабушкин сад, и уютный дворик по ту сторону забора. Все это скоро исчезнет навсегда. Точно так же, как и сотни других московских двориков и садов, они уступят место многоэтажным каменным доходным домам и закатанным в асфальт улицам. Уже давно не существует ни старинной усадьбы, ни сараев, ни тропинок, запечатленных Поленовым. От былого пейзажа Старого Арбата остался только храм Спаса Преображения на песках. Он назван памятником московского зодчества и охраняется государством. Его окружают большие дома, по улицам едут машины, спешат по делам прохожие, а залитый солнцем дворик и заросший сад продолжают жить на полотнах Поленова, словно остановивших время и сохранивших для потомков аромат старой Москвы.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Добро пожаловать в Дарвиновский музей. Довольно-таки часто люди, когда спорят, обращаются к нашему биологическому происхождению, чтобы аргументировать какие-то свои убеждения насчет социальных взаимодействий между людьми. Это не всегда справедливо. Часто биология не может дать ответа на вопросы, которые формировались в рамках культурного поля человека. Но, тем не менее, биология проливает свет на то, какие формы, допустим, взаимоотношений точно являются нормальными, естественными, популярными у животных, близкородственных животных для нас. Так мы можем, опираясь на биологические данные, установить, какие формы семьи являются нормальными, принятыми для человекообразных обезьян.

Люди – это эукариоты, многоклеточные, позвоночные, млекопитающие, приматы. Конкретно мы относимся к семейству человекообразных обезьян. Вместе с нами к этому семейству относятся гиббоны, орангутаны, гориллы и шимпанзе. Я перечислила этих обезьян в порядке их от нас дальности. Шимпанзе наши предки жили недавно относительно, около 7 миллионов лет назад. С гиббонами достаточно давно, около 14 миллионов лет назад. Какие формы семьи можем встретить у этих приматов? Гиббоны – это некрупные человекообразные обезьяны, которые обитают в лесах Юго-Восточной Азии. Они строго древесные, всеядные, и они отличаются от других приматов тем, что у них честная, строгая моногамия. Они долго выбирают себе партнера, но сохраняют с ним отношения на всю жизнь. Вместе воспитывают детей, вместе поют песни.

Замечательные детеныши. Самцы-детеныши не видят, воспитывают их самки в одиночестве, и самцы с детенышами, соответственно, обращаться не умеют. Очень хорошо это можно пронаблюдать в московском зоопарке. Там сейчас живут две семьи орангутанов, и они живут в одном вольере. Вот можно посмотреть на то, как самцы относятся к детям и подросткам, которых они в живой природе вообще обычно не встречают. Гориллы – это самые крупные человекообразные современные обезьяны, обитают в Западной и Центральной Африке. Живут в тропическом лесу, преимущественно наземные, собственно, из-за своего большого веса. Самцы могут весить свыше 200 килограммов. Группа их организована следующим образом. У одного самца есть гарем из нескольких самок с детенышами. Когда детеныши подрастают, то самцов, достигших полузрелости, взрослый самец с серебристой спиной выгоняет из группы, а самок иногда выгоняет, иногда нет. Но даже если они остаются в группе для предотвращения инцеста, когда они становятся более взрослыми, они не питают интереса к взрослому самцу, и он также предпочитает самок более зрелого возраста. То есть есть внутренние механизмы, которые не дают отцам скрещиваться с дочерьми. Хотя связи между братьями, сестрами и кузенами, кузинами у горилл иногда наблюдаются. Ну, каждый самец, который живет отдельно, у которого нет своего гарема, имеет целью жизни завести, соответственно, семью максимально, возможно, большую. Интересно, что во время стычки двух семей горилл друг другу запугивают только самцы. Самки и детеныши никак не участвуют в борьбе за территорию. Последний род человекообразных обезьян, о котором хотелось бы упомянуть в рамках этого ролика, это шимпанзе. Это относительно крупные, до тех же 50 килограммов, иногда чуть больше в дикой природе, приматы, живущие в Африке, преимущественно наземные, которые живут большими группами, до 100 иногда особей. Группы эти нестабильны, они могут разваливаться, перемешиваться, формироваться заново. В каждой группе есть и самцы, и самки. У обыкновенных шимпанзе более главная категория – это самцы. У бонобо, карликовых шимпанзе более значимые, более важные самки. Они принимают больше решений, скажем так, в рамках этой группы. Но при этом у самцов и у самок в любой группе шимпанзе есть своя иерархия. От альфа-особей до последних омега-особей. И в рамках этих иерархий каждый стремится скрещиваться с максимальным количеством партнеров, но как можно более высокого ранга. Такие отношения называются промискуитет. Когда половые связи не могут быть учтены, и самка не знает, от кого конкретно у нее появляются детеныши. Хотя она примерно представляет себе, какую ранг у этих детенышей будет, в зависимости от того, на каких самцов она могла претендовать, соответственно, в период овуляции. Что касается истории человека, то для нас точно не было характерно только одна форма семьи, представленная у других человекообразных обезьян. Эта форма представлена сейчас у орангутанов. Дело в том, что сила эволюции нашего вида была в социальности, в коллективах, в том, что группа становилась все более сильной и все более уверенной. Поэтому вот этот образ жизни отшельника, он был неприемлем на протяжении всей нашей истории, как биологической, так и культурной, вот до настоящего времени. Может быть, сейчас эта форма общения, когда каждый заперт дома с компьютером, станет более популярной, но, в принципе, в истории пока таких прецедентов не было. Что касается других форм устройства семьи человекообразных обезьян, то в настоящий момент у людей представлено как условно-моногамные отношения, ну, по крайней мере, серийная моногамия, то есть один партнер надолго задерживается в жизни конкретной особи. Если не на всю жизнь, то, по крайней мере, на сколько-то лет, на большой интервал времени. И также в некоторых отдельных культурах можно встретить гаремную или окологаремную форму организации. Что касается наших предков, то мы не знаем достоверно, естественно, какие формы семьи у них могли быть представлены, хотя на этот счет есть множество спекуляций от самых разных исследователей, как от биологов и антропологов, так и от, например, экономистов, вроде Маркса Энгельса, которые тоже рассуждали насчет первобытной коммуны, хотя не опирались практически на археологические находки. Скорее всего, нас с вами сделало людьми серийная моногамия. Есть гипотеза антрополога Оуэна Лавджоя, которая посвящена ардипитекам, форме человекообразных обезьян, жившей чуть больше 4 миллионов лет назад в Африке, у которых, по косвенным данным, был очень низкий уровень внутривидовой агрессии. И для приматов единственный хороший способ уменьшить этот уровень – это разбиться более-менее на пары, когда нет войны за один из самых ценных ресурсов, собственно, за возможность размножиться. Вполне возможно, что серийная моногамия привела нас к тому моменту, когда культура диктует нам, какая форма семьи является нормальной, принятой и адекватной. В настоящее время культура часто больше влияет на человека, чем его биологическое происхождение и те образцы поведения, которые характерны для, например, близкородственных видов в природе. Если есть какие-то принятые формы брака, которые я не упомянула, вы можете написать на них в комментариях. До встречи здесь или в музее.

практически все реформаторы не доделывают свои реформы до конца. Он из самой элиты, он просто топ. Ну, если ты рожден кронпринцем, зачем тебе что-то менять? У тебя и так все хорошо. Великая была либеральная реформа, запретили ставить клеймо на лицо. Из далекой провинции туземец становится вторым человеком в империи. Но это все равно, чтобы индус какой-нибудь стал вторым человеком в Британской империи. Семьи нет, детей нет, любовниц нет. В 8 утра на работе, с небольшими перерывами по графику до полуночи. У него была балерина и 5 детей от балерины. И все знали. Он же диктатор. Говорил, но это будет диктатура сердца. С пониманием, с сочувствием. Кто против Божьей воли, я обещаю, повешу. Вот прямо, видите лампы? Вот прямо на этих лампах все. Все, кто против. Вы как проглядели убийство государя-императора? Вы куда смотрели все? С момента, как Лорис Меликов стал руководителем Харьковской области, ни одного террористического акта вообще. Как будто все террористы исчезли. Поэтому реформы – это не всегда, когда ломают и переделывают. Реформы – это очень часто и должно быть, когда созидают.

0: Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Сегодня тема нашей беседы, с одной стороны, понятная и предсказуемая, а с другой стороны, непростая. Это реформа Александра II сквозь призму судеб тех людей, которые, собственно, эти реформы осуществляли. И обычно у нас всегда любое историческое явление ассоциируется с одним человеком. Реформы Горбачева, реформаторский курс Никиты Сергеевича Хрущева. Не очень удачная аналогия, но тем не менее, великие реформы государя-императора Александра II. Но мы же понимаем с вами, что Александр II не сам, не лично, не в одиночку старался улучшить, видоизменить, перевернуть по большому счету огромную, самую большую страну, самую большую державу в истории, раскинувшейся на трех континентах, объединившей, как считать, 150-200 разных этносов, сотни языков, множество конфессий. Ничего подобного никогда в истории человечества не существовало. И вот эта гигантская, необъятная, безграничная держава нуждалась, вне всякого сомнения, в преобразованиях. Вообще, слово «реформа», оно от латинского «реформаре» – «преобразовывать». То есть речь шла о преобразовании государства. Обычно реформы начинают не от хорошей жизни. Вынужденный характер реформ проявлялся в том, что нужно было укрепить государство. Крымская война показала, что-то не работает, что-то не так. Ну, представьте себе состояние Николая I, его старший брат в течение полугода уничтожил, разгромил и изгнал самую большую армию в истории человечества, великую армию Наполеона. Несколько тысяч солдат и офицеров, уцелевших, смогли перебраться обратно через Неман. Ну, а дальше начались заграничные походы. Полгода. А теперь намного меньшие силы англичан, французов, турок, сардинцев зацепились за самый краешек нашей земли в Крыму. И вся наша громадная держава, вся эта наша миллионная армия ничего не могут сделать. Ничего не получается. Даже Севастополь, ведь Севастополь, в отличие от Ленинграда в годы Второй мировой войны, ни в какой блокаде не был. С одной стороны стояли союзные силы, а с другой стороны нормально осуществлялся подвоз к Севастополю, шло снабжение. Даже дети Николая I во время севастопольской кампании свободно туда приехали, великие князья, повоевали там какое-то время, потом уехали. А сбросить союзников в море не получается. Вся система не работает. Поэтому скоропостижная кончина Николая Павловича Романова и неудача в целом Крымской войны привела к тому, что перед правительством Александра II встала необходимость проведения реформ. Вообще реформаторов много, десятки. Я бы начал, если перечислять их, ну, наверное, с самой замечательной женщины XIX века, совершенно нынче забытой, и, может быть, когда-нибудь мы посвятим ей отдельную беседу. Это тетя Александра II, великая княжна Елена Павловна. Она вообще стопроцентная немецкая принцесса. Русский язык выучила, выйдя замуж за младшего брата Николая, великого князя Михаила. Ее четверо было, помним с вами, сыновей. Александр, Константин, потом рождались дочери, дочери, дочери, а потом уже Николай, с большой разницей в возрасте, и Михаил. Это дядя Александра II Освободителя, Михаил Палыч. Ну вот он такой солдафон, офицер. Злопыхатели говорили, что единственная книга, которую он в своей жизни прочитал, это военный устав. Вряд ли это правда, конечно. Но вот его невеста, немецкая принцесса Елена Павловна, как раз была дамой очень прогрессивной, утонченной. У нее был самый знаменитый литературно-художественный великосветский салон в Петербурге. И она считалась буквально двигательницей реформ Александра II. Она, естественно, была постарше, пользовалась семья авторитетом и племянников своих воспитывала в прогрессивном ключе. Ну, затем нельзя не вспомнить и Ростовцева, помните того самого молодого декабриста, который выдал декабристов, сообщил о восстании, но никого не назвал. дослужился до больших чинов и стал одним из активнейших реформаторов времен Александра II. Там будет и граф Блудов, активный реформатор еще, который с Пушкиным вместе в кружке Арзамас состоял. Ну, наверное, и Петр Валуев, министр МВД, и Милютин-младший, талантливый очень юрист и один из составителей проектов различных крестьянской реформы. Но, в конце концов, мы с вами остановимся только на трех, потому что иначе у нас ни на что времени не хватит. Что я хочу сказать, прежде чем перейти к судьбам наших трех главных, наверное, реформаторов. Судьба реформаторов не только в нашей стране, а где бы то ни было, нелегка. Как показывает практика, практически все реформаторы не доделывают свои реформы до конца. На каком-то этапе их от этого отстраняют. Это первое. Второе. Практически все реформаторы рано или поздно оказываются в опале. Формы опалы могут быть самые многообразные. Кто читал старинная, довольно интересная книга Лажечникова «Ледяной дом», она посвящена как раз известному реформатору Волынскому времен Анны Иоанновны. Там он сильно идеализирован, но это художественная литература. Он там такой рыцарь без страха и упрека, глава русской партии, борется с немецким засильем при Бероновщине. Все это, конечно, не совсем так. Но Волынский действительно был очень одаренным администратором. Пытался много чего сделать. Закончил, как мы помним с вами, на плахе, с полной жутью, с вырванным языком, в процессе пыток его. Так принято было раньше. Времена такие были нехорошие. В книге там подробно описывается, как он уже с бывшими своими коллегами, соратниками, находясь рядом с палачом на плахе, обменивается репликами. Этого не могло произойти на самом деле, поскольку к моменту казни он уже был истерзан, и язык у него был вырван. Есть другие примеры. Помните избранная рада при Иване Грозном? Курбский, Адашев, Сильвестр и прочие свободомыслящие по тем временам и, можно сказать, прогрессивные государственные деятели. Ну, лидером неформально считался Алексей Адашев. Адашеву, можно сказать, повезло, вовремя умер. Иначе бы, наверное, судьба у него была такая же, как у Волынского. Спиранский вот реформировал, отправился в опалу. Ну, Александр I был гуманным человеком, обошлось без членовредительства. Но, правда, Спиранский исключение из правил, потому что потом он вернулся во власть. Это величайшая редкость и в нашей истории, и в мировой. Обычно реформаторы на каком-то этапе их от власти отстраняют, и они, ну, в лучшем случае, где-то там доживают свой век. А что еще объединяет все реформы? Это их запоздалость. Ключевский так и писал. В запоздалости реформы есть великое историческое затруднение русского народа. Я думаю, что любого народа. Никакие реформы никогда не проходят вовремя. Как правило, реформаторы не представители высшего эшелона власти. Это наиболее образованные и продвинутые представители среднего слоя. У них свежий взгляд, и они пытаются что-то поменять. Это вполне естественно, потому что, ну, если ты рожден кронпринцем, зачем тебе что-то менять? У тебя и так все хорошо. Есть исключения. И вот наш, например, великий князь Константин Николаевич, совершенно необычный реформатор. Он из тех рожденных с серебряной ложкой во рту, как говорят англичане. Сегодня расскажу вам о трех эволюционерах, трех реформаторах, которых объединяло, во-первых, они все болели за дело, а не за свое место. Большая редкость. Во-вторых, они все были людьми очень принципиальными и твердыми в своей позиции, негибкими. В-третьих, они все были против любых революционных изменений. Они все были сторонниками эволюции. Называли за глаза либеральными бюрократами. Жизнь у них у каждого была своя, в чем-то похожая, в чем-то разная. Ну, начнем, наверное, с самого старшего. Дмитрий Алексеевич Милютин. Он примерно лет на 10 старше других реформаторов. Вот здесь я как раз хотел сказать о том, как мне не нравится мода времен Александра II на вот эти вот бакенбарды. Длинные. Почему это казалось им красивым, ума не приложу. Это так не просто старит, это так меняет лицо. Помните, мы когда о Скобелеве говорили, 30 лет посмотришь издалека. Что лучше бы борода была нормальная. Но вот мода была такая, вслед за царем. И вот Дмитрий Алексеевич Милютин родился, как только закончились наполеоновские войны. Он из дворянской семьи, небогатый, но семья со связями. Потому что дядя его по матери, это небезызвестный граф Киселев, первый министр госимуществ, глава Росимущества, выражаясь современным языком, человек близкий к императору Николаю Первому, который был у Николая Первого самым главным либералом и провел очень хорошую реформу, продуманную по облегчению положения государственных крестьян. Три брата было. Дмитрий Милютин, средний Николай, тоже будет известный политический деятель. Вообще интересная семья. Предки Милютина, прадедушка, он работал истопником, печником в Зимнем дворце. Ну, что-то там топил, дровишки подкладывал, следил за порядком. И вот как-то он, видимо, там правильную поддерживал температуру. Видимо, был человеком достаточно аккуратным и сообразительным, что умудрился дослужиться, будучи истопником, до личного дворянства. Это все во времена примерно поздней Анны Иоанновны, ранней Елизаветы. И вот от истопника пошел род дворян Милютиных, незнатных совсем и не сильно богатых. У отца Милютина была фабрика. Видимо, истопники были предприимчивыми. И небольшое имение. Правда, и фабрика, и имение было в глубоких долгах, в кредитах, как бы сейчас сказали, перед банками. И отец Милютина все время пытался как-то с этими долгами расплатиться. Вот. Сына отдал в пансион при Московском университете. Он там поучился какое-то время. Это был платный, дорогой пансион. Плату за него внес дядя, богатый Киселев. Просто хотел сделать приятное сестре. По окончании пансиона не пошел в университет. Пошел по офицерской линии, на военную службу. Сначала унтер-офицером в артиллерийские части, там прослужил несколько лет, сдал экзамен на офицерский чин, и вот с 19 лет обучается в Императорской военной академии. Это та самая военная академия, которая потом станет Николаевской академией генерального штаба, где будет учиться Скобелев, помните? А сейчас это главная наша военная академия, академия генерального штаба на Юго-Западной. Но я как-то вам уже рассказывал во время наших прошлых встреч, что раньше система образования военных была совсем другая. И сейчас академия генерального штаба – это высший третий уровень, где генералитет. Либо уже генералы учатся, либо будущие генералы. А тогда это просто учебное заведение, куда можно поступить в 19 лет, и которое готовит офицеров штабных, и также преподавателей, тех, кто будет учить будущих офицеров. Вот там учится Милютин, учится хорошо. Он уже тогда переводит статьи из зарубежных военных журналов, причем не только по военному делу, но и по математике. Он же артиллерист, поэтому разбирается в математике. Офицер молодой, но уже так скептически смотрит на систему военного образования. В его записках есть довольно любопытная фраза, оценивающая, как в Николаевской России учили будущих офицеров. Позволю себе процитировать. Кавычки открываются. «Наши офицеры образуются совершенно как попугаи. До производства, ну, имеется в виду производство в чин, до производства их они содержатся в клетке и беспрестанно им толкуют. Попка налево, попка направо, попка кругом. А попка повторяет налево, направо, кругом. Когда попка достигает до того, что твердо заучит эти слова, и при том будет уметь держаться на одной лапке, ему, наконец, надевают эполеты, отворяют клетку, и он вылетает из нее с радостью великой и ненавистью к своей клетке и прежним к своим наставникам». По окончании Академии Генерального штаба Милютин просится на Кавказ. Не в гвардию, не в штаб, а в зону боевых действий. Воюет и в линейных частях, принимает участие в многочисленных боестолкновениях. Тяжело ранен в плечо. пули тогда, помните, большие были. Да? Поэтому там ему разворотило кость. Параллельно занимается научной работой. Ну вот я посмотрел ради интереса, как во время службы на Кавказе, какие научные труды писал Милютин. Брошюра опубликована в 1843 году. Соответственно, это Милютину еще 30 лет нету. Звучит так. «Наставление к занятиям обороне и атаке лесов, деревень и других местных предметов». Ну, понятно, что никакая это не научная работа, это просто практическое пособие, как лучше воевать на Кавказе. С той же серии, например, у нашего генерала, будущего маршала Чуйкова, который, помните, частью Сталинградской обороны руководил, у него была такая научная книжка, у меня дома хранится, небольшая брошюрка, «Пособие по правильному ведению уличных боев». Ну, после Сталинграда он понимал, как это надо организовывать. Все, кстати, пользовались в годы Великой Отечественной войны, очень считалось полезным. И даже у нашего прославленного снайпера Василия Зайцева тоже была своя научная работа. «Пособие для снайперов. Как правильно отстреливать фашистов». Там, кстати, есть ноу-хау. Например, Зайцев был адептом, даром что мальчик-охотник из Сибири, ни в коем случае нельзя снайперу воевать в одиночку. Обычно парами. Во-первых, подстраховывают друг друга. Вдвоем можно заметить то, что один не заметит. Тут один выстрел — вопрос жизни и смерти. Во-вторых, если уже не втерпешь куда-то отползти, памперсов раньше не было, но сутками лежали без движения, выжидая цель свою. Но на крайний случай второй удержит позицию, подстрахует. Напарник всегда фиксирует попадание. Снайпер вел книжку такую специальную, где записывалось офицер, снайпер. Если не удавалось взять жетон, поразил офицера, подползти, жетон снять с него. Но это не всегда возможно, конечно. Поэтому второй снайпер, напарник, подстраховывает, подтверждает достоверность показаний. И все это у него в брошюре подробно описывается. Вот такого же рода научные работы были и у Милютина. И вот на Кавказе по рекомендации своего боевого товарища, князя Борятинского, известный человек, он потом станет командующим всей Кавказской армии. А тогда Милютин и Борятинский, посмотрите, они ровесники, ведь Борятинский 815 года, а Милютин 816. Ну, Борятинский гораздо знатнее. Милютин, ему с дядей повезло, а Борятинский — это знатнейший род. Там царь абсолютно нормально мог домой к Борятинским приехать или заехать им в имение погостить. Это богатейшие люди. И, конечно, такой полковой товарищ, как Саша Борятинский, Милютину помогал поначалу. И он порекомендовал Милютина в военное министерство. Тогда было не Министерство обороны, оно называлось у нас, начиная с наполеоновских войн, военное министерство. Сейчас у нас Министерство обороны, политическое название. Тогда было откровение. Морское министерство и военное министерство. И Милютина назначили помощником военного министра, 30 лет это не было еще, и заодно еще профессором военной академии, то есть он еще и преподавал. Преподавая в военной академии, Милютин напишет самый главный свой научный труд, посвященный Александру Васильевичу Суворову. Исследование итальянской кампании будет написано настолько интересно, легким языком, с глубочайшим знанием дела, военной истории, что икона всех историков XIX века, знаменитый профессор Грановский, Ключевский говорил, что мы все ученики Грановского в какой-то степени. Грановский напишет, что труд молодого офицера Милютина принадлежит к числу тех книг, которые необходимы каждому образованному русскому человеку прочесть. И без сомнения займет весьма почетное место в общеевропейской исторической литературе. В общем, Милютину присудили за эту книжку Демидовскую премию, самую престижную научную премию той эпохи, кстати, с большим денежным выражением. Помните, Демидовскую премию за учебник химии получил молодой ученый Менделеев. Членом-корреспондентом Академии наук избрали. Милютин, работая в министерстве, очень четко понимает болевые точки русской армии того времени. Численность слишком большая, но большинство – рекруты малообученные, ополченцы, армия неэффективна, промышленность не способна обеспечить ее всем необходимым, ввоз оружия из-за границы с началом Крымской войны, естественно, прекращен, опираемся только на собственный ВПК. ВПК работает плохо, транспорт работает плохо, ничего довести до Крыма не можем. Недостаток пороха, недостаток продовольствия, недостаток винтовок, недостаток орудий, ничего не хватает. Инфраструктура разрушена, связь не работает. Как всегда бывает, когда нам кажется, что у нас все хорошо. Во время Крымской войны и после нее он опять на Кавказе начальником штаба армии у того самого Борятинского, с которым они вместе начинали служить. Успешно воюют, заканчивается Кавказская война, участвует Милютин в пленении Шамиля, подает записки наверх о том, как нам реорганизовать армию, как сделать лучше. У него все-таки большой опыт получается и в действующей армии. Он и ученый, он и историк, он и боевой офицер, редко такое бывает. Он и преподаватель, он и чиновник военного ведомства. Все это вместе видит, как это должно работать. И в конце концов, по рекомендации той самой Елены Павловны, тети Александра II, она говорит: «Саша, обрати внимание, умнейший офицер». Его назначают сначала товарищем военного министра, то есть заместителем, а потом собственным военным министром. И вот вскоре после назначения Милютин подает программу из 10 пунктов, как нам преобразовать русскую армию. Касается численности войск, комплектования, штаты, строевая подготовка, личный состав, суды, провиант, медицинское обеспечение, артиллерия, инженерия. Что надо делать? Идеалом тогда считалась армия французская. Почему французская? Якобинцы в свое время создали вот эту громадную массовую армию, не профессиональную, а по всеобщей воинской повинности. Ее Наполеон, собственно, и унаследовал, поэтому он так успешно воевал. Самая большая армия и самая легко пополняемая была французская. Ну и плюс это хорошо накладывается на такие идеалистические, гражданские идеи, которые витали в обществе. Кто должен служить в армии? Все граждане, мужчины. Ну, кто может? Потому что только так гражданин должен реализовывать свои гражданские права, защищая Отечество, как в Древнем Риме. В Древнем Риме как было? Кто имел право римского гражданства? Два условия. Собственность и оружие. И обязан служить в армии. Все. Если у тебя нет собственности, и ты не служишь в армии, ты не гражданин. Ну и плюс ко всему, естественно, практические соображения. Меняется вооружение. Нарезное оружие, нарезные пушки, флот кардинально меняется. Нужны массовые армии. Содержать огромную массовую армию постоянно экономике не под силу. Значит, армия должна быть поменьше, пока войны нет, и иметь возможность резко увеличиться за счет достаточно подготовленных ранее солдат, когда начинаются боевые действия. Такое можно сделать только если есть всеобщая воинская повинность, если есть призыв. Много чего было сделано, структурно армия менялась, военные округа появились, система военных учебных заведений кардинально при Милютине изменилась, появились юнкерские училища дополнительно к военным училищам. Но коли мы начали говорить о перевооружении русской армии военным министром Дмитрием Милютиным, то не могу не обратить ваше внимание на этот уникальный экспонат, находящийся на нашем уникальном столе, на который я так люблю присесть. Кобура подлинная от револьвера марки «Кольт». Это тот самый Сэмюэль Кольт, который, как известно, сделал людей равными, как гласит горькая шутка. А вот этот сертификат к этому револьверу, о принятии его на вооружение в русскую армию, подлинник с подлинной подписью военного министра Дмитрия Милютина. Поэтому я так аккуратно его держу. Сэмюэль Кольт – настоящий американский предприниматель. Никаких комплексов. Во время Восточной войны, когда были объявлены большие экономические санкции ведущими европейскими державами, и, можно сказать, почти блокада в отношении России на поставку нам вооружения, контрабандой мистер Кольт поставлял в Россию свои револьверы. Однажды его крупный груз, спрятанный в сотнях тюков с американским хлопком, ну, кто забыл хлопок покупался в огромных количествах российской текстильной промышленностью. Среднеазиатского хлопка у нас еще не было. Поэтому с определенной долей допущения можно сказать, что Соединенные Штаты были сырьевым придатком Российской империи и ее прогрессивной текстильной промышленности. Так вот, в тюки с хлопком Сэмюэль Кольт засунул партию в несколько тысяч револьверов. Она была остановлена где-то на таможне, вскрыта, и мистер Кольт заплатил колоссальные штрафы каким-то европейским банкам за нарушение санкций в размере 100 тысяч долларов. Это его нисколько не остановило, и он продолжил контрабандные поставки оружия в русскую императорскую армию. Кстати, несколько раз после этого встречался с императором Александром II, и эти кольты-револьверы находились на вооружении сначала наших жандармов и полиции, потом кавалерии, а потом всей русской армии, вплоть до момента, когда они были заменены на более дешевые и, видимо, эффективные, трудно сейчас сказать, револьверы марки «Смит и Вессон» и «Наган». Я не буду подробно рассказывать о реформе системы военного образования, но вот коль рядом с нами такой замечательно сохранившийся подлинный мундир, то напомним. При Милютине кадетские корпуса были переименованы и несколько структурно изменена система преподавания. Они стали военными гимназиями. Доля гражданских дисциплин в образовательном процессе выросла, военных уменьшилось. Предполагалось, что выпускники новых военных гимназий могут пойти не только офицерами в армию служить, но и поступить в любой университет. По ускоренной программе образование давалось в военной гимназии приотличное, заняться любым гражданским делом. Только два кадетских корпуса с полным пансионом, куда брали детей от 7 лет, сохранились исключительно как элитные военные образовательные учреждения. Это так называемый финляндский корпус и пажеский корпус. В пажеском корпусе отнюдь не пажей готовили, а элиту русской армии. И вот перед вами мундир, ну, на мальчика, наверное, лет 11, и, опять же, подлинный шлем замечательный, дизайна государя-императора Николая I. Это мундир кадета пажеского корпуса. Пажеский корпус по сравнению со всеми другими учебными заведениями соответствующего профиля отличался двумя вещами. Первое. Он всегда был платным и довольно дорогим. Почти никаких льгот. Чтобы учиться в пажеском корпусе, семье нужно было иметь деньги. И второе. Даже если у тебя есть деньги и нет достойной военной фамилии с достойными предками, служащими в русской армии, тебя туда, скорее всего, бы не взяли. Это элитнейшая из элитных военных школ. Ну и, соответственно, третье отличие. Выпускники пажеского корпуса – это костяк русской императорской армии. Вот, собственно, мундир кадета. Боюсь даже к нему прикоснуться. Настолько эта вещь, овеянная русской военной славой. До Милютина можно было из солдат выслужиться в офицеры по сроку службы безупречной. Начиная с Милютина невозможно. Только сдавая определенный экзамен. Офицер должен закончить какое-то учебное заведение, быть образованным человеком. Просто так из солдата, служив 20 лет, в офицеры перестали производить. Потому что тяжело командовать. И тактика усложнилась. И оружие другое. Выше требования к офицерскому корпусу. Ну, главный проект Милютина – это так называемый устав о всеобщей воинской повинности, который ему удалось продавить. Все не хотели, на самом деле. Очень много было оппонентов, потому что раньше было просто. Офицеры в основном дворяне, в основном своем. Армия сословная. Соответственно, рекруты – это профессионалы. Ну, поначалу, конечно, бестолковые, но со временем, как говорится, кто жив останется, наблатыкаются. И становятся подготовленными профессиональными солдатами, контрактниками. Выражаясь современным языком, только у них контракт на 20-25 лет, и деться им некуда. Прервать контракт невозможно. Никак. Зато это профессионалы, это суворовские чудо-богатыри. А вот этих вот наберешь, призывников. И что с ними потом делать? Сначала казалось, что просто все рухнет. Как только мы откажемся от профессиональной армии, ничего не получится. А плюс к этому Милютин, будучи таким военным либералом, категорически был против всех видов телесных наказаний. И вот этого ему удалось. Он буквально продавил отказ от телесных наказаний. Было раньше как? Шпицрутены прогоняли сквозь строй. Для моряков – кошки, для гражданских – плети. Естественно, с отменой телесных наказаний в армии отменялись и телесные наказания внесудебные для гражданских. Отменялось клеймение. Все эти реформы цепляли одно за другое, но до Александра II клеймили. Пугачевцам какие ставили клейма? «Зе» – злодей, «И» – изменник, «Б» – бунтовщик. Великая была либеральная реформа. Запретили ставить клеймо на лицо. Но на остальные части тела разрешали. При этом Николай I, он систематизировал. Все строго. «Кат» – каторжанин, «Б» – беглый, «СБ» – ссыльно беглый, «СК» – ссыльно каторжный. Сразу было понятно. Отмена телесных наказаний шла тяжело. Привыкли. Предполагалось, что только по решению суда, только преступника где-то в Сибири за суровую провинность можно наказать, выпороть. Но инерция мышления, и вот помним с вами, в чем провинился петербургский градоначальник Трепов. Он был в заведенном состоянии, инспектировал какой-то СИЗО, как бы сейчас сказали, начинающий террорист, некий студент, отказался демонстративно перед ним снять шапку. Не сниму. Не буду проявлять уважение к сатрапу царскому. Ну, это сказал, ну, ладно, выпороть его. Его выпороли. Но этот студент не был осужден судом. Он находился в качестве подследственного. Соответственно, это нарушение царского указа. Он еще не осужден. Никто не имеет права приговорить его к телесному наказанию. Поэтому эмоциональная девушка по имени Вера Засулич пришла и в знак своего решительного протеста попыталась прямо в кабинете застрелить Трепова. Собственно, с чего начался массовый терроризм. В Трепова она, слава богу, не убила, ранила. Можете себе представить, вот сегодня, да? С пистолетом просто прийти с улицы в кабинет к губернатору Петербурга. Проще раньше было все. Сумочки достала, присяжные ее оправдали. И, конечно, общество было в ужасе. Половина общества в ужасе от того, что как можно оправдать убийцу, а вторая половина, как можно выпороть несчастного невежливого студента за просто так. Общество было расколото. Помните Гоголя «Унтер-офицерская вдова»? Она же сама себя выпорола. Городничий не имеет права распорядиться о порке. Решения суда не было. Сама себя выпорола. Милютин был, хоть и либерал в части отношения к солдатам, но во всем остальном совсем не либерал. Активный сторонник завоевания Средней Азии. Постоянно на эту тему спорил с любимым министром нашего МИДа Горчаковым. Горчаков как раз не хотел завоевания Средней Азии, потому что жутко боялся. Как на это посмотрит Англия? На что Милютин говорил, англичане целое царство завоевывают, им вообще все равно, как Россия на это посмотрит. Чем мы должны оглядываться на них? Когда во время русско-турецкой войны находился при свите Александра II, мы пытались дважды взять Плевну, и главнокомандующий Николай Николаевич, брат царя, говорит, все, ничего не получается, надо от Плевны отходить. Единственный человек, который настаивал на повторном штурме Плевны, был Дмитрий Милютин. Настоял, составил план третьего штурма вместе с Татлебиным. Плевна пала. Потом Александр II говорил, единственный человек в моей свите, вопреки мнению всех, настоял не отступать от Плевны. Кстати сказать, за это Милютин получил святого Георгия второй степени. Это редчайший случай, потому что у него не было Георгия ни четвертой степени, ни третьей. То есть перепрыгнул через два награждения. Не все было идеально у него, как у министра. Были проблемы со снабжением. Он поддержал идею раздать частным компаниям. Многие чудовищно воровали на этом. Ну, хотел создать конкуренцию какую-то. Ничего из этого, видимо, не получилось. Но самое любопытное, что в условия контрактов с этими частными компаниями, которые занимались поставкой продовольствия, там, амуниции, было вписано, что армейское руководство обязано эту компанию заранее информировать. В этом пункте обязательно появятся армейские через неделю. За неделю проинформировать. Такая была большая наивность, поэтому все эти частные компании были наводнены буквально турецкими, французскими, английскими шпионами, которые внимательно смотрели, куда везут продовольствие, значит, там наше вскоре и окажется. Наивный пункт. После смерти Александра II Милютин сразу подал в отставку. Хотя сам Александр III не планировал его менять. Он жил в Крыму в Семиизе, маленький городок, курортный. Там у Милютина была дача. Мы пытались заняться ее восстановлением, ничего не получается, никому не нужно. Находится на балансе какого-то медицинского учреждения крымского. Полнейшая разруха, абсолютно. К сожалению большому. Вот он там прожил многие-многие годы. Поучаствовал в двух последних коронациях. Когда короновали Александра III, Милютин нес государственный меч. Когда короновали Николая II, нес императорскую корону. Затем в ходе торжеств в честь открытия в Москве памятника Александру II, который был в Кремле. Вот его снесли, когда Ленин бревно носил тогда, помните, во время субботника. Милютина произвели в генерал-фельдмаршалы, и это был последний русский фельдмаршал, уже находясь на военной пенсии. Оставил интереснейшие воспоминания. Активно следил за ходом русско-японской войны, за ходом революции 1905 года. Написал так назывались «старческие размышления о современном положении военного дел в России». Ну, старческие, потому что, когда их издали, точнее, я даже не знаю, когда бы издали, когда он закончил рукопись, Милютину было 93 года, представьте себе, потому он самокритично. Но, тем не менее, в этих старческих размышлениях подробно написано о больших перспективах военного воздухоплавания и военного автомобильного транспорта, тогда, который только-только появлялся. Умер в Крыму на 96-м году жизни. Пережил свою супругу на 2 дня. С ней прожили вместе, наверное, лет под 70. Похоронены на Новодевичьем кладбище. Рядом надгробие. Их когда-то закатали в асфальт. Дорогу проложили, снесли. И вот военно-историческое общество несколько лет назад провело целое исследование. Нашли, восстановили. Очень трогательно, когда там смотришь на даты рождения, даты смерти. Правильные мысли в голове. Воспитали много детей они. Все сыновья стали офицерами, естественно. Один, по-моему, даже до генерал-лейтенанта дослужился. Хорошая семья. Счастливая судьба у Милютина. Вот ему повезло. Он ушел в отставку сам. Ну, после 20 лет руководства военным ведомством, ну, устал. А потом раненый человек, много воевавший, пользовался большим уважением до последних дней. Когда он умер, по всей армии объявили траур. Можете себе представить. Наверное, любой более-менее образованный прогрессивный генерал, оказавшись на месте Милютина, в той либо иной степени проводил бы те же самые реформы. Потому что во всем мире тогда армия постепенно переходила на принцип массового комплектования и призыва. Но Милютин сделал одну очень важную вещь, которая была следствием его характера. Он очеловечил армию. Очень много внимания уделял образованию. И офицеров, и солдат. Огромное количество ротных школ, каких-то учебных команд. Издавались специальные журналы для солдат. Книжки, брошюры. Всячески поощрялась грамотность. Возвращались из армии люди образованные. Ну, плюс ко всему, отмена телесных наказаний. Началось с армии, распространилось на всю страну. Этого в Европе нигде не было. Это только у нас так. Не забывайте, что в английских школах телесное наказание запретили только во второй половине 20 века. А в частных школах в начале 21-го. А у нас в основном при Милютине. И хотя многие говорили, армия с этими молодыми новобранцами, это не суворовские чудо-богатыри, седые, которые прошли огонь, воду, медные трубы, перед которыми не было ничего невозможного. Но, тем не менее, как показало время, и та же самая война на Балканах, непоротый солдат, инициативный, умеющий читать, писать, соображающий, и понимающий свой маневр, воевал немногим хуже, а чуть-чуть подучившись и ничуть не хуже опытного рекрута. Поэтому я думаю, что Александр Васильевич Суворов, если бы подробно ознакомился с Малютинской армией, то в целом бы остался доволен, сказал бы. С учетом новых реалий все сделал Милютин правильно. Второй наш герой – Михаил Тариелович Лорис Меликов. Он, как минимум, с вами почти на 10 лет моложе Милютина, и он из любимого перечня тех русских, которые не русские. Мы говорили с вами и о шотландцах, Барклай де Толли, Брюс, о немцах, Мини Хастерман и другие, серб Милорадович, грузин Багратион. Малоросов не буду приводить в пример, потому что малоросы – это, собственно, русские. Еще один стопроцентный армянин, оказавшийся на самой вершине власти в Российской империи. Второй человек после государя-императора. Сам принцип, что из далекой провинции туземец становится вторым человеком в империи, но это все равно, чтобы индус какой-нибудь стал вторым человеком в Британской империи. Или какой-нибудь африканец из Марокко стал бы премьер-министром Франции. Можете себе представить? Или индеец президентом США. Да? Вот. А у нас как-то нормально. Это все говорит, кстати, о колоссальной веротерпимости, толерантности. В Российской империи не обращали внимания на национальность никакого. Чуть-чуть обращали на вероисповедание, а так, какая разница? Лютеранин, католик. Ни на что это не влияло. Или там армянская христианская церковь. Значит, семья знатная Лорис Меликовых. Лори – это город и область в Грузии тогда была. Сейчас, по-моему, в Армении. Этот город принадлежал, и вся территория вокруг принадлежала их семье. Был такой эдикт, по-моему, персидского шаха. Дарование города и окрестности семье Лорисов. Ну, потом границы менялись, и вот на момент, когда родился Лорис Меликов, они жили в Тифлисе. Это была армянская семья, дворянская, которая жила в Тифлисе и занималась там бизнесом. Редкая история для дворянства, но не для армянского дворянства. Мальчик смышленый, Миша, видимо, слух музыкальный, хватка на иностранные языки. Он, как пишут, к 11 годам говорил по-русски, естественно, армянский, грузинский, азербайджанский, турецкий. А также еще немного по-немецки и по-французски. Посмотрев на такого вундеркинда, папа отправил его в Лазаревский институт восточных языков в Москву, где он еще выучил за 2 года обучения персидский и уже досконально турецкий. И готовился к дипломатической карьере. Однако с карьерой дипломатической не задалось, потому что буквально накануне диплома Мишу Лорис Меликова из Лазаревского института выгнали с позором за хулиганство. Хулиганство заключалось в том, что у них химию преподавали, и учитель химии изобрел какой-то суперклей. Был такой советский фильм «Москва Кассиопея», старый, кто-то, может, помнит, там был суперклей.
1: Я создал универсальный клей. Он клеит все.
0: И вот он суперклей говорил, я этим клеем все могу приклеить. Все-все могу приклеить. Где-то там в лаборатории Миша сотоварищ этот клей изготовил по рецепту своего учителя и обильно намазал кресло учительское. Проверить. Ну, дальше можете себе представить. За злостное хулиганство его отчислили из института. Ну, что дальше остается делать? Ну, не домой же возвращаться с позором торговлей заниматься. Уже понравилось в столице. Поэтому он пошел в школу гвардейских подпрапорщиков. На самом деле, очень престижное было учебное заведение. В будущем оно будет преобразовано в знаменитое Николаевское кавалерийское училище, которое будет готовить элиту кавалерии, кавалергардов. Шефствовал этим училищем тот самый Михаил Павлович, брат Николая I. Ну, кстати, среди выпускников этой школы подпрапорщиков Миша Лермонтов, его убийца Мартынов, композитор Модест Мусоргский, тот самый Борятинский, кстати сказать, тоже кавалергард будущий, сослуживец, фронтовой товарищ нашего первого героя Милютина. Ну а далее вся элита Белой армии, Врангель, Дутов, Капель, Маннергейм. Учится, служит, получает первый офицерский чин. Подружился с Некрасовым. Они вместе квартиру снимали на двоих. Вот с той поры полюбил литературу. Ну и дальше по окончании училища Лорис Меликова переводят на Кавказ. Ему повезет, он на каком-то этапе станет помощником Воронцова, нашего любимого графа Воронцова, командующего Кавказской армией и наместника на Кавказе. Лорис Меликов там много воевал, участвовал в пленении, а потом переходе на нашу службу знаменитого Хаджи Мурата. Много с ним общался, ставил интересные записки. И, кстати, повесть Льва Толстого, она как раз навеяна записками Лорис Меликова. Что интересное, ну, представьте себе, сам родом с Кавказа, со всеми говорит на их языках, понимал суть кавказской жизни. Впоследствии Лорис Меликов всегда говорил, что управлять Кавказом очень легко. Надо только знать язык народа, которым ты управляешь, и надо знать его традиции, чтобы их не ломать. Подходить с уважением. Цитата из письма Лорис Меликова. «Правительство сделало все, что могло, и силой оружия закрепило Кавказ за империей. Но для того, чтобы присоединение это обратилось в прочную неразрывную связь, необходимо культурное влияние. Необходимо, чтобы русские люди и капиталы устремились в этот благодатный край и устраивались в нем земледельцами, промышленниками, фабрикантами». Это такой вот совсем не военный взгляд. Он популярен среди солдат, его очень любят все. Называют его, как по-русски всегда отчество непонятное и переделывали, Михаил Тарелкович. Еще у него фишка, поскольку он, опять же, местный и всех знает, во время турецких войн он формирует отряды из охотников, как тогда говорили, добровольцев из числа армян и грузин. И вот эти местные армянско-грузинские формирования, которые, естественно, терпеть не могут турок, очень эффективны. Они перерезают коммуникации, они, зная местность, воюют у себя дома, участвуют во время Крымской войны в осаде Карса, и его отряды охотников очень помогают блокировать подвоз продовольствия. Карс тогда одна из самых таких сложных крепостей. На востоке англичане руководили обороной. Если бы там у них была еда, и не была заблокирована поставка продовольствия, мы бы там еще 3 года около Карса стояли. Поэтому, когда Карс взят, молодой офицер, полковник тогда, 30-летний Лорис Меликов, назначается комендантом Карса. И вот тут, я немного отвлекусь, появляются его первые способности невоенные. Вообще человек удивительный, потому что очень много дарований вот в этом армянском юноше сложилось сразу. Помимо того, что он полиглот и говорит, и пишет, читает на 10 языках. Он отличнейший администратор, умеет со всеми обо всем договариваться. Он договорился с турецкими чиновниками каким-то образом, что они все в Карсе останутся, будут продолжать работать, несмотря на то, что мы взяли крепость, мы же должны там всех выгнать, всех заменить на своих. Нет, все работают те же турки и собирают налоги с местных торговцев. В результате, представьте, мы присоединили огромную территорию, благодаря руководству Лорис Меликова, субсидии не используются. Территория полностью продолжает жить на свои деньги. Это раз. Во-вторых, была проблема серьезная с мусульманским населением. Естественно, ну, армяне-то радуются. Возвращается территория Великой Армении, и армянин комендант, и все это прекрасно. Но местное и турецкое население, и мусульмане, они озлоблены. К тому же закрыты все мечети. Потому что неверные, гяуры, значит, против Аллаха, они вот это все мечети закрыли. На самом деле мечети закрыли англичане еще во время осады Карса, устроив во всех мечетях в городе склады вооружения. С их точки зрения очень разумно, потому что русские не будут бомбардировать мечети, а вот там мы весь порох, ядра хранить в мечетях и будем. Все как положено. И вот эти мечети закрыты. Лорис Меликов собирает всех священников мусульман, закрывает двери и говорит: «Знаете, дорогие мои, сейчас время 10:30». Смотрит на часы. В 12 на всех минаретах, как там у вас положено, объявление муэдзина, и начинается служба. У вас есть 1.5 часа. Кто против Божьей воли, я обещаю, повешу. Вот прямо, видите лампы? Вот прямо на этих лампах. Все. Все, кто против. Такое удивительное сочетание угроз, внимания к местным правоверным. Эффект получился 100%. Тут же было объявлено, что это Божья воля, что пророк явился кому-то во сне Ты сказал, что надо все мечети открыть незамедлительно. Полный порядок, большое уважение. В общем, когда мы Карс

и назначается в конце концов руководителем Терской области. Это большая часть Кавказа. Губернатором, как бы сейчас сказали. Руководит Терской областью долго, по-моему, больше 10 лет. Крестьянскую реформу, все реформы Александра II, все он там реализует. И, в общем, как вспоминал один из авторитетных тогда публицистов, внук Карамзина, князь Мещерский, побывав во Владикавказе, столице Терской области, этот маленький городок Лорис Меликов сделал красивым большим городом с бульварами, театрами, большими зданиями для училищ. Очень много тратил денег глава Терской области на образование, открытие новых школ, училищ. Одно ремесленное училище просто полностью за свой счет построил и содержал госпиталем. В общем, Лорис оставила себе память даровитейшего администратора. Потом новая русско-турецкая война. Лорис Меликов второй раз берет Карс, командует Кавказским корпусом. К этому моменту Карс просто лучшая крепость на Востоке, абсолютно неприступная считается, ее очень серьезно заклятые друзья европейцы укрепили и перестроили. Лорис Меликов берет ее за один день с первого штурма. Вот как-то он так организовал это. До этого несколько месяцев топтались, там, по-моему, больше года. Лорис берет ее за один день. Ложный штурм, ложная колонна идет, турки бросаются ей навстречу, основные силы заходят с другой стороны, все, город взят, молниеносно. Получает за это Георгия второй степени. И производство в графы Российской империи со всем потомством. Армянин. В общем, это человек, которого направляют решать проблемы. Вспыхивает эпидемия чумы в Астраханской области, настоящая. Ну, казалось бы, какая чума? Вторая половина 19 века. Ну, вот как-то так умудрились. Донесли из Персии сотни погибших. Никто не понимает, что с этим делать. Вот. А тут люди деревнями вымирают. Лорис Меликов назначается диктатором, по сути, с диктаторскими полномочиями на несколько современных областей. Астраханскую, Саратовскую, Самарскую. Быстро решает вопросы. Тогда чумную палочку еще не обнаружили, не понимали, что вызывает заболевание, что является причиной. Поэтому лечили по старинке. Главное – порядок. Много карантинов, кордоны, никого никуда не пускать, все окуривать, все сжигать, плохое все уничтожать, дым, проверки, никого не выпускать. Ну, в конце концов, это все сработало. Самое тяжелое – это уничтожение больших запасов рыбы и икры в Астрахани. Потому что рыба тухла, ее прятали, там льдом обкладывали, а считалось, что вот через вот эту вот тухлую еду тоже чума передается. Целые военные операции проводились. И у Лорис Меликова были специальные офицеры, которые нюхачи. Ходили, вынюхивали. Все сжечь. Все сжечь. Этих офицеров боялись, так сказать, увиливали от них всячески. Самое интересное, что шокировало Александра II, когда он получил отчет о борьбе с чумой. Лорис Меликову, как губернатору нескольких регионов с диктаторскими полномочиями, была отпущена экстраординарно колоссальная сумма на борьбу с эпидемией. 4 миллиона рублей. Ну, не знаю, я каждый раз боюсь переводить современные деньги. 100 миллионов долларов, наверное, где-то примерно. Может, побольше. Но тогда просто денег было меньше, и деньги больше весили. Вот напрямую переводить нельзя. Лорис Меликов потратил на все про все 10%, 90% вернул обратно в бюджет. Не поверили, как так. Мог все списать там на что-то. Кто там, кто считает, сколько там чего сожгли. Все вернул. Но начинается гораздо более страшная чума. Начинается волна террора. И опять нужны люди, которые решают проблемы. С чумой справился, переговоры с турками провел, с муллами договорился. Как военный, вообще молодец. И Лорис Меликова назначают затыкать очередную дырку, назначают губернатором исконно российской Харьковской области, Харьковской губернии. Вот. Ну так, для понимания предыдущего губернатора, целого князя Кропоткина, двоюродного брата нашего основателя русского анархизма Петра Кропоткина, застрелили. Поэтому место расстрельное. Лорис Меликов как-то смог договориться. Он сделал так, что харьковское общество, элиты, даже либералы харьковские, все же сочувствовали этим революционерам. Публицисты, блогеры,

Они все стали сочувствовать власти. С момента, как Лорис Меликов стал руководителем Харьковской области, ни одного террористического акта вообще. Как будто все террористы исчезли. Впоследствии, когда его переводили уже на работу в столицу, ему соорудили триумфальную арку граждане Харькова. На арке было написано: «Победителю Карса, чумы и сердец». 1880 год, грянул знаменитый Халтуринский взрыв в Зимнем дворце. Чудом остался жив император, не успевший войти в столовую. Погибли десятки солдат-ветеранов, погибли слуги, официанты. Надо что-то делать. И наследник Александр III предлагает побороть бюрократию, создать чрезвычайную комиссию, которая будет координировать работу всех министерств и получит особые полномочия по борьбе с террором. Называется Верховная распорядительная комиссия. Александр II, он устал, он уже не молод. У него жуткие семейные проблемы, потому что вот эта вторая семья, Екатерина Долгорукая, дети, полное непонимание с собственными детьми, его затравили террористы. Ему очень хочется, чтобы появился кто-то, на кого он может вот взять весь груз ответственности и перевесить на кого-то, кто будет решать проблемы. И тут Лорис Меликов. Все ему советуют: посмотрите, в Харькове террористов нет. Он договорился как-то, он как-то эту проблему решил. И Лорис Меликов, 55 лет ему к этому моменту, назначается главой Верховной распорядительной комиссии с диктаторскими полномочиями. Что о нем пишут? Лисий хвост, волчья пасть. В том смысле, что гладко стелет, такой внешне такой либерал, либерал, либерал, ха-ха. Он открывает закрытые газеты, закрытые цензуры. Да пишите, что хотите. Он встречается свободно с публицистами, журналистами, либерально мыслящей интеллигенцией, всех, так сказать, гладит по головке, обещает расширение свобод, продолжение реформ. Он же диктатор, говорил, но это будет диктатура сердца. С пониманием, с сочувствием, но волчья пасть. Ну, говорит, те, кто не хотят по-хорошему, будем выжигать каленым железом. Не так, как раньше. На него организуется сразу покушение. Он снимает дом в центре Петербурга, на Большой Морской. И там же где-то во дворе дома его попытался застрелить террорист-одиночка. Три дырки в шинели. Ну, он боевой офицер все-таки, Лорис Меликов. Ты в него попади еще. Там, вправо, влево. Потом он его сам схватил и скрутил. Поймал. Скрутил его, передал жандармам. Ну, там, обращение интеллигенции. Вы же нам обещали, уважаемые. Михаил Триелович, давайте начнем новую жизнь, эру свободы. Давайте начнем с помилования террориста. К нему приходит тоже ветеран турецкой войны, популярнейший писатель Гаршин. Помните, такой был? Приходит к нему домой. Умолять его на коленях простить этого террориста. Ну, тогда у нас у всех писателей, там, Толстой потом впоследствии будет просить помиловать убийц Александра II. Ну, генерал Меликов принимает ветерана, популярного публициста, беседует с ним, говорит: вы тронули мое сердце, конечно, надо прощать, подходить к этому по-христиански. На следующий день суд в один день его повесит сразу на следующий день. Без всяких разговоров, причем не просто повесят, а повесят публично. Это будет первая публичная казнь в России после повешения декабристов. Там несколько человек допустили посмотреть за казнью. А вот за тем, кто пытался убить Лорис Меликова, там свободно, пожалуйста, на площади. В газетах писали: сотни скамеек, табуреток, ящиков, бочек и лестниц образовали каре вокруг войска. Ну, войско окружало виселицу солдата. За места платили от 50 копеек до 10 рублей. Места перекупались. Ну, у нас же большая редкость, у нас не как Европа, публичных казней не было, поэтому вот такое новшество вызвало большой ажиотаж. Повесили. По ходу диктатуры Лорис Меликова, а в августе его еще назначат министром внутренних дел, комиссия будет распущена по его инициативе. Это главное министерство, по сути, он будет премьер-министром. Вторым человеком после царя. Ну вот по ходу года его правления, с начала 80-го по начало 81-го года, масса политических процессов,
по-моему, человек 20 повешено террористов. Никакого либерализма не было и в помине. Но имидж сложился, что он большой либерал, потому что он открыл газеты, со всеми встречался и говорил правильные слова. Графиня Клейн-Михель, хозяйка одного великосветского салона в Петербурге, такая сплетница, о нем писала. «И любезный, и грубоватый в одно и то же время, не лишенный хитрости. Он умел по отношению женщин и мужчин, чтобы им понравиться, применять всякие приемы, всегда имевшие успех. В клубах, в салонах, только и разговору, что было, об этом прекрасном армянине. С графом Альденбергом и с министром внутренних дел он был консерватором, с великим князем Константином – славянофилом, с немецким послом – германофилом, с лордом Дуссерином, ну, видимо, британским послом, ярким приверженцем английской политики, а с генералом Шанси восторгался французской армией». Ну, в общем, такой хитрый восточный человек. Умел всем понравиться. Конституция Лорис Меликова. Это большой миф. Конституции не было никакой, на самом деле. Он вообще не был сторонником каких-то революционных преобразований. Такой типичный постепенновец. Но понимал, что нужно как-то мирный протест отделить от вооруженного протеста и противопоставить их друг другу. Поэтому все, кто за мирные реформы, им надо потихоньку, не спеша, идти навстречу. Он сказал, что нужно собрать орган с законосовещательными полномочиями. То есть будет некая комиссия, наподобие комиссии, на которой обсуждалась крестьянская реформа на протяжении долгих лет. В этот орган войдут чиновники, представители земств, представители городских дум и будут обсуждать, какие лучше принять законы. То есть это не орган, принимающий законы, это не парламент. Лорис Меликов категорически противник парламента. Он считает, как, кстати, и все наши реформаторы, о которых идет речь, что парламент – это западноевропейское изобретение, это вообще дело вредоносное, это не нужно. Вот будет такое собрание представителей, оно будет обсуждать, какие лучше принять законы, потом свои предложения направлять императору и в Государственный совет. И далее уже профессионалы будут эти предложения рассматривать. Это предложение о создании такого собрания представителей у нас почему-то называется Конституцией. Оно было революционно по тем временам. Ну как же так? Это появится выборный орган, который будет советовать царю. Не принимать решение, а советовать. Поэтому за глаза это называли Конституцией. Хронология такая. Лорис Меликов убедил в этом всех. Убедил царя. Император завизировал проект о созыве собрания представителей. Очень похоже на название американской Нижней палаты Конгресса. House of Representatives, Дом представителей. А у нас было собрание представителей. Он завизировал этот указ и направил его на рассмотрение в Совет министров. Совет министров, конечно, вещь абсолютно формальная. Меликов его в той либо иной степени контролировал. Поэтому далее 4 марта должен был Совет министров тоже завизировать и вернуть уже императору на подпись. Скорее всего, 4 либо 5 марта у нас бы появился впервые в нашей истории законосовещательный выборный орган при царе, что было бы, конечно, большим шагом по пути такого постепенного развития страны, постепенной либерализации. Но, к сожалению, большому, в тот же день, 1 марта, утром царь визирует, царя взрывают. Не сразу этот проект был отвергнут, его обсуждали в правительстве. Резко против высказался Победоносцев, резко против высказалось еще несколько членов правительства. Все давили на Александра III. Александр III тоже миф, что он вот прямо сразу там разорвал эту конституцию. Нет, он говорил, ну, это же воля моего отца. Он завизировал, значит, он считал это правильным. Они ему говорили, это почти парламент, но это не был никакой парламент. Кстати сказать, сам Александр III был не против такого законосовещательного органа. Он говорил, только надо список расширить. Вот там в этом в вашей палате представителей от Лорис Меликова, в ней какая-то большая пропорция горожан получается и представителей земств. Земства это в основном дворяне, конечно, главным образом. Образованная интеллигенция. А у нас опора государства кто? Кто за царя-батюшку? Крестьяне. Крестьян не хватает, говорил Александр III. Получается, он был такой еще более демократичный. Говорю, где крестьяне? Давайте побольше крестьян. Нам нужны фермеры,
зажиточные люди. Ну вот как лучший враг хорошего, Александр III, получается, критиковал этот проект с точки зрения недопуска туда основной массы верящего и монархию крестьянского слоя. Победоносцев критиковал с своей точки зрения, консервативные министры со своей. Параллельно все обвиняли Лоры Смеликова, естественно, в чем? Он же министр внутренних дел, ему подчиняется департамент полиции. Вы как проглядели убийство государя-императора? Вы куда смотрели все? Какой вам парламент? Вы охрану царя не способны обеспечить. Ну, что мог сказать Лорис Меликов? То, что он несколько дней до этого уговаривал, умолял царя вообще не покидать дворец, вообще прекратить любые поездки по городу, пока не переловят эту всю народную волю. И он подал в отставку. В итоге вышел манифест Александра III о незыблемости самодержавия. Лорис Меликов уехал за границу, ну, чтобы не мозолить глаза здесь. И на юге Франции, в русском городе тогда практически, в Ницце, скоро умер. 64 года. Из числа тех людей, которые не могли жить без работы. Отпевали в православной церкви, естественно, никакой армянской церкви во Франции не было. Гроб отвезли в Тифлис, где он родился, где жили его родственники. Там в Тифлисе похоронили в армянской церкви. Несколько слов про личную жизнь Лорис Меликова. Ничего мы про его интрижки не знаем. Жена княжна из знатного грузинского рода. Кстати, дожила аж до революции 17-го года. Умерла в Петрограде. 6 детей. Одна Елизавета, не поверите, скончалась в 1968 году. Можете себе представить? 100 лет почти прожила. Застала еще Брежнева и Пражскую весну. До сих пор много потомков Лорис Меликова в Европе, в США. Хотя он у нас остался в памяти как автор Конституции, которая совсем не Конституция. Но удивительным образом его имя увековечено в топонимике. Я не мог в это поверить. Но проверили. Есть, во-первых, поселок Лорис в Краснодарском крае, это вполне естественно. Но есть село Лорис Меликова в Сибири, в Омской области. А рядом есть еще два села. Село Милютино и село Муравьево. Видимо, в честь Муравьева-вешателя. И было в советские годы три сельсовета рядом. Лорис Меликовский сельсовет, Милютинский и Муравьевский. Каким чудом эти названия? Как они там оказались? И кто их назвал? И как они сохранились? Уму непостижимо. Недавно, буквально в прошлом году, открыли памятник Лорис Меликову недалеко от Анапы. У него там было имение небольшое. Ну, дети его там жили в основном. Выращивали виноград. Пытались сделать такое образцовое винодельческое хозяйство. Закупали лозу. Ну, потом Первая мировая война. Все виноделие Лорис Меликовых накрылось медным тазом. Но сейчас, прямо рядом с его имением, заброшенным, естественно, давным-давно, находится винодельческое хозяйство Абрау-Дюрсо. Подхватили на каком-то этапе совсем другие люди и создали прекрасное российское вино и российское шампанское. Третий герой нашего рассказа – опровержение всех правил. Вот он из самой элиты. Он не просто cream of the cream, он просто топ. Он багрянородный принц. Кстати сказать, Александр II родился, старший сын Николая I, когда Николай I не был даже наследником престола. Он был просто великим князем. Помним с вами, да? А потом родилось несколько дочерей у Николая Павловича. А младший сын Константин уже родился, когда Николай I был императором. Поэтому всякого рода разводчики и злопыхатели все время говорили Константину: ты имеешь права на престол. Больше, чем твой старший брат. Старший брат родился, когда отец даже не думал о царстве, об империи. И никаких прав на это не имел. Юридическая коллизия.
А ты родился у действующего императора. Какой соблазн. Какой соблазн, да? Считается почему-то, ну, это общее место, что Александр II был такой рохлей, и у него никаких убеждений не было. Он впитывал чужие убеждения. Ну, мы с вами знаем, что вообще он был таким изначально консерватором, еще большим консерватором, чем его отец. Другое дело, что он был человек, понимающий реалии и гибкий, и поэтому он пошел на реформы. Вот как раз у Константина Николаевича убеждения были. Это убежденнейший либерал в хорошем смысле этого слова. Вообще, великий князь – это члены императорской семьи. Статус великого князя дает право на долю в имуществе семьи, карман семьи Романовых и карман Российской империи. Это разные бюджеты. За них отвечают разные люди. Семья владеет, конечно, огромными богатствами. Великие князья являются как бы микроакционерами семейного бюджета. Никаких прямых дотаций из бюджета империи они получать не могут. Ну, конечно, могут, но так не принято. Не смешивали карманы. Вот великий князь, он является миноритарием, акционером в этом бюджете семьи Романовых, раз. И он занимает определенную очередь в праве на престол. Мы помним с вами, что Павловский закон о престолонаследии, он очень разумный, очень простой, очень понятный. Там четко определяется, кто за кем должен занимать трон, если он опустеет. И в этой иерархии любой великий князь и любая девушка, женщина, великая княжна имеет свое место. Там она 18-я в очереди на престол. Может двигаться вверх, если кто-то скончается, либо вниз, если рождаются наследники. Великий князь Константин Николаевич – это младший брат и ближайший помощник в проведении великих реформ. Младше венценосного брата почти на 10 лет. Николай I всех своих сыновей с детства распределил. Старшего в цари себе на смену, Константина в моряки, а Николая, Николай Николаевич, который будет командовать нашей армией в Турции, по сухопутной военной службе, то есть в пехоту, а четвертого сына Михаила в артиллерию. 7 лет Константин Николаевич на флоте. Есть довольно известная литография, на которой изображен сидящий в шлюпке государь-император Николай I, Николай Павлович, и на коленях он держит маленького моряка, своего сына Костю, великого князя Константина Николаевича. Константин Николаевич 7 лет служил на флоте. И вот на этой литографии царевич Костя изображен именно в таком мундире. Это мундир флотского экипажа, который, собственно, носили моряки императорского флота. Ну, естественно, сшит по размеру, небольшому, маленькому мальчику. Это, кстати, тоже вещь подлинная. Именно такой мундир носил 7-летний, наверное, правильно сказать, юнга, потом моряк, потом капитан, а потом морской министр и выдающийся реформатор и строитель русского флота великий князь Константин Николаевич. Одним из воспитателей Константина он назначил замечательного моряка Литке, вот которому недавно как раз памятник поставили в Кронштадте. И уже с 7 лет Константин начал ходить на кораблях Балтийского флота. С 7 лет. В 19 лет он капитан довольно большого судна. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что когда ты находишься на корабле, особенно в те времена, никакой связи нет. Никакой. Ты на борту высшее должностное лицо, ты принимаешь все решения. Все. Ученые не могут понять, почему вот Александр был такой нерешительный старший брат, сомневающийся, рефлексирующий. А Константин Николаевич, наоборот, сказал, сделал такой пробивной, свободомыслящий. У одного отца родились, у одной матери. Я думаю, что причина заключается в том, что он с 7 лет на флоте. Он не в семье, он вот там где-то отдельно. И там отец особо им не командовал. Он вот все решения принимал сам. Во время отсутствия в Петербурге морского министра, а морской министр князь Меньшиков, потомок Алексашки Меньшикова, много времени проводил в разъездах, командовал армией в Крыму,
мы помним с вами. Фактически министерством управлял молодой морской офицер Константин Николаевич. Ну, как его вспоминали? Самый величественный из всех Романовых. Это писала фрейлина Анна Тютчева. Самый величественный из сыновей Николая I. Он, как и прочие, очень прост в обращении. И, несмотря на невысокий рост, в его взгляде, в его осанке чувствуется владыка. Политический взгляд. Министерство, которое он возглавлял, называли за глаза министерством прогресса. Потому что это был просто штаб либеральной бюрократии. Мозговой трест реформ. Кузница кадров будущих реформаторов. Идеалы Константина Николаевича очень простые. Это постараться как-то соединить земскую демократию, монархию и местное самоуправление. Чтобы вот парламента не было, этих профессиональных парламентариев, которые за деньги, эти болтуны-адвокаты, как их тогда называли, а чтобы были люди, выбранные от всей земли, которые у себя на месте сами правят землей, сами распоряжаются всем в рамках тех законов, которые установлены в империи. А находясь в Петербурге, эти представители, эти палата представителей советуют царю, как править лучше, и Государственному совету, элите. При этом Константин Николаевич очень плохо относился к дворянству, очень плохо относился к аристократии. И что удивительно, было много проектов разного рода вот этих вот законосовещательных палат представителей. Самый либеральный был у Константина Николаевича, второй по либеральности у Лорис Меликова. Как ни странно, принц крови был либеральнее, чем фактически премьер-министр. Но было еще очень много дворянских проектов, что надо собрать законосовещательные органы, в основном, чтобы там были дворяне, потому что они образованные там и так далее. Вот Константин Николаевич был всегда против этого. Он говорил, вы устроите олигархию, туда попадут только богатые, и они будут всем править. Зачем царю такие советники? Царю нужны советники от народа. И горожане, и мещане, и торговцы, и дворяне, чтобы все могли избирать своих представителей и советовать, какие лучше делать законы. Его за это дворянство очень недолюбливало. Привлек к работе целую плеяду молодых способных людей. Их так называли константиновские орлы. Это будущие министры. Вот из известных фамилий Набоков, дед писателя Набокова, был министром юстиции. Еще интересный Михаил Рейтерн, тоже из числа служащих морского министерства, который станет потом у Александра II министром финансов и будет настолько хорошим министром, что Александр III его оставит. Вид у него очень строгий и замученный. Такой абсолютный технократ. Семьи нет, детей нет, любовниц нет. В 8 утра на работе, с небольшими перерывами по графику до полуночи. Идеальный бюджет. Все расписано. Копейки не выпросишь у него. Константин Николаевич, пролоббировав его министром, потом умолял его увеличить бюджет на флот, а тот говорил, не могу, денег нет. Роспись, ваше высочество, давайте здесь сокращать. Поэтому Александр III его и оставил. У него был тоже графский титул. Ну, вот графский титул ни за что, ни про что получил его племянник. Уже детей не было. Константин Николаевич ввел принцип гласности. Это так называлось, гласность Константина. Только не такая гласность, как у Михаила Сергеевича. Она была гласность при обсуждении проектов. Когда собиралось правительство, разрешалось и поощрялось всячески, чтобы приходили товарищи министров и высказывали свои мнения по тем либо иным проектам, указам, распоряжениям, чтобы максимально были эти заседания открытыми. Очень разносторонний человек. Одаренные люди, одаренные во всем. Он, например, невероятно интересовался путешествиями, создал и стал первым председателем Российского географического общества. И все огромные экспедиции той поры, кругосветки, Хивинская экспедиция, экспедиция Пржевальского, экспедиция Миклуха-Маклая, это все инициатива и поддержка великого князя Константина Николаевича. Миклуха-Маклая, кстати, предлагал Папуа Новой Гвинее к Российской империи присоединить, и он уже с местными царьками об этом договорился, что они все с удовольствием станут губерниями Российской империи. Но наши не решились. Тогда эти новые территории сами к нам шли, а мы... Называют Константина Николаевича одним из инициаторов продажи Аляски. Это действительно так. И это была большая ошибка. К сожалению.
Много внимания уделял развитию, как бы сейчас сказали, науки и культуры. Он издавал полное собрание сочинений Гоголя. Можете себе представить, как он критиковал самодержавие, ругал. А брат царя и сын царя лично курировал и давал деньги на издание собрания сочинений. Константин Николаевич, как к любителю литературы, обратился Владимир Даль, который написал вот это свое полное собрание пословиц и поговорок русского народа и толковый словарь. Как-то у него не получалось, не хватало денег, надо было пройти цензуру. Ну и Константин Николаевич взялся лоббировать. И вот не поверите, ничего не получилось. Значит, он отнес рукописи. Ну, кто главный цензор в стране? Не только у Пушкина. Отцу. Тот с тоской посмотрел. Нет, говорит, не Пушкин, там это все понятно. И отправил это Уварову в Министерство просвещения. Сам Даль, сейчас процитирую. «Пословицы я услал великому князю К.Н. Он передал министру просвещения, но он не знал, что это через императора было. А тот в тоске Российской академии, которая, изучив объем, дала отзыв, что печатать подобные вещи недопустимо, ибо это значит отравить пищу и питье народу». Чем руководствовались академики? Они считали, что Даль собрал какие-то похабные и богохульные пословицы и поговорки. И их надо исключить из. Поговорки были такие, например. «Пойдем в церковь, спина болит. Пойдем в кабак, облакусь да поволокусь». Или вот еще. «Жид не волк, в пустой сарай не заберется». Это разжигание национальной рознь. Нельзя. А вот еще один из той же серии. Украинская поговорка. Даль-то он сам из Луганска, мы помним с вами, да? Тогда Луганск, конечно, даже Малороссия не считался, это чисто российская территория. Он подписывался «Казак Луганский», у него был псевдоним. Поговорка. «Кляты москали, понаставили столбов, проехать негде», сказал хохол, зацепив вазом верстовой столб в степи. Да. Пока Николай I был на троне, даже протекция его сына не помогла в преодолении цензуры. Зато Константин Николаевич издавал самый модный журнал того времени, не поверите. Это был журнал, назывался «Морской сборник». В истории Акунина он почему-то называется «Морской вестник». Я даже 10 раз перепроверил. «Морской сборник» он назывался. Это журнал морского министерства, служебный. Он стал одним из самых популярных журналов в России того времени. Там печатались авторы, некоторые имевшие отношение к флоту, как, например, Гончаров, писатель, фрегат «Паллада». Замечательнейшая серия очерков, кто не читал, это всем рекомендую. Потрясающе. 2,5 года писал во время кругосветного путешествия. Писатели Писемский, тот же Даль печатался. Ушинский педагог. У нас, кстати, этот год, год Ушинского, кто не знает. Год педагога и наставника. Драматург Островский печатался в журнале военно-морского ведомства. И вот вся редакция этого морского сборника, это была редакция таких прогрессивных литераторов, молодых чиновников, офицеров. Он издается сегодня. Это орган Министерства обороны Российской Федерации. Журнал военно-морского флота. И вы не поверите, это старейший в мире ежемесячный журнал по военно-морской тематике, издающийся без перерыва под одним названием. Вот, казалось бы, в нашей стране сколько раз все менялось под ключ. В 17-м году, в 30-е, 40-е, еще раз, в другую сторону. Потом перестройка. Сейчас много чего меняется. Но одно неизменно. Журнал военно-морского ведомства «Морской сборник» издается 170 лет под одним названием. Аналогов в мире нет. Безусловно, как военный министр, очень много хорошего сделал для развития военно-морского флота. Дважды реформировал. Во-первых, от паруса на винтовые, как тогда называли, паравинтовые суда. Это первая реформа. Вторая реформа – броненосцы. Броненосный флот – это все детище Константина Николаевича.
хорошо разбирался в теме. Он сам писал морские уставы, как Петр I. Представьте себе, лично от руки правила писал. Во время Крымской войны руководил вместе с Литке обороной Кронштадта, устройством минных полей. Иначе бы к нам прорвался бы флот к Петербургу британский. Но не могли пройти минные поля. Это все было создано под его руководством. Ну и главное дело всей его жизни, безусловно, это крестьянская реформа. На самом деле именно он был главным двигателем крестьянской реформы. Он возглавлял соответствующий комитет и отстаивал, правильнее сказать, не либеральные, более прогрессивные вариант крестьянской реформы, по которому крестьяне освобождали землей с очень долгой растянутой ипотекой. Вот это главное дело его жизни. Слушайте, 25 миллионов человек получило свободу. Мы вот этого сейчас не можем себе представить. Но представьте себе, крестьяне до реформы, мы, конечно, много можем идеализировать отношения при добром барине, но на самом деле крестьянин не мог сам никуда уехать без разрешения барина. Вот он прикреплен физически к земле. Не мог жениться, выйти замуж без разрешения барина. Ну, конечно, в принципе, барину все равно. Но у нас же самодуров хватает, поэтому есть свободное время у барина. Приедет он в деревню, скажет: оброк маленький. Что-то маленький оброк. Управляющий говорит ему: так не с кого брать, население не растет. А барин говорит: что не растет? Девки не хотят замуж выходить, все носом крутят, вот детей мало. Барин говорит: а, так, всем построиться. Мужики здесь, девки здесь, не женатые, не замужние. На первое, второе рассчитайся. Так, значит, нравится вам гулять по сеновалам? Сейчас я в рамках традиционных духовных ценностей всех вас поженю. И кто до утра сам не определится, утром построю и уже буду сам решать. Вот и все. А развода тогда не было. Ну, то есть был, но это не для деревни совсем. Значит, замуж выйти не может. Имущество приобрести крестьянин не мог. Он не субъект экономического права. Он мог только от имени барина, по разрешению. Как-то все это очень сложно. Что бы мы ни говорили о экономической основе крестьянской реформы, она всем не нравилась, и тем, и другим. Но все сразу получили личную свободу. В правах крестьянин был уравнен с горожанином и с дворянином. Никакой разницы больше нет. И всем в армию служить по призыву. И все. Великое дело. Ну, нельзя сказать, что он был там выдающимся менеджером. То есть он мыслил правильно, но, как говорится, быстро загорался, быстро остывал. Вот его бросили в Польшу. В Польшу провалился. Он сам попросился навести там порядок. Ну, цивилизованная страна. Страна она не была тогда. Это набор губерний наших. Царство Польское было ликвидировано после восстания 30-го года. Вот там постоянное бурление. И вот Константин Николаевич, посоветовавшись со старшим братом, исходя из своего романтического прекраснодушия, решил, что полякам не хватает свободы и уважения. И поэтому надо дать им побольше прав, пусть свой польский язык изучают, введем его в официальное делопроизводство, ну там почта, дороги, телеграфы, сделаем инвестиции бюджетные, чтобы полегче им жилось, хотя и так было не сильно тяжело на фоне России, совсем скажем. Позволим полякам занимать руководящие должности какие-то административные. Пойдем им во всем навстречу. Вот. Но, к сожалению, большому им же хотелось не свободы сверху, им хотелось независимости и Великой Польши от моря и до моря. Поэтому вся эта примирительная политика никаких результатов не дала. Все равно произошел взрыв 1763 года. Восстание. Восстание перекинулось на соседнюю Литву, на территорию современной Белоруссии, Западной Украины. Какое-то время Константин Николаевич пытался еще делать жесты доброй воли. На Пасху объявили всем восставшим амнистию. Думаю, что вот поймут, насколько государь милосерден. Ничего подобного. Никто не сдался, как они говорили тогда. Как резали русню, так и будем резать дальше. Ну, пришлось в итоге Константину Николаевичу уходить в отставку. Вместо него появились решительные генералы Берг и Муравьев.
Ну и довольно быстро там порядок в Польше навели. А авторитет зато великого князя, как такого либерала-реформатора, был потерян. Потом его назначили уже на такую номинальную, но довольно важную должность представителя Госсовета. Это органы, где обсуждались разные законопроекты. И в этой должности он до гибели своего старшего брата и работал. Нельзя сказать, что он был таким уж слюнтяем. Нет, конечно. Например, в годы русско-турецкой войны, когда Скобелев стоял у порога Константинополя, как вы думаете, кто активнее всех выступал за взятие Константинополя? Ну, как ни странно, либерал Константин Николаевич. Причем выступал, на мой взгляд, правильно, вот, как мне кажется, рациональной точки зрения. Он говорил, мы Константинополь, скорее всего, не удержим, но мы его займем, у нас будут лучшие условия для переговоров, для торга. Вот тогда мы расторгуемся по полной. Будет что ставить на карту. Не решились, испугались начала войны со всей Европой. Потом уже, после прихода его племянника, Александра III, к власти, пытался какое-то время он еще влиять, хотел создать партию политическую, партию такую прогрессивных дворян-землевладельцев. Ну, в те годы создание политической партии. Россия к этому еще не созрела. В общем. Никто не разрешил ему создать правящую партию, поддерживающую царя. А была бы такая партия, как консервативная партия Тори. Он все время говорил, что должна быть оппозиция Его Величества и партия Его Величества. И мы вот будем этими двумя партиями реформы продвигать, и обе будут государя-императора поддерживать. Но не решились. Несколько слов, наверное, о личных качествах Константина Николаевича. У него было очень много недвижимости. Так получилось, что в акционерном капитале семьи Романовых кому-то деньги доставались, а кому-то недвижимость. Он чем только не владел. Стрельня, Павловск, мраморный дворец в Петербурге, Ариадна в Ялте. Там тоже был дворец и парк. Это все личное имущество Константина Николаевича. У него всегда не было денег, потому что все надо содержать. Когда он руководил военным министерством, стояла необходимость укрепления Кронштадта, в казне не было денег оплатить Путилову, знаменитому промышленнику, изготовление новых военных кораблей. Поэтому Константин Николаевич из своего как бы личного бюджета оплачивал. А в письмах писал, ну вот, одной стрельни меньше, придется продать. Не жадный был, всесторонне развитый человек в гуманитарном смысле. Я уже говорил, любил литературу, любил музыку. Он представитель был Русского музыкального общества. Во многом мы подъему нашей музыкальной культуры обязаны Константину Николаевичу. При нем появились и консерватории, и строились оперные театры. Он прекрасно сам играл на многих инструментах, профессионально играл на рояле, на виолончели, на органе. Очень и очень разносторонний человек. Жена красавица, много детей, будущие Константиновичи. Целая ветвь будет у Романовых. Потом Александр III, так много появится великих князей, что он даже ограничит их перечень, скажет, вот великими князьями отныне будут считаться только государь-император, его братья и сестры, дети и внуки. А вот все, что дальше, все это не считается. Это просто принцы крови. Таким образом, внуки Константина Николаевича потеряли право называться великими князьями. Они из-за этого в семье, естественно, все поругались. Потому что это был еще вопрос и денег. У них не будет денег на содержание. Но отношения между главным либералом времен Александра II и царем-консерватором Александром III будут плохими. Не потому, что у них какие-то были серьезные политические расхождения. Мы помним с вами, как тяжело воспринимал вторую семью своего отца, Александр III. Он же сам однолюб был. Вот та же проблема и у Константина Николаевича. У него так же, как и у его старшего брата, две семьи. У него была балерина и 5 детей от балерины. И все знали, и все в открытую. А с супругой своей договорился, что они будут соблюдать приличие. Ну, естественно, Александр III относился к этому резко отрицательно. Правда, потом все-таки разрешил
всем детям своего дяди дать отчество Константинович. Фамилия у них была Князева. Фамилия-то не продлилась никуда. Сыновья были бездетными, и фамилия обрубилась. Поэтому вот сейчас Князев, известный актер наш, это ректор Щукинского училища, это не Константинович. В 1889 году, как писали тогда, он лишился дара речи. У него отнялась рука и нога. Инсульт. Полупарализованный. Он прожил 2 с лишним года. Кто с ним находился эти 2 года рядом, не отходя от кровати? Жена, с которой он много лет назад расстался. Она была с ним до смерти. Похоронена в Петропавловской крепости рядом с Константином Николаевичем. Пережила на 20 лет мужа. Умерла накануне Первой мировой войны. А вот дети Константина, внуки, которые дожили до революции и не эмигрировали, там прямо по годам жизни можно посмотреть, 19-й год смерти, 18-й год смерти, 18-й год смерти. В 17-м году великих князей и членов императорской фамилии было всего 65 человек. Как мы знаем, с вами было принято решение политическое уничтожить всех. Кого поймали? Ну, кого в шахту сбросили, как Елизавета Федоровна там на Урале живую. Остальных милостливо расстреляли. Всего, по-моему, около 20 великих князей Романовых, внуков, братьев, сыновей и княжон было тогда в 18-м году убито. Ну, конечно, увлекающийся человек был, такой гуманитарий. Последние годы жизни не очень любил черновую работу. Любил бросить идею, а пусть кто-нибудь реализовывает. Но у него было кому реализовывать. У него была блестящая команда выходцев из его морского министерства, которые работали в правительстве и были очень сильными администраторами. Вот как тот же министр финансов, про которого я рассказывал. Он был очень цельной натурой. Идеалы своей молодости, либерализма, реформаторского духа он никогда не предавал. Более того, вы знаете, у него уже была масса возможностей стать царем. Я не имею в виду возможность предать старшего брата, пойти на поводу у злопыхателей и какой-то заговор составить. В этом его обвиняли постоянно, в том, что он желает занять трон. Не желал. Его приглашали на троны в Грецию, в Данию. Ну и, естественно, царем польским он мог быть, стать легко. Не хотел, от всего отказывался. Он говорил, я здесь работаю. Довольствовался быть вторым номером и делать вот эту вот черновую работу, ходить на работу в министерство, в госсовет, в присутствие, продвигать реформы. Был тенью своего старшего брата. Вообще как-то повелось считать, что реформа – это всегда прогрессивно, это всегда хорошо. Реформатор у нас звучит как похвала. И такими оценками насыщена наша история. Это довольно упрощенный взгляд, такие шоры, которые сужают наше историческое зрение и восприятие по сей день. Реформы бывают разные, и реформаторы бывают разные. Вот возьмем, например, Иван Грозный. Его к великим реформаторам не причисляют. Почему-то считают, что он тиран, а реформы делала его избранная рада. Пока она делала реформы, молодой царь тем временем где-то там рядом стоял, пытал за стенках свою очередную жертву. Ну, не совсем справедливо. Конечно, Иван Грозный был крупным реформатором своего времени. Или, например, Екатерина и Потемкин. Да, мы признаем их величие, но они ведь постоянно реформировали все, чем руководили, постоянно строили что-то новое. А мы исторически их реформаторами не считаем. Мы считаем большим реформатором Хрущева, которого прямо такой зуд был реформаторский, его потом обвиняли в реформаторском волюнтаризме. Ну, а на самом деле, так если по-серьезному, то главным реформатором был Сталин, потому что он реформировал промышленность, сельское хозяйство. Относиться к этому можно по-разному. Но он перестраивал и строил, строил и строил. Поэтому реформа – это не всегда, когда ломают и переделывают. Реформа – это очень часто и должно быть, когда созидают, основываясь на чем-то построенном, созданном ранее. Реформа
она обычно, как ни парадокс, всегда всех не устраивает. Кто-то считает, что слишком радикально, кто-то, что слишком половинчато, кто-то, что она слишком запоздалая, кто-то, что она вообще не своевременная и не нужна. Реформаторов все всегда недолюбливают. Это тоже несправедливо. Но вот я что хочу сказать, что реформа, которая предполагает собой созидание на основе стоящего фундамента, просто более решительное и более энергичное действие, которое не отметает исторический опыт, а использует его, не отметает деяния своих предков, отцов, а использует эти деяния. Вот Александр II и Константин ни разу никогда не отметали деяния своего отца Николая I. Они всегда говорили, мы развиваем, мы достраиваем, мы просто приводим в соответствие с текущим моментом. Те реформаторы, о которых мы говорили сегодня, они вошли в историю именно в таком качестве. И именно поэтому, я считаю, мы вправе называть их великими. Потому что, решая проблемы своей страны, они не разрушали, они строили. Они не пытались до основания разрушить и потом перестроить. Они созидали. И важно понимать, что реформы всегда это дело долгое, трудное. Это тяжелая работа. Это не делается вот так, никаким указом. Поэтому к реформаторам, настоящим реформаторам-созидателям, мы должны проявлять терпение, уважение, если у них что-то не получилось, снисхождение, потому что эта работа неблагодарная, тяжелая и очень нужная. Давайте их помнить добрым словом. Спасибо вам за любовь к русской истории.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

настолько не похожие на всех других животных, тем не менее, эти существа являются нашими достаточно близкими родственниками. Как бы удивительно и парадоксально это ни звучало. Мы будем говорить про представителей типа иглокожие. Вообще, до этого мы говорили про различных беспозвоночных, и все они относились к очень большой группе, которую называют первичнородые животные. А вот иглокожие и мы с вами относимся к совершенно другой эволюционной ветви животных, к вторичнородым. А в чем отличие между первичнородами и вторичнородами? Ну, если не вдаваться в подробности эмбрионального, ну, то есть внутриутробного развития, то можно описать эти отличия так. Когда формируется зародыш, фактически только-только начинает еще формироваться, у него образуется так называемый первичный род, который ведет в так называемую первичную кишку. Вот у всех первичнородных организмов, а это и членистоногие, и круглые черви, кольчатые черви, плоские черви, моллюски, у всех первичнородных, у них вот этот первичный род так и остается ртом. А затем, с другой стороны тела, ну, если в принципе, кишечник сквозной, а не слепо замкнутый, как у плоских червей. Как вы помните, у них ртом соединение кишечника с окружающей средой ограничивается. Так вот, а на противоположном конце тела прорывается анальное отверстие. Получается сквозной кишечник, рот, анальное отверстие. Через него проходит пища. И вот у плоских червей, у круглых червей, у кольчатых червей, у моллюсков, у членистоногих, рот, которым они едят, это тот самый первичный рот. А у вторичнородных у нас и у иглокожих. Ну, также еще у... Там есть, в общем, еще один небольшой совсем тип. А, так вот, у нас и у иглокожих развитие происходит совершенно иначе. На ранних этапах формирования эмбриона зародыша у нас тоже прорывается вот этот первичный род, но его ждет совершенно другая судьба. Так или иначе, он обычно смещается на задний конец тела, становится, наоборот, анальным отверстием, а род прорывается. То есть тот род, которым я сейчас это говорю, это вторичный род. Первичный род, ну, находится совершенно с другой стороны тела. Поэтому если посмотреть, ну, например, на кузнечика и на нас с вами, то мы как бы перевернуты концами. У кузнечика снаружи первичный род, у кузнечика с передней части тела первичный род, а у нас первичный род выполняет функцию анального отверстия и, в общем, находится совершенно с другой стороны. А употребляем пищу мы с помощью вторичного рта. Ну, собственно говоря, мы и иглокожие относимся как раз ко вторичнородым. А разделение на первичные и вторичнородых животных, скорее всего, произошло очень давно. Ну, где-то чуть позже эволюционного этапа, когда животные были похожи все более-менее на стрекающих, на кишечнополостных. Вот именно после кишечнополостных как раз и идет разделение на первичнородых и вторичнородых. Повторюсь. Мы с вами вторичнородые, и иглокожие тоже. Таким образом, получается, что на вот этом развесистом эволюционном древе царства животных мы иглокожие очень близкие родственники, а все остальные животные далеко-далеко-далеко отстоят. Далее.

типы, мир питания. В процессе эволюции у предков галатурий произошло очень интересное. Если морские звезды, афиуры, морские ежи ползают фактически на своем лице, в центре которого находится рот, то предки галатурий делали так же, но затем все-таки перевернулись на бок. И теперь ползают, ну, скорее, как ползают какие-то червеобразные организмы. То есть лицо, часть тела, на которой находится рот, у них находится все-таки спереди. И в основном галатурии утратили те самые характерные иголки в коже, по которым иглокожих так легко опознавать. Но благодаря этому они являются ценным деликатесом. Они вкусные при некотором навыке их приготовления. И, ну, я думаю, многие слышали про консервы из кукумарии, морского огурца. Вот это как раз и есть консервы из иглокожих, из галатурий. Далее. Ну, как можно заметить, выглядеть они могут очень разнообразно. Вот тут галатурия несет на себе довольно странные выросты, которые, честно говоря, сами по себе напоминают маленьких морских звезд. Разнообразие галатурий очень велико. У них бывает совсем желеобразное тело, бывает менее желеобразное тело, бывают специальные выросты на теле, на которых они перемещаются, как на ногах. Далее. И про строение галатурий, ну, вот здесь, обратите внимание, это щупальца, которые окружают передний конец, собственно, окружают рот галатурии, а по краям видны ряды, это как раз, ну, вот вдоль тела тянутся, это как раз в том числе те самые амбулакральные ножки. То есть амбулакральные ножки у них тоже встречаются. Вот эти тонкие выросты, в которые закачивается жидкость. Далее. Вот здесь изображена галатурия в разрезе, в продольном. То есть через всю длину тела сделали разрез. Что интересно. Видно, что на самом деле это, грубо говоря, тот же морской еж, у которого убрали его жесткие элементы скелета из кожи и положили на бок. И так он и пополз. Есть рот, он окружен обычно щупальцами. Идет кишечник, сзади открывается анальное отверстие. Но интересная особенность – это так называемое водное легкое. К последнему отделу кишечника присоединяется трубочка, которая ведет в такой мешок. Это дыхательный орган. Галатурия набирает туда воду, забирает из этой воды кислород, возвращает туда углекислый газ и выталкивает через анальное отверстие. Ну, действительно, легкое наоборот получается. Для галатурий, кстати, характерен еще довольно неожиданный способ убегания от хищников. Как мы поняли, вообще иглокожие существа не очень быстрые. Ну, афиуры, конечно, достаточно быстро двигаются, но все равно от какого-то подвижного хищника им не деться. Что их защищает, это то, что у них кожа снабжена броней, которую еще поди разжуй, а самое главное, особенно непонятно зачем. Ну, в морской звезде, будем честны, есть нечего. Поэтому, конечно, какая-нибудь рыба может ее разжевать, но только она затратит больше энергии на разжевывание, чем получит при переваривании. А в морском еже есть больше, чего есть, но морской еж и, прошу прощения, совсем хорошо защищен. А в галатуриях много чего есть можно, даже мы этим занимаемся. И при этом у них мягкое тело обычно. А вот в процессе эволюции у них появился удивительный механизм защиты. Если галатурию преследует хищник, она может выбросить через анальное отверстие значительную часть своих внутренних органов. Просто выкинуть их наружу и уползти дальше. Ну, как мы понимаем, у иглокожих нет проблем с регенерацией, с восстановлением тела. Хищник довольствуется вот этими внутренними органами выброшенными и не преследует дальше галатурию. Ну, или преследует, если ей не повезло. Такой, знаете, аналог отбрасывания хвоста у ящерицы, только

отбрасывание внутренних органов. Такое почти ни у кого больше у животных не встречается. Ну, иглокожие во многом отличились. Далее. Последний класс, про который мы поговорим, это, наверное, существа наиболее инопланетного облика – морские лилии. Если присмотреться, ну, во-первых, совершенно непонятно, что это. Во-вторых, оно никак не закреплено. И если бы, я, кстати, очень рекомендую, на Ютубе просто можете вбить в поисковой строке «морская лилия плывет» и посмотреть. Вот это существо будет двигаться, синхронно перебирая выростами, теми самыми лучами или руками. Ну, можно ожидать таких существ в океанах других планет, но у нас, тем не менее, они живут. Тело морской лилии в целом похоже по строению на тело морской звезды, ну, с той поправкой, что плавает она ртом вверх. Анальное отверстие у нее есть, но оно просто чуть сбоку находится. Далее. Вот на этой фотографии мы видим замечательную ситуацию. Морская лилия, да, они бывают чрезвычайно ярких расцветок. Представляете, такая штука еще плывет. Обратите внимание, снизу у нее торчат как бы щупальца под вот этими перьевидными руками, которыми она держится. Морские лилии являются фильтраторами. Фильтруют они как раз с помощью выростов. Ну, как такими сачками прочесывают воду на своих лучах. Снизу у многих из них есть специальные щупальцеподобные структуры, которыми они могут цепляться за что-то и сидеть на какой-нибудь твердой поверхности. Далее. Но больше всего потрясают сидячие морские лилии. Они не зря названы морскими лилиями, потому что, честно говоря, они действительно похожи на цветы, действительно похожи на лилии. Сидячие морские лилии, в отличие от плавающих, имеют стебелек в своем основании. Этот стебелек идет до самого низа, до самого грунта и прочно там заякоривается. Сидячие морские лилии являются фильтраторами. Рот у них расположен сверху. В прошлые геологические эпохи эта группа испытывала настоящий расцвет, и части морских лилий чрезвычайно часто обнаруживаются в осадочных породах, и у нас в Подмосковье тоже. Очень часто в разных известняках можно увидеть такие как бы кружочки, похожие на шестеренки с дырками в центре. Вот это как раз составные части, членики стебельков древних морских лилий. Так вот, здесь мы подходим, похоже, к разгадке того, где же иглокожие свернули в какую-то совершенно неожиданную эволюционную сторону в своем эволюционном развитии. Как мы уже знаем, голова нужна для того, чтобы искать пищу. Если ты становишься фильтратором, а уж тем более прикрепленным фильтратором, то голова тебе не нужна. Морские лилии являются, видимо, наиболее древней группой иглокожих. И из них, скорее всего, наиболее древними являются как раз сидячие. А если ты являешься вот таким сидячим фильтратором, во-первых, тебе не нужна голова. Во-вторых, лучше расположить рот по центру, а вокруг него фильтрующие элементы. Таким образом, ты отказываешься в процессе эволюции от двусторонней или билатеральной симметрии тела. Возвращаешься опять вот к этому древнему варианту лучевой симметрии, радиальной. А дальше, скорее всего, произошло вот что. Предки иглокожих сначала стали прикрепленными фильтраторами, затем оторвались, возможно, начали плавать, как, собственно говоря, плавают свободно живущие морские лилии, а затем вернулись к тому, чтобы ползать по дну. Но для этого им пришлось просто перевернуться и ртом опуститься на дно.
В результате таких эволюционных кульбитов и переворотов во всех смыслах этих слов и получились такие потрясающие, не похожие ни на кого существа, как иглокожие. А на этом про иглокожих в основном все. Давайте перейдем к вопросам. Да, первый вопрос. Слышал, что человека можно кормить через первичный рот, делать питательные клизмы. Правда ли это? Ну, для того, чтобы подробно ответить на этот вопрос, надо поговорить про анатомию и физиологию пищеварительной системы человека. Но если совсем вкратце, то последний отдел нашего кишечника, прямая кишка, там переваривание пищи уже не идет, но зато активно идет всасывание. Поэтому, в принципе, если уже готовы к всасыванию вещества туда вводить, то да, человек может получать некоторые вещества. Но для этого это должны быть вещества, которые не надо переваривать. Переваривают у нас другие отделы пищеварительной системы, и для этого надо все-таки через вторичный рот туда закладывать еду. Как звезда ест? Ну, я рассказал уже в начале. Я сейчас, наверное, чуть-чуть повторю. Если вы имели в виду что-то более подробное, то просто уточните. Я говорил, что у морской звезды рот находится снизу по центру, анальное отверстие сверху по центру. Между ними, соответственно, желудок, кишечник. Когда морская звезда наползает на свою жертву, она выворачивает наружу желудок, прям выворачивает натурально. Если вы где-нибудь, например, на побережье Белого моря, увидите морскую звезду, зажавшую с нижней стороны по центру двустворчатого моллюска, ну, чаще всего это мидии, вытащите быстро раковину моллюска, и вы увидите вот этот вывернутый наружу желудок, он похож на такое желе просто, который достаточно быстро втянется обратно. Вывернув желудок, морская звезда начинает отрыгивать пищеварительные соки, ну, содержащие ферменты, вещества, расщепляющие тела других организмов, и затем фактически всасывает то, что получается полупереваренное, и выедает изнутри моллюска. Каждый лучше самостоятельно, значит, если один удалить, он выживет. Наверное, нужно, чтобы этот мадрепорит сохранился для регенерации. Нет. Вот этот мадрепорит совершенно в том-то и удивительное с морскими звездами вообще, с иглокожими вообще и с морскими звездами в частности. Один оторванный луч прекрасно может регенерировать, то есть отрастить все тело целиком. Почему так получается? Мы, ну, просто в силу времени подробно об этом не говорили, но я упомянул, что, во-первых, предки иглокожих вернулись в значительной части к вот этой радиальной лучевой симметрии, поэтому, в принципе, в каждом луче есть почти полный набор органов. А также с утратой головы у них произошло удивительное с нервной системой. Такого тоже больше ни у кого, кроме иглокожих, нет. Фактически в теле морской звезды есть три почти независимые друг от друга нервные системы, которые в каждой, то есть в каждом луче есть три отдельных таких нервных тяжа снизу, сверху и фактически по центру. Некоторые из них, ну, два нижних уровня, соединяются с такими кольцевыми структурами, тяжи вот эти нервные, в кольцевые структуры вокруг пищеварительной системы, а верхние просто такой звездочкой сверху соединяются, пятилучевой. И получается, что как такового мозга у них вообще нет. Поэтому один луч имеет весь набор необходимых структур для того, чтобы отрастить все остальное тело, и мадрепорит в том числе. А морская соль в ампулах откладывается? Понял, да. Нет, в ампулах амбулакральных ножек морская соль не откладывается. Ну, как вы понимаете, что должно произойти, чтобы началось выпадение кристаллов соли? Раствор должен стать более насыщенным. То есть, если мы испаряем воду из морской воды, то, конечно, будут формироваться кристаллы соли. А просто в морской воде там прекрасно растворенные соли разные, и, в общем, совершенно они не откладываются там. Мозга, глаз, сердца у морской звезды нет, рот и анус есть, а где мозг? Ну, я частично ответил на этот вопрос. Никакого мозга у них нет.
У них есть три в значительной мере независимые друг от друга нервные системы, которые имеют тоже радиальное строение. Ну, кольцо нервное вокруг пищеварительной системы и расходящиеся лучи. Что касается сердца, ох, это непростой вопрос. Про кровеносную систему, она была там нарисована на срезе, но про кровеносную систему морской звезды мы не говорили, просто потому что с кровеносной системой у них тоже случилось странное. Кровеносная система у них не то чтобы хорошо развита, но у них еще есть отдельная так называемая перигемальная система, и которой тоже ни у кого больше нет, как амбулакральной, кроме морских звезд. В общем, у них... Скажем так, у них есть пульсирующие части кровеносной системы. Ну да, и, наверное, на этом мы остановим ответ на этот вопрос. Дальше. Ага, интересно, есть ли у них какое-то сознание и как оно вообще устроено? Интересно, что мы называем сознанием. Мы, к сожалению, пока не до конца понимаем, что такое сознание. Причем мы про свое-то не до конца понимаем. А уж провести границы, у кого сознание есть, у кого сознания нет, нам сложно. Что мы можем сказать? Что при сложности, а точнее при уровне сложности, точнее при простоте организации нервной системы иглокожих, сложного поведения у них мы не наблюдаем. И органы чувств у них не очень-то развиты. Фактически это такие комбайны, которые ползают по дну, ощущают, ну, у них органы химического чувства неплохо развиты, ощущают валяющуюся где-то тухлятину или того, кого можно съесть, наползают на него, если он не успел убежать, и пытаются его съесть. В принципе, это все. Ну, либо, соответственно, если это фильтраторы, морские лилии фильтраторы и, на самом деле, афиуры. Тоже фильтраторы, они очень эффектно поднимают свои лучи вверх и ими выбирают пищу из воды. Ну, то они просто сидят, фильтруют и все. Слышал, что морские ежи жутко древние, их внешний вид не менялся уже миллионы лет. Когда они появились и с каких времен не менялись? Иглокожие вообще – это очень древняя группа организмов. Самые древние – это морские лилии, остальные несколько моложе. Более того, существовало еще несколько групп вымерших иглокожих, очень эффектных, например, морские пузыри. Но про них просто, к сожалению, в силу нехватки времени мы поговорить не смогли, а их достаточно много. Вообще иглокожие существуют весь фанерозойский эон, так или иначе. Ну, эон – это наиболее крупная единица геологического времени нашей планеты. Эоны делятся на эры, эры делятся на периоды. Вот фанерозойский эон длится, ну, примерно 540-541 миллион лет. Вот иглокожие столько существуют. Точно. А насчет того, что совсем не менялись морские ежи, нет, они, конечно, менялись, но план строения у них действительно особенно не изменялся. Так, расскажите, живут ли на одной территории разные виды морских звезд? Если да, то враждуют ли они? Живут, конечно же. На морском дне довольно много видов морских звезд могут оказаться рядом. Однако враждовать им друг с другом тяжело. Как мы уже поняли, в морской звезде примерно нечего есть. То есть, грубо говоря, это такой живой скелет из известковых пластинок, который не разжуешь особенно, не растворишь ничем. И, собственно говоря, ну, по крайней мере, легко. Поэтому зачем им друг друга есть или как-то враждовать? Для них слишком сложное поведение. Нет, едят они того, кого могут съесть, и морские звезды морских звезд обычно не едят. Расскажите, пожалуйста, про нервную систему иглокожих. И я про нее уже рассказал. На всякий случай напомню, что у иглокожих фактически мы можем наблюдать
в процессе эволюции они утратили голову, никакого мозга у них нет, их нервная система имеет радиальное, то есть лучевое строение, кольцо и отходящие просто нервные тяжи. И причем она состоит из отдельных частей, которые довольно слабо связаны между собой внутри, что является совершенно уникальным для животных вообще. Кем считать фильтраторов? Хищниками или травоядными? Что именно они фильтруют? Вы задали великолепный и очень интересный вопрос. Когда мы произносим слова «хищника травоядный», ну как, мы представляем себе тигра. Тигр – хищник, правильно? Он ест других млекопитающих. Корова. Корова травоядная, она ест траву. Но на самом деле все значительно сложнее. Вот, например, рыба-карась. Ну, карася же хочется назвать, не хочется назвать хищником, правильно? Но и травоядный, потому что караси, казалось бы, других рыб не едят, но и травоядными их не назовешь. Они траву не жуют. Они питаются личинками насекомых, и на самом деле мальков других рыб тоже прекрасно могут съесть. А если они питаются другими животными, значит, не хищники? То, кого считать на самом деле хищником, кого травоядным, стоит вообще поговорить отдельно, будем честны, потому что за этими словами скрывается очень много сложностей и проблем формулировок именно. А что касается фильтраторов, фильтратор – это организм, который выбирает из воды окружающей то, что он может переварить и съесть. Соответственно, это либо просто какие-то частички органики, то есть частички мертвых организмов, например. Или это могут быть очень маленькие другие живые существа, которые просто, попав в его фильтрационный аппарат, не могут оттуда никуда деться. Вот и все. Так, так что фильтратор – это фильтратор. Нельзя сказать, что фильтраторы – это четко хищники или четко травоядные. Фильтраторы – это те, кто едят то, что смогли нафильтровать. Так, интересно, общий билатерально-симметричный предок колхожих был похож на морского огурца или на что-то другое? Действительно интересно, скорее всего, нет, не на морского огурца, потому что морские огурцы, представители класса галатурии, точно вторично, то есть их предки имели вот эту вот радиальную симметрию с ртом по центру, снизу, а они затем перевернулись на бок и стали ползать на боку. Но, возможно, как-нибудь похоже. Мы, к сожалению, пока достоверно наверняка этого не знаем. Там вообще это просто уходит корнями в довольно далекие эпохи, с которыми не все понятно. Может быть, нам стоит как-нибудь сделать отдельный выпуск просто про вымершие группы среди различных типов беспозвоночных, тогда чуть будет понятнее. А так, в общем, точно мы этого не знаем, как они выглядели. Если говорить о вот совсем-совсем-совсем дальних предках, потому что когда иглокожие появляются уже как тип иглокожие, то есть когда мы можем четко сказать, что это существо относится к иглокожим, тут они окаменевают замечательно, потому что, как вы понимаете, если твое тело представляет из себя набор, как пазл, соединенных известковых пластинок, то, в общем, окаменеть тебе никаких проблем не составляет. Морские ежи так вообще практически в неизменном виде окаменевают. И морские лилии, впрочем, тоже. Какое максимальное количество лучей бывает у звезд и змеехвосток? Поедали ли иглокожие друг друга? Есть ли ножки у змеехвосток? Спасибо за лекцию. Рад. Всегда пожалуйста. Значит, амбулакральные ножки у афиур есть. Поедали ли иглокожие друг друга? Ну, как я уже сказал, в основном в иглокожих особенно нечего есть, поэтому скорее нет. Могли бы, наверное, какие-нибудь морские звезды поедать каких-нибудь галатурий, морских огурцов, но галатурии обычно ползают ощутимо быстрее морских звезд. А морские звезды, в общем, предпочитают кого-нибудь
кого-нибудь понеподвижнее. Какое максимальное количество лучей? Знаете, это сложный вопрос. Исходно-то лучей 5. Дальше они могут многократно ветвиться. Ну, вот тут была фотография головы Горгоны. Ну, много. Но на самом деле это те же самые 5 лучей, просто очень сильно разветвленные. Те звезды, что утратили анальное отверстие, они в личиночной стадии имеют ее. Вообще это для всех иглокожих характерно, что они на стадии личинки являются планктоном. Да, для абсолютного большинства иглокожих характерны планктонные личинки. Планктонные личинки, то есть личинки, переносимые течением, характерны вообще для большинства водных, как пресноводных, так и морских, неподвижных или малоподвижных организмов. Потому что очень важно расселяться в новые места. Но для того, чтобы это делать, нужно туда попасть. А если ты двигаешься медленно или не двигаешься вообще, у тебя с этим затруднение. Планктонные личинки прекрасно решают этот вопрос. Что касается те звезды, что утратили анальное отверстие, значит, морские звезды не утрачивали анальное отверстие. Морские анальные отверстия в процессе эволюции утратили представители класса афиуры, змеи-хвостки. Закладывается у них исходно все нормально, но затем просто не развивается. Зачем морским звездам ампулы? Но вот эти ампулы, пузырьки в амбилокральной системе, нужны для того, чтобы накачивать воду в ножки амбулокральные. Здесь можно себе представить такую систему. Если ампулы работают как такие шприцы, к ним присоединены амбулакральные ножки, растяжимые. Когда ампула сокращается, жидкость, а фактически это морская вода, наполняет ножку, ножка вытягивается. Когда ампула, наоборот, расширяется, жидкость обратно всасывается. Таким образом, они ими могут их вытягивать и втягивать. Так. Так. Как размножаются морские звезды? Значит, ну, да, сейчас я отвечу сначала на как размножаются морские звезды. Этот вопрос мы уже немножко затронули, и я сейчас чуть-чуть подробнее про него расскажу. Значит, ну, вообще, для таких малоподвижных существ обычно характерно наружное оплодотворение, после чего из оплодотворенных яйцеклеток зигот развиваются личинки, а вот эти личинки являются фактически планктонными организмами. Что такое планктонные организмы? Это организмы, которые переносятся течением. Зачем это нужно? Тут, я думаю, более-менее все понятно. Как мы уже обсудили, планктонные личинки замечательным образом решают проблему расселения таких существ. Так, неужели Saccharitus coronatus? А, да. Коронариус, предок рыбы иглокожих или хотя бы дедушка общий. Ну, что касается Saccharitus'а. Это вторичный рот, Вот это про него мы достоверные знаем. Это вторичный рот, которая жила в самом начале фанерозойского эона. Но это как раз первая эра фанерозойского эона, то есть палеозой, а конкретнее это кембрийский период, первый период этой эры. Про Saccharitus'а, ну, честно говоря, не очень понятно. Кому и как он родственен, просто потому что само по себе слово Saccharitus, сейчас я просто боюсь исковеркать его перевод на русский. Ну, ладно,
не буду, чтобы не исковеркать. В общем, суть в том, что сам саккаритус выглядит как нечто мешкообразное, действительно, с структурами, которые достоверно позволяют отнести его к вторичнородным организмам. А вот дальше, куда его, не очень понятно, потому что, как вы понимаете, когда организм окаменевает, мы имеем дело не с целым существом, ну,

0: работает на Мауна-Кеа, на острове Гавайи. В 20-м и 24-м годах были проведены наблюдения, и они с не очень большой достоверностью, как говорят, на пределе точности отметили двойственность Бетельгейзе. Ну, правда, точность не очень высокая. 1,5 сигма. Сигма – это случайный разброс значений измеренных, связанный с нерегулярными ошибками. Но 1,5 сигма – это тоже мало. На самом деле, даже 3 сигмы не так хорошо, а надежные результаты всегда предполагают 5 сигм. На 5 случайных разбросов у тебя отличаются результаты, значит, они реально различаются. 1,5 сигмы – это мало. Но, вспомнив 1911 год, уже эти два результата почти наверняка говорят о том, что у Бетельгейзе есть спутник. Что это за спутник? Это вроде бы не очень большая звезда типа Солнца, может быть, чуть-чуть массивнее Солнца. Наблюдения говорят от 1 до 1,5 масс Солнца. Какова будет судьба этой звезды? Ее расстояние, современное расстояние от Бетельгейзе, примерно 9 астрономических единиц. А Бетельгейзе сегодня уже раздулась на 3,5 астрономические единицы. Она будет продолжать раздуваться. И в конце концов ее оболочка оторвется от ядра самой Бетельгейзе, достигнет ее компаньонки, ее соседа, и тот начнет тормозиться в этой плотной газовой оболочке. Это будет и торможение от налетающего потока газа, это будет и чисто приливный эффект. Ну, так же, как Луна вызывает приливы на Земле, а соседка будет вызывать приливы на раздувшейся атмосфере Бетельгейзе. И кончится это тем, что соседка нырнет в атмосферу Бетельгейзе, ну, а поскольку Бетельгейзе массивная, а соседка маломассивная, соседка просто растворится, будет, так сказать, съедена этой гигантской звездой. Вопрос только, что произойдет раньше. Нырнет соседка внутрь Бетельгейзе, или сама Бетельгейзе взорвется как сверхновая, ее ядро взорвется. Интересно было бы посмотреть. И то, и другое – редкий, редчайший астрофизический эксперимент, которого ждут астрономы всего мира. Мы внимательно будем наблюдать за Бетельгейзе и за ее соседкой и посмотрим, чем эта коллизия закончится и что она нам подарит в смысле наблюдательной информации. По расчетам астрономов, соседка затормозится и будет поглощена Бетельгейзе в ближайшие 10 тысяч лет. Но я почти уверен, что взрыв самой Бетельгейзе произойдет раньше. На сегодня это все астрономические новости. Будущее через неделю.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире «Великое в малом. Большая наука». Сегодня темой нашей передачи будет такая: «Плыть по морю необходимо». Мы хотим поговорить о творческих открытиях людей, что это сопровождает. И в гостях в нашей передаче «Плыть по морю необходимо» мы будем плыть втроем. Касавин Илья Теодорович, член-корреспондент Российской академии наук, Институт философии Российской академии наук. Киянская Оксана Ивановна, доктор исторических наук, профессор факультета журналистики РГГУ. Коллеги, вообще нужны ли теперь нам открытия?
1: Все зависит, конечно, от типа общества, в котором мы живем. В развитом типе общества, где уже осуществляется переход к так называемому шестому технологическому укладу, например, о котором говорит Глазьев или академик Львов, похоже, что и фундаментальная наука не очень нужна, потому что там достаточно технологических инноваций. Но, тем не менее, в силу того, что они живут очень хорошо, в силу того, что у них есть большие общественные фонды потребления, они могут развивать фундаментальную науку.
0: Эти общества.
1: Да, вот эти вот развитые общества Запада, там, Америки, Европы и так далее. В нашей ситуации в России все выглядит несколько иначе. Мы должны догонять. И, казалось бы, фундаментальная наука здесь непозволительная роскошь, потому что нам нужны технические приложения для того, чтобы развивать свою экономику. Но дело-то в том, что наша задача – осуществить глобальный скачок. Иначе мы вечно будем догонять. А для этого без фундаментальной науки не обойтись.
0: Оксана Ивановна, журналист, который всегда все знает и вокруг, и впереди. Что вы думаете, куда мы пойдем с науками?
2: Дело в том, что я... Условно можно меня назвать журналистом, да, я историк, и что бы ни происходило вот в социуме, да, какие бы глобальные вопросы перед человечеством ни стояли, и можно общество называть по-разному, там, общество потребления, высоких технологий, как угодно, но вот такая тяга к познаниям, к открытиям, да, вот к каким-то гуманитарным прорывам, да, она в крови человека. И все равно, даже и при том, что, может быть, это не нужно социуму, не нужно там власти, не нужно читателям, да, но это в крови самого исследователя.
0: Да есть ли что-нибудь в гуманитарных науках, что еще неизвестно? Ну, какие-то древние языки, ну, еще вот миграция языков в связи с тем, что мы на самолетах летаем, а не на лошади ездим. Ну, какие-то детали остались после лет 10-15.
2: Нет, конечно, это провокативный вопрос, я понимаю. Это грань гуманитарной науки поставить нельзя, да, потому что источник науки каждый человек, который занимается наукой, это может быть все что угодно. Новые взгляды на науку, да, новые факты, которые открываются, да, новые источники, новые осмысления. Вот гуманитарий, когда он занимается историей, да, вот я как историк могу сказать, он все равно, как сказать, он описывает свое время. У каждого человека свой опыт, да, он живет в определенном времени, и он не может жить там в Древней Греции, да, это исключено. Поэтому, да, вот он свой опыт, да, применяет к осмыслению тех эпох, которые он изучает. И любая историческая работа, если, конечно, это не какой-нибудь халтурный заказной труд, да, это все равно описание собственного времени, в котором живет исследователь. Да, вот Пушкин говорил, история народа принадлежит поэту. Совершенно правильная мысль, по-моему.
1: Ну, если можно, я добавлю. Один классик сказал, что в познании природы человека искусство далеко обогнало все науки. В этом смысле наукам, и гуманитарным в том числе, предстоит еще много сделать, чтобы познать, что такое человек. Как этот вопрос был поставлен, великими философами и учеными прошлого, так он, к сожалению, или к счастью, может быть, по-прежнему стоит. И для этого и, собственно, нужны социально-гуманитарные науки.

0: Гней Помпей, вечный соперник Юлия Цезаря, получил от Сената чрезвычайные полномочия для доставки в Рим хлеба из Сардинии, Сицилии и Африки. Когда корабли готовились в обратный путь, разразилась нешуточная буря. Плавание грозило стать чрезвычайно опасным. Но Помпей без колебаний первым поднялся на корабль и с возгласом «Плыть необходимо» отдал приказ к отплытию. Фразу эту тянет почему-то произнести на языке оригинала. И, честное слово, не из-за соблазна щегольнуть латынью. Скорее всего, потому, что ее глубинный смысл чрезвычайно велик и может потерять какие-то важные оттенки, если будет облачен в привычные слова. Вот почему «Navigare necesse est» – «Плавать по морю необходимо». По свидетельству Плутарха, истоки, откуда берет начало сентенция, которую без переплетения двух взаимоисключаемых интонаций не произнесешь, не столь уж романтичны. С проблемами тривиального снабжения связаны. При каких же обстоятельствах спаялись воедино обыденность и пафос? Да так, что теряются они друг без друга. Склонный к объективности Плутарх не скрыл, что Помпей, очевидно, не является автором вошедшей в века фразы. Он процитировал древнюю матросскую поговорку «Плавать по морю необходимо». Некогда море было для человека бесконечным, безбрежным, неясным и потому постоянно манящим. «А что там дальше, за горизонтом?» – спрашивали себя самые смелые. Спрашивали не для того, чтобы принять решение. Оно уже было принято. Но ведь и оппоненты были сильны своей приземленной логикой. Их вопрос, облаченный в те же самые слова «А что там дальше, за горизонтом?» – носил другой смысл. Надо ли стремиться, если не знаешь куда? Приценивались к себестоимости овчинки и выделки. Не совсем к месту применяли поговорку «семь раз отмерь». Вот тогда-то и сработали некие законы, труднопонимаемые порой, действующие лишь в определенных обстоятельствах. Может, знаменитая бритва Акамы отсекла все лишнее. А может, просто надоело сотый и тысячный раз отвечать и формулировать то, что и самим-то не совсем ясно. Но плавать по морю необходимо. И все. Необходимо и баста. И не будем унижаться до объяснений. Сколько веков прошло с тех времен. Даже считать их не стоит. Само слово «античность» говорит о давности, древности. И еще о том, что все истинно великое не теряется в веках. Интересно и другое. То, что, по мнению людей, представляет особый интерес для потомков, стремились запечатлеть в бронзе, в мраморе, в картинах великих мастеров, в великих произведениях литературы. И многое сохранилось. Помогает в непростых перипетиях земной юдоли оставаться людьми. И среди этого достойное место занимают поговорки, крылатые слова, в том числе «плавать по морю необходимо». Обратите внимание, не унижать себя до объяснений само по себе становится самым сильным объяснением. Вот в частности, почему люди до сих пор пускаются в смелые, опасные, рискованные путешествия, экспедиции. Причем не сверхчеловеки, обычные, из плоти и крови. Но, конечно же, вписавшие в эту плоть и кровь обыденное, героическое и дерзостное понятие «необходимо».
1: Если я не ошибаюсь, в 1769 году Джеймс Кук приплыл на своем корабле «Эндевр» на Таити. И у него была абсолютно, что называется, естественно научная задача – проследить прохождение Венеры через солнечный диск. Ну, Таити – это было удобное место для астрономических наблюдений в силу там ряда обстоятельств. И задача эта была подчинена некоторой глобальной цели – доказать справедливость астрономической концепции Ньютона и тем самым внести завершающий штрих вообще во всю космологическую картину мира. Они выполнили это наблюдение и, казалось бы, решили свою задачу, но когда они вернулись, они, помимо всего прочего, сообщили и о странных обычаях таитян. И вот это вот событие оказалось значительно более важным для образованной общественности, потому что тем самым Джеймс Кук познакомил Европу с совершенно необычными обычаями и традициями людей. Это оказалось важнее, естественно, научного открытия.
2: Заметнее. Заметнее. Плыть по морю необходимо. Действительно, вы попали сейчас точно в передачу. Вот что вам кажется, вот, ну, я не хочу сказать слово «болевыми точками», и тем более я не люблю, когда говорят «вызовы времени». Вызовов никаких нет, это мы создаем ситуации. Что сейчас самое интересное вот, в гуманитарных науках вот, с точки зрения исторического движения нашего, как вы думаете?
3: Но мне кажется, наиболее такие болевые точки, да, проблемы взаимоотношения искусства, общества и власти. Вот опять-таки, да, ученые ставят перед собой такие вопросы, которые им задает их эпоха. Не эпоха изучаемая, да, а сегодняшний день. Этот вопрос у нас очень актуальный. Да? Власть, общество, там, пресса, общественное мнение в их взаимосвязях, взаимовлиянии, взаимопроникновении. Да? И вот историки, да, этот вопрос пытаются задать прошлому. А как было тогда? Как это выглядело тогда, в других эпохах? Да, в 19 веке, в 18 веке? И понятно, что те проблемы, с которыми там сталкивается наш век, не уникальные. Это всегда было, и всегда делались попытки это осмыслить, и всегда какие-то ответы давались на этот вопрос. И, соответственно, да, пытаются найти некие закономерности современные исследователи, что-то выявить, что-то... Но при этом, конечно, никто не пытается, ну, если это не конъюнктурный, опять-таки, заказ, да, никто не пытается сделать это для того, чтобы дать там кому-то какой-то совет, как-то там... какую-то программу действий для чего-то, да. Просто вот то, что задано современным миром, современной эпохой, пытаются отыскать в других временах.
1: Я хотел бы добавить по поводу болевых точек. Ну, по-моему, мы все, конечно, очень субъективны в выделении этих болевых точек. Одна касается, ну, вот так получилось, той области, которой я сам занимаюсь. Сегодня на Западе она получила... обозначение в виде такой аббревиатуры STS – Science and Technology Studies. Это некоторая новая область исследований, которая делает акцент прежде всего на взаимоотношения науки, техники и общества, и культуры. А в рамках этих исследований показывается, что наука и техника не могут быть поняты сами по себе, изнутри. Они должны быть поняты... как определенные социальные институты в определенном историческом контексте. Это кажется очевидно. Но посмотрите, кто в нашей стране этим занимается. У нас, к сожалению, почти нет социологии науки.
2: Да.
1: У нас очень мало представлена история науки.
2: Да.
1: Науковедение провозглашено, но развивается очень слабо. Институциализация этих областей находится, извините меня, на очень низком уровне. И из этого вытекает то, что мы просто не знаем, что такое наука. Не в том смысле, что мы не знаем, чем мы занимаемся. Каждый ученый знает, что такое его дисциплина, но он знает ее только изнутри. Он не очень понимает, и вообще-то говоря, почти не понимает, что такое наука как институт. И этот вопрос наиболее остро встает тогда, когда возникает необходимость что-то делать с этим, с институтом. Как-то его изменять, реформировать. А это делать приходится.
2: Я хотел бы вернуться к той науке, которой сам занимаюсь. Совершенно неожиданный поворот в нашей беседе. Беседа идет о том, куда мы плывем. Так вот, интересно. Есть в естественных науках, оно пришло с синергетикой, но как-то само по себе это понятие живет. Это понятие активных сред. Как правило, мы имеем дело с пассивными средами, когда сигнал или возмущение распространяется от какого-то источника. Когда я говорю, звук идет из моей гортани. Это воздух – пассивная среда. Или Останкинская башня, которая светит сигналами в наши телевизоры. Это тоже вакуум или воздух – пассивная среда. Мы же состоим из активных сред, когда в каждой точки пространства происходит процесс, который поддерживает следующую точку пространства в этом же процессе и так далее. Системы бывают неоднородными. И поведение таких коллективных систем совершенно иное, нежели командное поведение. Вот биологические биоценозы – это активные среды. Причем иерархические. И медведь никогда не командует нижней системой, муравейником. Вот хотя он в лесу главный. Вот. И получается, что вот эта сложная система сопряженных активных сред становится устойчивой с какого-то случая. Так вот, я думаю, что один из слоев самоорганизующихся, вот это и есть самоорганизующаяся наука. И без связи вот в этой науке, то, о чем вы сказали, без системы науки и знания, но от управления, не насильного, а внутреннего управления законами развития науки, ничего не получается. Вот сейчас мы переходим на новый уровень.
4: Ну, конечно, с этим следует согласиться. Но когда я упоминал о исследованиях науки и технологии, то я как раз имел в виду, что отныне наука рассматривается не применительно к каким-то не относящимся к ней общественным и культурным условиям. Они не чужды науке. Вот о чем речь идет. Взаимодействие и активное взаимодействие социальности и культуры с одной стороны и научного сообщества с другой – это и есть вот та самая активная среда, о которой вы говорите. Здесь нельзя выделить, скажем, агента и объект.
2: Согласен, потому что это автокатализ. Одно поддерживает другое, другое снова. Так вот, мне вот кажется, что вот идея вот этой активной среды, где связаны все вот элементы вот и по пространству, и по времени, то это как раз есть, допустим, это миграция языков. Это миграция инфекций, может быть, да, вот эта волна гриппа, допустим, идет. Но это и миграция языков, миграция культур. И сейчас, вот мне кажется, необычайно было бы интересно объединить вот эти понятия, которые знают биологи, которые знают физхимики в своих. И вот миграционные проблемы, миграции населения, мне кажется, это еще и глубокая научная проблема. Не только социальная, а...
4: Что вы задаете? Я удивляюсь тому, что вы затронули тему, которая, на мой взгляд, в высшей степени актуальна и которую я как раз собирался говорить. Вы затронули тему миграции, но в таком традиционном, я бы сказал, ключе. А миграция есть очень мощная философская и культурная метафора. И я бы сказал, что без понимания миграционной природы человека вообще очень трудно объяснить, каким образом человек способен выйти из своей не только экологической, но обычной повседневной, рутинной ниши и сделать что-то такое, что он совершенно не обязан делать с одной стороны, с другой стороны не может.
2: Не может не сделать.
4: Не может, а с третьей стороны не может не сделать. Понимаете? То есть вот то самое открытие, которое совершенно неожиданно возникает якобы ниоткуда, но вместе с тем существенным образом обусловлено тем, что человек обречен периодически что-то открывать.
0: Надеемся, что не напугали зрителя латынью в предыдущей части. И рискнем привести полный текст знаменитого изречения. Navigare necesse est, плавать по морю необходимо, органично присоединилась, сплетаясь с ней еще одна фраза, вполне под стать первой. Vivere non est necesse, жить нет необходимости. Вдумайтесь, пессимистически упадническая сама по себе, граничащая с нытьем типа «жить надоело», но вместе они настолько усиливают друг друга, настолько заряжают мудростью, что становится понятным, почему они, пройдя через века и тысячелетия, утратили принадлежность к определенному времени. Кажется, они звучали всегда одинаково. Не так это, конечно. Прежде чем стать прописной истиной, необходимость плавать по морю вопреки опасности для жизни долго была выражением мужества, граничащего с дерзостью. Гумилевские капитаны иглой на потрепанной карте отмечали свой дерзостный путь. Мифический Икар отправился к Солнцу на крыльях, изготовленных из явно неподходящего для этой миссии материала. Знаменитый академик Рэм Хохлов погиб при штурме горной вершины, отказавшись от возможной эвакуации в пользу того, кто, как ему казалось, больше нуждался в ней. Так что же, «vivere non est necesse» – «жить нет необходимости». Полная чушь. На подвиги, в том числе и те, что заканчивались трагически, разные люди далеких друг от друга эпох шли ради самосовершенствования. Но это во вторую очередь. В первую – человечество. Вернее, чем совершенней будешь лично ты, тем лучезарней станет все человечество, ибо ты – его часть. И недаром Джон Донн утверждал: «Никогда не спрашивай, по кому звонит колокол, он звонит и по тебе». И, может быть, в этом самое главное – плавать по морю необходимо. Причем не надо забывать, что кроме географических морей есть масса других. Здесь и житейское море, и море проблем нравственных, этических, и, конечно же, нельзя не упомянуть неисчислимость морей научных проблем. Их роль особенная. Они впрямую или вскользь, но обязательно касаются прочих других морей. И плавать по ним особенно необходимо. Зачастую не раздумывая, есть или нет необходимость твоей собственной жизни.
2: Где вы ждете прорыва?
4: Это вопрос, ну, какой-то, я бы сказал...
2: Провокационный.
4: Не то чтобы провокационный. Дело в том, что прорыва нельзя ждать. Его можно ждать где угодно, понимаете? Вот нам говорят, есть приоритетные направления развития науки. Что это означает? Что в этих приоритетных направлениях ожидаются прорывы.
2: На самом деле, все
4: Но это звучит несколько парадоксально. Если бы мы знали, что там будут прорывы, ну так и нет проблем.
2: Направления, это,
4: мы
2: на самом
4: бы обеспечили
2: деле...
4: их.
2: Приоритетные направления – это те направления, которые быстро развиваются. Они просто
4: линии... А что такое быстро развиваться?
2: Ну, пожалуйста.
4: Это и значит прорывным образом развиваться?
2: Они уже развиваются. Просто это линейная экстраполяция того, что происходит.
4: Не совсем. Не совсем.
3: Нет, я думаю, приоритетные направления – это то, куда больше денег дают.
2: Ну, это само как следствие. Это само
3: мне
2: цикл.
3: Кажется,
2: больше
3: просто дадут, все остальное,
2: больше дают
3: все остальное следствие.
2: И все-таки где мы ждем прорывов?
4: Ну, предполагается...
2: Куда мы плывем по морю?
4: Не знаю. Я не сказал бы, что можно сейчас предсказать, а в особенности я на это, ну, в общем, никогда не подпишусь, на то, чтобы предсказывать, где будут прорывы в науке. Мы можем только говорить о том, что сами ученые обещают. Ну вот, например, сейчас много сил бросается на то, чтобы исследовать человеческий мозг. И якобы предполагается, что вот еще чуть-чуть, и мы разгадаем загадку сознания. Ну вот мне пришлось, по-моему, года 2 или 3 тому назад присутствовать на общем собрании Академии наук, где выступал один известный ученый, сожалею, что не помню его фамилию, который занимался исследованием мозга с точки зрения... электрохимических взаимодействий. Да. Он сказал буквально такую фразу: мы практически поняли всю механику, которая управляет мозгом. И у нас есть еще, конечно, что здесь сделать. Но, в общем, в обозримом будущем мы до конца поймем, как работает мозг. После этого он сделал паузу и сказал завершающую фразу. Но если вы думаете, что мы хотя бы вот настолько... тем самым приблизимся к разгадке тайны сознания, то вы заблуждаетесь.
2: Эту историю рассказывают в нескольких вариантах. В европейском, в русском, про профессора Хвольсена, профессора физики, когда к нему это были где-то район 8-9 года, ну, 100 лет назад, 20 века, к нему привели 16-летнего юношу, и сказали, что вот он хочет стать физиком. Похвально сказал профессор Хвольсен. Говорит, похвально, говорит, вы будете, наверное, хорошим профессором, но физика уже завершена как наука. Ну, уже есть механика, есть термодинамика, есть оптика. Но если добавить, уже в разговоре не было, что уже была завершена классическая биология, классическая химия, таблица Менделеевская. Все было, значит, ну вот там ерунда осталась, там с красным смещением немножко, там какие-то эффекты, ну это несколько лет. Мы сейчас совершенно в такой же ситуации, когда рывок был в науках совершенно неожиданно, но в принципе было уже ясно, где будут прорывы. И сейчас, мне кажется, прорывы будут несколько в фундаментальной биологии, не применениях, мы почти все исчерпали. Будет в энергетике совершенно новый прорыв. Почему он будет? Я скажу. Потому что то, что ведь можно было получать энергию из разваливания тяжелых атомов. Ну, уран разваливается, плутоний разваливается, выделяется энергия. Можно синтезировать легкие водороды, там соединять с чем-то еще. И, в принципе, это тоже будет соединение, тоже даст энергию. Но на этом уровне, в принципе, мы исчерпали возможность. Не то, что сделать, эффективность этих возможностей. Мы сейчас коснулись в элементарной физике, элементарных частиц куда более высоких уровней энергии. Это и придет. От этого будут новые космические двигатели, от этого будет совершенно другая вот экономика, такая железная, вот техническая. Что будет с мыслительной сферой, я не знаю.
0: Иисус Христос говорил: «Нам уготованы неисчислимые обманы». Получив их в полном объеме, мир принял обманы с удовольствием младенца, одаренного сладостями.
2: А вот теперь у меня есть самый главный вопрос, который я вот ждал для нашей беседы. В какой мере рациональные бывают поступки тех, кто хочет плыть по морю, и в какой мере они вот романтические? Вот как вы думаете? Оксана Ивановна.
3: Трудно сказать, но вы знаете, коллеги, как-то грустно я вот слышала ваш разговор, да, где ждать прорыв, почему-то никто не ждет его в гуманитарных науках.
2: А так мы от вас ждем.
3: Потому что крест, что ли, поставлен на нас, бедных гуманитариев?
5: Чуть об этом надо сказать, я тоже еще скажу.
2: Ну, понимаете,
3: в чем дело? Вот мне кажется, очень многие беды у нас происходят, потому что мы ждем квантовых компьютеров, новых источников энергии, там еще чего-то, там нейтрино мы ждем, да, нанотехнологии все ждем, но никому не нужна история, никому не нужна филология,
2: ну
3: да.
2: Что?
3: Нет, ну просто вот разговор пошел, где мы ждем прорыв. Вот здесь мы прорывов не ждем.
2: Почему?
3: Ну, я не знаю, так разговоры.
2: Это говорили два ваших коллеги.
3: Да.
2: А вы скажите, где будет?
3: Нет, я не знаю, где он будет. Да?
2: Ну, что интересно?
3: Я не знаю, где будет прорыв. Да? Я не пророк, я не знаю. Но, как сказать, любое, опять-таки, не халтурное гуманитарное сочинение – это и есть прорыв. Другой вопрос, что, вот опять-таки, переходя к рациональному и рациональному, да, понятно, что если там будет квантовый компьютер, он будет нужен всем, да? А если историк напишет книгу, если историк что-то осмыслит, да, если филолог что-то осмыслит, да, то это нельзя внедрить, да, нельзя потрогать, нельзя.
2: Да как нельзя? В одной из передач мы беседовали о русском космизме. В другой передаче мы говорили тоже о таких же вещах, которые определяют вообще сознание, ну, по крайней мере, больших групп человечества, а от этого сознания зависит фронтальное его движение, фронтьерство все вот это вот. Конечно же, очень влияет.
3: А, ну, конечно, влияет, но... Вот общество наше, опять-таки, на мой скромный взгляд, да, оно очень технически ориентированное, но это факт, да. И поэтому это видно прекрасно на вот нашем родном моем гуманитарном университете РГГУ, да, который то признавали неэффективным, то гоняли, то денег не давали, сейчас эффективный. Идут какие-то вот игры, да. А все почему, да? Вот тоже министр Ливанов, вот я прослышала там год назад, два года назад, высказался о том, что гуманитарные науки вообще непонятно, они зачем нужны.
2: Но это ему.
3: Да. Но это, опять-таки, отражает настроение в обществе, да, он не сам это придумал, это очень многие люди так думают, да, там, если не изобретут квантовый компьютер, то будет плохо человечеству, а если историк не напишет свою дурацкую книжку, то никто не умрет ведь от этого, да. Если изобретут новые источники энергии, вот будет прорыв. А если филолог не проанализирует 25-й раз Евгения Онегина, ну и черт с ним, кому оно надо, и почитаем то, что есть. Да? Но ведь вот есть такая точка зрения. А мне-то кажется, да, что это ведет к очень сильной деградации даже не вот этих сред, да, о которых вы говорите, а просто общества. Да? Потому что, соответственно, это что значит вот в практической нашей жизни? Финансирование, все это по остаточному принципу, да? Книги там никому не нужны. И это я не знаю, да, что здесь первично, курица или яйцо, там, это позиция там властей или позиция общества, и кто на кого здесь влияет, это тоже надо исследовать. Да? Но, тем не менее, вот такая тенденция, она ясна. И гуманитарии, да, они вот, их очень мало осталось, вот истинных ученых, которые вот, ну, историков, да, вот настоящих, не конъюнктурных. Есть историки, которые получают там заказ, и вот они и делают, да, и все вот замечательно. Вот,
2: но это рыночная, да, история.
3: И таких валом издаются, переиздаются миллионы, ну, в любом книжном магазине. Так, да, как и писатели есть, которые вот пишут на заказ, и миллион таких книжек. Это не люди науки. Но наука, вот гуманитарная, как таковая, да, она все это вот в остаток.
2: Никогда, да? Не
3: никто
2: будет,
3: не ждет прорыва.
2: Никогда не будет отдельно гуманитарной науки и естественных наук, если они не будут взаимно, ну, общаться и взаимно помогать, нет, друг другу.
3: Конечно,
2: вспомните,
3: безусловно.
2: Вспомните эти самые салоны, ну, мы их, конечно, не помним, но вспомните об этих салонах, когда действительно все были общения, что все были вместе. Там были и художники, и ученые, и музыканты.
5: Это была коммуникационная площадка.
2: Вот, понимаете? Вот, прошу, пожалуйста, да. Вот теперь поплыли.
5: Ну, вот, понимаете, я бы хотел присоединиться к тем гуманитариям, которые отстаивают важность своих исследований. С этим, на мой взгляд, спорить не нужно. Дело в том, что в 30-е годы ректором Гарварда стал известный химик Джеймс Конант, который, вообще говоря, был человеком уникальным. Много сделал для того, чтобы принципиально изменить университетское образование в Америке, а затем, как уже комиссар и посол в послевоенной Германии, многое сделал для того, чтобы и восстановить немецкую науку и образование. Так вот, что он сделал в Гарварде? Он начал читать лекции по истории науки, объясняя естественникам,
2: великолепно,
5: что наука – это не просто работа в лаборатории, а это коллективная деятельность в сообществе, во взаимодействии с обществом, более широким социальным и культурным контекстом. И он, более того, еще организовал целую серию под названием, как же она называлась-то, «Энциклопедия единой науки». Она издавалась с 1938 по 1967, по-моему, годы в Америке, и там опубликовались все философы и ученые, которые переехали из Европы в Америку. 19 томов. Книги были посвящены как раз пониманию науки, так сказать, философами, учеными, историками и так далее. И это все внесло очень существенный вклад в то, что мы сегодня имеем.
2: Да.
5: Там развивается вот эта СТС в первую очередь. К сожалению, не у нас.
2: Да.
5: Понимаете?
2: Хотя по духу как
5: быть.
2: Раз это очень наше...
5: А дело-то в том, что в довоенные годы у нас все это было. Но этому не дали хода. Понимаете?
3: Да.
5: Вот и все. Да. А кто такой Борис Гессен? Это был великий ученый и философ, но, извините меня, так сказать, сгинул в застенках.
0: Миф любого времени трагичен. Миф не может быть оптимистичным. Так устроен мир. Так устроен человек. К оптимизму его побуждает только боль и только поражение. Но боль и поражение лишь в извечной битве за волю и свет.
2: Есть ли место романтическим устремлениям? Я имею в виду в науке.
5: Ну, женщине здесь первое слово, я считаю.
3: Ну,
2: ни зачем. Ну, все, конечно, все время ссылаются на известного математика, я не хочу сейчас, на Перельмана ссылают, что вот человек так, ну, он специфический человек, не об этом речь. Вот, а вот среди совершенно нормальной ребятни, вот мы с вами преподаем, все ведем где-то занятия, все видим этих 20-летних ребят. Что происходит?
3: Ну, я вижу, что, ну, говорят, что студенту это все не надо, что студент не хочет нынешний учиться, а хочет только зарабатывать деньги там и так далее, и так далее, и так далее. Ну, такие, нередкость такие моменты. Но я вижу, что вот процент людей, которые, даже на журфаке, которые вообще готовят практиков, журналистов мы готовим, да, но все равно процент людей, которые хотят заниматься наукой, идут потом в аспирантуру, вот сейчас в магистратуру, он не падает по сравнению там, с 90-ми годами, даже с 80-ми годами.
2: Генетически у нас это есть.
3: Да, это есть. Понятно, что люди, которые идут сейчас в аспирантуру, на стипендию, сколько там, я не знаю, у них 2000, да, понимают, что...
5: У нас полторы.
3: Ну, полторы, я просто не знаю, сколько сейчас. Не будут на это жить и будут работать все равно, и будут пытаться себя содержать. И зачем вообще это им все это надо, да? Но, тем не менее, им это надо. И они идут, и они защищаются, и они пытаются писать, издавать книги, да? Вот зачем им это надо? Понимаете, романтика, не знаю.
2: Время другое. Не деньги решают. Наша стипендия, когда я учился в 50-е годы, 30 рублей стипендия первокурсника, на нее на рубль в день можно было жить. То есть, но это житье то еще, конечно, было, но все равно можно было жить. Вот в принципе, и сейчас можно на еду заработать. Изменилось общество. И все равно, потеряли ли мы романтизм науки? Вот все
3: да
2: равно.
3: Нет, конечно, почему потеряли? Даже дело не в еде, да, понятно, что гуманитарий, работающий там в ВУЗе или тем более в каком-нибудь институте истории, да, или там в каком-нибудь, не знаю, Пушкинском доме, получает заведомо меньше, чем там менеджер какой-нибудь. Да, это заведомо понятно, что вопрос не денег.
2: Илья Теодорович, а вы?
5: Пол Дирак, известный физик, как-то сказал, что критерием совершенства физической теории является красота. Угу. Конечно, сравнивая какие-то времена, люди вообще склонны говорить о том, что сегодняшняя молодежь никуда не годится.
2: Ну, кстати, из нас никто этого не сказал.
5: Ну, это часто бывает.
3: Ну,
5: я могу привести разговор одного из своих сотрудников, который он потом пересказал всем нам, со своими коллегами, когда они встретились на посиделках одноклассников. Один его одноклассник сообщил, что он бросил свою работу, ушел с работы, потому что ему стали платить, и что его зарплату снизили. И теперь он получает меньше 300 тысяч в месяц.
2: Как он живет?
5: А?
2: Как он выживает?
5: Он сказал, что он на это не подпишется. Значит, он будет настоящую работу себе искать. Вот. А мой сотрудник рассказал о том, что он получает зарплату в Институте философии, получает гранты. Ну и, в общем, зарабатывает, конечно, значительно меньше. На что... все как-то удивились, так вежливо сказали, ну, ладно, в общем, если тебе это нравится. А он сказал мне потом, а зачем мне такая жизнь, которая, ну, что называется, ни уму, ни сердцу. Вот он суетится за свои 300 тысяч. А что он такого сделал? Он ничего не создал. А я, по крайней мере, пишу статьи, книги, я занимаюсь любимым делом, и мне это нравится. Даже если я меньше зарабатываю. Меня это вполне устраивает.
2: Илья Теодорович, знаете, что я говорю студентам? Вернее, даже старшим школьникам, которые к нам приходят, и младшим студентам. Я говорю такую вещь. В науке вы можете придумать мысль, которой до вас не было во Вселенной. В риэлторстве вы этого не можете сделать.
0: Почему-то историю цивилизации пишут, используя в качестве реперных точек войны. Будто бы только и делало человечество, что непрестанно конфликтовало в смертельных схватках, уничтожая себе подобных. Оно не без этого, конечно. Прямо скажем, к стыду. И вряд ли стоит умалчивать о позорных эпизодах истории. Только вот правильно ли, когда любой школьник называет без труда десятки полководцев, а вот великих ученых, путешественников, исследователей ручаемся гораздо меньше. Да тут еще услужливо подсовывают гаденькую теорию, что войны в основном развивали человеческую цивилизацию. Технологии новые стимулировали. Оно не без этого, конечно. Но хоть кадры кинохроники есть, естественно, только с прошлого века, этого вполне достаточно. Вглядитесь в рушащиеся здания, мосты, в гибель людей в атаках на пулеметы. Подвиги ли запечатлела хроника? Кто знает. Но и это, без сомнения, не те, о которых скажешь. Плавать по морю необходимо. А историю творили великие географические открытия, Коперниканская революция и им подобные величайшие события. В основе новых технологий озарения ученых, изобретателей. Ими славна каждая эпоха, век, десятилетие. И не преданы они, но как-то в тени так называемых великих воинов. А жаль. Впрочем, будем надеяться, что хоть и медленно, но ход времен расставит все по своим местам. Как и кого вела судьбы рука, расскажут правнуки весьма велеречиво. Но Гней Помпей впечатал мысль в века: не рассуждать, а плыть необходимо. С земных тропинок в звездный океан, сквозь все соблазны, тернии, сомнения, нас вывел фраз подобных караван: давайте их беречь от искажения. Мы на краю звездного океана.
5: Конечно, понимаете, когда вы говорите о море, то мы сразу же вспоминаем о эпохе великих географических открытий, о путешествии Колумба, например. Это благодатная тема, о которой много написано. И я в этой связи хотел бы вспомнить мысль Альфреда Норта Уайтхеда, замечательного английского ученого и философа, который сказал примерно следующее – что в основе физических открытий лежит тихое приключение мысли. Сами по себе открытия кажутся неожиданными, но им предшествует, им сопутствует очень серьезная работа человека, ума его. Тот же самый Колумб, который, казалось бы, вот бросил вызов стихии, отважился плыть через Атлантику, толком не зная, куда и, собственно говоря, зачем. В действительности читал источники, которые были ему доступны в то время. Он изучал Библию, Сенеку, общался с итальянским ученым Паоло Тосканелли. От этого общения осталось пара писем всего, потому что тогда еще не было книгопечатания. Но он был снабжен таблицей так называемых эфемерид, которая как-то ему помогала ориентироваться в море. В общем, кстати говоря, сам Колумб изготавливал карты. Он был образованный человек. В этом смысле я бы сказал, что он предпринял серьезные исследования.
2: Да, конечно.
5: Перед тем, как плыть. И более того, это исследование было сопровождено еще социально-гуманитарной экспертизой, так называемая комиссия Талаверы, которую организовал там вот этот, вот, так сказать, будущий инквизитор, известный по поручению испанской королевской четы, проверила гипотезы Колумба и пришла к неутешительному мнению о том, что плыть ни в коем случае не стоит, потому что он недооценивает дистанцию. Вообще Колумб ее оценил в 3000 километров. Понимаете? То есть от Лиссабона до
2: Индии.
5: Ну, до Индии.
2: Ну, понятно.
5: То есть, что имеется в виду? Америки-то ведь не было, никто же не знал, что она есть. То есть, надо пересечь, вообще говоря, всю Атлантику, мимо Америки. 3000 километров, они говорят, ну, это невозможно. Это же абсурд. Ну, тем более, что, вообще-то говоря, для грамотных людей диаметры окружной Земли были известны уже со времен...
2: Да, почти античности.
5: Да, не просто, а именно античности. Там было несколько теорий на этот счет. Там Аристотель там, и другие. Птолемей. Они все были разные. Некоторые были очень близки к действительности. Так вот, так или иначе... Он поплыл, несмотря на то, что все рациональные аргументы, которые могли предъявить ему знающие люди того времени, ученые люди того времени, не такие, как он, да, книготорговец, там, мореплаватель и так далее, были против. В этом смысле, ну, конечно, он авантюрист. Конечно же, он пошел навстречу приключению. Это ясно. У него были мотивы, а мотивы такие. Святой Колумба, от которого берет начало его фамилия, это известный ирландский святой, путешественник. А кто такой Христофор? Да? Имя от которого, святой Христофор, имя от которого получил Колумб. Это тот самый, так сказать, тот самый здоровенный мужик, который перенес младенца Христа через море. Понимаете? И когда он был поражен...
2: Это естественный поступок ему был.
5: Да, был поражен его тяжестью, и младенец ему ответил, а ты не удивляйся, ты нес на себе весь мир. Значит, так вот, Христофор понял, что... И Христофор Колумб понял, что его задача нести Христа через море. Понимаете? Вот что было его стимулом в первую очередь. Неудивительно, потому что все, вообще говоря, великие географические открытия были продолжением крестовых походов.
0: Поиск истины бесперспективен, но абсолютно необходим. Ведь по-настоящему прекрасен только зов недостижимого.
2: Коллеги, наша передача подходит к концу. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям, нашим молодым зрителям и немолодым?
3: Ну, я бы хотела пожелать, кто о чем, а я все о своем, да, о лириках. Я бы хотела пожелать, прежде всего, обращать внимание на достижения гуманитарных наук. Потому что без этого, мне кажется, трудно сформироваться и как ученому, и человеку, и кому угодно. И, конечно, побольше дерзать и плыть по морю, и помнить, что любая наука – это дерзновение мысли, это желание познать то, что не было до тебя поздно.
2: И пусть новый Борис Слуцкий напишет что-то лирики в почете, что-то физики в законе.
5: Ну, а я бы хотел сказать, что нашим молодым коллегам надо помнить о том, что социальные и гуманитарные науки, конечно же, поддерживают общую культуру нынешнего общества. Это одна сторона вопроса. Но вместе с тем, осмысленное, разумное социальное действие невозможно без того, чтобы сделать выводы как раз из социально-гуманитарных исследований. Любые социальные действия, любые реформы невозможно без того, чтобы под этим лежало социально-гуманитарное исследование.
2: А я думаю, вот что мы не успеем заметить, как вновь обретет единство и гуманитарные, и естественные науки. Вот такая тенденция, по-моему, сейчас есть.
3: Дай Бог.
2: Потому что неудовлетворение каждого крыла вот науки как части культуры, неудовлетворенность есть в ученом мире. Потому что ученый мир хочет вот то, что вы говорили, необходимости перемен в научном мире. Научный мир это чувствует. И у меня такое ощущение, что то, что началось движение в отдельных науках, то есть их фрагменты стали соединяться, перекрестие наук не просто исследование на стыке наук, а просто идейно стали объединяться очень многие науки.
5: Ну, тема междисциплинарности была нами не затронута, а это, конечно, ключевое, вообще ключевое понятие для современной науки. Это ясно. И вообще надо говорить об особом типе, не классическом типе междисциплинарности, который свойственен современности. Это совсем другое. Не то, что было раньше. Это не просто, так сказать, заимствование друг у друга. Это не просто развитие под зонтиком какой-то ведущей науки. Это совсем другие процессы. Абсолютно. Биологические, взаимообмена там, и так далее. Ну, так сказать, и философия, кстати, там играет совершенно особую роль.
2: И поэтому, уже обращаясь к нашим зрителям, я хочу сказать, история ждет образованных людей. Мы тоже ждем образованных людей там, где мы учим, в университетах, в институтах, здесь, на телевидении. Мы желаем всем нашим зрителям здоровья, успехов и счастья в жизни. Всего доброго.
5: Спасибо.
3: До свидания.
2: Спасибо.
5: До свидания.

0: удивительная роль вполне себе Европе в Бородинском сражении.
1: Объявление, друзья, благодарю всех, кто продолжает смотреть нас. У кого какое время сейчас? Я надеюсь, что по всей России. Кстати, давайте-ка мы немножечко поспамим в чатике. Напишите, откуда вы смотрите. Будет очень интересно. Ну и спасибо всем, кто нас поддерживает. Напомню, нас можно поддерживать разным способом. Самый простой из них – просто поставить лайк данному видео и подписаться после этого на канал. А еще нажать на колокольчик и выбрать пункт меню «Все», чтобы не пропустить дальнейшие наши видео. Ну и если вы смотрите нас из другой страны, не из России, то у вас есть возможность нас поддержать при помощи Patreon. А если внутри страны, то у нас есть, например, sponsor.ru, где мы регулярно выкладываем какие-то эксклюзивы совсем недавно. Вчера, например, появился материал, как мы спускались, ну, от первого лица в Красную пирамиду. Был очень тяжелый спуск. Саша не даст соврать, он тоже в кадре мелькает. Было очень круто, посмотрите на его бонострадательный вид. Было примерно так.
2: Я не страдаю, а я помню, что там, во-первых, я башкой стукнулся, потому что там где-то высота метр этого парохода, ширина метр.
1: Да-да-да.
2: Идет это там, я не помню, сколько метров, вот по таким углом. А во-вторых, там, конечно, ноги к концу немножко начинают отказывать.
1: Ну вот я чуть-чуть выше Александра и Георгия, с которыми мы туда спускались, и мне было гораздо более неудобно, потому что я просто нагибался, и у меня ноги умерли чуть-чуть раньше, чем у них. То есть совершенно жутко. Но, в общем-то, вы можете на это посмотреть, если вы не клаустрофоб. Вот. На спонсор.ру, на лаборатории и на Патреоне все это уже есть, можно посмотреть. Спасибо вам, друзья, что поддерживаете нас там. И, конечно же, спасибо, что поддерживаете антропогенез. Александр тоже немножечко скажет про то, где можно поддержать.
2: Да, значит, во-первых, да, я хочу еще сказать, что нас ждет завтра, что нас завтра на канале Лаборатории научных видео выходят дебаты, которые были на форуме «Ученые против мифов» на последнем, по поводу великого вымирания, которое сейчас то ли происходит, то ли вот-вот начнется, то ли не происходит. А в дебатах участвовали Владимир Фридман, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии и биологических инвазий и охраны природы, кафедры высших растений, биофака МГУ. И Ярослав Попов, наш тоже большой друг, палеонтолог из Дарвиновского музея. И дебаты были такие жесткие, я бы сказал, нелицеприятные. Советую посмотреть. Вот. Даже я бы не назвал это дебатами в полной мере, но, в общем, интересно. А в пятницу на нашем канале будет опубликовано антропогенезия, я имею в виду, потому что это все, конечно, наши каналы, вот, с Виталиком. На антропогенезе будет мастер-класс Ивана Семьяна «Пробиваем доспехи из рога лося разными наконечниками. Кость, кремень, бронза». Это тоже было такое клевое мероприятие, красиво снято, интересно по фактуре. Советую посмотреть в пятницу на антропогенезе. Ну и, соответственно, это все появится и в Телеграме, и в Дзене, и даже на Рутубе, страшно сказать. Так что, друзья, смотрите нас везде. Поддерживайте нас на спонсор.ру, если вы в России. Поддерживайте нас на Патреоне, если вы не в России. И лаборатория научных видео, конечно, тоже нуждается в вашей поддержке.
1: Спасибо, Саш. Продолжим. И с учетом того, как сколько сейчас времени, Миш, намекаю, давай емко и
3: кратенько. Плюс-минус, да, я понял.
1: Ну, плюс-минус так, да, но у тебя так вряд ли получится, поэтому как пойдет. Елена Максимова, спасибо за поддержку. Спасибо, Михаил, думаю, вы не раз отвечали на такой вопрос. Но мне интересно, по-вашему, почему история в школе ограничивается историей европейских стран, а история Востока сводится только к древнему периоду и немного упоминается арабский халифат?
3: Тут, как я уже сказал, когда человеку преподают историю в школе, его главная задача – понять, каково место его страны в истории мира и каково его место личное в истории страны. И, соответственно, на это только и хватает времени. А учитывая, что школьнику еще нужно выучить химию, физику и какую-нибудь там биологию, вот, времени мало, то на что успевают, на то время и тратят. Вот. Ну и плюс, опять же говорю, что главная задача истории в школе – не познание мира. Вот. А почему мы говорим про Европу? Просто потому, что нам это ближе. Нам, грубо говоря, для понимания мира очень мало нужно знать о государствах Индонезии, Нусантары, какие там сложные между ними экономические взаимоотношения.

0: происходили. На нас это мало влияет. Вот. Нам рассказывают только то, что нас касается.
1: Спасибо. И Александру скажем спасибо за донат. И продолжаем с вопросом Артема Корнова. Также спасибо за поддержку. Михаил, в советской исторической науке было принято ссылаться на работы Маркса и Ленина. Историки делали это для галочки или отсылки в работах о палеолите. Древнем Риме были оправданы?
0: Есть у нас целый цикл программ с Скорпюком по поводу вот этой истории, как там на самом деле все было устроено и почему ссылались, и когда ссылались по делу, когда не по делу, по-разному, скажем так. Но когда ссылались условно на Маркса, например, и там в большей степени даже на Энгельса, в некотором смысле это не просто ритуал, хотя это в большой степени ритуал, и во многих работах это действительно просто нужно было, что называется, для галочки отметиться. Вот. Но условно, когда мы говорим про того же Маркса с Энгельсом, это же большие теоретики, которые впервые в истории мировой науки вообще, в принципе, посмотрели на историю человечества, как на историю экономики, как на развитие экономических отношений, как на развитие социальных отношений. И в этом смысле, естественно, конечно, ссылки на Энгельса, на Маркса – это не просто для галочки. Это действительно важные работы, которые нужно было учитывать. И те, скажем так, теории, методологию, которую нужно было применять в этот момент. Да и сейчас тоже нужно применять.
1: Вопрос, который вытек из двух предыдущих, по сути. Дорф Труи, я также спасибо огромное за поддержку. В чате на YouTube назрела такая тема обсуждения. Как вы считаете, школьный курс истории – это про науку или скорее про, простите, идеологию? Как бы вы его изменили? Спасибо за ваш труд.
0: Спасибо за то, что цените. Я думаю, что школьный курс истории – это все-таки в большей степени про идеологию и в меньшей степени про науку. Хотя, естественно, конечно, и научное понимание мира там есть. Вот. Но я бы его изменил таким образом. Я бы больше рассказывал о методологии познания истории и о том, какие и как источники для какого периода, как анализируются историками, и больше рассказывал о том, откуда мы понимаем, ну, откуда мы черпаем знания, и самое главное, за счет чего меняется наш взгляд на историю. Потому что очень часто же все говорят о том, что историю ее только постоянно переписывают, вот, и все. Хотя на самом деле история за последние 200 лет как-то взгляд на мировую историю поменялся гораздо меньше в истории, чем в физике в той же самой. На историю Вселенной.
1: Спасибо огромное. Друзья, больше 2 часов в эфире находимся. Пора, так сказать, честь знать. Вот. А мы ее знаем, поэтому прощаемся с вами и благодарим вас за то, что вы все это время провели с нами. Огромное спасибо Мише за ответы на вопросы. Саше, как всегда, за искрометное ведение. Ну и Гоше, Марише, Ксюше за регулярную поддержку за кадром, которую вы не видите, а она есть. Вот. Друзья, спасибо огромное. Вы тоже можете попрощаться.
0: Спасибо вам огромное. Всегда рад быть в вашей компании. Считаю, что прекрасен наш союз, и его надо дальше поддерживать. Я думаю, что если бы не было антропогенеза, если бы не было лаборатории научных видео, жизнь в России была бы гораздо более скудной, скажем так, с точки зрения научпопа.
1: Спасибо большое. Все, Саш, пока-пока.
0: Пока.
1: Всем счастливо.

Привет, дорогие ребята! Здравствуйте, взрослые, которые тоже к нам присоединились. Очень рад очередной нашей воскресной встрече. Ну, пока будем придерживаться этого графика. Наверное, всем удобно, да? А вот сегодняшнюю встречу мы назвали «Кухня Робинзона». Ну, на самом деле, не я это название придумал. Это название книжки, очень хорошей книжки. Я вам сейчас, ребята, даже ее покажу. Написала эту книжку Наталья Георгиевна Замятина. Наталья Георгиевна – чудесный совершенно человек, я с ней знаком хорошо. Она работает в секретном ботаническом саду. Ребят, бывают такие секретные ботанические сады. Это ботанический сад лекарственных растений. Он принадлежит Сеченовской медицинской академии. Находится он, в общем-то, почти в центре города, на Красной Пресне. Причем он скрыт ото всех высоким забором. И мало кто знает, что там вообще есть ботанический сад из местных жителей. Вот Наталья Георгиевна давно меня туда приглашает. Я все никак туда не доеду, к стыду своему. В этом ботаническом саду совершенно удивительный микроклимат. Там, видимо, теплотрассы какие-то проходят под почвой. Поэтому там живут и цветут, и плодоносят удивительные совершенно южные культуры, субтропические. Ну и вот Наталья Георгиевна Замятина, она очень знатный травник. Она специалист по лечебным травам, у нее несколько книг на эту тему, и вот она написала такую вот замечательную книгу «Кухня Робинзона». Здесь, ну вот видите, 200 малоизвестных съедобных растений и 400 рецептов блюд и напитков из них. Ну вот мне Наталья Георгиевна когда-то эту книжку подарила, она нам очень, нашей семье, пригодилась. Ну, я вам буду, в общем-то, оттуда приводить некоторые цитаты и приводить сведения, которые в том числе я подчеркнул из этой книжки Натальи Георгиевны. Но давайте-ка начнем с самого сеньора Робинзона. Да? Раз уж мы отталкиваемся от Робинзона Круза, вы читали, наверное, эту книжку, да? Нет? Ну, кто-то, может быть, смотрел фильм, кто-то смотрел мультфильм, экранизации огромное количество. Ну, давайте все-таки поговорим. Оно того заслуживает, потому что сам роман «Робинзон Крузо», ну, в действительности он, у него длинное название, переводили его по-всякому. Это мы для краткости так будем называть «Приключения Робинзона Крузо». Это роман, который на протяжении не одного столетия лидировал по тиражам и бил все остальные романы. То есть

либо на кордонах заповедников. Ну, в палатке жили, конечно, у костерочка. Но так вот прям выживать-то нам не приходилось. Хотя, конечно, многими дарами природы мы пользовались. Потому что большую часть моих путешествий проходила с удивительными людьми, которые профессионально связаны с природой и у которых было чему в живой природе поучиться. Это были охотники, это были рыбаки, это были инспекторы и научные сотрудники заповедников. В общем, кое-какой опыт накоплен. Я с удовольствием с вами этим опытом буду сегодня делиться. Ну, давайте отталкиваться все-таки от Даниэля Дефо. Итак, Даниэль Дефо, когда он жил? Родился он в 17 веке. Нет, подождите пока, это позорный столб, мы до него дойдем. Да, во-первых, давайте поприветствуем Александра. Сегодня мы с Александром вместе разрулим, с Трунтаевым разруливаем наш эфир, он руководит нашим эфиром. С Александром мы уже поздоровались перед эфиром, теперь вы можете поздороваться. Итак, Даниэль Дефо родился, ну, уже во второй половине 17 века, во времена трех мушкетеров. Это я вас так привязываю, да, чтобы вам по шкале времени удобнее было путешествовать. И когда он написал «Робинзона Крузо», «Робинзон Крузо» вышел в 1719 году, сэру Даниэлю Дефо было уже 60 лет, он был мой ровесник. То есть у него за плечами уже был богатый жизненный опыт, а жизнь его помотала, в общем-то. В свое время он занимался коммерцией, у него была небольшая фабрика, мастерские, он стремился разбогатеть всеми способами, какими только можно. Ну, а разбогатеть было и сейчас, и тогда было нельзя, если ты как-то не встраиваешься в политическую систему государства, в котором ты живешь. И Даниэль Дефо тоже играл в политику, писал очень такие едкие сатирические памфлеты, выступал против там, одних влиятельных групп вместе с другими. Кончилось это плохо. Его сажали в тюрьму, а потом даже его приковали к позорному столбу. Вот покажите этот позорный столб. Ребят, ну что такое позорный столб? Ну, во-первых, постой вот так вот целый день в колодках, да, когда у тебя руки и голова в колодках. А во-вторых, все, кто проходит мимо, они в тебя еще и кинут. Хорошо, если тухлым яблоком или помидором и в лоб попадут. А утереться ты никак не можешь, да? А то могли ведь и камушком по голове, а это больно все-таки. Ну, вот так простоял сэр Даниэль Дефо целый день. Потом его перевели в тюрьму. Вот из тюрьмы, вот там с ним как раз произошел, видимо, когда он стоял во время этой экзекуции, с ним произошел такой душевный переворот. И очень часто с людьми так бывает, что в таких вот экстремальных условиях, такое же было, кстати, с нашим писателем Федором Достоевским, которого тоже приковали к столбу, должны были расстрелять, но в последний момент прискакал глашатай и заменил казнь на ссылку. И вот такие моменты очень часто люди переосмысливают свою жизнь, и очень часто они понимают, что жили они не так, и что главные ценности совсем не те, за которыми они гонялись. И, видимо, это же произошло с Даниэлем Дефо. Ну а дальше его из тюрьмы вытащил очень влиятельный политик. Дело в том, что незадолго до посадки Даниэль Дефо направил ему письмо и предложил ему организовать спецслужбу, такую разведслужбу по экономической разведке. И вот этот влиятельный политик, по-моему, был спикер парламента, он его вытащил из тюрьмы и сказал, ну что ж, давайте, реализуйте. И дальше Даниэль Дефо как раз организовал вот это спецподразделение, то есть он руководил спецслужбой. Надо сказать, ребят, что среди английских писателей очень многие были связаны со спецслужбами, с разведками. Это и Вальтер Скотт, кстати, это и Грэм Грин, это и Герберт Уэллс, который занимал совсем немаленькую должность. Ну, конечно, Ян Флеминг, Джеймс Бонд. Этот список можно было бы продолжать и продолжать. Но вернемся к Даниэлю Дефо. Теперь такая вот история. Робинзона Крузо у нас в России переводили до революции. Он тоже был безумно популярен, но вот ту книжку, которую мы, на которой выросло несколько поколений, я в том числе, да, ее подготовил Корней Чуковский. Корней Чуковский блистательно знал дедушка Чуковский. Помните? Муха, муха, цикатуха. Вот тот самый дедушка Чуковский. Он и подарил советским детям Даниэля Дефо. Но вот тут тоже очень любопытный момент.

Он очень много оттуда выкинул. Добрую треть романа он оттуда убрал по вполне понятным соображениям. Дело в том, что вот для тех, кто только фильм смотрел или мультик, там, конечно, этого всего нет. Дело в том, что по роману Робинзон Крузо был, ну, негодяй. Просто вот негодяй и пройдоха. Он был плантатор, он стремился разбогатеть всеми способами, там и контрабандой занимался, и обманывал людей. И когда вот он оказался на необитаемом острове после кораблекрушения, покажите нам, кстати, следующую картиночку. Вот, видите, это он, Пятница. Он, среди прочего, нашел Библию. И дальше он начинает читать Библию, он переосмысливает свою жизнь. Ну, естественно, это был такой протестантский поворот, да, англиканской церкви. И он понимает, что все не так. И жил он неправильно, и начинает каяться в своих ужасных поступках. А потом, когда появляется Пятница, и дикари, он начинает проповедовать. И всю вот эту вот религиозную составляющую Корней Чуковский, конечно, вычистил. Он оставил только то, как вот он там из зернышка целое поле вырастил, как он коз разводил, как он выживал. И, в общем-то, сам Даниэль Дефо называл свой роман аллегорией. И он говорил о том, что это роман о нравственном возрождении человека через труд. То есть мысль совершенно понятна. Через труд, через познание природы произошло нравственное возрождение Робинзона Крузо как человека. Вот покажите нам, Александр, следующую картиночку. Там есть такой эпизод в романе. Он заболел, Робинзон Крузо. Очень тяжко заболел и почти что уже начал умирать. И тогда он открыл Библию, стал читать, понял, что он должен выжить, заниматься трудом. И вот произошло такое его духовное перерождение. Но, ребята, дело в том, что роман этот Даниэль Дефо не придумал. Был такой реальный случай с шотландским боцманом. Как же его звали, ребята? Как же его звали? Звали, не помню как, а фамилия его была Селькирк. Селькирк, точно вспомнил. И вот этот шотландский боцман, он оказался в похожей ситуации. Он оказался на необитаемом острове, провел там 5 лет и совершенно одичал, превратился в зверя, лишился рассудка. И вот на основании этого документального случая Даниэль Дефо понял, что если у человека будет крепкий нравственный стержень, а неважно, верит он в Бога или не верит, дело не в этом. Дело вот в этом нравственном крепком стержне. То есть человек через труд, через гармонию с природой смог остаться человеком, смог выжить. И, в общем-то, это и есть аллегория, потому что образ Робинзона – это идеальный образ человека в природе. То есть можно рассматривать Робинзона как человечество, а необитаемый остров – это наша планета во Вселенной. Да? Можно и так повернуть дело. После этого романа началось, было очень-очень много таких вот, то, что называется робинзонада. Да? Ну, наверное, самое известное, покажите нам следующую картиночку. Вот это сам Даниэль Дефо, уже в зрелые годы. Начали мы с картинки, где он молодой. И покажите нам следующую, Александр, картиночку. Вот. Эта книжка тоже моего детства. Я ее прочитал за полтора дня на даче летом. Как сейчас помню, было мне лет 10, может быть, 12. Я начал читать, не мог оторваться, Жюль Верна. И на следующий день я ее закончил. Страшно гордился, что прочитал такую книжку. Вы, наверное, ее тоже читали. Если нет, то всем очень советую. Это «Жюль Верн. Таинственный остров». Хотя, ребята, у Жюль Верна очень много неточностей, очень много фактов выдуманных, что касается природы, я имею в виду, да? Потому что Жюль Верн писал вот эти факты о природе, основываясь не на своих наблюдениях. Он не был натуралистом, не был ученым, а на том, что писали газеты в то время. А тогда желтая пресса была такая, мама не горюй, похлеще, чем теперь. И, конечно же, вот вы знаете, у меня есть друг Николай Николаевич Непомнящий. Он написал больше 100 книжек. И вот Николай Николаевич Непомнящий мечтал сделать книгу «Неточности и вранье Жюль Верна».
Вот Коля уверяет, что там на целую книжку наберется. Да? Ну, помните, там и кайманы, которые подбираются к путникам и хотят их съесть, да, хотя никогда в жизни ни один кайман в здравом уме к группе людей подбираться не будет. Там и кондор, который уносит Роберта, ну, много такого. Но, тем не менее, «Таинственный остров» – это тоже типичная робинзонада. Книжка очень увлекательная. И в этой книжке тоже многое можно подчеркнуть. Это, кстати, трилогия, братцы мои. Трилогия о капитане Немо и капитан Немо, он там тоже в этой книжке фигурирует. Там вот в конце он умирает на этом острове, в своем корабле «Наутилус». А сюжет там такой, там пять человек уже. Мальчик и четверо взрослых, они бежали на воздушном шаре, они американцы. Все это дело происходило во время гражданской войны в 19 веке. И вот, кстати, ребята, любопытно, я давно читал, и уже не помню, за кого они были, за северян или за южан. Но, видимо, все-таки за северян, потому что воспитанному на ценностях французской революции Жюль Верну наверняка демократические северяне были ближе, чем южные плантаторы. Но вот такая типичная робинзонада и тоже такой учебник по выживанию. Кстати, вот по поводу выживания. Ученые, кстати, доказали этот факт, что в таких вот экстремальных условиях выживают те, кто заботится не столько о себе, сколько о своих товарищах. То есть, чем больше человек заботится о своих товарищах, а не спасает собственную шкуру, тем больше у него шансов выжить, в том числе и на необитаемом острове. Это вот тоже факт такой очень важный. «Таинственный остров» вышел через 50 лет после «Робинзона Круза». То есть и потом началось, было огромное количество подражаний, потом начали снимать фильмы и так далее, так далее, так далее. Ну, теперь, ребята, после того, как вы знаете, откуда пошел этот термин «робинзонада», да, вот это как раз фрагмент из фильма. Наверное, у Робинзона Круза, не считая пародии, наверное, сотни, может быть, даже и сотни, а может быть, уж десятки точно экранизаций в самых-самых разных странах мира. Ну, следующую нам картинку покажите, и, пожалуй, что мы с вами поехали выживать. Итак, наша задача с вами будет сегодня понять, что можно есть в дикой природе, что нельзя есть. И есть, конечно, традиции, все понимают, что можно есть хлеб, но никто, не все знают, что булочки не растут на лужайке, да? Что это достаточно трудный процесс найти зерна, перемолоть их, да, сотворить из них муку, закваску найти, сделать тесто, запечь на камнях или на чем-то, сделать лепешку или хлеб. Это тоже надо уметь, надо все это знать. Ну, я бы начал вот с чего. Ну, кто-нибудь из вас, наверное, читал про древних отшельников. Они уходили в пустыню. Кстати, вот в православии само слово «пустынь» – это не обязательно пустыня. Это одиночество. Это просто уйти от людей куда-то. Вот это в христианской традиции пустыня называется. И вот пустынники питались акридами. Это такое устойчивое словосочетание, которое наверняка вам не раз встречалось. Что такие акриды? Акриды – это саранчевые, вот так. Это саранчевые, это так называется несколько видов семейства саранчевых, которых отличает, вот, в частности, коротенькие усики. Вот то, что вы видите, да, это акрида обыкновенная. Ну, в старых книжках, я помню, в старых определителях она в основном называлась долгоносая кобылка. У нас они встречаются южнее Подмосковья, но гораздо больше их южнее. Вот Воронежская область, Краснодарский край. Вот там их много. Они большие такие, сантиметров 10 вырастают. Ну, личинки-то маленькие, а вот имага. Помните, что такое имага, ребята, да? Это вот конечная стадия развития насекомого, когда она уже готова к спариванию, к размножению. Имага – это вот сантиметров 10, наверное, у акриды. То есть, таким образом, акрида – это и есть саранча. Вот что касается саранчи. Да, давайте их так называть. Акриды, саранчи, обобщенным названием. Конечно, они жрут. Они жрут страшно. То есть, за день саранча жрает корма столько же, сколько она сама весит. Представляете себе, да? Это немного. Дальше. Вот эти долгоносые кобылки-то, конечно, нет. А настоящая саранча,
она же ведь собирается в огромные тучи. То есть это несметные такие стаи саранчи, иногда бывают миллионы голов, до миллиарда, как некоторые энтомологи считают. Да? А когда саранча летит, а летает она очень здорово, она летает как стрекоза. То есть она летит, она может поворачивать в полете, она может долго лететь, не садясь на землю. И когда такое насекомое, большое насекомое, когда оно летит, она издает характерный треск. А теперь представьте себе, ребята, когда летит вот такая вот туча саранчи, когда летят сотни тысяч, миллионы, и когда вот небо закрыто вот этой тучей саранчи, представляете, какой гул, гром стоит. Такой гром, что древние в панике бежали, ведь саранча, она жрет все на своем пути. Это, по-моему, какая четвертая казнь египетская по Библии была, да, которую на египтян наслали. Понял, ребята, название. Название официальное, название вот этого долгоносой кобылки, да, Акрида биколор. Не спрашивайте меня, почему биколор, дети мои, я вам уже говорил. Биколор – это двуцветный. Почему эти взрослые дают названия растениям и животным иногда такие, что они ничего общего с действительностью не имеют, я не знаю. Но это надо просто запомнить. Да? Это непостижимо, это надо просто запомнить. Саранчу можно есть, и, конечно же, ее ели. И когда вот летит такая туча саранчи, которая жрает все на своем пути, конечно же, саранчу жрут тоже все. И едят ее, и животные, и птицы, и насекомые другие, и кто только, вот все, кто может, они все начинают поедать саранчу. То есть для них это буйный пир, пиршество. И ежики, и лисичка Фенек, да и наши лисы, и шакалы, вот все. Ну, представляете, это же ведь сколько еды, сколько белка, да, сколько кальция, это же хитин, это же кальций, причем в хорошей, удобоваримой форме. И ели ее, конечно же, люди. И в древности ее ели, и сейчас едят. Мало того, ну, например, в исламе, где очень строгое отношение к тому, что можно есть, что нельзя, да, по халялю, так же, как кашрут у иудеев, да, так вот, в исламе не возбраняется, пожалуйста, можно есть акрит, можно есть саранчу, и едят ее до сих пор во многих странах Арабского Востока, едят ее в Африке, едят ее в Южной Америке, едят ее в Азии, естественно, ну, в Юго-Восточной Азии там вообще едят все. Мы с вами об этом будем говорить. Знаете, как шутят китайцы? Это Наталья Георгиевна Замятина, кстати, эту шутку мне рассказала. Китайцы говорят так. Съесть можно все, кроме Луны. И как вы думаете, кроме чего еще? Кроме Луны и ее отражения в воде. Все остальное можно съесть, и, конечно, саранчу в первую очередь. Кстати, ООН, Организация Объединенных Наций, которая очень озабочена перенаселением планеты, и которая очень озабочена тем, как прокормить человечество, которое все растет в своей численности, выдвигала такие вот программы энтомофагии, где саранча играла очень большую роль. Энтомофагия, как уже догадались, самые проницательные энтомо-насекомые, да, фагия поедания. Сейчас в Европе есть целые рестораны, где подают насекомых. При шелкопредельных фермах, ну, там же ведь шелк, ребят, вы знаете, с чего берется, да, шелк? Это кокон бабочки, шелкопряда. Внутри сидит личиночка, вкусная сладкая личиночка, а она обернута вот такой вот ниточкой тоненькой. Вот. И когда тоненькую ниточку распаривают, кокон разматывают, что делать с личинкой? Ну, не пропадать же добру. А их там сотни тысяч. И, конечно же, они идут в качестве пищи. Что только с ними не делают. Их обваливают, их обжаривают фри в кипящем масле, обваливают сахарной муки, из них делают всякие пасты. Ну, вы знаете, очень много еды из насекомых сейчас продается в Европе в разных магазинах. Там написано, что это из насекомых, но одно дело все-таки, знаете, вот живого кузнечика взять и разгрызть, когда он хрустит у тебя на зубах. А другое дело бутерброд сделать с пастой, которая из кузнечиков. Да, уже вроде не так противно. Даже самый брезгливый человек может это сделать. Как ели акрит? Конечно, пустынники, монахи ели их, сушили, вялили, заготавливали их, сушили на солнышке.
Ну вот я знаю, что в некоторых странах, я видел, как их делают, им отрывают лапки и отрывают крылышки. И вот в таком виде уже их либо обжаривают в масле. Вот в Китае, кстати, очень часто насекомых на шпажках, ну знаете, как зубочистки такие вот шпажки деревянненькие, и вот на них накалывают и кузнечиков, и клопов, и кого только не накалывают. И продают жареными. Я пробовал, и вот кузнечиков пробовал, и сверчков пробовал. Там очень много жесткого вот этого хитина, который скрипит на зубах, поэтому, ну, как-то вот для непривычного человека не очень. Поэтому я понимаю, почему они лапки обламывают. Все-таки так вкуснее и приятнее. В Мексике везде, говорят, торгуют саранчой жареной, вареной, вяленой, какой только не торгуют. Ну и, конечно, в Китае, потому что вспомню еще одну китайскую хорошую пословицу, которую сами китайцы про себя придумали. Китайцы едят все, что летает, кроме самолета, и все, что на четырех ногах, кроме стола, стула и кровати. Все остальное китайцы могут есть совершенно спокойно. Но, ребят, мы все-таки с вами не китайцы, поэтому я вас хочу сразу предупредить. Если, не дай бог, кто-то из вас окажется в экстремальных условиях после кораблекрушения или еще каким-то образом и вынужден будет выживать, учтите одно. Выживая на необитаемом острове или в глухом лесу, ни в коем случае нельзя есть все подряд. Ребят, очень легко заболеть. Очень много легко подхватить какую бы дизентерию или отравление, а вам нужны силы и вам нужно здоровье. Поэтому самая первая заповедь: никогда, как бы ты ни был голоден, как бы ты ни умирал от голода, но нельзя пробовать на зуб все, что попало, да? Тем более даже в нашем лесу, не тропическом, очень много ядовитого. Ядовитые ягоды, ядовитые грибы и ядовитые травы. Да что там, вот летом я могу приехать к вам на дачу и у вас на клумбе показать как минимум 5-6 растений, которые очень ядовитые. Они красиво цветут, вы смотрите на цветочки, радуетесь, но это ядовитые растения, у которых яд достаточно сильный. Поэтому, ребят, запомнили, да? Первая заповедь: никогда не пробуем на зуб то, что мы не знаем. Кстати, о саранче. Вот я сейчас, знаете, вспомнил, какой забавный факт. В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин, да, тот самый Пушкин, ему было тогда 25 лет, он был отправлен на борьбу с саранчой. А вот в Херсонской губернии, в Таврической губернии, это нынешний Крым, да, была такая массовая вспышка саранчи, что туда даже отправляли, как вот теперь скажут, волонтерами, да, отправляли туда даже дворян, то есть не только чиновников. И вот Александр Сергеевич Пушкин приехал и написал очень смешной отчет. Ну, если ты принимал участие в борьбе с саранчой, надо было написать отчет. Как вы думаете, что написал Александр Сергеевич Пушкин? Нет, не стихами, но в рифму. Отчет его был очень короткий. Я думаю, что он взбесил высоких чиновников, потому что он написал так: летела, села, все съела и опять улетела. Вот был весь отчет Александра Сергеевича Пушкина о борьбе с саранчой. Ну, тем не менее, ребят, смотрите, саранча – это вкусно, это питательно, это полезно. Там 50% белков, это очень здорово. Там практически нет жиров, менее 5%, то есть не растолстеешь. То есть такая совершенно диетическая нормальная еда, все это очень сытно, вкусно и все это нормально. Кроме того, там фосфор, железо, и витамины всевозможные, в общем, много-много-много-много чего хорошего. Греки и римляне, кстати, тоже употребляли акрит, саранчу, ели с медом. Они даже вот так вот растирали в ступках, смешивали с медом. Получалось, знаете, что-то типа таких вот, я не знаю, даже типа козинаков наших, наверное, да, такое вот лакомство. Но, братцы мои дорогие, сразу хочу вас предупредить. Если вдруг когда-нибудь вы окажетесь в южных краях, там в Астраханской губернии или еще где-то, во время массового лета саранчи, и вам захочется попробовать, ребят, не надо этого делать, потому что, возможно, против этой саранчи уже распыляли инсектициды, это яды, ну, как правило, яды периндроидной группы,
Перетрум, помните, мы с вами проходили, это ромашечек такое растение, сложноцветное. Поэтому, если их уже пытались отравить, то, ребята, это не надо. Как вы догадываетесь, для наших с вами желудков и наших молодых организмов это совсем не полезно. Ну, смотрим дальше. Вот там еще одна будет у нас акрида. Вот она, видите, какая у нее рожица смешная, как будто бы действительно у нее такой длинный нос, да, глазочки наверху, и, как у всех саранчевых, коротенькие усики. Вот такое прямокрылое. Дальше следующее у нас кто? Дальше, ребята, у нас вот что можно есть точно в лесу. Знаете, что это такое, да? Меня в свое время научил этому способу добывать муравьиные яйца Владимир Гусев. Ну, это был такой замечательный знаток птиц. Он написал несколько очень интересных книжек о содержании, да, животных в доме, диких животных в доме. И дело в том, что многих птиц, певчих птиц, подкармливают муравьиными яйцами. Муравьиные яйца – это очень калорийная штука. То есть, не дай бог, если речь идет о вашем выживании, а вы в лесу или где-то еще, муравьи есть повсюду. Вот в чем дело. Муравьи есть в любом лесу, и в тропическом лесу, и в нашей средней полосе, где угодно. Вот, ребят, кто из вас ехал ранней весной, скажем, на дачу, выезжал за город, да? Вот вы едете в машине, смотрите на обочину дороги, и когда еще трава не поднялась, когда еще голая земля, и обратите внимание, все вот в таких вот буграх, да? Вот как будто бы такие пупыры, знаете, как бывает гусиная кожа вот у нас, когда мы мерзнем. А вот на земле тоже все в таких вот пупырах и в буграх. Эти бугры, они близко друг от друга, на расстоянии метра, там, иногда даже еще ближе. Знаете, что это? Это муравейники. Да, ребят, вот так много муравьев. Дело в том, что одна муравьиная семья, она может несколькими такими буграми обладать. То есть это целые муравьиные города. Муравьев огромное количество. Они занимают очень важную экологическую нишу. Они несут очень важную функцию. Они сами являются пищей для очень многих животных. То есть это пищевая база огромного количества. И птиц, и других насекомых, и рептилий. Вот, скажем, ну, ящерица прыткая, например. Так она только муравьями и питается. Да? Самая обычная наша ящерица. Поэтому, если вы будете выживать, муравьиные яйца – это, наверное, самый безопасный для здоровья продукт и безумно калорийный. Но встает вопрос, как их собирать, эти муравьиные яйца, да? Ну, не будешь же с пинцетом и с лупой ползать. Но понятное дело, что придется разорить муравейник. Ну, что делать, если мы выживаем? Ну, есть способ намного проще и остроумнее. Вот Владимир Гусев мне рассказывал, что это лучше всего делать с простыней. Ну, здесь вот взяли полиэтиленовую пленку. То есть вы берете простыню или полиэтиленовую пленку, смотря что у вас есть, загибаете уголки, видите, конвертиком, а в центр вы выгружаете муравейник. Ну, если мы выживаем, если у нас нет лопаты, да, мы можем это сделать охапкой просто, вот руками, ну, покусаются они, но это даже полезно, муравьиная кислота. И когда вот вы вывалили все это в центр, что происходит, как вы думаете? Муравьи, повинуясь инстинкту, спасают самое ценное. А что у них самое ценное? Конечно, яйца. Их потомство. И каждый муравьишка хватает по яичку и тащит их вон туда. Вот туда, вот под эти загибы. Вот то, что вы загнули, вот туда, в это укромное место, муравьи начинают утаскивать свои яйца. Ну, вы терпеливо дожидаетесь, пока не закончат свою работу. Пока они из этого опада, сора, из этих травинок и иголочек все не вытащат. А потом вы отгибаете уголки и получаете в чистом виде муравьиные яйца. Вот их уже можно есть. У многих народов мира муравьи, сами муравьи, насекомые и муравьиные яйца – это пищевая традиция. Причем древняя пищевая традиция. Я помню во время нашей последней экспедиции в Камбоджу, вот мой друг Олег Владимирович Шумаков нас отвез в далекую деревушку, там даже электричества не было. Мы при свечах ужинали, потому что сказал, там лучше всего готовят, не помню название, но его не то что не запомнишь, его выговорить невозможно, по-кхмерски. Ну, такая смешная паста с таким довольно необычным вкусом. И я когда спросил Олег, говорю, а что это? Он сказал, это муравьи перетертые. Я говорю, а с чем?
Но он так улыбнулся и сказал: «Ребят, я вам не буду говорить с чем, потому что тогда вы вообще ничего есть не будете». Вот. Это я к тому, что такая традиция поедания муравьев, их личинок, да, есть во многих странах мира, у многих народов, и в Азии, и в Латинской Америке. В Колумбии, я читал, я там не был, да, но я читал, что там есть муравьи, которых колумбийцы особенно любят. У них идет массовый лед, когда их много-много-много вокруг. И там так много мяса, что они их любовно называют толстозадики. О, толстозадики полетели! Это же деликатес! И вот все начинают этих толстозадиков, муравьишек, ловить, жарят, парят, готовят из них всякие блюда, и все очень радуются. Но толстозадиков очень много, поэтому, слава богу, всех не поели. И еще один такой любопытный момент. Вот я читал, что около 3000 лет назад, ребят, представляете, что такое 3000 лет назад? А? 3000 лет назад, это очень много. Так вот, еще 3000 лет назад у древних индусов был такой оригинальный способ, как зашивать раны. Когда рана неглубокая, какие-то порезы, да, ну вот рана на коже, на себе не показывают, ну ладно. И ее надо зашить. Знаете, как они делали? Они ловили муравьев, я не знаю, какой вид, там много разных видов в тропиках, да, у которых у солдат, муравьи-солдаты, у них такие крепкие-крепкие челюсти, а как клещи. И вот представьте себе, такой вот индус, если у него открытая рана разъехалась, он брал этого муравья и прикладывал его к ране так, чтобы с одной стороны края был один клык челюсти, с другой другой. Он их немедленно сжимал, и тогда индус отламывал ему голову, голова оставалась как скрепка, и брал другого муравья. И вот так вот, как, знаете, степлером, да, как на скрепках зашивали всю рану. Больно, ну что поделаешь, зато, ну, может быть, они что-то использовали в качестве анестезии, почему нет? Там очень много разных растений, которым, возможно, какое-то такое действие оказывали. Не знаю, ребят, это уже у специалистов надо спрашивать. Итак, муравьев огромное количество, да, и вот, ребят, смотрите, 2 миллиона видов где-то насекомых на Земле, да, то есть около 2 миллионов видов, да, членистоногих, не насекомых, членистоногих. И вот из них, конечно, как еда, муравьи наиболее популярные. И, возможно, если мы говорим о еде будущего, да, то нас интересует какой-то такой продукт, который быстро наращивает биомассу, да, который можно размножать с большой скоростью. Я думаю, что вот такие мирмикарии, вот такие вот муравьиные фермы, за ними может быть и будущее. Потому что представляете себе муравьиная самка? Да она же строчит яйцами, как из пулемета. Она за свою жизнь миллионы яиц откладывает. Она за день откладывает столько же яиц, сколько весит сама. То есть, если это поставить на поток, такие муравьиные фермы, ну, возможно, необходимый запас белков мы сможем человечеству обеспечить. Ну, я думаю, по мере нашего роста, численности, я имею в виду нас, вот, говорящих обезьян, да, Homo sapiens, мы что-нибудь да придумаем, чтобы себя прокормить. И муравьи свою роль, уверен, сыграют. Ну, следующее покажите нам картиночку, Александр. Следующий кандидат. Вот это муравьиные яйца. Ну, каждый из вас видел, но, ребят, не надо разрывать муравейники, не надо их разорять, чтобы посмотреть на муравьиные яйца. Это, конечно, очень прикольно посмотреть, как они будут суетиться, бегать, что-то чинить. Ну, давайте не будем этого делать. Это маленький народец, муравьи. Представляете, сколько у них опасностей, кто их только не ест, кто их только не обижает. Ну, хотя бы мы не будем. Если речь идет о нашей с вами жизни и смерти, да, это одно дело, а вот просто так, это уже совсем другое. Давайте следующую картиночку посмотрим. А вот следующая картиночка у нас это кто? Дождевые черви. Крупные беспозвоночные почвенные животные, сапрофаги, питающиеся растительными остатками. Это не просто черви, это вот как бы кольчатые черви. Во-первых, они кольчатые черви, да, дождевые черви. Во-вторых, кольчатые черви, мы с вами, помните, как-то это проходили. Они делятся на олигохетов и полихетов.
Полихеты – это такие, знаете, как ёршики, которыми бутылки чистят. Это многощетинковые, щетинковые черви, у которых много-много щетинок. Знаете, как лохматая гусеница. А олиго – это у которых мало щетинок, олигохеты. Вы скажете, а где эти щетинки у дождевого червяка? Еще как есть, братцы мои дорогие. Возьмите сильную луку, возьмите дождевого червячка и посмотрите на него в сильную лупу. И вы увидите, что он не розовый и голенький, как поросенок, а у него вот эти вот кольчатые членики, да, и вы увидите такие вот тонкие, короткие, но достаточно крепкие щетинки. Для чего они нужны? Он ими цепляется, когда ползает, да, вот как, ну, как шипы на кроссовках. Они выполняют много разных функций, как вибрисы, наверное, они тоже работают по-разному, да, как сенсорные такие датчики. Вот, но самое главное, что дождевые черви – это тоже пищевая база для колоссального количества животных. Они необыкновенно питательные, они необыкновенно полезные. Там огромное количество тех же белков, протеинов, чего там только нету, что нам полезно и что хорошо. Все их едят. Их едят птицы, их едят животные, их едят насекомые, их едят рептилии. Вот если вы будете в лесу, то очень часто можно видеть такие порои. Они называются порои от слова «рыть». Да? Как будто кто-то рылся, копался среди корней. Это порои кабанов. Кабаны своими клыками роют почву, верхний слой, для того, чтобы полакомиться земляными червяками. Дождевыми червяками, они их просто обожают, кабаки, кабаны. Их обожают рыбы, все их любят. Поэтому люди их тоже, кстати, едят. Ну, те, кто пробовал, они все говорят, что, во-первых, это, ну, как ни крути, гадость, ничего вкусного нет. В Юго-Восточной Азии, я знаю, там их иногда обваливают в муке, обжаривают в кипящем масле, они такие хрустяшечки становятся. Но здесь есть такая штука. Дело в том, что ребята, вот вы видите, что они сапрофаги, да? Чем они питаются? Они через себя прогоняют почву, листики, да? То есть вот мы с вами говорили уже об этом. Вермикультура, кстати. Что такое верми? Верми, вермишель, верми – это черви. И вермишель поэтому тоже называется вермишель, потому что она вермишелинки похожи на червячков. Это однокоренные слова. Вермикультура – это культура червей. И их сейчас используют в сельском хозяйстве. Есть даже такие породы, как старатель, калифорнийские черви, да, которые обладают большой продуктивностью. Так вот, они поедают сухие листики, органику, почву, прогоняют все это через свои желудки, ферментируют и выдают на выходе через свое тело капролиты. То есть вот такие вот массы. Ну, вы их видели, наверное, да? Вот часто на Земле можно видеть такие вот, ну, сами понимаете, да, на что это похоже. Поэтому, если вы начнете жевать червячка дождевого, то у вас песчинки будут противно хрустеть на зубах. Согласны с этим? Конечно. Дети мои самые умные. Что можно сделать для того, чтобы... Правильно. Ну, вы догадались раньше, чем я задал этот вопрос. Надо дать червячку поголодать, чтобы из него вышла все-все-все вся эта гадость, чтобы у него очистился желудочно-кишечный тракт. Ну, все это делают по-разному. Вот я знаю, в Юго-Восточной Азии, например, или китайцы, они дают им в воде полежать несколько часов. Мало того, там, где их едят, и где эта культура, да, где червеедение в культуре, там им дают набить свои желудки чем-нибудь вкусненьким. То есть это там какие-нибудь там перетертые желуди, орехи, да, вот какая-нибудь масса такая. Или, ну, листики разных растений. Вот им все это дается, они этого наедают. Ну, получается такой фаршированный червячок, фаршированный орехами, да. Ну, вот у нас тоже вот есть такие советы, я встречал выживающим листики крапивы, листики одуванчики им дать поесть. Ну вот кто-то их называл лесными макаронами. Ну, в общем, ребята, давайте подводить итоги, что червей есть можно, в крайнем случае, если речь идет о выживании. Скорее всего, вы не подцепитесь никаких там вредных болезней.
ну, ребят, паразиты есть везде, повсюду. Но там опасных паразитов, скорее всего, не будет. Да? Почти наверняка не будет. Но надо знать некоторые хитрости, да, как приготовить. Ну, давайте о чем-нибудь красивом, да. Все-таки черви не самые красивые животные, многие их не любят, многие считают их противными. Вот. Это способ охоты. Куропатка. Ну что может быть лучше свеженькой, вкусненькой куропатки, кто-нибудь пробовал, или рябчика? А вот посмотрите, где у нас куропатки? На снегу. Да? А что там еще вы видите? Бутылку. А для чего эта бутылка? Я вам сейчас расскажу старый древний охотничий способ. Ну вот он в Сибири, я знаю, практикуется, на Северном Урале. Как можно ловить куропаток без ружья, без силка, без всего? Одно, для этого нужна вот такая вот бутылка, для этого нужна хорошая морозная погода, и для этого нужна горсть ягод. Лучше всего клюква или брусника. Что вы делаете? В бутылку, ну вот у меня здесь стаканчик, в бутылку вы наливаете. Ну, кстати, в идеале, вот я знаю, мне рассказывали сибиряки, в идеале лучше всего для этого по диаметру, по калибру использовать бутылку из-под шампанского. Вот она самая подходящая по размеру. Берете бутылку, наливаете туда теплую воду. Ну, если, ребята, вы оказались в экстремальных условиях, где взять теплой воды в тундре или в тайге, ну, внутри себя, разумеется, да? Самые умные догадались, о чем идет речь. Дальше берете эту бутылку с теплой водой и вдавливаете ее в снег. И дальше надо немножко подержать эту бутылку. Для чего? Для того, чтобы по бокам снег как следует стаял. И тогда, когда вы вытащите бутылку, то он очень быстро на морозе схватится и превратится в лед. Вот вам нужно, чтобы осталась вот такая вот шахта с ледяными стенками. И вот тогда на дно этой шахты, на дно этого ледяного колодца, вы кидаете несколько ягодок, клюквы или брусники. Делаете еще одну такую луночку, еще одну, еще одну, еще одну. И уходите. Все. Дальше покажите нам следующую картиночку. Что происходит дальше? Ну, кто догадался? Дальше. Дальше голодные куропатки вынырли из-под снега, они ныряют туда в снег, очень часто там греются под снегом, тепло и хорошо. И чувствуют, где-то здесь наверняка есть какая-то еда. Хотел сказать «чувствует», потом вспомнил, что у птиц нет нюха, кроме грифов и падальщиков. Но они чувствуют, что где-то тут еда наверняка есть. Они видят ваши бруснички или вашу клюковку, они туда ныряют, а вынырнуть не могут. И вот вы идете, собираете, только хвостик и лапки торчат, хвостик и лапки, хвостик и лапки. Ну, ребята, для таежных жителей, для опытных охотников, может быть, это и способ экономить порох и патроны. Но если речь будет о нашем с вами выживании, я не уверен, что отовсюду сбегутся куропатки и рябчики. Вот. И не уверен, что у нас с вами будет в кармане столько брусничных ягодок. Так, едем дальше. Я почему вспомнил куропаток? Да? Есть еще другой способ. Вот видите, делают для них такую норочку и в конце сужения. И на тропочку сыплют ягодки. Одну, другую, третью, четвертую. И вот такая голодная куропаточка, она видит ягодку, следующую, следующую, следующую, следующую, следующую. И туда заходит в норку, а назад выйти не может. Потому что у нее перья устроены так, что вот туда она идет, а назад нет, они упираются, она не может вылезти. Ну, суете руку, достаете ее. Следующую картиночку покажите. Ну, в народе очень много различных способов, силков. Вот вы видите, это силочек для куропатки, для других птиц. Он делается из самых обычных палочек. Ну, вот к этой палочке, как вот крышка рояля, да, вот у родителей видели, да, когда открывается капот на машине, да, у старых машин, там еще такая вот подпорочка, да, принцип тот же самый. Потом вы дергаете за веревочку, падает вот это вот все плетение из палочек и срабатывает ловушка. Ну, что в качестве приманки... Это уж вам самим смотреть. Такую ловушку можно смастерить легко самим, если у вас есть какая-нибудь тоненькая веревочка, которую можно, или леска, которой можно связать палочки. Все это делается очень легко. А сами сидите в засидке и ждите, когда надо дернуть. Но придется сначала подкормить, как на рыбалке. Следующую нам покажите, Александр, картиночку.
Вот. Может быть, если вы были в Московском государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, были? Были, да, вот я слышу, что кое-кто из вас был. Это небольшая картина вот такая вот. Я ее в детстве очень любил разглядывать. Это Питер Брейгель, старший. По-моему, она называется «Зимний пейзаж с ловушкой для птиц». Вот как-то так. Дело в том, что был сам художник Питер Брейгель, это фламандский голландский художник. И он был очень популярен. У него было несколько сыновей, которые продолжили его дело, но не смогли добиться такой популярности, как у отца. Но зато они, вот старший сын Питер Брейгель старший, он копировал отцовские картины. И вот именно вот этот зимний пейзаж, он был безумно популярен. Вот как сейчас вот три богатыря там вешают, да, ковер или мишки в лесу. Вот так же каждый там какой-нибудь богатый торговец, купец или промышленник хотел повесить у себя такой пейзаж, поэтому сын несколько сотен их нарисовал. И вот одна из них у нас в Музее изобразительных искусств. А вот теперь покажите нам, Александр, следующий фрагмент. Видите, справа три дерева, да? Вот они, три дерева справа. А вот под ними, видите, вот точности такой же селочек. А в Европе, это вот 16 век, да, 16-17 век, в Европе было очень голодно. Европа была очень голодная. Европа, многие нынешние европейские страны, крупные страны, такие как Германия, далее Италия, тогда были раздробленные княжества, были всякие маркизы, маркграфы. Знаете, какой маркиз, да, или маркграф? Марк – это граница. То есть, когда крупный феодал раздавал своим вассалам землю, да, он проводил границу, вот это будет твоя земля, вот это будет твоя земля. И вот получивший такой вот надел с маркой, да, это граница владений, назывался маркиз или маркграф. Там были очень интересные ритуалы. Я помню, читал как-то книжку одного профессора, где-то все очень описывалось скрупулезно. Ну, например, когда вот такой феодал приезжал, вот он собирал несколько человек, 5-6, кому он сейчас земли жалует. Вот это будет земля твоя, там уже колышки вбиты. И либо он нагибался, брал пучок травы, срывал с этой земли, на, владей. И он как зеницу ока берег этот пучок травы и вешал его где-нибудь там на видном месте. Это вот моя земля, это символ. А иногда просто давал ему в ухо при всех. А это твоя земля, иди сюда. И как даст ему в ухо. Ну, понял, понял. И вот он запомнил на всю жизнь, что это его земля. Это не анекдот, ребят. Это я не шучу, это действительно на полном серьезе. Они такие ребята были чудные в средние века. И, конечно же, Европа была очень голодной. Поэтому ели все. И ловили птиц, и мелких птиц, и ели все, что только можно было съесть. И, кстати, отражение вот этого мы очень часто встречаем в сказках, которые вы знаете прекрасно. Вот покажите нам, Александр, следующую картиночку. Вот. Кто это? Помните? Кот в сапогах. Помните, что он принес королю? Он сначала принес ему двух перепелок, а потом принес кроликов. И король был счастлив, потому что там было очень много таких бедных королевств, мелких королевств. Да, принцесса, да, принц, но они были почти нищие. Денег у них не было. И вот такие корольки, они мечтали побыстрее свою принцессу куда-нибудь сбагрить, выдать замуж. И рядом мог жить богатый людоед. Кстати, ребята, людоедство в Европе было совсем не редкость. И в 17, и в 18 веке действительно были людоеды, и люди об этом знали. И каннибализм, ну, не то, что был нормой, но не был большой редкостью. На эту тему даже есть серьезные научные работы. Кому интересно, можете поднять, посмотреть на эту тему. Так что кот в сапогах не зря селочком ловил зайчиков, вернее, кроликов и куропаточек. Поехали дальше, ребята. Едем мы дальше, выживаем дальше. А вот видите, что тут у нас дяденька делает, как вы думаете, под корягой. Ребята, расскажу вам такую историю. Дело было много лет назад. Мы с моими друзьями, одноклассниками, очень любили ездить на рыбалку. С палаточкой на несколько дней, да, на зорьке рыбку половить, у костра посидеть. Ну, красота. Ездили мы все время в одно и то же место. Селижарово, по-моему, называлось.
это Истринское водохранилище. И вот, ну тогда же интернета не было, мобильных телефонов не было, и машин у нас не было. Ехать было очень долго, сначала на электричке часа два, потом надо было ждать автобус, от автобуса еще километров пять через лес, через поле идти. И у нас было такое заветное наше место, где такие узенькие рукава расходились по лесу от выхода до хранилища. И вот мы там стояли в лесу, ловили рыбку в этих рукавах. И вот однажды с моим одноклассником, с моим дорогим другом Лешей Гербстом, с которым мы до сих пор дружим, уже 54 года, вот, как-то мы вдвоем поехали на рыбалку. Приезжаем, и вдруг видим, у нас все внутри опустилось. Вместо водохранилища мы видим голое поле и торчат пни. То есть воду в водохранилище спустили. Только какие-то лужицы там в солнышке поблескивают. Я говорю, Леш, ну что делать, пойдем на наше место, что же делать? Приходим мы на наше место грустные, поставили палаточку. Я говорю, что будем делать? Я говорю, не знаю. Утром Лешка говорит, знаешь что, я пойду посмотрю, может там где-то вода осталась. Я говорю, ну давай, Леша, я здесь пока обед приготовлю, еще что-то. Леша ушел, я сижу около костра и вдруг слышу детские крики, смех какой-то. Я иду на эти детские крики, на смех, и вдруг вижу такую картину. Ребята деревенские, человек 5-6, вот точно так же, как этот человек, что-то там шарят руками. А там вместо вот этого рукава, вместо речки, такой вот ручеек, вот как этот дядя стоит, ну, по колено. Ну, самое глубокое место, может быть, чуть больше, чем по колено, да? Вот, и вдруг смотрю, ребята там стоят, что-то балмутятся, что-то там делают, потом держи, как серебро заблестело в воде, полетели рыбки, кто-то их хватает, складывает в корзиночку, я ничего понять не могу. Я говорю, ребят, вы что делаете? Я говорю, дядя, рыбу ловим. Я говорю, научитесь, давай, дядь, сюда научим. И дальше меня ребята научили, ну, нам тогда лет по 20 было, научили нас ловить рыбу. Как они это делают? Голыми руками. Вот. Это способ, к которому я потом пару раз прибегал и весьма успешно. Делалось это так. Там все-таки течение небольшое было, да? Вот человек 3-4 становится по течению, начинает баламутить воду. Ногами, руками, как угодно. Главное, чтобы вода была взбаламученная, как кофе с молоком, и чтобы там ничего не было видно рыбе. А 2-3 других товарища, они в это время водят руками в этой взбаламученной воде. И оп, и ты чувствуешь, рыба стоит. Рыба в такой воде, она стоит на месте, она ждет, когда муть осядет. Вот. И она даже не шарахается, когда ты вот ее чувствуешь рукой. И тут самое важное – это зафиксировать рыбу в руке. Так, чтобы она не выскользнула. Вот. И, конечно же, самая такая вот щедрая рыбалка, как этот дяденька, это под корягами, это в камыше, это в рогозе, вот где вот эти вот, вот там рыба стоит, и там ее особенно много бывает. Ну, не всегда крупная. Кстати, ребята, помните, у Антона Павловича Чехова есть рассказ «Налим». Как доставали налива из норки, да, под зебры его, под зебры. Не знаете? Да вы что, братцы, почитайте. Очень хороший рассказ, смешной рассказ и таким сочным языком написан. Налимов мы тоже ловили в речке Каменке с моим другом Сашей Финошкиным. Это Суздаль, город Суздаль. И ловили мы налимов и раков тоже голыми руками. Там была в речке глубина, ну, где-то по грудку мне, вот так вот. И вот ныряешь, и на ощупь, ну, можно было в маске, но, как правило, мы без масок ныряли. И вот чувствуешь норы, они в берегах, и они прямо над, по дну речки, эти норы. И вот засовываешь туда в норку ручку. Ну, в 9 норках из 10 был рак, которого ты тут же вытаскиваешь, выныриваешь и кидаешь товарища, он идет их собирает уже с ведром по берегу. Вот. Но иногда вместо рака ты чувствуешь скользкий бок налима. Ну, налимы там были небольшие, вот такие вот, но очень-очень вкусные. И налимов мы тоже достаточно много там вылавливали. Но с налимом самая главная засада, вот ты его взял, вроде он притих, все хорошо. Но как только ты его вытаскиваешь из воды, он же склизкий, он весь как вот такими слизью покрыт. И он тут же фррр, и выскакивает у тебя из рук. Вот, поэтому покажите нам следующую картиночку. Руками можно ловить плотву, но, ребята, очень осторожно с окушками. Их тоже можно ловить руками. Но не дай бог вы уколитесь, вот эти вот лучи плавников
Мало того, что они очень остро и легко впиваются в руку, после этого еще будет нагнивать, и ранка будет очень болезненно заживать. Будет нагноение, будет очень больно, нарыв будет. Поэтому вот здесь, на этой фотографии, показано, как фиксировать окуня. Вы просовываете палец ему в рот, у него там мелкие зубчики, а не когтерочка. Палец не проколите, но зато он надежно фиксируется вот таким вот образом. И тогда вы себе точно ручки не пораните. Это касается и окуня, и ерша, и тем более судака, и других рыб, которые очень здорово могут вас поколоть. Так, дальше смотрим, что у нас дальше. Вот, это, ребята, примитивная ловушечка для рыб, которая делается из обыкновенной бутылки. Ну, лучше все-таки использовать 5-литровую бутыль, да? Но принцип понятен, да? То есть вы отрежаете горлышко, переворачиваете внутрь. Края можно проволокой сделать, дырочку проволокой. Вот что подручный материал какой есть, вот тем вы и скрепляете, да? Может быть, леска есть, да? Вот прошить леской, дырочку сделали, леску пропустили, следующую, да? Внутрь вы кладете приманку, хлебушек, например. И принцип понятен. Дальше вот это вот все надо поместить таким образом, чтобы дырка со входом была с той стороны, где течение, да? Потому что рыба идет по течению. Туда она заходит, а назад она выйти не может. Ну, я слышу, братцы мои, я слышу, маленькая рыбка, да, вам что, вот такую надо поймать? А я вам открою один секрет. Вот в Юго-Восточной Азии, в Китае, во Вьетнаме, в Таиланде в меньшей степени, в Камбодже, да, там люди стараются есть мелкую рыбку. Они считают, что большая рыба невкусная. Там ее сушат, вялят, что только с ней не делают. И действительно, мелкая рыба, она очень вкусная. Там костей нету, ее можно целиком есть с косточками. Вот, она очень вкусная, но просто надо уметь ее готовить. Покажите нам следующую картиночку. Вот такую вот легко изготовить. Я думаю, что где бы вы ни оказались, вот. Ну, теперь давайте о красивостях. Что это, ребята? Кто сказал лилия? Ну, кто сказал лилия? Да, есть... Как там в старом замке черный пруд, там лилии цветут. Нет, ребята, это не лилия. Это нимфея. По-научному нимфея от какого слова происходит? Как вы думаете, нимфа, нимфея, да? Ну, иногда кувшинка белая ее называют. Ну, лучше все-таки говорить нимфея, да? Кувшинок, их несколько видов белых кувшинок у нас произрастает. Сейчас не буду вдаваться в подробности. Но они не только красивые, они съедобные. И мало того, очень вкусные. Вот я вам только что помянул Камбоджу. Да, и я там очень часто видел на базарах продают пучки черешки кувшинок. Вот эти вот цветоносы, да, на чем вот сам бутончик торчит. То есть не цветок, а пока еще бутончик, пока он нежный. Вот их нарезают и вот такими пучками связывают и продают. Они идут в супы, в салаты. Там единственное, что надо шкурку снять. Ножом счищается шкурка, и там внутри уже они мягкие. Очень, кстати, вкусные. И супы вкусные, и салатики вкусные. Их тушат еще как приправу, как гарнир используют. Но у нас на Руси еще в средние века употреблялась пища, у нас ели корневище. Вот покажите следующую картиночку, Александр, там будет корневище нимфии. Вот оно, видите, какое корневище. Если вытащить, промыть корневище, которое выли, да, оно вот такой вот формы. И там очень много крахмала. Там больше половины, больше 50% это крахмал. Там где-то 8-10% белка. И 20% сахаров. Это тоже очень много. То есть это хорошая, вкусная, сытная еда. Шкурку очищают, конечно, режут, сушат. Потом то, что высохло, труд, размалывали пестиком в ступках, по-разному делали. Вот у разных народов были свои технологии. Получалась мука. Да, такая вот из корневища нимфии. Потом эту муку замачивали водой. На несколько часов воду сливали, дальше опять замачивали. Для чего это делалось, ребят? Дело в том, что в корневище
кувшинке нимфеи есть дубильные вещества. А дубильные вещества – это как желудь. Пробовали когда-нибудь желудь? Вяжет во рту. Вот этот вот вязкий, очень неприятный привкус. И вот замачивали вот эту муку для того, чтобы

этой мукой. Дело ли не отличить его. Следующее, покажите нам картиночку. Следующее будет травка, которую мы с вами часто называем кислица. Кисличка. В еловниках она растет, в ельниках, в лесу. Вот идешь в сырых таких тенистых местах, очень много кислички. Такие вот характерные. Ну, все знают, зайчик-капустка ее называют иногда. И я когда был маленьким, пойдешь с родителями за грибами, вот как кисличку проходишь, обязательно несколько листиков в рот себе сунешь, она такая приятная, кисленькая, вкусная. Научное название ее... А, нет, это крапива у нас еще. Извините, ребят, это у нас крапива. Крапиву едят. Крапива – это любимая еда. Молодая крапива – это щи, это салаты. Ребята, все что угодно, будете выживать, крапиву едим во всех видах. Это вкусно, это очень полезно, это безумное количество витаминов. А теперь покажите нам оксалис, кислицу. Так, есть она, да? А вот кислиц, ребята, разных оксалисов, я их встречал в разных частях света, я их встречал в тропической Азии, я их встречал, вот эту вот крапиву уже, вот она, кислица, да? И кислицы бывают самые-самые разные. Следующее, покажите нам картиночку, кстати. Вот вы видите другие оксалисы. Они бывают с желтыми цветками, с крупными цветками. 8 или 9 родов, я сейчас не помню. Вот другая, видите, оксалис. Уже такая вот с бурыми середочками. И 900 видов. Ребята, 900 видов кисличек, оксалисов. У нашей кислички, у нее складываются листочки пополам. Вот так вот. У нее вечером, она когда ложится спать, у нее каждый листик, как книжечка, складывается пополам. И цветочек тоже, он прячется. Она так готовится ко сну. Очень нежное, очень вкусное и очень полезное растение. Кстати, есть такая очень верная примета. Если мало цветков у кислички, значит лето будет сухое. А если много цветов, вот прямо я на все в этих звездочках, цветочков, значит будет очень сырое и прохладное лето. Растет, как я уже говорил, в Африке, в Северной Америке, где-где-где, но только не растет. И вот, кстати, ребят, в Ирландии на каждом углу продаются сувениры. Там же ведь клевер, да, считается такой, один из символов Ирландии. И вот эти сувениры с клеверным листочком везде можно купить. А вот покажите, там будет фотография. Так вот, ребята, это заблуждение. Клевер, знаете, как будет на латыни? Три фолия. Ну, мы с вами уже латынь знаем. Три – это три, а фолия – это листик, трилистник, да? Вот покажите нам следующую картину. Это тоже оксалис, тоже кисличка. Такую, кстати, на подоконниках выращивают. Вот, тоже кислица. Это вот в Китае я такую видел кисличку. Следующую покажите. Еще одну. Вот. Вот очень много таких сувениров продают. И у них на флагах вот этот вот лист. Но, ребята, это не клевер, это кислица. Потому что клевер три фолия, там три листика, а четыре это у оксалиса. Поэтому, ну, помните, мы с вами говорили, что геральдическая лилия это не лилия на самом деле, а ирис. Ну вот, очень много всякой путаницы, потому что не все учили в школе ботанику. Кислица съедобная, полезная, вкусная и безопасная. Увидите, ешьте. Следующая картиночка, пожалуйста. Следующая картинка у нас что будет? Покажите нам следующую картиночку. Следующий у нас, по-моему, должен быть сныть, да? Вот, ребята, что-то у нас задержка какая-то. Александр, я получаю картинку с большой задержкой. У нас связь нормальная. Вот она. Ой, ребята, это растение, которое я люблю меньше всех. Лучшие годы своей жизни, дорогие мои друзья, я потратил на то, что я боролся со снытью на 20 сотках своего участка. Где и как я с ней только... Ее ничто не берет. Ее даже не берут гербициды сплошного действия, такие как Roundup. Roundup – это ковровая бомбардировка. Выживает все. Все выжигает, кроме сныти. Сныть – это Кощей Бессмертный, царство флоры. И вот Наталья Георгиевна Замятина как-то, она работает в ботаническом саду, и когда я ей сказал, вот сныть, ужас, кошмар, не знаю, как у нее избавиться.

0: улыбается, она рассмеялась, говорит, а мы всю свою сныть съели. Я говорю, как съели? А вот, и она начала мне пересказывать рецепты, как можно съесть сныть. А говорит, очень хорошо яичницу делать. Вот вы порезали молодые вот эти вот черешочки, посолили, отбланшировали, а потом залить яйцом, разбить. Ребят, я пробовал. Но вот мне лично, мне очень не нравится вот этот вот специфический запах сныти. Но, видимо, я ее так возненавидел за время наших бесконечных с ней войн, и она все время побеждает меня в этой войне. Но, тем не менее, сныть – это очень распространенное съедобное растение. А вот по поводу сныти, кстати, само название «сныть», да, это «сыть». Это неправильное немножко название. Вот если вы откроете «даля», да, то он там пишет «даль». Почему мы ее называем «сныть», да, «сыть»? Потому что, говорит, как немцы-ботаники, работавшие за нас, записывали по наслуху русские названия растений неправильно, так мы и приняли их исковерканными во все наши учебники. Что это было? Ой, извините. Сейчас я отключу. Сыть, даже вот видите, это тот же самый корень, что и сытый. То есть это растение всегда употребляли в пищу, спасало от голода. Вот когда были голодоморы, да, она спасала огромное количество народу. Бланшируют в горячей воде 1-2 минуточки, потом отваривают, делают из нее все что угодно, салаты с снытью делают. Кстати, у Шишкина, у того самого пейзажиста, я помню, есть чудесная картина, которая называется «Снеть трава». Снеть трава. Обратили внимание? И там вот такие вот поляны, заросшие снытью, снеть. Снеть – это и есть еда. Ну, ладно, со снытью мы разобрались. Ребят, короче, будете выживать, сныть ешьте на здоровье. Я не буду. Я лучше умру с голоду. Я ее терпеть ненавижу. Следующая картиночка покажите нам. А это вот, это папоротники, да? Это орляк. Орляк, такие растения называются космополиты. Космополиты – это растения, которые водятся везде. Которые водятся, вот орляк, он везде, ребята, он кроме Антарктиды, он везде есть. В Южной, в Северной Америке, в Африке, я его встречал в тропиках, в азиатских, в Австралии, в Новой Зеландии. Я вам многом про него могу рассказать, всего интересного, боюсь, что время, почти 2 часа мы уже говорим, да? У японцев есть национальная еда вараби. Это вот как раз в Вае. Помните, ребята, мы с вами говорили о том, что у папоротников все не так, как у людей. Да? У них не листья, у них Вае, у них не семена, а споры, которые в соросах вызревают. Да? Поэтому вот нельзя говорить, лист папоротника – это неправильно. Цветов у них нет. Цветок папоротника только в легендах и сказках. Орляк, наверное, один из самых популярных съедобных папоротников. Но, ребята, здесь сразу я вам хочу сказать, внимание, не верьте некоторым книжкам, где написано, что японцы или китайцы едят сырые вот эти улиточки. Вот покажите следующую картиночку. Когда появляются новые побеги, вот, видите, вот такая вот улиточка, вот эти улиточки скрученные, да, их и собирают. Вот в свое время, когда обратили внимание, что очень плохо себя чувствуют лошади, которые наелись папоротников, да, лошади, овцы, и иногда даже вплоть до летального исхода, то стали искать фитотоксины, да, стали исследовать. Не нашли, но, правда, нашли там фермент тиаминазу, который разрушает витамин В в организме. И сразу все поняли. Понятно, значит, лошадям, овцам можно давать, просто надо им давать еще витамин В1, и все будет нормально. А потом все-таки нашли, потом стали дальше изучать папоротник, и все-таки нашли. Нашли канцероген, и не просто нашли токсин канцероген. Это, конечно, совершенно нехорошо, и нашему организму не нужно, но при термической обработке, вот, или если вы замачиваете вот эти улиточки, потом сливаете воду, засаливаете, потом сливаете рассол, вот тогда можно употреблять в пищу. вот такой вот черешочек, который едят, он называется рахис, да? Вот листья – это вая, а вот это вот побег сам, он называется рахис. Вот едят как раз ребята рахисы. Сырые, ядовитые. Никогда не ешьте, как бы вы были голодные, как бы вы не выживали в лесу, сырые ни в коем случае не надо есть. Варить 5-10 минут в соленой воде, предварительно слив воду, и только потом их уже можно обжаривать. Кстати, корневища у них мылится, и в Европе в древности вот эти вот рахисы использовали для мытья рук. Они мылятся точно так же, как мыло. Да, во Франции даже мыло выпускают. Кстати, вот я сейчас вспомнил такую деталь любопытную, когда мы с вами говорили о червяках, можно ли их есть или нет. Вот я забыл вам об этом сказать, а сейчас вспомнил. Это любопытный факт, что в США, в Соединенных Штатах Америки, больше 50% детского питания – это продукты, куда входит белок, полученный из дождевых червей. Дело в том, что этот белок не аллергенен абсолютно. Да? Там даже пишут на упаковочках, мелко-мелко пишут, но никого это не смущает. Так что вот в детском питании есть вот этот белок, который получает от дождевых червей. Хорошо, что вы об этом не знали, когда были маленькие, да? А то бы отказались бы. Ну, как бы вы, правда, сказали, вы тогда разговаривать не умели. Значит, съедобные другие папоротники. Ну, у нас два таких основных папоротника, которые нам больше всего известны. Это орляк и страусопер. Следующий покажите. Страусник его еще называют. Это декоративное растение. Вот страусник тоже можно есть. Одуванчик. Ребята, одуванчик. Ох, как моя мама делала вкусное желе из одуванчиков. Я когда был маленький, она меня посылала, чтобы я принес обязательно 400 таких вот цветных головок одуванчика. Я уж не знаю, как она его готовила, но получалось потрясающей красоты, такое янтарного цвета, желтое прозрачное желе из одуванчиков, очень вкусное. Я его очень любил. Ну, я думаю, что если вы прогуглите, вы легко найдете рецепты, их много. У Рэя Брэдбери, помните, вино из одуванчиков есть такой рассказ. У Натальи Георгиевны Замятиной вот в этой книжке огромное количество рецептов. И Наталья Георгиевна рассказывала, она же со студентами там работает, Сеченовской медицинской академии. И однажды французские студенты были на стажировке. Он говорит, господи, как у вас много одуванчиков? И кто-то спросил, а что у вас во Франции их нет? Конечно, мы их всех съели. У нас, помните, как все смеялись над вьетнамцами, которые с целлофановыми пакетиками в Москве одуванчики собирали на газонах, да? У многих народов одуванчик – это совершенно такая нормальная, распространенная еда. Вот покажите, кстати, следующую фотографию. Я вам хочу сказать одно, что, ребята, одуванчики разные. Вот видите, вот этот одуванчик оранжевый, как солнышко, он растет на Тяньшане. А вот следующую нам покажите, Александр, картинку. Одуванчиков, ребята, вы не поверите, почти, даже не почти, больше тысячи видов. Больше 1000. Есть белые одуванчики, есть розовые одуванчики. Есть, они по-разному называются, пурпуровые есть одуванчики в Дагестане, на Тяньшане лиловый. Каких только не бывает одуванчиков. Цветки бывают крупные, не очень крупкие, ну, представляете, 1000 видов. Но у всех одуванчиков есть млечный сок. Вот этот горький млечный сок. И есть специальные сосудики, по которым вот это молочко течет. И вот этот млечный сок, он как раз дает горечь. Но в этом млечном соке, в нем содержится каучук. И в свое время, покажите нам следующую картинку, там коксагыс, по-моему, будет, да? Вот есть два таких гигантских одуванчика больших. Один называется коксагыс в Средней Азии, а другой крымсагыс у нас в Крыму. И было такое время, много лет назад, лет 60-70 назад, когда у нас тоже стояла в Советском Союзе проблема импортозамещения. Покажите нам, Александр, следующую картинку. Вот он, коксагыс. Видите, у него толстый корень такой уходит в землю, метр на два. И если выломать этот корень, то из него, как из водопроводного крана, потечет белый сок с каучуком. И вот у нас был такой академик Лысенко, такая, чья личность, скажем так, демонизирована, хотя дядька-то он был не глупый, хоть и противный. И вот академик Лысенко, он тогда выдвинул такой проект получения каучука. Ну, у нас не было каучука, доступа, нам обрубили все поставки, это же Гивея, это тропики. Вот, и он выдвинул такой проект получения каучука из Коксагыза и Крымсагыза, из одуванчиков. И опытным путем из одной тонны корней получали 100 литров спирта, там же инулин есть, инулин потом спирт перегоняли, и 50-70 килограммов жидкого латекса и где-то 230 килограммов каучука. Вот это получали с одной тонны. То есть такой достаточно интересный был проект, но потом он закрылся, потому что там поставки опять наладили. И вот Лысенко, наверное, очередной орден Ленина за это получил. Вот, но как-то все это не пошло. Ребят, теперь по поводу еды. Во Франции молодые, действительно, там одуванчики обожают, там молодые листья, это традиционно идут в салат. Причем настолько любят одуванчики во Франции, что там даже есть такие салатные сорта, там несколько столовых сортов одуванчиков даже вывели. Есть салатные, есть овощные одуванчики с более толстыми листиками. У нас, кстати, ребята, у нас до революции, у нас были тоже овощные сорта одуванчиков в России. Куда они делись, я не знаю, не спрашивайте. Ну, видимо, куда-то делись, но я об этом читал. Вот, кстати, наш одуванчик самый распространенный, он называется одуванчик лекарственный. Одуванчик лекарственный, вот вся горечь, вот это и есть все, вот, все лекарственные его свойства в этой горечи. Но я вам расскажу, как можно избавиться от этой горечи. Во-первых, конечно, отмачивают, да? Но я делал следующим образом. Я рано-рано весной, когда только-только все просыпается, там, где у меня поляна одуванчиков, я раскладывал рубероид. Это такой, знаете, вот такой моток черный. И под этим рубероидом появлялись молодые росточки, лишенные хлорофилла. То есть они вытягивались, а там в краях щелочки цвета есть. И вот этот одуванчик-росточек, он тянется туда к щелочке цвета, тянется, тянется. И он белый, как бумага, он сочный, и он совсем-совсем не горький. Вот такой вот вам секрет, вот такой лайфхак. Хотите, попробуйте. Но лучше все-таки потом тоже вот эти вот росточки, они нежные, очень сочные. Они не огрубевают, как вот эти хлорофильные. Одуванчик можно есть. Одуванчики можно есть. Это вкусно, это хорошо. А из корешочков их сушат и делают из них напиток, как кофе. Говорят, очень вкусно. Я, правда, не пробовал. Так, ребята, 2 часа уже, у нас еще кое-что есть. Ну, давайте быстро. Сморчки. Очень вкусный гриб. Хотел вам много про них рассказать. Расскажу в следующий раз. Будем говорить про грибы. Сморчок конический, сморчковая шапка, можно есть, сейчас галопом помчимся. А вот следующую картинку покажите, строчки, а вот строчки ядовитые, ребята. Строчок – это уже мозги такие, вот со строчками очень осторожно. Лучше не берите. Если рядом есть сморчки, это вот весенний лес. Следующую картинку. Это гриб. Это гриб, называется трутовик серно-желтый. Условно съедобный. Почему условно съедобный? Вообще он съедобный. Вот Михаил Вишневский… Мы с ним хорошо знакомы, и для меня это очень авторитетный человек, он миколог профессиональный. Вот Михаил Вишневский, он утверждает, что это один из самых вкусных грибов. В США, кстати, его называют этот гриб древесный цыпленок, в Англии лесной краб, само название, да, ясно, что можно есть. Но, ребята, внимание, во-первых, есть можно молодое плодовое тело. Когда оно нежное и молодое, потом оно будет жесткое и невкусное. Это во-первых. А во-вторых, есть можно только те трутовики, которые выросли на лиственных деревьях. Ни в коем случае не на хвойных. Потому что на хвойных можно отравиться. И отравление очень нехорошее. Дальше едем. А дальше вот ширится. Это у нас лето. Все, наступило лето. Ух ты, 2 часа, ребята, как же. Я думал, ну в этот раз хоть уложусь 1,5 часа, где-то. Это ширица, следующая у нас будет. Ширица, это, ребята, у нас амаранты. семейство амарантовое, видели такую травку, да? Если у вас родители покупали машину навоза, вывалили ее на участке, то первым делом на этой куче навоза прорастет ширица. Ее обожают, ее свиньи обожают. Кстати, англичане ее так и называют, пигвит, свиной сорняк. Все ее обожают. Но самое главное, что есть можно, вот ширица, это и есть амарант. Причем амаранты, как мы с вами знаем, царство амарантовых – это Америка, Новый Свет. Вот покажите следующую картинку. Там амарант у древних индейцев, это сейчас мы его выращиваем как декоративную культуру, да? А вот древние индейцы выращивали как из озерен, зернышки амаранта. Амарантовое масло давили. И у них это была вторая культура по значимости после кукурузы. Амарант обожествляли. Вот следующее, покажите нам картинку. Ему приносили человеческие жертвы, потому что ему поклонялись как Богу. Еще следующую покажите картиночку, видите? Ну, амарант, он же ведь завязывает до 700 тысяч семян. Представляете, это сколько семян вызревает на одной головочке. Но самое интересное одно, вот что. Я раньше думал, честно говоря, что наша ширица тоже интродуцирована из Нового Света. Ну, много тогда попало в Старый Свет растений из Америки после Колумба, да. Но потом я с удивлением узнал, что у нас тоже аборигенные ширицы есть. И у нас есть ширица, есть ширицы, которые растут в Индии, да, в тропической, на Тибете, да. И многие из них съедобны. То есть вот из амарантов колючий, трехцветный, хвостатый амарант, почти все они съедобные, да. Вот у нас в Подмосковье ширица обыкновенная, чаще всего встречается ширица беловатая, ширица запрокинутая. Молодые листья можно есть совершенно спокойно, вкусные. Если хватит терпения зернышки получить, зернышки замечательно, куда угодно и с чем угодно. Следующее покажите, пожалуйста. Следующее – это у нас тоже очень известное растение – лебеда. А в огороде лебеда, да? Сорняк. Лебеда тоже спасала от голода, с лебедой пирожки делали, чего только не делали. Лебеда – это у нас марьевое растение, ее родственники – шпинат, свекла, да? Кстати, есть культурная лебеда – квиноа. Она называется, да, то есть есть культурные сорта. Есть из марьевых мангольд, кстати, вот это тоже лебеда, это вот родственник лебеды. Можно есть, съедобно, все хорошо. Следующую покажите нам картиночку. Это вот тоже товарищ, которого я страшно люблю, ползучий мерзкий сорняк. Где только он не вылезает, избавиться от него невозможно. Вот такой вот кусочек оставишь, и от него корневища от него пойдут новые и новые. Но пырей, кстати, он происходит, само название, от древнеславянского слова пиро, да, пировать. Пир – это хлеб, это еда. Уже указывает на то, что он действительно съедобный. Ну, зернышки тоже, но зернышки поди там наковыряй. В основном, конечно, корневища. Корневища чистили, сушили. Пиво, кстати, варили из пырея, да? Абсолютно. Кстати, он был еще как целебная трава. Смешивали потом, вот корневища сушили, смешивали с ржаной мукой. Обожают пыри и кошки и собаки. Видели часто, да? Кошки, когда лечатся, едят пыри, это целебная трава. Будете выживать, корешочки пыри можно есть. Только промойте, чтобы не хрустели песчинки на зубах. Ну, вот все, наверное. Давайте мы прогоним быстро. Осталось буквально три слова. Вот он, пырей. Это вот я хотел три слова сказать о том, что на ваших дачах растет и что на самом деле можно есть. Вот это бадан. У бадана, вот там внизу, около земли, вы всегда найдете черные листья, сухие. Это ферментированные листья. Ни в коем случае их не выбрасывайте. Это знаменитый бадановый чай. На Алтае его заготавливали и вазами возили на базар. Потрясающий чай из него получается, очень полезный, из этих черных ферментированных листьев. Я вас научу, как его надо пить. Так же, как калмыцкий чай делают. Вы его крепко завариваете, и пьете его с молоком, с солью и с нутряным салом. А если нутряного сала нет, то можно кусочек сливочного масла. Потрясающе помогает от вирусов, от болезней, от простуд. Вот такая штука. Следующий покажите нам, Александр, картиночку. Можете задавать вопросы. Давайте минут 5-10 поотвечаем, если вопросы есть. Красодневь, хименокалис. Наверняка у вас растет лилейник, да, по-русски. Вот у нас лилейник как декоративный цветочек на даче, да? А в Китае лилейники полями возделывают, как съедобную культуру. Едят у лилейников, покажите следующую картиночку, клубни. У них такие сочные клубенечки, вон они, видите? Едят молодые листья в салаты, отваривают как гарнир. А еще я вас научу, назад, Александр. У лилейника вот этот потрясающий красоты цветок, мясистый, а он, знаете, сверху как сахарной пудрой посыпан там, прямо, знаете, как блесточки такие. И вот этот цветочек, он только один день. Почему красоднев? Он один день цветет, а потом утром вы приходите, а он уже закрылся и начинает увядать. И вот пока он не увял, вы собираете вот эти закрывшиеся цветочки, относите маме или бабушке, а дальше на кипящей маслице обжарили лучок, морковочку, добавили туда, порезали вот эти цветочки, и получается потрясающе вкусная икра. Вот такая же, как баклажанная или кабачковая. Можно, конечно, и клубни есть, но, я думаю, ни бабушка, ни мама не позволят. Они же любят красоту. Следующую вот картиночку покажите. Настурция, да? У настурции, когда отцветет цветочек, то вот эти вот нижние семена, головочка семян, их собирают и их маринуют, как каперсы. Ну, бабушка с мамой знают, как это делают. А молодые листики настурции, молоденькие, вы собираете, вы их складываете, сворачиваете, как сигарку, в такую трубочку, режете ножиком, получаются такие длинные штучки и добавляете в салат. Очень вкусно. Получается такая пикантная горчинка. Очень рекомендую. Дальше давайте посмотрим, Александр. Вот они, каперсы, видите, настурции. Как мариновать, бабушке, маме рассказывать не надо, она лучше меня знает. Это чьи ягодки? Можжевельник. Вересовики назывались, да? На латыни юниперус. А вообще, в старину из можжевелых ягод что только не делали. Их с медом терли. Делали типа постилочек таких, да, в пряники добавляли. А если бабушка или мама будет, опять же, готовить маринованные или соленые грибы, или квасить капусту, очень вам советую для духа добавить туда несколько можжевеловых ягодок. Получается потрясающий, тонкий, ароматный дух такой можжевеловый. Дальше смотрим. Напитки делают, прогуглите, вот они как растут. Да, ребят, не забудьте, что можжевельник – двудомное растение, поэтому ягодки только на женском кусте. На мужском он пылит, на нем только пыльца. Следующий. Картиночка. Вот. Это бархатцы. Тагетисы. Тагетисы ректус. Есть такой прямо стоячий, да, крупный желтый бархатец. Это вот обычные бархатцы. В Грузии на рынках до сих пор его можно... Им подделывали шафран. Шафран – это рыльца крокусов. Но это безумно дорогое и безумно ценное средство. Так вот, знаете, чем бодяжили шафран? Бархатцы цветочки сушили, перетирали в пыль и добавляли к шафрану. Но бархатцы, я обожал в детстве вот этот запах, проведешь рукой по бархатцу, и сразу вот такой летучий запах, потрясающий совершенно, мне он очень нравился. Поэтому бархатцы используют как пряность. Попробуйте летом, ей-богу, не пожалеете. Ну вот, по-моему, это все, ребята. Вот, это тагетис эректус, крупный бархатец. Наверное, это все. Есть вопросы? Научились мы с вами сегодня выживать. Знаем, что можно есть в лесу. Но, ребят, еще раз предупреждаю, ни в коем случае нельзя есть незнакомое. Что еще прочитать про робинзонаду, да? А вот, кстати, ребят, про робинзонаду почитайте, еще есть очень интересная такая повесть. Уильям Голдинг написал, называется «Повелитель мух». Про то, как дети оказались на необитаемом острове. Он, кстати, Нобелевскую премию за нее получил. Ни много ни мало. Вот очень советую. И Робинзона Круза теперь тоже внимательно прочитайте, потому что вы поймете, что эта речь идет о таком духовном становлении человека.
1: Вопрос.
0: Давайте.
1: Что в народе считается несъедобным, но является таким и наоборот?

0: Во-вторых, все зависит от
1: мнения, что и магнит.
2: 96-й год, если я ничего не путаю. В общем-то, уже те, кто считали, что есть отдельные клетки, что есть отдельные нейроны, уже победили. Уже Чарльз Шеррингтон придумал термин синапс, соединение между нейронами. И, в общем-то, там уже шли арьергардные бои. У рентгена была другая история. Действительно, когда рентген открыл свои лучи и получил потом за них первую же Нобелевскую премию по физике, медицина возрадовалась. То есть первая операция под рентгеном была сделана через меньше, чем через полгода после открытия лучей. То есть научились извлекать пули, всякие кости смотреть, переломы, понятно, все. Но мозг на рентгене действительно плохо виден или не виден вообще, потому что он окружен костью, и кость светится гораздо сильнее на рентгене, чем сам мозг, и очень сложно было увидеть. И первые годы придумали какие-то страшные ухищрения, там, первые попытки сделать рентген мозга, это жестокая штука, например, выкачивали из вот, полостей в мозге жидкость и накачивали туда воздух. Пневмография, пневмоэнцефалография. Иногда это заканчивалось плачевно для пациента, но так делали. И только потом сначала Эгаш Мониш, такой замечательный португальский ученый, придумал вводить контраст и научились снимать сосуды головного мозга. И уже много-много позже, в 70-е годы, появилось сразу три метода одновременно визуализации. Один из них это тоже основанный на рентгене, это компьютерная томография. Первое КТ было сделано на деньги от продажи альбомов Beatles компании EMI. Дело в том, что первый компьютерный томограф был разработан в таком маленьком захудалом подразделении крупной компании EMI. Это был такой холдинг. Главным делом была звукозапись. Ну, там вот медтехника, это там где-то на периферии, там захудалый отдел. И так случилось, что как раз вот в конце 60-х годов компания EMI заключила самый главный контракт в своей жизни, она заключила контракт с Beatles. Прибыли, конечно, были огромнейшие, и часть этих прибылей была направлена ровно на то, чтобы построить первый прототип компьютерного томографа.
3: Какие еще машины изобретены на сегодняшний день, которые изучают головной мозг помимо КТ? А, еще ЭЭГ же есть, да? Вот эта шапочка у меня ребенок.
2: ЭЭГ появилась гораздо раньше. Началось все с Ричарда Каттона, который в 1875 году ввел электроды в мозг собаки и показал, что мозг проявляет электрическую активность. Потом нужно было эту активность записать. Ее записал наш с вами соотечественник Владимир Владимирович, но не Путин, а Правдичный Минский. Это был 13-й год. А потом истинный ариец Ганс Бергер, немец, который пытался доказать существование телепатии. Он там пережил какой-то паранормальный опыт в Первую мировую войну. Он решил подтвердить, что телепатия существует, и вот научился снимать активность мозга без вскрытия черепа где-то в 20-е годы прошлого века. Вот так появилась электроэнцефалография, и после Второй мировой войны действительно начало свое триумфальное шествие. Мы начали выявлять некие элементы активности мозга, которые нам полезны для диагностики, для чего-то еще. И вот это был первый изучение активности мозга живого человека.
3: А потом можно я здесь задам вопрос, да, чтобы пока мы от электричества далеко не ушли и вот от снятия активности. А от мозга можно зарядить, я не знаю, мобильник, ну, если гипотетически, теоретически? Чуть было не сказать террористически, хотя это было бы самым верным.
2: Токи слишком слабые.
3: А лампочка загорится? Вы знаете, Алексей, токи слишком слабые. Глядя на то, как бегают наши дети потолку, мне кажется, это заявление спорное.
2: Мозг действительно очень много жрет энергии, это правда, но не всю тратит на электричество. Он же очень много чего там делает, формирует воспоминания и прочее. Метаболизм очень активный, то есть вот 20% всей энергии, которую мы потребляем, ест эти 2% нашей массы. Весит 2%, а жрет 20%. Если говорить о других машинах, которые появились чуть позже, несколько лет позже с КТ, появились еще два других способа томографии. Первый способ – это МРТ. Самый лучший способ визуализации устройства мозга, он основан на совершенно других принципах, то есть это на магнитной активности атомов водорода, поэтому в отличие от КТ, МРТ можно делать сколько угодно раз, абсолютно безопасно, кому угодно, беременным, сейчас изучают даже активность мозга ребенка внутри матери при помощи этого метода, то есть все это можно. Там нет никакого жесткого излучения, то есть там есть магнитное поле мощное, в котором эти атомы поворачиваются в нужный момент, потому что когда это поле меняется, атомы разворачиваются в другом направлении, и в этот момент они на радиочастотах дают резонанс. Ну, радиоволны, как мобильный телефон, не знаю.
3: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому увлекательному разговору. Научный журналист Алексей Паевский сегодня в передаче данных.
4: Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Передача данных.
3: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В гостях у нас главный редактор портала нейроновости.ру, научный журналист Алексей Паевский.
2: Есть еще один метод, который позволяет увидеть активность нашего мозга очень, очень хорошо. Это называется позитронная эмиссионная томография.

0: это вообще какой-то космический с точки зрения физики метод, потому что там используется даже антивещество.
1: А где его берут? Как его создают, антивещество на планете?
0: Антивещество образуется прямо в момент исследования. Я уже говорил, что наш мозг очень много ест. Ест он исключительно глюкозу. В глюкозе у нас есть несколько групп атомов, которые называются OH-группы, гидроксигруппы. Вот мы можем одну из этих групп оторвать и заменить ее на атом фтора, но не простого фтора, а фтора, который распадается, радиоактивного фтора. И вот этот вот фтор, он живет всего 120 минут и распадается по... не запоминайте этого слова, бета плюс распаду. Он испускает частицу, которая называется позитрон, то есть античастицу к электрону. Когда это происходит в вашем мозге, а это происходит именно там, где мозг активен, потому что он где активен, там и ест, а этот фтор распадается, выпускает позитрончик, и там же этот позитрон встречается с любым электроном любого атома в мозге и исчезает, аннигилирует, то есть испускает два гамма-кванта, которые улетают в строго противоположных направлениях, детектор их ловит и строит обратное направление, смотрит, откуда это все вылетело. Поэтому можем посмотреть, откуда больше всего вылетело, там активен мозг.
1: Вот сейчас у меня откуда больше всего вылетает? Сейчас какой-нибудь добрый слушатель скажет, у тебя в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Но все-таки если про мозг. Он у меня есть. Да.
0: Есть, безусловно. А у вас сейчас больше всего вылетает, поскольку мы сейчас с вами находимся в режиме телеконференции, и больше всего уделяется слуху, да, во-первых, первичная слуховая кора, то есть височная область. И там еще есть такая штука, которая называется зона Вернике у вас в правой части мозга, в височной части. Эта область позволяет вам понимать, что я говорю. Те звуки, которые я издаю, эта зона разбивает на слова, и дальше вы их понимаете. Было два ученых, открывшие первые функциональные зоны мозга, Карл Вернике и Поль Брака. Зона Брака наоборот, то есть вы со мной разговариваете, да? У вас, наоборот, более активная зона Брака, потому что эта зона позволяет вам переводить ваше желание говорить в реальные команды для голосовых связок.
1: Как интересно. Да,
0: зона моторной речи. А зона Брака, зона Вернике делает наоборот.
1: Когда вы про антивещество говорите, то, наверное, эта штука какая-то не для всех, а для очень состоятельных граждан.
0: Ну как? Это дорогая штука, и самое главное, что при этом, если вы опоздаете на исследование, ваши деньги пропадут. То есть это она стоит дорого, но не сверхдорого по медицинским меркам. То есть, по-моему, одно исследование стоит что-то порядка в России, по-моему, около 50 тысяч рублей. А я знаю, что в Великобритании оно стоит 1000 фунтов. Ну, где-то около вот, $1000, 1000 фунтов оно стоит примерно везде.
1: А почему пропадут деньги? Антивещество разрушится?
0: Да, оно распадается. То есть, вот не антивещество, а тот самый изотоп, который делают, его делают специально для вас. То есть, прямо PET-центр, то там находится маленький реактор, который прямо для конкретного человека делает нужное количество этого самого изотопа. Иногда это вот те штуки есть, реактор, маленький реактор, циклотрончик есть в самом центре, а в некоторых странах, по-моему, в Канаде, если я ничего не путаю, там один реактор, который делает на все исследования, и там, условно говоря, там исследование проводится в 12 часов дня. Ночью этот реактор нарабатывает фтордезоксиглюкозу, так называется, препарат уже сам по себе, а потом его самолетами развозят по центрам.
1: А все-таки нервные клетки-то восстанавливаются? Мозг как-то, вы просто уже упомянули, что он тратит огромное количество энергии на работу
0: всякую. Нервные клетки восстанавливаются, хочется сказать, немедленно и за деньги, но нет, бесплатно, но не везде. У нас есть как минимум 3 зоны в мозге, в которых происходит постоянное рождение новых нейронов. Это не связано с восстановлением мозга там, после инсультов, после всего остального. Там достаточно мозгу просто пересобраться, когда выжившие части просто пересобираются и замещают...
1: Те, которые функционируют уже.
0: Мозг имеет огромный резерв для... восстановление, там человек может жить с 10% коры, нормально будет.
1: По-моему, итальянец с 10% мозга.
0: Француз.
1: Обиделись бы они, если бы слышали, конечно, но мы не будем обращать на это внимание.
0: Да. Вот, если, например, ребенку удалить полушарие целое, это не часто, но иногда делают при эпилепсии, абсолютно нормальная медицинская процедура, ребенок этого не заметит. То есть он вырастет абсолютно нормальным, здоровым человеком.
1: Совсем недавно, несколько лет назад, ставились опыты на обезьяне в компании нейро Линк, в чем тут прорыв?
0: У Маска как раз никакой революции нет, он просто повторил работу, которую ученые делали лет 15-20 назад. Но это действительно прорыв и революция, в том смысле, что сама по себе концепция интерфейсов мозг-компьютер очень интересна, когда мы, в первую очередь, с помощью людям полностью парализованным, мы считываем активность мозга и направляем ее напрямую, без участия нервов и мышц, на какую-то вещь. Ну, человек силой мысли управляет там, протезом руки, к примеру. Да?
1: Это фантастически звучит. Как
0: более того, мы можем на этот протез повесить датчики давления, сигнал от этих датчиков приводить обратно в мозг, уже в другую часть коры, саму эту сенсорную кору, и этот протез будет чувствовать фактически, то есть железо будет ощущать. Самое крутое достижение, которое пока что есть, это, конечно, ни разу не маск, это когда человек уже имеет две механические руки, может ими, там, не знаю, взять пироженку, взять вилку с ножичком, отрезать их и покушать.
1: Я очень хорошо понимаю, какое огромное значение это имеет для больных людей, для людей, которые заперты в своем теле. А какое это значение может иметь для здорового человека?
0: В таком приложении, наверное, никакого, потому что очень дорого. Это раз. Во-вторых, никто не разрешит, и слава богу, здоровому человеку вживлять электроды в мозг, потому что, ну, это сам по себе опасная процедура. Но более лайтовые версии, когда мы считываем активность мозга просто, ну, не вставляя электрода, просто, ну, шапочкой ЭЭГ или каким-то другими, они могут быть полезны. Ну, помимо там огромной индустрии игр, это уже как бы есть, да?
1: Так.
0: Они могут быть полезны для других вещей, например, для контроля психоэмоционального состояния. Ну, к примеру, не знаю, контроль состояния водителя-дальнобойщика. Если он засыпает, перехватить управление автомобиля, отвести его плавно на обочину.
1: Но... То, что было у Стивена Хокинга, имеет отношение к нашему разговору? Я имею в виду не заболевание, а то, как он мог работать. С помощью чего?
0: Нет, это другая вещь. У него осталась одна мышца рабочая, одна из лицевых мышц, вот он ей управлял. То есть это не интерфейс мозг-компьютер, это миоэлектрический интерфейс, но тоже, в принципе, похожий тип.
1: Возвращаясь к Илону Маску, так вот это же было, ну, несколько лет назад, немного, но и немало уже. Чего там все затихарились?
0: Ничего, на самом деле. У него, на самом деле, Илон Маск делает одну большую ошибку. Бизнес-человека...
1: Дайте я угадаю. Он много болтает.
0: То, что он не понимает одной важной вещи. Нет прямой связи между количеством влитых денег и сроком совершения открытия фундаментального. Нельзя сказать, вот взять ученого, дать ему, говорит, чувак, вот тебе $1 миллион. Но если надо, дай тебе $10 миллионов. Сделай открытие. Он может его сделать, а может нет. Ну, потому что как бы эта вещь не прямая взаимосвязь. Можно создать все условия, а открыто не получится по другим причинам. Просто, например, просто мы еще не можем его сделать физически. Мозг очень сложная штука. И вот в этом смысле Илон не очень слушал людей науки, которых он брал. Я знаю, что от него уходили ученые, руководители проектов PI, так называемые Principal Investigators.
1: Наверное, сейчас это самое интересное, откуда Алексей Паевский это знает. Ну, да, что кто-то уходил от Илона Маска.
0: Злые языки говорят.
1: Так.
0: Вот, на самом деле, там в том, что в той штуке, которую он делает, есть очень много вещей, которые пока мы не знаем, как обходить. Самая большая проблема, которая есть, то есть он сделал действительно одну очень классную штуку, это вот робот-хирург, который может вставлять огромное количество электродов в мозг, обходя сосуды, так называемый стереотоксический робот-хирург. Но он, оказывается, что тоненькие электродики, которые вставляются, они очень быстро, то есть мозг же, он живой, и электроды воспринимают как нечто инородное. И вокруг электродов очень быстро нарастает так называемый глиальный шрам, то есть вот не нейрональные клетки мозга, а эти электроды очень быстро дохнут. У них исчезает контакт с нейронами, они не могут считывать активность. Все. Вот живить как раз просто, а вот заставить их работать постоянно очень сложно. Там еще много других проблем, но там считывание активности, ее расшифровки, опять же, понимание, что это можно делать только с людьми, которым это показано, а Маск с самого начала сразу же начал обещать, что он всем это сделает, а никакое FDA, ни одна из контролирующих организаций такого, то есть скрывать мозг живому человеку не позволит. Поэтому нужно идти другим путем.
1: Как говорится, время вышло, тяните следующий билет. Это значит, что у вас проездной билет в нашу передачу данных. Друзья мои, я от всего сердца благодарю научного журналиста, главного редактора портала нейроновости.ру, почетный редактор журнала МФТИ «За науку», лауреат премии Министерства образования и науки Российской Федерации «За верность науке». Алексей Паевский был сегодня в передаче данных. Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.
2: Передача данных.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Несколько слов о памятнике Сунги, потому что, может быть, не всем известны детали. Эта стоянка находится недалеко от города Владимира, теперь это даже уже черта города Владимира, на высоком берегу реки Клязьме, и к ней вот прямо рядом протекает маленький ручеек, который называется Сунги. В общем-то, по названию этого ручейка и названа была стоянка. Стоянка была обнаружена случайно, но затем ее очень профессионально многие годы копал Ута Николаевич Бадер, потом это продолжал делать его сын и теперь ученики. В общем, она дала достаточно много интересных материалов и стала всемирно известной. И в первую очередь благодаря тому, что на этом памятнике работали не только археологи, но и многие смежные специалисты – палеогеографы, палеоботаники, антропологи и другие. Было вскрыто в общей сложности около 5000 квадратных метров, и была возможность реконструировать климат, в котором вращались эти люди древности, и можно было получить некие многоплановые датировки, которые опирались не только на традиционный радиоуглеродный анализ, но и на оценку среды, на археологические артефакты. И поэтому в целом считается, что самая древняя дата этого памятника может быть около 30 000 лет назад. Абсолютно точно по данным разных наук можно сказать, что эта стоянка была использовалась несколько тысячелетий, не меньше, чем 2-3 тысячи лет. Исключительную известность этот памятник Сунги приобрел еще и благодаря замечательной сохранности антропологических источников и замечательной сохранности, прежде всего, двух погребений, так называемое погребение номер один и погребение номер два. В общей сложности и учеными, и случайными людьми было обнаружено 9 останков индивидов. Они были разновозрастными, и, к сожалению, вот в ходе истории освоения и изучения этого памятника часть антропологических материалов была утеряна. Сохранившаяся на сегодняшний день коллекция хранится в лаборатории имени Герасимова в Институте антропологии и этнологии Российской академии наук Москвы. Результаты антропологических исследований были опубликованы в двух монографиях. Одна была, коллективный сборник был издан в 1984 году. Вторая монография была подготовлена в большем объеме, большим количеством авторов и вышла в 2000 году. И в ней были добавлены результаты более современных методов и повторены некоторые главы из сборника 1984 года. Уже в 2000 году, вот в этом втором томе, у нас самая последняя глава этого издания посвящена проблемам вот этого сложного погребального обряда Сунгири-1 и Сунгири-2. Сунгири-1 – это погребение взрослого мужчины, Сунгири-2 – погребение двух детей, которые лежали голова к голове друг друга. Я не вижу смысла пересказывать, потому что это отдельная тема сообщения. Если есть возможность, можно обратиться к этой главе. Она была написана в несколько параграфов. Авторы этих параграфов, соответственно, Мария Борисовна Митникова, Мария Селовна Добровольская и я. Каждый из нас описывал какие-то части, и в целом мы пытались как-то попытаться разобраться в этой сложности этого погребального обряда. И вот В частности, в 2000 году в результате оценки совместных погребений в палеолите я неожиданно для себя пришла к выводу, что сунгирские дети – это, скорее всего, некое жертвоприношение, обряд, который связан с некими трагичными событиями. Но таких серьезных аргументов к этой моей идее у меня не было. Это такое очень сложное кружевное исследование, которое будет. Сегодня мы с вами будем говорить не о втором погребении, не о погребении детей, а о погребении номер один. И я обращу ваше внимание, что это не как традиционно считается погребение только взрослого мужчины. На самом деле вот Николаевич рассматривал это как комплекс. И по его заключению в его дневниках, перепубликованных в 1998 году, указывается, что над захоронением мужчины располагался такой округлый камень валун, и даже идет зарисовка этого камня, и рядом с ним лежал череп на дневной поверхности, череп, который вот был реконструирован впоследствии Галины Вячеславовны Лебеденской, определен как череп женщины. Вот здесь вы видите реконструкцию лица по черепу, которая была сделана Лебеденской. Достаточно такое суровое лицо, и, как сказала Татьяна Ивановна, да, тяжело жилось женщинам палеолита. В общем-то, не только нынешним. Это захоронение взрослого мужчины. Как вы помните, было достаточно сложно, потому что это не просто овальная яма, куда помещено тело на спине, а эта яма была очень четко сделана по своему контуру, засыпана угольной подстилкой, затем она была засыпана охрой, и еще сверху, после того, как было уложено тело, тоже опять было подсыпано охрой. Сами кости человека тоже пропитаны этой охрой, поэтому при специальном исследовании Марии Силовны, Марии Борисовны и меня возникло такое ощущение, что, возможно, тело само тоже было обмазано специальным составом, в который входил жир животного и охра. Итак, тело, как вы видите, располагалось на спине, руки были скрещены в области таза, и тысячи бусин, которые были разные подвесочки вырезаны из костей животных и частично из некоторых зубов животных, составляли украшение одежды этого человека. Помимо украшения одежды, на плечах этого взрослого сунгирца были еще браслеты из гнутого бивня мамонта, вернее, наверное, из ребер даже частично вырезанных. И эти пластинчатые браслеты сейчас хранятся во Владимирском музее, точно так же, как и все остальные артефакты этого памятника. В ногах у сунгирца лежало два ножа вот здесь, вот в области колен. Вот один здесь хорошо приготовлен. Это каменный нож и один нож костяной. Размеры каменного ножа нам известны, потому что они описаны в дневнике Бадера. А вот размеры костяного ножа неизвестны. И я очень рассчитываю, что все-таки рано или поздно мне удастся в музее Владимира его увидеть и посмотреть, как он выглядит. По исследованию одного из английских археологов, вот этих бусин на первом сунгирце было что-то около 3000. На самом деле, я думаю, было гораздо больше, потому что, как мы знаем из полевых историй, из устного фольклора, очень многие бусины брались на память с теми, кто там работал, передавались родственникам. И даже я знаю, что у Марии Всеволодовны есть тоже такая маленькая коллекция. Вот. Давайте посмотрим, как выглядит реконструкция одежды, которая была выполнена немецкими исследователями. На самом деле одежда гораздо сложнее, чем вы здесь видите, но тут как бы совпадает то, что хорошо фиксируется по орнаменту, но помимо этого, по мнению Бадера, на нем еще было что-то вроде такой верхней одежды, типа пончо с капюшоном. Ну, а археологический возраст. Тоже очень любопытный факт, потому что были предприняты неоднократные оценки радиоуглеродного анализа этого погребения по костным останкам непосредственно человека. Они давали самый большой разнобой, который известен по сунгирским памятникам. Резон давал что-то около 19 тысяч лет. По Оксфорду там что-то шло около 24, по-моему, если я не ошибаюсь. Но последние даты, которые были получены совсем недавно, опубликованные коллективным автором Добровольская, Кинкаус и Ричардс в 2011 году, это 27 тысяч лет. Есть предположение, да, что на самом деле эта дата еще и у древнецы, и все это происходит благодаря тому, что специалисты по радиоуглероду достигают и пользуются теперь новыми технологиями, когда можно датировать не только загрязнение органическое, которое естественным образом загрязняет эти останки, но непосредственно человеческий коллаген. То есть там проводится специальная отфильтровка, и человеческий коллаген уже датируется. Поэтому так удивляются, да. Собственно, теперь о самом памятнике. Как вы видите, это прекрасная сохранность, вот череп со всех сторон. Это я взяла, как раз хотела дарить Станислава с сайта, с нашего сайта, чтобы вот лишний раз показать, как можно этим пользоваться. По мнению Елены Николаевны, это был достаточно зрелый человек, и в статье Елены Николаевны Хрисанфу приводятся все мнения ведущих краниологов, которые изучали Сунгирь, и считалось, что, в общем-то, это достаточно взрослый человек. Нашим маленьким коллективом Добровольской, Медникова, Бужилова был проведен дополнительный анализ, и так же, как Елена Николаевна, мы еще и опирались на гистологические исследования и на исследования в целом биологических признаков. И, в общем-то, мы склоняемся к тому, что ему было не меньше, чем 40 лет, он чуть постарше, разменял 50. Вот это, собственно, сохранность костей. Черным отмечено то, что присутствует сейчас в коллекции Института этнографии, антропологии и этнологии Российской академии наук. Красными стрелочками указано то, что существует по описи, когда эта коллекция поступила в лабораторию имени Герасимова. И в нашей книге 2000 года мы указали, что, к сожалению, вот эти кости, первый и второй грудной позвонок и фрагменты лопаток, которые есть по описи, на самом деле в коллекции их уже не существует. Я обращаю ваше внимание, потому что на самом деле бывают чудеса, и потом эти косточки через какое-то время появляются. Когда мы пытались ответить на вопрос о причинах смерти первого сунгирца, мы обратили внимание на лобную кость его, и вы видите стрелочка, здесь закрытая дырочка. В процессе реставрации есть некий такой вот бугорок, который фиксируется в том месте, где обычно проходит лобный шов. К детскому возрасту он должен закрываться, иногда взрослых индивидов он существует. На самом деле все оказалось достаточно просто. Вот этот бугорок – это фрагментарный краниостеноз, это когда неравномерно закрывается этот шов, и растущая кость как бы начинает чуть-чуть выступать, когда чуть раньше времени начинают закрываться шипы. Другой вопрос, почему это происходит, мы сегодня тоже этого касаться не будем, может быть, в вопросах я отвечу. Но любопытно, что вот это

0: глухих палеолитов. И вот максимальное число из них, этих находок, находится на русской равнине. Это сунгирские погребения. На мой взгляд, они не случайны. И вне зависимости от намеренности или случайности гибели первого человека Сунги-1, мне кажется, что по первичной реконструкции, что дети были убиты намеренно, это жертвоприношение. Скорее всего, второе погребение, номер 2, двух детей, это некий такой уже ритуал, который сопутствовал первому погребальному комплексу погребения 1. И обращаю ваше внимание, что это двойные символические захоронения мужчины, погибшего, возможно, от потери крови, и сверху женщины. И в двойном захоронении мальчик и девочка, как мы теперь знаем по данным генетики, уже это не только предположение антропологов, но и данные, утвержденные генетикой, что это разнополые существа, погребенные в одном погребении. То есть два комплекса, располагающихся рядом друг с другом. И по новым радиоприродным датам это синхронные два комплекса, которым около 30 тысяч лет. То есть, скорее всего, это один контекст захоронений, как и предполагал Отто Николаевич Павлов. Спасибо за внимание.
1: Большое спасибо. Давайте как бы вопросы ваши, пожалуйста.
2: Ой, можно?
1: Пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, трасса ранения, а сверху вниз или снизу?
0: Она сверху вниз, сверху вниз, да, сверху вниз под углу. То есть, скорее всего, тот, кто метал, был чуть выше.
2: Ну, не обязательно, надо дрочь, вот так бросается. Вот, близкого расстояния.
0: Угол очень
2: высокий. Рука всегда выше. Так, хорошо. Скажите,
0: а
2: в глубине этой ранки есть ли остатки крошки камня, например?
0: Ну, вы видели, я специально привела именно этот слайд, где очень хорошо видна эта песочная субстанция. Вот эта. Видите, да? Вот.
2: Ага. Так, ну это осколок.
0: И это,
2: камня, да?
0: это по нашему мнению вот, геолога, который смотрел эти плотности разных геологических вещей на томографов, он сказал, что это, скорее всего, часть песка крупного, крупногалечного. Здесь очень большое увеличение.
2: Понятно. Нет, дело в том, что при таком попадании в кость любой заостренный камень, если мы не говорим, да даже обсидиан, он все равно...
0: Обсидиан и на сугире
2: не было. Естественно, естественно. Он все равно поколется частично. То есть там остаток камня должен быть. Тем более, что, смотрите, попадание в позвоночник, причем с расслоением. Это значит, что тут же резкое сгибательное или разгибательное движение тела человека, из-за которого меняется рана, да, а краевая нагрузка изламывающая, так или иначе, краешек должен был хотя бы частично отколоться и остаться именно там.
0: Это вот единственное вот внедрение, которое вы видите, больше его нет.
2: В таком случае логично предположить, скорее, что это кость. А дальше, насчет костяных наконечников. Дело в том, что вот для наконечников гораздо одноразовое применение, дротики, стрелы и так далее. Лучше использовать вареную кость. Она колется остро. Да? И она имеет как раз на сколе из-за торсионной деформации, скручивания костей, да, она не будет абсолютно ровной, она будет обязательно немножечко повернутой в сторону. Так? Характер раны ближе.
0: Спасибо за ваши комментарии. Вот прямо к сведению. Пока я не видела костного материала сунгиря, поэтому я не представляю, как выглядит орудие сунгирские.
2: Понятно. Ну, спасибо, очень интересно.
1: Пожалуйста, вопросы. Да. Александр Владимирович.
3: Я все-таки, Саш, а от чего дети-то умерли?
0: Мне очень хотелось найти у них какие-нибудь вот такие вот очевидные причины смерти, но, к сожалению, тоже при достаточно хорошей сохранности, хотя у них грудная часть практически отсутствует, и у одного, и у второго, видимых причин смерти нет. Но, на мой взгляд, как бы первое, одновременно умершие дети, ну если так вот процитировать мою статью, это маловероятный факт. Второе, когда мы сравнивали демографию палеолита по всем памятникам,

0: включая совместные погребения, то есть когда в одном погребении два индивида, и включая оценку пола и возраста этих индивидов, то оказалось, что если игнорировать все совместные погребения, то демографический профиль палеолита достаточно обычный, такой, как и везде во все другие эпохи. Как только включаются сведения о совместных погребениях, сразу резко увеличивается число неполовозрелых индивидов, то есть детей подросткового возраста. И если учитывать пол и возраст, то всегда в совместных погребениях бывают разнополые индивиды. Либо, если это двойные погребения, то это мужской и женский костяк. Если это тройные погребения, то бывают варианты. В центре, допустим, девушка, как в Дольне Вестонницах, по бокам юноши. Либо, наоборот, в центре мужчина, а по бокам девушки, как, например, в Бармагранте. И вот все эти вот такие вот кружевные мои исследования меня привели к тому, что это, скорее всего, намеренное захоронение двух детей-подростков, причем как бы девочка помладше, мальчик постарше, и если у сунгирского мужчины нет никаких элементов охотничьего набора, за исключением этого каменного и костяного ножа, то у детей просто полный набор всех элементов, выпрямленные копья из бивня мамонта, дротики по нескольку, причем у девочек в численности гораздо больше, чем у мальчика, и много-много всего. Не говоря о очень таких закономерных, мне кажется, что тут не только вот Николаевич должен поработать, все-таки должны еще и специалисты по семантике работать, потому что и у мальчика, и у девочки очень интересно идет набор украшений, которые как рефрен сочетается с определенным числом. По-моему, у девочки 5, а у мальчика 7. Но я с цифрами, как у женщин, у меня плохо. Я сейчас вот могу ошибаться. Это надо посмотреть в дневниках у Бадера. Вот, и все эти прорези на украшениях, они все время повторяют одно и то же число. И есть даже такое предположение, что, возможно, девочка из одного племени, мальчик из другого племени. Я думаю, что, наверное, дело не в племенах, скорее всего, из двух разных родов дети и символически соединены в единое целое вот в этом погребальном комплексе. То есть здесь очень много символизмов, но не говоря о том, что вы помните, что у девочки очень странные ножки, изогнутые вперед-назад. И опять-таки у многих совместных погребениях всегда встречается один индивид, у которого не все хорошо с биологией. Но если опять возвращаться к Дольне Вестонницах, то в центре девушка, которая была погребена в этом тройном погребении, у нее кривые ножки, у нее была аллопеция, судя по палеопатологическому диагнозу, который был выставлен Винченцо Формиколой, то есть такие волосики, которые росли кустиками у нее, была такая нависающая складка верхнего века, то есть она очень отличалась от своих соплеменников, и вот, по-видимому, как вот такая отличающаяся, она получила это место в центре погребального комплекса. Не исключено, что такой же странной и выглядела наша девочка сунгирская со своими вот этими изогнутыми ножками, хотя она была достаточно активной, здоровой, занималась таким же физическим трудом, как и многие ее сверстницы, таскала тяжести, сверлила и много чего делала. То есть, в принципе, много таких маленьких нюансов, которые в конце концов нас подводят к намеренности этого погребального комплекса. Если мы говорим о намеренности погребального комплекса, то мы исключаем случайность одномоментной смерти этих двух индивидов, так подходящих по возрасту.
1: А если эпидемия какая-то?
0: Если эпидемия, для всего каменного века нам известно только одно. Это в Шедмости, где захоронено в одной яме сразу несколько индивидов. Но опять-таки их расположение говорит о том, что возможно, они погибли от какой-то неизвестной нам болезни, но когда в огромной яме лежит слева мужчина, справа женщина пожилая, а рядом с ними, соответственно, около него лежат чуть постарше мужчины, около нее чуть постарше женщины, и слева направо постарше женщины, рядом с ней такого же возраста примерно мужчина, то есть образуется семейная пара. И в заключенные ими треугольнике пространство погребены дети. Сначала кусочек треугольник подростков, треугольник детей среднего, то есть второго детства, и треугольник, где дети совсем маленькие. Понимаете, то есть это совершенно осмысленное захоронение, там это не в повалку, эпидемия, это, она не предполагает таких вот длительных расположений тел с учетом социального, возрастного статуса и прочего, и прочего. Поэтому вот то, что нам на сегодняшний день известно из коллективных и совместных погребений каменного века, это все исключительно с некой какой-то жесткой логикой, где обязательно присутствуют критерии пола, критерии возраста и, по-видимому, какой-то социальной значимости. Другое дело, как это расшифровать, крайне сложно.
2: А этнографические аналогии современные какие-то прослеживаются?
0: А по совместным погребениям мне неизвестно. Ну, за исключением того, что вы знаете, когда люди случайно погибают, если это пара. Из средневековья я знаю только один случай совместных погребений, вот таких совместных, когда парные погребения, это Вологодская область, и судя по останкам детских скелетов, которые в этом же комплексе были погребены, это, скорее всего, связано с цингой, то есть с голоданием земли. Вот есть 4 погребенные пары, мужчин и женщин. Вот, но это, скорее всего, тоже вот такой зимний мор, как бы потом оставшиеся члены общества их хоронят, и хоронят семейными парами. Но это вот такой исключительно редкий случай, когда в христианское время погребают.
3: Могу, в принципе, и проще. Девочка, если плохо передвигалась, то...
0: Нет, она хорошо передвигалась. Еще раз обращаю ваше внимание, она была очень активной. Физически активной, несмотря на этот дефект. Ой, про мальчика здесь можно целый час рассказывать. Мальчик тоже не обучен.
2: Мария Васильевна, спросите,
1: Александр Петровна, если я правильно поняла, значит, вот это второе усилие, которое приложено при, да, вот это,
0: да,
1: то есть
0: вынимается.
1: Оно получается, когда вынимается, то есть оно больше приложено к верхней части, да, этого, да?
0: Верхней части, скорее верхней части,
3: Срезки на клон.
0: Да, я думаю, что это не археологи выдергивали, а выдергивали те, кто хранит.
3: Маленький еще вопрос. А почему сомнения возникли в материале этих самых браслетов? Не били вам от рыбы?
0: А потому что они около 40 лет пролежали в запасниках, относительно недавно, лет 7 назад, только реставрировали. И вот поэтому...
3: А, и отличить нельзя?
0: Там нет, сейчас все можно. Когда отреставрировали, все можно. Другое дело, что это не опубликовано. Это надо приехать и увидеть.
3: К сожалению,
0: материал очень богатый, и не все было опубликовано самим Бадером, а после него вот как-то так вот кто чем занимался, он публиковал в каких-то разрозненных статьях, поэтому собрать очень крайне сложно. А массовый материал вот такой вот, и даже не массовый, как вы видите, по браслетам, не весь был отреставрирован. И хранители, которые этим занимаются, не всегда имеют возможность быстро это все публиковать.
2: Спасибо, коллеги. Большое спасибо.

0: Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы начинаем очередную лекцию цикла публичной лекции Политру. Если кто-то еще не вошел, входите смело, места есть. А мы, напоминаю, каждый четверг здесь, 7 часов вечера. Исключением будет 8 марта по известным причинам. А сегодня мы продолжаем говорить о медицине. У нас уже, строго говоря, один раз мы уже говорили о медицине, но пока эта лекция еще не вывешена с Дмитрием Кузьминым. А сегодня у нас Алексей Водовозов. Мы работаем в стандартном режиме. Сначала лекционная часть, после чего можно будет задать вопросы, выступить с какими-то комментариями. А задать вопросы и выступить с комментариями только в микрофон, только представляясь, вам микрофон принесут. Пожалуйста, Алексей.
1: Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер всем, кто смотрит трансляцию в интернете и потом будет смотреть все это дело в записи. Значит, я сразу хочу сказать, что я не считаю своей задачей кого-то в чем-то убедить, переубедить и так далее, потому что вот эти вопросы, о которых я буду касаться, по большому счету, это вопросы веры. Это как извечный спор между эволюционистами и креационистами. Вот, то есть каждый все равно останется при своем мнении. Но если кому-то это поможет, скажем так, сориентироваться, или кто-то из сомневающихся сможет принять решение на основе этой информации, будет замечательно. Итак, сегодня мы поговорим о псевдодиагностике. Но прежде чем начать с псевдодиагностики, надо хотя бы несколько слов сказать, собственно, о диагностике. С самого зарождения человечества, когда появились первые люди, скажем так, специализирующиеся на медицине, изначально это были шаманы различные и так далее, для того, чтобы выяснить, что с человеком происходит, ему нужен был произвести, скажем так, некий ритуал сбора жалоб, скажем так, осмотр тех выделений, которые человек из себя выделил, и так далее. И очень долго, на самом деле, вот этот вот перечисленный набор и был основным арсеналом всех медиков. То есть органы чувств, которые наличествуют у медика, и, собственно, на этой информации и принималось решение о диагнозе, скажем, или о лечении, о прогнозе, об эффективности назначенной терапии, о необходимости какой-то смены ее и так далее. Нечто революционное наметилось только по мере научно-технического прогресса, по мере того, как науки начали приобретать современный вид, то есть примерно где-то в эпоху Возрождения. Спасибо, скорее всего, следует сказать голландцам, в частности, мастерам, которые изготавливали очки. Помимо, собственно, очков, они еще придумывали различные приборы, и уже в XVI веке, скажем, была возможность рассматривать некоторые детали не только на удалении, скажем, при помощи телескопа, но и в приближении при помощи аналогичного прибора, но с обратным строением линз, который увеличивал мелкие предметы. В принципе, первым, кого можно считать действительно, скажем так, клиническим лабораторным диагностом, был, опять же, голландец Антон ван Левенгук в 1674 году. Вот эта реплика, это не его конкретный микроскоп, но это был изготовленный по его технологии. Как видите, наверху вот здесь вот находится линза, куда помещается на иглу, помещается изучаемый материал, и с обратной стороны линзы исследователь смотрит на свет. Казалось бы, простейшее устройство, но именно при помощи вот такого нехитрого сооружения Левенгук умудрился рассмотреть клетки крови, в частности эритроциты, им были впервые описаны, сперматозоиды им были описаны, это если касаться биологии, ну и различные инфузории в туфельках и так далее, то есть прочий микромир. Он умудрялся достигать разрешения в 300, то есть увеличения в 300 раз. Ну, входят слухи, что 500 раз, но подтверждений, насколько я знаю, этому нет, но 300 раз это точно. То есть это на самом деле такой очень неплохой современный микроскоп. Если бы существовала Нобелевская премия в то время, он бы определенно ее получил. Но на самом деле, если мы посмотрим сейчас дальше, то все так или иначе касающихся, так сказать, основных вех в диагностике все изобретения, они так или иначе отмечались в том числе и Нобелевской премией. Первая из них – это Нобелевская премия по физике 1901 года, которая была присуждена Вильгельму Рентгену. Это вот одна из самых известных рентгенограмм, одна из первых рентгенограмм. Вот. Собственно, с этого и началось, то есть буквально недавно, по меркам историческим, вообще вчера, появилась возможность рассматривать что-то внутри организма, не вскрывая его, то есть не изучая посмертно или, скажем, во время хирургических операций и так далее. В том числе появилась возможность диагностировать, например, переломы и так далее. То есть весь тот рентген, который сегодня используется, начался вот с этого изобретения. Как видите, это Нобелевская премия, соответственно. Следующая Нобелевская премия буквально через 2 года. Это изобретение принципа электрокардиографии. Струнный гальванометр, который собрал Вильям Эндховен, он был прародителем всех современных ЭКГ-аппаратов. Вот. И одним из первых клинических, клинический электрофизиологический аппарат. И вот вся электрофизиологическая диагностика, в принципе, потом выросла из этого. Опять же, Нобелевская премия по медицине. 30-е годы. Опять премия по физике. Значит, я прошу обратить внимание вот как раз на это открытие, на это изобретение, потому что оно будет очень важно в дальнейшем. В дальнейшей нашей лекции я как раз буду рассказывать в том числе и о этом методе. Это так называемая фазово-контрастная микроскопия, то есть возможность при жизни рассматривать различные живые клетки. Вот как у нас, например, смотрится кровь? То есть мы берем какую-то пробу крови, обрабатываем ее, фиксируем. То есть это на самом деле убитые клетки. Вот. А здесь, как видите, аж в 30-х годах, то есть почти 100 лет назад, появилась возможность впервые рассматривать клетки, не убивая их. В том числе клетки крови. Следующее. Нобелевка – это изобретение электрофореза, Нобелевка по химии, 48-й год. По большому счету, вот вся современная молекулярная биология выросла вот как раз и, в том числе из этого изобретения. То есть все современные методы выделения и фракционирования, скажем так, белков, антител и так далее, все вот эти вот вещества, которые, вернее, открытия последних лет, они в том числе связаны и с электрофорезом. Понятно, что сейчас он усовершенствован многократно, используются цифровые технологии, но принцип остался тот же. Следующее – это усовершенствование рентгеновского метода, компьютерная рентгеновская томография. В принципе, как видите, это было тоже сравнительно недавно, то есть совсем-совсем недавно. И этот метод очень долгое время оставался, пожалуй, самым совершенным. То есть он позволял делать то, что раньше вообще невозможно было делать, то есть делать многочисленные срезы и затем на основе этих данных составлять модель и смотреть, трехмерную модель той или иной части тела, определять объемные процессы, в частности, онкология на вот этом вот приборе очень сильно сделал очень большие шаги, очень интенсивно развилась. Еще одна очень важная веха в лабораторной диагностике и изобретение полимеразной цепной реакции. Очень долго она оставалась чисто лабораторным методом, то есть она была закрыта в стенах институтов, университетов и так далее. Но со временем, когда она усовершенствовалась, стала более чувствительной, аппаратура стала стоить меньше, она вышла в клиническую практику и на самом деле совершила там небольшую революцию, особенно то, что касается диагностики инфекций. ПЦР в современной диагностике инфекций для многих инфекций является золотым стандартом, и без нее не обходится ни одна клиническая лаборатория современная. аж 5 Нобелевских премий по магнитно-резонансной томографии, начиная от, собственно, принципа изобретения и заканчивая совсем свежей Нобелевкой за магнитно-резонансную томографию 2003 года. Также, скажем так, вершина, скорее всего, на современный момент вершина визуализации медицинской. Возможности огромные на самом деле. То есть можно видеть практически все. Не все, конечно, но многое. Одна из ее разновидностей – это функциональная магнитно-резонансная томография, которая позволяет делать, ну, вещь, скажем так, невиданную до этого, то есть наблюдать активность клеток головного мозга, центров головного мозга фактически в режиме онлайн. Именно при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии были сделаны очень многие открытия последних лет, связанные именно с работой мозга, то есть какие участки за что отвечают, как организовано у нас восприятие боли, цвета, запаха и так далее и тому подобное. То есть таких уточнений нейрофизиологии, пожалуй, вот не было, наверное, никогда. То, что происходит в последние лет 5-10, наверное, вот эти все исследования. Если посмотреть научные новости, там практически через одну новость будет ФМРТ, то есть функциональная магнитно-резонансная томография. Один из основных критериев диагностики, любого диагностического метода, то, что его, сколь угодно сложный метод, можно объяснить достаточно простыми словами. Ну, конечно, не так, чтобы понял, скажем, там, 5-летний мальчик, но уровня школы должно хватить. Вот давайте попробуем, например, с электрофорезом. В принципе, белки, которые есть у нас в крови, они обладают различной массой. То есть есть потяжелее, есть полегче. Белки имеют заряд электрический. Естественно, если мы поместим их в поле переменного тока, они начнут двигаться. Плюс к минусу и так далее, то есть или там плюс куда положено. Вот, значит, они будут двигаться в электрическом поле. Чем больше белок, тем медленнее он движется. Соответственно, он сможет пройти какое-то короткое расстояние. Легкий белок пробежит большее расстояние. И они будут собираться в виде полосок на той самой среде, к которой мы приложили электрический ток. И, соответственно, ближе к исходнику, скажем так, будут более тяжелые белки, дальше будут все более и более легкие. Таким образом, мы можем выделять эти белки, фракционировать их, так это называется, определять какие-то их характеристики и так далее. Собственно, вот примерно в таком же духе можно объяснить, например, и магнитно-резонансную томографию, хотя это будет, конечно, сложнее, там придется вводить некоторые понятия, в которых, например, и я не очень ориентируюсь, поскольку я не физик. Но, по крайней мере, там понятно, что в организме находятся атомы водорода, и что если снаружи к нему прикладывать определенное магнитное поле, то они будут выстраиваться в зависимости от того, в каких тканях они находятся. И вот этот вот характер изменения так называемого магнитного момента, он может быть зафиксирован при помощи специальных приборов. Если есть в зале физики, я, так сказать, изложил очень слишком вольно, прошу меня простить, но я думаю, что в общем и целом это правильное изложение этого метода. Любой диагностический метод можно таким образом объяснить. ПЦР, вот, рентген и так далее и тому подобное. То есть все существующие на сегодня методы диагностики, сколь бы сложные они ни были, их можно объяснить любому пациенту. Псевдодиагностика таким свойством не обладает. В частности, в основном она имитирует диагностику, которая существует в настоящее время. То есть это могут быть либо какие-то приборы, похожие, скажем так, на медицинские, подключаемые к компьютеру. Это могут быть программы, которые изображают на экране срезы человеческого тела или изображение органов. Это может быть даже картина крови на самом деле. Но все это имеет ряд очень интересных общих признаков. Один из первых и основных – то, что любая псевдодиагностика базируется на очень сложно объясняемом принципе. По большому счету, некоторые из них, ну, даже многие, скажем так, используют понятия и термины, которые современной наукой, мягко говоря, не признаются, а, строго говоря, они не доказываются, их существование. Один из самых, пожалуй, ярких примеров на эту тему – это принцип работы биорезонансной диагностики, так называемой. Я вообще не очень люблю читать, но это я запомнить не могу, несмотря на то, что я это читал уже неоднократно. Итак, значит, внимание, объясняется принцип. Аппарат, на базе которого реализована диагностическая система, функционирует на основе принципа усиления инициирующего сигнала при распаде метастабильных систем. С физической точки зрения аппарат представляет из себя систему электронных осцилляторов, резонирующих на длине волны электромагнитного излучения, энергия которого адекватна энергии разрушения доминирующих связей, поддерживающих структурную организацию и исследование организма. Это еще не все. Магнитные моменты молекулярных токов под действием внешних физических полей теряют свою первоначальную ориентацию, за счет чего разупорядовываются спиновые структуры делокализованных электронов переместных центров нервных клеток коры головного мозга, что служит причиной возникновения в них неустойчивых метастабильных состояний, распад которых играет роль усилитель инициирующего сигнала. Кто-нибудь хотя бы уловил мысли вот до конца? Может кто-нибудь объяснить, что это такое хотя бы вот в первом приближении? Я пробовал это давать почитать физикам. Вот, они после этого крутили виска, говорили, ну как, что это? Это просто набор терминов. То есть, по большому счету, это вот, знаете, раньше было такое очень популярное программки «Генератор стихов». Это когда брался массив из строчек и потом в произвольном порядке собирался. Или Яндекс, по-моему, запускал генератор рефераторов. Вот примерно в таком же духе. Такое впечатление, что именно при помощи этой программы и создано. То есть упрощенно, это даже упрощенно невозможно объяснить. То есть я работал на этой системе, вот, которая здесь изображена. Значит, тот, кто занимался, значит, вот этой диагностикой, тот, кто организовывал это все, они тоже это не могли объяснить. Говорили как? Что этим занимаются люди, которые гораздо умнее вас. Поэтому вам не нужно пытаться в это вникнуть, вам надо верить. Достаточно. То есть есть люди, которые в этом разбираются, они вот это создали. Ваше дело заниматься диагностикой, собирать, так сказать, анамнез и все остальное. Я решил попробовать создать нечто подобное. Ну вот просто так, так сказать, экспромтом, правда, это домашняя заготовка, я сразу скажу. Но примерно в том же духе. Значит, я объявляю о создании торсионной биологической арифметики. И сейчас я вам покажу, что 2 плюс 2 равно 5. Значит, понятно, что, так сказать, вот эти все цифры, это же арабские цифры, они когда у нас пришли? В 14 веке, если я не ошибаюсь. То есть это достаточно, ну, новое. Это, оно не прошло проверку веками, на самом деле. То есть это знание такое, неподтвержденное, совершенно неинтересное. Давайте запишем римскими цифрами. Им уже, я боюсь произнести, сколько лет, они прошли проверку веками. И понимаете как? Они, то есть это визуализация. Вот, то есть два пальца, правильно? Вот, у нас есть два пальца. То есть мы записываем 2 плюс 2. Теперь подумаем, мы же ведь живем в трехмерном мире, правильно? Почему мы будем себя ограничивать только одной плоскостью? Нужно смотреть на мир шире, нужно смотреть на мир так, как он есть на самом деле. То есть вот у нас два пальца, да? Вот если мы их посмотрим на них в профиль, что будет? Один. Соответственно, это же можно записать выражение вот так. То есть истинная сущность двойки – это единица. Вот. Соответственно, мы уравнение записываем таким образом. Далее мы знаем, что все в природе стремится к слиянию. Это элементарно подтверждается, например, таким экспериментом. Разливаем ртуть. Она обязательно будет собираться в одну лужицу. Она не будет отдельными каплями. Потом капли, например, жира в борще, если борщ качественный. Они тоже будут собираться в единую, так сказать, лужицу, они не будут растекаться. То есть все стремится к единению. опять же, природа, вот, наша мать, то есть все будет стремиться к женскому началу. Соответственно, если единицы, вот эти истинные сущности двоек, они будут друг к другу притягиваться и изображать из себя символ женского начала, то мы получим вот такое изображение. Это две соединившихся единицы. С одной стороны, с другой стороны, это целостность. Вот она, пятерка. Целостность, рука. Это слияние сущностей двоек. Соответственно, мы получаем, что 2 плюс 2 на самом деле.
2: Извиняюсь.
1: Технические неполадки. Так. Вот. То есть 2 плюс 2 равно 5. Это еще не все. Причем тут пятый элемент, спросите вы. А при том, что режиссер Люк Бессон является высшим магистром ордена тайного знания. И в своем фильме он зашифровал вот это самое послание. Если кто-то помнит, сколько там было камней? 4. Когда они соединили между собой свои сущности, в результате появилась пятая сущность. В результате мы что имеем? Руберо что показывает? Пятерку. Это опять же скрытый, так сказать, символ, который вставляет во все свои произведения высший магистр. Ну, ему можно, он выше, ему можно. Вот. И это еще не все. Если мы возьмем двойку, которая является у нас арабской цифрой, и совершим с ней два действия, то есть перевернем и отразим, мы получим пятерку. Мы сделали с двойкой два действия и получили плюс одну сущность. 2 плюс 2 – 4, плюс одна сущность – 5. Ну, я назвал это генетической память цифры. Вот. Ну, пусть так, например, называется. На основе этого я создаю Международную академию торсионно-биологической арифметики новаторов, сокращенно МАТАН. Можно регистрировать, так сказать, торговую марку, можно распространять свои знания, можно, например, рассылать по СМС специальные коды для мобильного телефона, которые будут перепрограммировать, например, ваш геном, если у вас есть предрасположенность к гипоэнцефалокрании. Например, да? Но неважно, что этот термин я тоже придумал, и что в переводе, в приблизительном переводе он означает недостаток головного мозга в черепе. Вот. Но это же мелочи. Главное, что все это звучит. Понимаете? То есть на этом же принципе на самом деле основывается вся псевдодиагностика. То есть сейчас я создал базу, на которой можно развивать очередное псевдодиагностическое направление. Что еще? Какие еще признаки могут быть у псевдодиагностики? Решающим фактором является человеческий. В обычной диагностике от этого стараются уходить, потому что человек совершает, к сожалению, слишком много ошибок. Современные лабораторные автоматы, например, они вообще работают без участия. То есть дело лаборанта только загрузить реактивы, кровь, соответственно, еще образом подготовлена, закрыть крышку и уйти. Все. Все остальное сделает аппарат, и точность возросла в десятки, если не в сотни раз. Здесь главным, единственным, так сказать, решающим интерпретатором результатов диагностики будет обязательно оператор. Неважно, сидит ли он за компьютером перед прибором, как, в котором мигают лампочки, либо он, так сказать, водит руками, пытаясь ощутить вашу ауру и там натыкаясь на оттопыренные чакры. Это неважно. То есть главное, что конечный интерпретатор – это человек. Следующее – это то, что маленький приборчик может сделать все, вообще все. То есть вы видели огромный, например, магнитно-резонансный томограф. Он весит совершенно дикое количество килограмм, занимает огромное количество, огромное пространство, потребляет немалое количество энергии, но даже он не может все. То есть, например, он не может найти инфекцию. Для этого есть полимеразная цепная реакция, например. А при помощи полимеразной цепной реакции мы не сможем диагностировать грыжу межпозвонкового диска, например. То есть у каждой методики есть свои ограничения, и нет ни одной на сегодняшний день 100% универсальной. Любая псевдодиагностика, даже если она заключается в миниатюрном приборчике, она объявляет себя полностью, так сказать, способной определить абсолютно все. Во-первых, существующие заболевания, а во-вторых, еще несуществующие, то есть те, которые только собираются развиваться. Вот, это один из главных признаков, то есть они как бы отлавливают состояние предболезни. Следующее – это невозможность подтверждения либо уточнения результатов псевдодиагностики при помощи современных методов. Нормальной диагностики, реально существующей. На самом деле вот эти все диагностики, которые между собой существуют, они друг друга либо подтверждают, либо уточняют. Скажем, в тех же лабораторных анализах прекрасно сосуществует иммуноферментный анализ, ПЦР и так далее. Еще несколько десятков методик, которые друг друга могут подтверждать, могут уточнять и так далее. То есть у них есть взаимодополняемость, взаимозаменяемость и так далее. Они в некоторых местах пересекаются. Любая псевдодиагностическая методика не пересекается в принципе ни с одной из существующих диагностических. При этом обязательно объявляется, что эффективность ее гораздо выше. Например, приходилось читать такую табличку, где сравнивалась биорезонансная диагностика в онкологии. И для МРТ было указано, что они определяют только 23% диагнозов. Честно говоря, я тогда не очень понимаю, за что вообще, в принципе, давали Нобелевскую премию. Вот. А если та же биорезонансная диагностика дает 98% или 95% там было у организаторов, указано, по крайней мере, на сайте. Сегодня таблички нет, я хотел бы показать, к сожалению, она исчезла по неизвестным причинам. Значит, еще одна из... Еще один из важных признаков псевдодиагностики – то, что очень много подделок, по крайней мере, как говорят сами ее изобретатели. Например, мне сложно представить, что кто-то решился подделывать электрокардиограф, потому что ну, то, что он выдает, вот эта вот лента, так сказать, все эти зубцы и все остальное, это же они должны присутствовать, они либо есть, либо их нет. Другого, в принципе, быть не может. И всегда, почему людей просят хранить старые кардиограммы, что всегда можно сравнить между собой старые записи и новые записи. Они будут бить, то есть это будет видно, что это, так сказать, либо какой-то процесс в динамике, либо это один и тот же человек и так далее и тому подобное. У псевдодиагностики такого нет. Мало того, я специально почитал один из сайтов производителя биорезонансных приборов. И очень интересно, с 1998 года они сняли с производства 6 штук, 6 аппаратов, 6 моделей. Значит, когда этот аппарат только появлялся, он объявлялся, что он новейший, так сказать, он может делать все, у него огромные возможности и так далее. Как только появляется следующий, появляется запись следующего характера на сайте, что, к сожалению, так сказать, ошибка диагностики на предыдущем аппарате достигала 20%, мы были вынуждены его снять с производства и так далее. Спрашивается, зачем он был тогда нужен, если его не проверяли, ну хотя бы, то есть если его не проверяли, не выясняли чувствительность и специфичность и так далее. Но это, конечно, вопросы скорее риторические. Значит, следующий – это отсутствие диагноза здоров, то есть здоровым оттуда никто не уходит. Понятно, что если сейчас вот среди нас, так сказать, провести полное обследование, я сомневаюсь, что найдутся люди, которые будут абсолютно здоровы. То есть обязательно что-нибудь можно будет найти, хоть кариес, но найдется. То есть на 100% здоровых людей не бывает. Но некоторые состояния не требуют никакой медикаментозной, врачебной коррекции. То есть достаточно вести нормальный образ жизни, продолжать. Значит, либо, предположим, отказаться, ну, в лучшем случае, от каких-то вредных привычек, хотя это сложно, конечно. Вот. Но никакой серьезной корректуры многие состояния не требуют. В отличие от псевдодиагностики, когда требуется хотя бы профилактика, то есть нужно обязательно что-то делать. Не бывает такого, что вот вас проверили на таком

первый взгляд. А если начнем разбираться, то фибриноген – растворимый белок. Его не может быть видно, потому что он растворен в крови. И активируется он целым рядом предшествующих факторов свертывания крови. То есть это как раз те спикулы, фибриноген превращается в фибрин, нерастворимую форму, выпадает. И сначала это мономер, потом он вот в такой вот полимер собирается. В нем застревают тромбоциты, в нем застревают эритроциты, и у нас формируется сгусток. То есть таким образом у нас свертывается кровь. Что это означает? Что люди, которые вот этой практикой занимаются, они находят какую-то патологию в нормальном процессе свертывания крови. 20 минут, которые они смотрят, это достаточно для свертывания любой крови. Даже если у человека гемофилия, предположим, ну, только если очень-очень-очень запущенная, на самом деле вы можете вспомнить, сколько проблем, например, было, когда у вас в недавние времена, например, брали кровь и говорили, придите, пересдайте, она свернулась. Удержать цельную кровь очень тяжело, ну, практически нереально. Поэтому даже донорская кровь консервируется, она обрабатывается. Либо криоконсервация, предположим, если это эрмасса, либо добавление специальных ингредиентов, которые поддерживают ее в жидком состоянии. Здесь же, видите, то есть упор делается на то, что это все натуральное и живое. А о том, что это естественный процесс свертывания крови, то есть кровь подсыхает, в ней выпадают вот эти вот нити фибрина, в которых начинают запутываться форменные элементы начинают склеиваться и так далее. То есть идет нормальный процесс, нормальный, физиологический, тот, который есть у всех. Но, так сказать, обращая внимание на различные артефакты и по-своему их интерпретируя, те, кто пользуется гемосканированием или темнопольным микроскопом, они выходят вот как раз на те самые диагнозы, о которых мы говорили до того. То есть странные, синдромальные различные и так далее. То есть высокие уровни и непонятные. Ну вот если есть химики, они могут порадоваться и посмотреть, как на самом деле выглядит ортофосфорная кислота. То есть это, она не должна быть белой, она не должна быть кристаллами полугидрата, как на самом деле. И вообще, насколько, если я не ошибаюсь, она очень тяжело выпадает, она очень тяжело кристаллизуется. Вот. А теперь представьте, какая нужна концентрация этой кислоты в крови, чтобы она начала кристаллизоваться. Но это чужой, наверное, не меньше, понимаете, на самом деле. В реальности, что это в реальности? В реальности это грязь на объективе. Если посмотреть, она находится в другой плоскости немножечко. То есть это та грязь, которая прилипла к объективу с другой стороны. Зато она прекрасно интерпретируется. Вот получается такая очень живописная клякса. И если человеку, кстати, это очень хорошо используют, так сказать, вот на этом же семинаре рассказывали о тех, кто, значит, увлекается газировкой различной. Вот кто пьет Кока-Колу, Пепси-Колу, вот смотрите, вот это у вас в крови. Мочевая кислота. Ну, то, что кристаллы уратов действительно могут выпадать в крови, это факт. Это одни из немногих кристаллов, которые, игольчатые кристаллы, так называемые, они действительно могут быть в крови. А теперь внимательно посмотрите. Ничего не напоминает? Правильно. Это раздавленное предметное стекло. Когда вниз опускают объектив, очень, очень легко, особенно на больших увеличениях, когда он очень близко к столику, очень легко надавить на стекло, и оно тогда лопнет. Наверняка многие, кто учился или в мединститутах, или на биофаках, они наверняка помнят такие ситуации, так сказать. К сожалению, это встречается достаточно редко. Но чтобы превратить это в препарат, это надо додуматься, понимаете? Это надо дать медаль Остапа Бендера тому, кто это придумал на самом деле. То есть это гениально. Это абсолютно гениально. То есть говорят, видите, как острые края у кристаллов. Они разрезают ваши сосуды. Они проникают в суставы, например. Они мешают вам ходить. Это действительно такое утрированное описание подагры. Но чтобы за мочевую кислоту, за кристаллы мочевой кислоты выдавалось расколотое стекло, это, конечно... Причем это не просто, это картинки из официального атласа, который раздается тем, кто работает с темнопольным микроскопом.

0: О, знакомьтесь, мягкий сосудистый холестерин. Начинаются чудеса. Начнем с того, что, так сказать, ни мягкого, ни сосудистого холестерина не существует. Вот. А он еще зелененький, веселый такой. Вы, кстати, зря смеетесь. Вот на том же семинаре показывали фиолетовый холестерин, малиновый, оранжевый. И объясняли это тем, например, вот фиолетовый, это значит, человек перед этим поел черничный йогурт. Вот. А оранжевый – это глутамат натрия. Привет химикам. Значит, и так далее. То есть вот эта вот вся интерпретация. Ну, что это? Вот так вот, если подумать, да? Да что угодно. На самом деле, это может быть либо волокном, потому что сам процесс, как вы уже помните, да, то есть обычно вот эти люди вот на семинарах и так далее, забор крови как осуществляется? Без перчаток, без маски, с непокрытой головой, без... Ну, то есть может сыпаться что угодно, откуда угодно. Вот. Что это может быть, это сказать сложно, но то, что это не холестерин, это точно. Об этом я скажу чуть попозже, потому что сейчас я вам покажу плотный холестериновый тяж. Видите, какой большой? О, перекрывает все поле зрения. И на самом деле, видите, как на том же семинаре говорится, что если вот этот тяж попадет в коронарную артерию, наступит инфаркт. Вот. Первый вопрос, ну, я не знаю, почему его никто не задает. Как вот эта вот здоровенная штука, длиной явно не меньше, чем 100 эритроцитов, вышла через прокол кожи в пальце? Как она туда поместилась? Ну, по предварительному сговору, наверное, не иначе. Потому что я не представляю, как она могла знать, что туда нужно попасть и выйти в это поле зрения. Это же ведь не венозная кровь, это капиллярная, напоминаю. А диаметр капилляра – один эритроцит, то есть там 6-7 микрометров всего. Там на самом деле гораздо меньше вообще всего, чем венозная кровь. Почему смотрят венозную кровь? Почему вся основная лабораторная диагностика построена в венозной крови? Потому что в капиллярной мало что туда вообще добирается на самом деле. А это волос. Если посмотреть, это самый натуральный волос. Потому что здесь даже видны чешуйки. Видны вот эти вот отслоения. То есть это самый обычный волос, который упал на предметное стекло с головы того же исследователя или исследуемого. О, радиоактивный холестерин. Это вообще, да, внутренний Чернобыль, вот, который каждый день с тобой. А теперь, так сказать, вернемся к цифрам. Почему это не может быть холестерин? Во-первых, в чистом виде в крови холестерин не присутствует. Он переносится транспортными белками. Комплекс называется липопротеином. И чем плотнее этот комплекс, тем меньше его диаметр. Соответственно, самый маленький у нас где-то 8-11 нанометров. Самые большие – это хиломикроны, ну, до 1200 нанометров, то есть где-то 1,2 микрона. То есть разница на порядок. Увидеть это нереально. Ну, даже если мы это, предположим, увидим, вот как хиломикрон, как точку мы, например, можем увидеть, то явно это не будет вот те огромные скопления, потому что хиломикроны, вот, либо протеины высокой, низкой плотности и так далее – это глобулы. Вот, это шарик такой, который защищает холестерин, который они перетаскивают внутри. Естественно, никакой агрегации между ними не может происходить. И в лучшем случае отложения идут вот эти вот атеросклеротические бляшки, это на поврежденные сосуды, на поврежденных сосудах, на поврежденных стенках внутренних. Так, ну вот, переходим к самому интересному. Значит, вот эта фраза, это паразит внутри эритроцита, это не малярия, антибиотики его не берут, а коллоидное серебро, да. Если бы мы были сейчас в США, я вам бы этого сказать не мог, забрали бы лицензию. Это читал доктор, которому приписывается изобретение этого метода, хотя на самом деле это не так, Курт Грейнджер, значит, на лекции здесь в России. Это дословная цитата. Вот. Ну, понятно, что в США это говорить нельзя, а в России можно. И на Украине можно рассказывать, и где угодно. То есть это нормально, здесь это съедят. Значит, вот смотрим. Эритроцит, пораженный паразитом. Ну, теоретически, да, вот смотрите. То есть все эритроциты нормальные, да, вроде бы выглядят. А этот какой-то ненормальный. В нем вот какая-то запятая. Ну, действительно может быть какой-то паразит. Давайте вспоминать, какие у нас внутриэритроцитарные паразиты существуют. Вспоминаются сходу два. Это бартонеллы слева и плазмодия справа. Вот так на самом деле выглядит эта инфекция, ну, скажем, ватанолез слева. То есть вы видите, они меньше эритроцитов, ну, на порядок. То есть они микроскопические. То же самое здесь. Вот это эритроцит, нашпигованный практически трофозоидной формой плазмодия. То есть через некоторое время он разорвется, из него выйдет целая куча мелких и вредных плазмодиев. То есть на самом деле действительно могут быть внутриэритроцитарные паразиты, но они выглядят тогда по-другому. А что там? Почему там такая запятая? А помните, я уже говорил о том, что это многослойное. Мы можем смотреть в объеме как бы. Эритроцит представляет из себя, скажем так, пончик. То есть это не как таблетка такая, равномерное образование. У него в центр сжат. И там очень маленькое на самом деле вот это расстояние, поэтому при сильном свете, при сильном источнике света, мы в центре видим пятно. Правильно? Вот оно, пятно. То есть это если он стоял в фаз. А если он стоит в профиль, или чуть-чуть повернут, или еще как-то вот так, мы, естественно, будем видеть вон ту картинку. Вон он. Но почему-то это не называется паразитом в данном случае, потому что это абсолютно нормальный эритроцит, просто он снят так. Он не в фаз, а в профиль стоит. Поэтому свет, когда проходит, он, получается, проходит не через центр, а вот так вот частично. И можете посмотреть, ведь эритроцит – это живая клетка. То есть когда он перетекает по капилляру, он меняет свою форму, вот как амеба. Ну, почти как амеба, конечно. То есть он сжимается, вытягивается и так далее. Естественно, что если это снято в различные фазы движения, мы, соответственно, и получим разный просвет. Вот. Тоже очень интересный ход. Помните вот те самые спикулы фибриногена, которые на самом деле оказались нитями фибрина? Здесь они почему-то выдаются за скопление бактерий палочкообразного типа. Почему, не знаю, честно. Вот, то есть, где их здесь можно увидеть, сложно сказать. То есть, это, опять же, нормальная свертывающаяся кровь. А это самое интересное, это шедевр. Жемчужина моей коллекции, скажем так. Неопознанный паразит при маленьком увеличении. Ну, вот теперь скажите, кто его, если кто-нибудь у себя в крови такое увидит, ему покажет. Вы, по-моему, купите все, что угодно, лишь бы от него избавиться. Опять же, опускаем вопрос, как он попал в кровь. Предположим, у него есть GPS-навигатор, он подошел к месту прокола и вышел. Ладно, предположим, он как-то туда выбрался. Но посмотрите, как вот эта вот штука вообще в принципе может существовать в организме. Он же застрянет в первом же капилляре, на самом деле. Даже не в капилляре, может быть, даже и в артериоле где-нибудь. То есть она вообще так сложно представить. Кроме того, это какое-то такое незаконченное, на самом деле, образование. Но посмотрите. Ладно, это органы движения. А где голова? Ну ладно, хорошо, может их 4. Головы. Ну, неважно. В общем, очень загадочное. И на том же семинаре добавляется, что это неизвестный науке вид. Ну, может быть, да. То есть, может быть, действительно открыт, так сказать, новый вид, за который потом получит Нобелевскую премию. Но на самом деле, хотя премия обламывается. Правильно, это антенна комара. Это обломок антенны комара. Видите, она вполне себе хитиновая, вполне себе узлы видны. Один в один. В воздухе много чего летает на самом деле, и если вот просто взять предметное стекло, положить на стол, через некоторое время поместить под микроскоп, там уже найдется очень много чего интересного, в том числе и шевелящегося. Если, например, туда капнут воды, то там можно целый зоопарк собрать. Ну, на самом деле, самое главное, конечно, в науке, как вы понимаете, на самом деле не так важно, как это работает, если это работает. Например, ничто не мешало пользоваться аспирином в течение 100 лет, пока не был открыт его механизм действия. У парацетамола еще больше. В прошлом году была публикация, когда наконец-то разобрались, как он на самом деле действует. То есть на молекулярном уровне. Это не мешало работать, потому что существуют методики, которые позволяют верифицировать, что называется, то есть подтвердить Существует такой эффект, не существует. Работает такая диагностика, не работает. Немецкие товарищи сделали очень интересную вещь в 2006 году. Они взяли 48 образцов крови от 24 пациентов, больных с сахарным диабетом. То есть по два от каждого. После этого взяли двух лаборантов. То есть не просто так, а обученные люди, лаборанты, которые прошли специализацию по этой самой диагностике, по темнополю. То есть они в ней хорошо работают. И еще раз напоминаю, это лаборанты. То есть люди, которые постоянно работают с кровью. И им давали эти образцы крови. И засекали, так сказать, как они смотрят, что они видят. То есть был определенный перечень тестовых морфологических структур, которые нужно было найти, определить и так далее. Когда одному и тому же специалисту повторно давали второй образец крови, ну, понятно, что их давали в разброс. Специалисты не знали, какую они кровь сейчас смотрят. Они получали два образца, когда одной крови. Получалось, что совпадение получалось всего 44%. То есть больше, чем в половине случаев, они ошибались, смотря повторно ту же кровь того же пациента через небольшой промежуток времени. А когда их стали давать друг другу между собой, то есть один смотрит, и второй смотрит, и у них сравнивают по одному пациенту, совпадение уменьшилось до 35%. То есть получается, что данная методика в 70% случаев не срабатывает. Ну, это в итоге, как должна выглядеть кровь у идеального клиента, этих, так сказать, клетка олень, знакомьтесь. Вот. Ну и в самом конце я хотел бы привести очень хорошее высказывание доктора Стивена Барретта. Те, кто работает в интернете и пользуется англоязычной частью, хорошо знают его проект, на котором он собирает все сведения об альтернативной медицине, о шарлатанщине различной и так далее, с разбором, с очень подробным. Одно время он был даже вице-президентом Национального совета против медицинского мошенничества. Вот три раза, когда обманывают пациента на псевдодиагностике. Первый, когда у него находят болезнь, которой у него нет. Вторая, когда назначают дорогостоящее лечение. И третий раз, когда подделывают повторное исследование, оно всегда будет лучше. Всегда. То есть всегда будет положительная динамика. Для того, чтобы клиент зацепился, чтобы он пришел еще, чтобы ему это понравилось и так далее и тому подобное. Еще в 80-х годах, когда эта методика начала набирать обороты в Штатах, маркетологи посчитали, что по ценам 80-х годов, если врач будет брать за диагностику $30 и назначать биодобавок на $50, то только на первичных приемах за год он заработает $100 000. Вот. Ну, в общем, ответ понятен, так сказать, что здесь на самом деле все корни, все руки, ноги, уши, хвосты, в общем, все конечности абсолютно растут из денег, из того, чтобы заинтересовать пациента. Ну, это действительно ведь интересно. Визуализация на самом деле это слабое место всех медицинских диагностик. Вот наверняка кому-то из вас делали УЗИ, и вы пытались подглядеть туда в экран, что же там показывает. И вряд ли кто-то понял, что там такое с первого раза, потому что на самом деле проще обучить врача читать то, что вот возникает на этом экране, чем довести вот эту систему до визуализации, которая будет понятна абсолютно всем. Это действительно дорого, вот эти все системы обработки изображений. Это действительно дорого. Поэтому завершающим, так сказать, принципом псевдодиагностики это будет как раз ярко выраженная визуализация. Если вы смотрите на экран и вам ничего не понятно, это хорошая диагностика. Если вы смотрите на экран и вам абсолютно все понятно, это, скорее всего, вас дурит. На этом все. Слушаю вопросы.
1: Да, спасибо большое. Я начну чуть-чуть себя, совсем чуть-чуть, и дальше перейду к коллегам. Значит, а в каком смысле это вопрос веры? Я что-то вот этого тезиса в самом начале я совсем не понял. И в ситуации с эволюционизмом это не вопрос веры. И в том, что вы говорили, это тоже явно не вопрос веры. Вы работали с вполне четкими логическими конструкциями. Вы занимались обоснованием. Вы выявляли там особенности методики. Вы сопоставляли методику с тем, что называется научной медициной. Где здесь, собственно, предмет для веры?
0: Предмет для веры – это именно приверженность принципам вот этой псевдодиагностики, которая объявлена.
1: А, в смысле, если мы вместо того, чтобы следовать науке, начинаем во что-нибудь помимо, начинаем заниматься проблемами не доказательства, но веры.
0: Да,
1: да, в этом смысле понимаю, окей.
0: Да.
1: А, была тут рука где-то? Да, вот, пожалуйста. Только в микрофон и
2: да.
1: Представившись.
2: Михайлов Игорь Васильевич. Я хочу просто несколько слов в защиту слушателей. Лекция была озаглавлена как псевдодиагностика, да? И был такой краткий анонс этой лекции.
1: Там был еще подзаголовок «После двоеточия», если вы обратили внимание,
2: да, да.
1: Не дайте себя обмануть.
2: Да. На самом деле здесь разговор шел только о двух таких методов мошенничества явного, но ни слова о диагностике. Что такое диагностика? Это сбор различной информации и истолкование. Вот это диагностика. В результате диагноз. Диагноз в каких единицах? Это может быть какие-то нозологическая диагностика, сейчас существующая. Она, кстати, примерно 60, не больше 60% достоверна самыми современными методами. Есть другие какие-то способы и методы диагностики в других единицах.
1: Какие единицы чего, простите, вы меряете? Откуда
2: 60%? Ну, допустим,
0: я понял вопрос.
2: Допустим, в гомеопатии не ставит диагноз, так?
1: Это не
2: и лечит. Так? В китайской диагностике, в китайской медицине, так? Избыток ветра и недостаток жара, понимаете, это равносильно пневмонии.
1: Это диагноз. Их диагноз, да.
0: Ну, точно вот так же сегодня нам... Я озвучил критерии диагностики,
2: здесь,
0: которые используются в данном
2: здесь
0: случае.
2: Здесь даже вот в этих случаях две есть... Ну, такие тонкости, если говорить о биорезонансной диагностике, так, вы говорите биорезонансная диагностика, а демонстрируете прибор Оберон, который не имеет никакого отношения к биорезонансной диагностике.
0: Но, тем не менее, они себя позиционируют как биорезонансная диагностика.
2: Значит,
0: поэтому мы об этом и говорим.
2: Значит, нужно уточнить, что это такое. Если биорезонансная диагностика, так, это диагностика, официально разрешенная Минздравом, так, как дополнительный
0: метод. Это
2: действительно
0: отдельный разговор.
2: Я говорю, это не отдельный, нужно конкретизировать.
1: Не-не-не, стоп, это конкретно и по пунктам. Значит, первый пункт был по поводу биорезонансной диагностики, окей, отвечайте, и так далее, без каши в
2: да.
1: предложении.
0: Нет, здесь я понимаю, понятно, что все целиком мы не можем охватить. Мы берем те методики, которые заявляют себя биорезонансными. Понятно, что можно было бы сейчас рассматривать, например, там аппараты Фоля, запрещенные в Соединенных Штатах, например, в использовании, но которые маскируются под измерение кожного сопротивления. Можно говорить об оберонах, можно говорить о метатронах, о биолазах. Их огромное количество, но все они, в том числе, так сказать, теми изобретателями, которые им приписываются, Институт прикладной психофизики, они заявлены как биорезонансные приборы.
2: Значит, так. Значит, в чем же дело?
1: В псевдодиагностике?
2: Нет. Дело есть в обмане, чистом обмане, что кто-то позиционируется. Значит, нужно знать, как нас не обмануть.
0: Ну вот я об этом рассказал.
1: Да, была дана некоторая инструкция.
2: Нет, даже я говорю, как
0: это признаки.
2: Если человек идет, допустим, к специалисту по биорезонансной диагностике, так? Он что? Он после этой лекции будет говорить, что это чушь?
0: Да.
2: Мне лектор сказал.
0: На самом деле.
2: Но лектор-то говорил совершенно про другого, кто позиционируется, что такое биорезонансная диагностика, это большая разница.
0: Давайте все-таки сойдемся на том, что не все, что разрешено Минздравом, является медицинскими технологиями.
2: Вы говорите конкретно.
0: Да.
2: Я говорю конкретно.
0: В том числе биорезонанс.
2: Вот метод Фоля, допустим, он разрешен.
0: Где?
2: В Минздраве.
0: Да, в российском.
2: В России.
0: А в Соединенных Штатах, например? С какой формулировкой?
2: Он не запрещен. Он в официальной медицине не применяется. И Россия единственная страна в мире, где Юра Готовский, который был членом технического совета, протолкнул. Так? Ну, это значит, есть какие-то методы тот же. Вот, допустим, вы говорили про...
1: Стоп. Давайте все-таки разберемся с этим.
2: Да, теперь.
1: Стоп.
2: Конкретно второй.
1: Нет. Сначала первое. Объясните, пожалуйста, в чем суть вопроса?
0: Еще раз объясняю, что наши реалии, к сожалению, таковы, что на уровне Минздрава не всегда разрешается то, что имеет под собой научную основу, то, что воспроизводится в научных экспериментах, то, что публикуется в научных медицинских международных рецензируемых журналах и так далее и тому подобное. И, скорее всего, это вопрос действительно веры. Это не вопрос аргументации.
1: Нет. Стоп. Есть четкая аргументация. Вы ее произнесли. Публикуется в международных научных журналах, реферируемых.
0: Да.
1: Значит, отсюда ваше утверждение, на самом деле, видимо, надо понимать так, что да, Минздрав не запретил, но в общем это антинаучно. И что?
2: Нет, Минздрав разрешил.
1: Да,
0: это не означает, что это научно.
1: Это антинаучно.
0: Это не означает, что это научно.
1: Так.
0: Это означает, что оно не вредно, как минимум.
2: А мы не говорим, научно или не научно.
1: Нет, я вот предлагаю говорить именно о научной медицине.
2: Я говорю, медицина – это не наука.
0: Это разговор уже для совершенно другой лекции.
1: Медицина – это технологическая часть биологической науки. Одна из технологических частей биологической науки.
2: Ну, разные мнения.
1: Второй пункт был у вас.
2: Да, и следующий вопрос. Тоже, чтобы не путать. Существует великолепный совершенно, не то что разрешенный, да, они разрешенные Минздравом, они имеют много международных патентов, так, и в течение 20 последних лет разрабатывается в Мониках и Институте геронтологии, это кристаллизация биологически активной жидкости. Тоже капли берется. Ну, лучше мочи, так?
1: А в чем ваш тезис по этому поводу?
2: Также капля крови, но это научный, доказанный метод, тоже в темном поле меняется.
1: Так, а вы высказали тезис, что есть вот такой научный доказанный метод.
2: Да.
1: Окей, хотите ли вы что-то на это ответить?
0: Ну, конкретно этот метод я не изучал, но если будет такая возможность почитать литературу на эту тему, я с удовольствием почитаю и потом выскажусь, что
1: да,
0: нужно
1: знать. Прощение, стоп. А в связи с чем вы сегодня о нем вспомнили? То есть какое отношение это имеет к теме псевдодиагностики?
2: Так чтобы не путать.
1: Что
2: понимаете, есть метод по капле крови научный,
0: да.
2: Есть пример, на котором можно обмануться.
0: Ну, естественно, да. Я об этом и сказал,
1: я думаю,
0: стандартная лаборатория.
2: Вы говорите только о том, что можно обмануться. Но не говорите
0: вы, значит,
2: о том,
0: не
2: что
0: так
2: не
0: слышали.
2: Нужно обмануться.
0: Как-то вы, значит, не так
1: понятно,
0: слышали.
1: Понятно, нет, кажется, среди сегодняшних тезисов не было идеи, что не надо ходить к врачу, вам там поставят ложный диагноз. Обязательно не было. Диагностика бывает, я думаю, вы согласны, вполне научной.
0: Конечно.
1: Так.
0: Я об этом и сказал.
1: Тезисы.
0: Используется реальная жидкость, реальная методика и так далее. То есть вопрос только в интерпретации.
2: Каким же образом я после этой лекции могу отличить научные и ненаучные, они похожие? А каким образом, я говорю, обменить?
0: Ну, действительно, мне придется повторить тогда все сначала.
2: Вы никто не знал до моих слов, что есть и научные методы этой диагностики.
0: Я уверен, что научный метод не будет выдавать расколотое стекло за кристалл мочевой кислоты.
1: Нет,
0: более
1: о том,
0: чем
1: что
0: уверен.
1: Бывают научные методы диагностики, мы, несомненно, знаем с раннего детства. Там, у нас много чего диагностируют, грипп и так далее. Ну, почему же?
3: Ну, у меня такой вопрос. несколько на будущее. Ну, собственно говоря, вот эти все многочисленные методики, которые расплодились, как дождевые черви после дождя выползли. Соответственно, с развитием научной мысли, с тем, как много всяких открытий, уточнений, новых методов, мы читаем об этом во всем в прессе все время. И вот, то есть, Нобелевка за магнитно-резонансную томографию, там сразу появился биорезонанс, чтение ауры, визуализация. Там вот...
1: Нет, чтение ауры до того появилось.
3: Да. Ну, я имею в виду именно чтение ауры такое, с картинками, с компьютером, чтобы вот красиво, зрелищно. Микроскоп неплохой, в общем, для школьника можно купить, ну, очень просто, и поэтому ничего не удивительного, что это все приспособили. Вот, собственно говоря, если посмотреть на то, что сейчас актуально в научном мире, в медицине, вот какие-то передовые технологии, можно ли спрогнозировать, попытаться, какие методы псевдодиагностики возникнут в ближайшее время?
0: Ну, я, скорее всего, склонен думать, что это пойдет в генетику. Если учесть, что сейчас секвенирование генома стало до невозможности дешевым, ну, для, скажем так, сравнительно, конечно, в сравнительных цифрах. И то, что вот буквально недавно была новость, что разрабатывается аппарат, который можно будет присоединять просто к компьютеру, размером вот с этот пульт, скажем, то я думаю, что вся основная псевдодиагностика ринется именно туда. Потому что, как я уже говорил, что ту же предрасположенность гипоэнцефалокрании подтвердить невозможно. Ну и отрицать тоже невозможно. То есть это на самом деле огромное поле для злоупотреблений. Мне кажется, что пойдет туда.
1: Сейчас еще один маленький момент, просто для уточнения. Вот вы сказали, что одним из базовых признаков, что рядом почти всегда БАДы и псевдодиагностика. Вот если говорить о чтение ауры и так далее, что было только что упомянуто, по-моему, это лечат все-таки без БАДов. Находятся другие, да, куда более традиционные методы.
0: Я там перечислял, да, что это могут быть информационные лекарства, это могут, ну, то есть, это может быть что угодно, не связанное.
1: Заговоренная вода, все что угодно.
0: Да.
4: Меня зовут Лев Щинин, я представляю общество друзей Натальи Радуловой. Хотелось бы уточнить, вы сказали, вот прибор Оберон и методика по фолио, она запрещена в Америке и по недосмотру контролирующих структур разрешена в России. У вас есть какие-то факты? Там, ну, это, является ли это проверенным мнением?
1: Что именно?
4: Официальным мнением.
0: Что конкретно?
4: Что Оберон и методика по фолио – это псевдодиагностика.
0: Я вам могу прислать, если вам необходимо, это по почте, например. Есть заключение и Федеральной торговой комиссии Соединенных Штатов, и регулирующих органов многих. Есть целый набор документов, которые запрещают называть именно так, то есть в такой формулировке. Тем не менее, это обходится очень хорошо. Этот аппарат, эту методику просто называют измерением кожного сопротивления, что на 100% правильно. То есть ее не используют с таким названием.
4: Ну и хорошо, и в конце для чайников, все-таки про ортофосфорную кислоту. Угу. Ортофосфорная кислота, это фосфорная кислота или что это? Разбавлена 8 раз или 8
0: нет,
4: раз?
0: Нет, это разновидность фосфорной кислоты действительно с одним остатком.
4: То есть вы сказали, что в Кока-Коле, там они прямо пишут, что содержание ортофосфорной кислоты, ну как это такая маленькая разрешенная часть.
5: Да, ну все. Татьяна Юрасова, я бы хотела задать такой вопрос. Вот есть ли у вас какие-то оценки, каковы обороты вот псевдодиагностики, ну, я не знаю, в условиях страны или хотя бы одного города, потому что сейчас такие приборы можно встретить чуть ли не на каждом шагу.
0: Нет, конкретно по диагностике я сказать не могу.
5: По псевдодиагностике.
0: Ну, я понял, да. Потому что это нереально оценить. То есть единственное, что можно оценивать, это объем рынка биодобавок, которые крутятся, так сказать, рядом с ними. Но опять же, это есть же и аптечные биодобавки, которые продаются напрямую. То есть точно оценить мы это не можем. Ну вот та оценка, которая была дана вот в 80-х годах, если необходимо, я могу перекинуть ссылку на это исследование. Там показывало, что один врач порядка 100 тысяч долларов в год. Ну, считайте, примерно. То есть деньги очень большие.
5: Еще один вопрос. Скажем, такого рода бизнес очень хорошо развивается вокруг павильона Лиг здоровья нации на ВВЦ, да, где рядом с нормальной диагностикой много очень палаток вот с такой псевдодиагностикой. И мне иногда складывается впечатление, что вот как бы отдельные вот эти продавцы и операторы, они как бы представляют некую структуру. Вот есть у вас какой-то ответ или наблюдение, или оценка? Кто этим конкретно занимается?
0: Обычно они действительно структурированные. То есть это структура многоуровневого маркетинга. Ну, кто у нас этим занимается? Просто люди, которые начинают организовывать, это, дорастают до каких-нибудь там бриллиантовых директоров или там платиновых мастеров, или обладают какими-то другими такими громкими званиями, которые обычно пишутся со всех больших букв. То есть есть люди, которые просто организуют бизнес. Это для них бизнес. То есть, если опять же интересно, я могу поделиться записями семинаров, в том числе, когда ведутся именно с точки зрения бизнеса. Вот взгляд, скажем, на гемосканирование, именно как на бизнес. Там рисуется определенный бизнес-план, бизнес-схема точнее, рассказывается, какие могут быть обороты, какие могут деньги приходить через каких врачей и так далее. Тут понимаете, в чем дело? Понятно, что они будут витать вокруг медицины, потому что им хочется, так сказать, выглядеть как медицина, но при этом как-то дистанцироваться от них, быть лучше, быть выше, быть натуральнее, чище и так далее. Но, как я вот уже вам показывал, бред я могу набросать буквально за 5 минут. А для того, чтобы его разоблачить, специалисту придется потратить огромное количество сил, энергии, средств, и еще не все ему поверят.
1: Слушайте, вот пока вы рассказывали, думал, где же вы проводите границы. Сейчас поясню. Кажется, вот то, что вы сейчас сказали, почти ответил на вопрос, но не совсем. То, что пытается себя уподобить традиционной медицине, то вы называете псевдодиагностикой. Каких-то этих самых ведунов, ведьм, колдунов и так далее вы не относите к этой группе.
0: Нет.
1: Даже тогда, когда они не просто снимают порчу, но еще и
0: нет.
1: снимают порчу, которая
0: нет,
1: вызывает
0: нет.
1: рак.
0: Нет, нет, нет. Это совершенно другая область.
1: Ну, понятно. А вот какие-то... Господи. Ну, соответственно, а по близости, наоборот, с другой стороны, там, где близко к медицине, недалеко, а близко, где вы проводите жесткую границу? Ну, вот критерии я увидел. А насколько так называемая традиционная медицина включается вами... Хотя нет, это тоже не близко, но неважно. Насколько так называемая традиционная медицина включается вами в эту группу?
0: Ну, здесь видите, как, опять же, зависит...
1: Бабушка от... с травками, с корешками.
0: Но это же не диагностика, она не пользуется ничем аппаратным.
1: Она не пользуется аппаратом, но при этом она ставит диагноз. Не просто выдает
0: это
1: травку,
0: понятно,
1: она сначала определяет, от чего ее выдать.
0: Но в данном случае я говорю о псевдодиагностических методиках. То есть инструментальных, лабораторных и так далее. То есть
1: ситуация,
0: что используют...
1: когда есть какие-то элементы формализации.
0: Да,
1: да. Да, понятно.
6: Добрый день, меня зовут Ася Казанцева. Во-первых, спасибо за самую смешную...
1: Ближе, Ася, ближе. Вот так.
6: Да, во-первых, спасибо за самую смешную лекцию из всех, которые можно придумать.
0: Главное, чтобы полезное было.
6: Да, а во-вторых, скажите, по вашим наблюдениям в этом бизнесе, насколько часто встречаются люди с медицинским образованием? И существуют ли какие-то внутренние инструкции по поводу того, что делать псевдодиагносту, если у него есть основания подозревать настоящую болезнь? И существует ли, может быть, в каких-нибудь странах, например, уголовная ответственность за то, что он должен был отправить человека к нормальному врачу, но не отправил?
0: Насколько я знаю, уголовная ответственность применяется так же, как ко всем остальным врачам. То есть, если человек с медицинским образованием, соответственно, на него уголовное право, те же статьи уголовного права распространяются, которые распространяются на обычного врача, независимо от того, какими методами диагностики и лечения он пользуется. Если пациент погиб после, так сказать, назначенного ему лечения или, там, предположим, не был увиден какой-то явный признак, ну, не знаю, там, например, там, меланома, предположим, которая на видном месте, и она была видна, и врач не направил к специалисту, естественно, должна наступать какая-то ответственность, и, насколько я знаю, она наступала, ну, по крайней мере, вот, у доктора Барретта на его сайте собрано несколько таких уголовных дел, в том числе в отношении двух активистов как раз гемосканирования. Значит, по поводу врачей. Врачей очень много в этих структурах, к сожалению. Значит, по нескольким причинам. Во-первых, ну вот скажем, по тому же гемосканированию. Очень тяжело в нем сориентироваться, если не иметь не просто медицинского образования, а специального образования. То есть, если вы никогда не работали с большим количеством мазков, никогда не видели кровь различных, в различных, так сказать, ситуациях, при различных окрашиваниях, в том числе с использованием вот этих темнопольных микроскопов, фазово-контрастных, электронных и так далее, то вам будет сложно оценить, насколько все это соответствует действительности.
1: Скажите, но если у вас нормальное образование, если у вас есть опыт, вот тот самый, о котором вы говорите, да, то сложно оценить, то сложно не оценить того, что вы нам рассказали.
0: Как... Это если он есть. Но понимаете, как, скажем, специализация по клинической лабораторной диагностике есть далеко не у всех. Uh-huh. Вот. И с кровью работает тоже далеко не все. Многие видели кровь последний раз в институте, а затем, когда к ним через 25 лет приходят с новыми методиками, понимаете, что это достаточно сложно восстановить, так сказать, удержать память и так далее.
1: То есть это искреннее невежество?
0: Да. Это искреннее заблуждение, может быть, искреннее невежество, недостаток профессионализма. Ну, можно называть это как угодно, но принцип один и тот же, что они искренне в это верят. Uh-huh. А есть часть людей с медицинским образованием, которые идут в этот бизнес сознательно. То есть они знают, что это, они знают, что это приносит очень неплохой доход, и, как говорится, совесть у них в доле. Вот. И именно на этом основании они, так сказать, в этом бизнесе работают. Какое соотношение, я сказать не берусь. Ну, предполагаю, что, скорее всего, половина на половину. Потому что я не думаю, что прям все медики настолько могут заблуждаться в элементарных вещах. А вот, например, с биорезонансом очень сложно. Если бы он не был привязан к биологически активным добавкам, например, я бы не понял так быстро. Мне пришлось потратить 3 месяца на то, чтобы понять, что это такое. И то только потому, что оно было зациклено на биодобавки. Вот, что я понял, что это, так сказать, не лечение, явно, и что-то тут не то, и начал разбираться, начал копать и так далее. А так, на самом деле, программа, которая прилагается к аппаратам биорезонансной диагностики, это экспертная система принятия решений. Это очень удобная вещь для врача, на самом деле. То есть, если ее использовать без вот этого аппарата, то она помогает собрать подробнейший анамнез, который, как известно, 70% правильного диагноза, хорошо собранный анамнез. Там есть поля, скажем, для ввода результатов анализов и так далее. И результат-то выдается в виде вероятностей. То есть, что вот с такой-то вероятностью у данного пациента может быть такое-то заболевание. То есть, по большому счету, если вот это не преподносить как сверх какую-то диагностику, которая обладает суперспособностями, и по результатам которой нужно лечиться биодобавками, на самом деле это получается достаточно полезная в хозяйстве вещь. Как и использование темнопольного микроскопа, например.
1: Ну, вообще, насколько я понимаю, экспертная система вполне используется в медицине.
0: Конечно.
1: И это...
0: Автоматизированные рабочие места, например, и так далее, конечно. То есть используются элементы реально работающих, реально существующих систем. Вопрос в интерпретации только.
7: Угу. Ольга Демичева, врач-эндокринолог. Здравствуйте, спасибо еще раз за вашу очень нужную лекцию. И вот, слушая вас, у меня... Два вопроса сформировались, на которые я попытаюсь кратко, наверное, ответить сама. Собственно, кто виноват в том, что псевдодиагностика стала столь широко возможной, и что делать, чтобы остановить эту лавину? Виноват, на мой взгляд, наш человеческий разум, склонный мыслить логически. Если нашему вот этому логическому рассуждению подкинуть псевдологическую идею, то при недостатке знаний, при... может быть, угасание здравого смысла на каком-то этапе, при том, что не всякий вспомнит о том, что научный метод, он имеет ряд характеристик, таких как чувствительность, специфичность, повторяемость. Об этом мы не думаем, когда идем следом за той псевдологикой, которая нам предлагается вот в этих методах. Соответственно, виновата как раз наша способность думать, и нас уводят в размышления, которые ничего под собой достоверного не имеют. Исходно неверный посыл, а дальше на этом выстраивается целая концепция.
1: И как... Так, прошу прощения, тогда это не наша способность думать виновата, а это наша неспособность найти логические ошибки виновата?
7: Не совсем так. Вы знаете, кошка тоже не способна найти логические ошибки, но она никогда не пойдет на диагностику по фолю, просто потому что она не способна рассуждать. А вот готовность рассуждать используется как тот посыл, на котором выстраивается концепция псевдологики.
1: Да, несомненно, это выстраивается в расчете на человека. Это
7: да,
1: правда.
7: Конечно.
1: То есть но то, не на всякого люди. Человека. Это выстраивается в расчете на человека с проблемами в логике и с проблемами в научном мышлении.
7: А таких, к сожалению, сегодня очень много. Не скажу большинство, не рискну сказать, но много. И вот поэтому что делать? Как выйти из этой проблемы? Вот такая лекция, которую сейчас мы услышали, которую прочитал Алексей, она, на мой взгляд, должна входить в курс школьной ОБЖ, вот этой вот программы «Основы безопасности жизнедеятельности», когда уже старшеклассникам можно преподнести информацию, они в состоянии ее воспринять, как не попасться вот в эти ловушки, в эти сети. Ведь учат же детей, как не входить в лифт с незнакомцами, как вести себя при пожаре, как не погибнуть в какой-то чрезвычайной ситуации. Вот это тоже.

0: Если учитывать...
1: И когда?
2: Ну вот образно, чтобы было понятно, как ест нормальная клетка и ест опухолевая. Нормальная клетка берет яблоко и внимательно его кушает. Она его кусает раз, кусает два, скажем, кусает 20 раз, большую антоновку. Потом огрызок аккуратно выбрасывает. Огрызок – это вода и углекислый газ. Опухолевая клетка держит перед собой ящик яблок, берет одно, кусает, бросает. Следующее – кусает, бросает. Пока первое 20 раз укусит одно яблоко, вторая надкусит 20 и выбросит 20 ненадкусных, 20 молекул лактата. Таким образом, у второй, которая только надкусывает яблоки, что не съем, то понадкусываю, у нее образуется избыток глюкозы на все время. Поэтому такой образный термин есть – опухоль, ловушка глюкозы. Но я хочу сказать, что это характерно, это важно, это вообще это очень важно. Это характерно не только для опухоли. На самом деле точно так же себя ведет эмбриональная ткань, в отличие от зрелой. Она потребляет большое количество глюкозы, пользуется путем аэробного гликолиза. И что это дает эмбриональной раковой ткани? Это дает ей устойчивость к гипоксии. Кислород не настолько жизненно важен, как для нормально зрелой клетки. Варбург, когда он пронаблюдал всю эту шикарную картину, он сделал ошибочный вывод. Он выдвинул свою гипотезу, и он решил, что избыток молочной кислоты и закисление, тканевое закисление и есть причина опухолевого роста. Он, конечно, перепутал, он переставил телегу и лошадь. Ну, он, кстати, понял, что аэробный гликолиз позволяет опухоли расти в условиях дефицита кровоснабжения. Потому что опухолевая ткань, когда растет, она занимает какие-то значимый объем, какие-то кубические там, миллиметры, потом сантиметры. А кровь, сосуды, они вырастают с запозданием. Поэтому ишемия опухолевой ткани – это важный этап ее развития. И Варбург, естественно, инвитро пытался лечить свои модели. Он добавлял соду в свои чашки и пробирки. И думал, что он остановит опухолевый рост. Ничего подобного не произошло. Существует масса буферных систем. Самое известное – это карбонгидраза, которая любой избыток натриевой соли угольной кислоты превращает в поваренную соль, углекислоту и воду, что очень быстро выводится и метаболизируется. У организма существуют множественные буферы, которые более-менее приемлемое количество соды нивелируют. Хотя, конечно, если ввести токсическое количество соды, то мы получим буквально взять полпачки пищевой соды и развести водой, ввести в вену. Что будет? Смерть. Будет декомпенсированный алкалоз, судороги, почечная недостаточность, отек головного мозга, остановка дыхательного центра. Можно ли так вылечить больного раком? Конечно, нет. Вы убьете его. С таким же успехом ему можно дать угарный газ. Или цианистый калий, о чем мы уже говорили. Но некоторые энтузиасты, к сожалению, продолжают кормить людей содой и мифами о том, что сода как-то может помочь. Никак. Был один показательный процесс в Италии. Если не ошибаюсь, Тулио Симончини был такой бывший врач, которого дисквалифицировали, отобрали лицензию, но он продолжал продвигать совершенно бредовую теорию о том, что рак – это болезнь, которая вызвана грибами Candida albicans, то есть, грубо говоря, молочницей, и то, что ее нужно лечить содой. У него умер один или два пациента от токсической дозы бикарбоната натрия, его посадили, он до сих пор сидит. Ну, собственно говоря, очень показательный и такой вот, как это сказать, разумный.

0: на исход. Вернемся к Варбургу. Что следует за закрытие Варбурга? Судорог лечить нельзя. Ацидоз метаболический и потребление глюкозы повышенное носит чисто теоретическое значение. А нет. Из-за закрытия Варбурга вышло величайшее научно-практическое открытие конца 20-го, начала 21 века. Так как опухоль – это ловушка глюкозы, значит, в опухоли глюкоза, помеченная радиоактивным препаратом, будет иметь повышенное накопление. Что делается? Берется глюкоза, на нее сажается радиоактивная метка, она вводится в тело, и после этого мы смотрим, где имеются очаги у повышенного накопления. Скорее всего, они соответствуют очагам опухолевого роста. Если это совместить с КТ, то есть четкой анатомо-топографической картинкой, мы получим ПЭТ-КТ. Революционный метод современной уточняющей диагностики злокачественных опухолей. И все это сделано благодаря открытию 1926 года. Отто Варбург, который ошибался в выводах из своего открытия, но он сделал гениальную работу. Ну, огромное количество мифов, это не самые частотные, но такие вот, которые мне пришли на ухо. Некоторые из них анекдотичные, я должен рассказать этот анекдот. Как говорил Жванецкий, нельзя выдумать, можно только вспомнить. Я и мои коллеги наблюдали двух больных на лестничной клетке, это было в конце 90-х. Один с другим разговаривает и говорит, у тебя что? Тот говорит, у меня рак. Он говорит, это хорошо, у меня хуже, у меня рачиха. Люди, конечно, идут во все тяжкие, применяют различные виды диет, акупунктур, народных так называемых растительных и прочих средств, положительных практик. Ну, положительные практики, я имею в виду разного рода аутотренинги, медитации и все остальное. Вот большое исследование американское 18 года. Тут complementary medicine написано, ну, это имеется в виду вспомогательное, то есть альтернативно, дополнительная медицина. Это все то, что я только что назвал. Почти 2 миллиона больных проанализированы, все эти больные имели излечимые формы рака. Так вот, доказано, что если они применяли на различных этапах лечения вот все эти практики, диеты, акупунктуры, там, медитации, подобного рода, у них на 5% ухудшалась отдаленная выживаемость. И это очень серьезно. Основная причина, ее проанализировали, это задержка проведения основного метода лечения. То есть обычно такой человек выслушивает врача, и вместо того, чтобы сразу немедленно согласиться с тем, что ему назначено, берет более-менее долгую паузу и пытается излечиться сам, а потом возвращается к врачу. И самый яркий пример такого неразумного поведения – это, конечно, известный бизнесмен. В 2011 году Джобс обратился к врачу, у него был приступ почечной колики справа, и ему сделали компьютерную томографию, на которой была обнаружена маленькая опухоль размером 1 сантиметр в головке поджелудочной железы. Пункционная биопсия показала, что это нейроэндокринный рак. Опухоль была Т1-0-0. На языке онкологов это самая ранняя и самая благополучная стадия. Кроме того, гистологическая форма была очень благоприятная для пожизненного излечения. Ему предложили операцию. Он отказался. Он и так-то был веганом, тут он вообще в фрукторианство ударился, поехал жечь свечи, курить там ароматные масла в тибетских лечебниках, заниматься акупунктурой и медитацией. Год он думал, через год вернулся к хирургам, его соперировали, и было уже дело плохо. За год появились метастазы в печени. Его лечили, грубо говоря, всей страной. Все США его лечили. В 2009 году печень его полностью погибла, ему ее пересадили. К тому времени уже были экстраперитониальные метастазы, и в 2011 году настал печальный финал. Здесь, тут не надо даже его упрекнуть, тут нельзя его не упрекнуть. Здесь очевидное, неразумное самоуправства. И если бы он согласился в 2003 году, он был бы жив и здоров, и до сих пор бы показывал свои iCloud'ы. Совершенно противоположным примером является история знаменитого спортсмена-велогонщика Лэнса Армстронга. В 25 лет ему поставили диагноз рака левого яичка, причем в запущенной стадии у него были метастазы в головном мозге и в легких, 28 узлов в легких и 2 узла в головном мозге в правом полушарии. Одно из них уже вызывалось давление зрительного центра, он слеп. Вероятность излечения у Армстронга была 3% по оценкам специалистов, но он был очень дисциплинированный, мужественный человек. Ему удалили первичную опухоль, провели химиотерапию, потом он перенес трепанацию черепа, его оперировал Скотт Шапиро, знаменитый нейрохирург. Потом продолжили химиотерапию, потом длительное восстановительное лечение. Он вернулся в спорт в 27 лет и 7 раз выиграл гонку по 3000 километров по Франции и 2 раза Айрман. Ну, его в 2011 году дисквалифицировали за применение допинга, но это отдельная история. Я бы этого не делал. Я считаю, что это позорная история, прежде всего для американского спорта. Эритропоэтином и гормоном его начали лечить химиотерапевты. Это очевидная истина. В заключение, что я хочу сказать. В онкологии нет прямых, линейных, банальных зависимостей. Их вообще нет. Нельзя сказать, что ты сделаешь это, и вот поэтому у тебя будет это. В онкологии причинно-следственные связи существуют в виде, как сказал один из ваших очень умных лекторов, в виде причинно-следственных сетей. Я бы сказал полей, на самом деле полей. Здесь язык математики, он более адекватен. И исследования тысяч ученых, сотен институтов разных специальностей, от математики до генетики, от клиники до, там, до физики. Только они позволили разобраться с этой проблемой. Ну и самое главное, доверять можно только сообществам и представителям сообществ. Никакой одиночка. Ну, если явно шарлатан, то понятно, но даже если это профессионал с регалиями, но вы видите, что он такой одинокий всадник, никогда не доверяйте. Только коллективам профессионалов. Большое спасибо.
1: Огромное спасибо. Впечатлен вашим выступлением, хотя и слышал его на репетиции. Но давайте посмотрим на результаты голосования, как проголосовали наши зрители.
0: Как они хорошо настроены, какие молодцы.
1: Ну, видите, большинство считает, что скоро будет создано эффективное лечение. На втором месте, что уже создано. И только 33 проголосовавших считают, что
0: никогда. У нас замечательная аудитория.
1: Да, я знаю.
0: Русские люди, они очень оптимистичны, позитивно настроены.
1: Это не просто русские люди.
0: Ну да, я имею в виду, свою страну. Мы большие оптимисты. Конечно, наш многонациональный народ очень позитивен и оптимистичен. Я очень рад.
1: Это хорошо, но сейчас у нас будет видео-вопрос от нашего эксперта, который завтра у нас выступает здесь, а сегодня в качестве вопрошающего появится сейчас на экране Алексей Водовозов.
2: Приветствую, уважаемый коллега. Мы с очень красивой, но очень недалекой кошкой Никой внимательно выслушали ваше выступление. Очень переживали, конечно, за Отто Варбурга. Но у нас возник вот такой вопрос. Существует Международное агентство по изучению рака, МАИР. И эта организация классифицирует все существующие на нашей планете явления, химические вещества, какие-то еще там вещи, физические факторы в том числе, по канцерогенности. И есть 4 группы канцерогенов. Да, Ника, есть 4 группы канцерогенов. И только в одной из них есть доказано неканцерогенные вещества для человека. Это одно единственное соединение – капролактам, из которого изготавливают одежду, ну, в частности, женские колготки. И у нас такой вопрос. Так что получается? Раз и кофе, и алкоголь, и шашлык, и асбест, вообще все, что нас окружает канцерогенно, то все меры профилактики бесполезны, и любого из нас поджидает рак. Просто некоторые до него доживают, а некоторые нет. Получается так? Мы вместе с кошкой Никой ждем вашего ответа. Спасибо.
0: Очень разумная концепция. Ну, я уже говорил, не каждого поджидает, а каждого четвертого. Я не буду спекулировать о возможности. Я буду говорить о том, что у нас на настоящий день есть на Земле. Каждого четвертого, грубо говоря, поджидает. Ну, это не значит, что каждый четвертый от этого умрет. Большинство вылечится. Сейчас уже вылечится. Теперь, ну, очевидно, что каждый отдельно взятый канцероген при прочих равных, если при этом не будет других геномных, иммунных или еще каких-то повреждений, он ничего не сделает. Мы это уже показали. То есть даже самый страшный канцероген, свечная сажа и смола, только 5% в идеальной ситуации. Существует ли профилактика, первичная профилактика? То есть, да, она существует, и есть ее коллективные примеры. Коллективные примеры. То есть мы сейчас не говорим о рекомендации, мы говорим о том, что уже существует, уже описано, изучено и проанализировано. Ну вот среди белых, мы говорим пока только о белых, потому что, к сожалению, полинезийцы, восточноазиаты, африканцы изучены плохо. А, японцы, правда, очень хорошо, но я пока вот... Вот белые, да. В Соединенных Штатах самая низкая анклавная заболеваемость злокачественной опухолью наблюдается у двух религиозных групп. Это у мормонов в Юте, в Солт-Лейк-Сити, и у адвентистов Седьмого дня. То есть... Никаких конфессиональных предпочтений. Я совсем о другом. Почему? Мормоны. Строгий запрет на алкоголь. Строгий запрет на курение. Запреты на кофеинсодержащие напитки. Ну, скажем так, они почти не пьют кофе. Ну, совсем мало. Регламентированное питание с длительным периодом воздержания от жирной, там, высококалорийной пищи, и почти все они работают на свежем воздухе в сельском хозяйстве. У них самая низкая заболеваемость, ну, скажем, от табакозависимых раков, например, у них заболеваемость на 30% меньше, чем у всего остального населения. Это очень много, 30%. Это офигенно много. У них самая низкая заболеваемость раком толстой кишки, поджелудочной железы, гепатоцеллярным раком, раком молочной железы. Но, внимание, у них выше заболеваемость раком кожи, головы и нижней губы. Почему? Юта – это юг. Они работают все на фермах.
1: Солнышко.
0: Да. Носите шляпы. Где моя фотография с шляпой? Носите шляпы. Все носите шляпы. Адвентисты седьмого дня. Аналогичная история. Запрет на свинину, запрет на алкоголь, запрет на кофе. Ну, они признаются, что 60% адвентистов пьют одну чашку кофе в день. А больше двух пьет где-то процентов 8. Запрет на табак. Длительные периоды постов, активный образ жизни. И кроме того, они все в плане медицины очень дисциплинированные традиционалисты. Вот как им официальная медицина, их медицинские центры говорят, профилактика, чекап, лечиться, рентген, КТ, там, все, они прямо как солдаты. Нет смысла теоретизировать, нужно посмотреть на имеющуюся практику.
1: Здорово. И, кстати, вот я, насколько слышал, положительный пример в Австралии борьбы вот с различными кожными видами рака, там с меланомой, Они именно пропагандировали ношение головных уборов, закрывающих и прочее.
0: Да, и всем мазаться кремом.
1: Да.
0: Да.
1: И вроде им там тоже какая-то положительная динамика.
0: Ну, я повторю, для нас, мужчины, носите шляпы.
1: Спасибо. Перейдем к вопросам зрителей. Значит, Анастасия Глинских спрашивает. Известно, что одним из механизмов возникновения онкологических заболеваний может служить свободно-радикальное окисление. Существует гипотеза, что кратковременное гипоксическое состояние клеток, достигаемое за счет задержки дыхания после выдоха, примерно на 2 минуты, при ежедневной практике способно повысить сопротивляемость клеток радикалам и научить их быстрее активировать антиоксидантные системы. Так ли это?
0: Ну, я думаю, я начну с конца. Я думаю, что это, конечно, такое благожелательное заблуждение. Если бы это было так, то положительную противораковую практику обнаружили бы у всех ныряльщиков за жемчугом и подобного рода профессиях. Ничего подобного не происходит. Свободные радикалы – это, конечно, очень хорошо, но они скорее ответственны за митохондриальное и хромосомное повреждение при лучевой терапии и некоторых других видах интоксикаций. Их спор, роль в канцерогенезе сложна. Я думаю, что она исчезающе незначима.
1: Спасибо. Вячеслав Антонов из Санкт-Петербурга спрашивает. Сталкивался с ситуациями, когда пациент, который перенес тяжелое лечение от рака, почти сразу после этого лечения умирал. Однако официально причина его смерти была не раковая, а, например, пневмония. Формально причина смерти верная, но не покидает ощущение, что статистика смертности таким образом принципиально искажается. Эта проблема надуманна или справедлива?
0: Это сложная экспертная проблема на самом деле. И она очень непроста, и это до сих пор дебаты среди абсолютно серьезных, честных профессионалов. Действительно, любой онкологически больной может умереть от инфаркта, инсульта, пневмонии, либо чего-либо другого. Это действительно. Мы всегда обсуждаем, как трактовать такую смерть. Является ли инфаркт, инсульт, пневмония или еще что-то осложнением злокачественной опухоли, что спровоцировано или там. Или это то, что у нас называется интеркурентным, то есть вмешивающимся вторым заболеванием. И так как речь идет о пожилых людях, напомню, что пик заболеваемости раком – это 65 лет, они повышенно подвержены сердечно-сосудистым и респираторным проблемам фатального характера, такое бывает часто.
1: Спасибо. Вопрос от Егора Буткарева из Твери. Почему раковые клетки не уничтожаются белыми клетками крови сразу при их появлении?
0: Я отвечу коротко, потому что нарушено распознавание свой-чужой.
1: Спасибо за лаконичность. Виталий Дарт-Севен Сидоров из Братска спрашивает. Можно ли сказать, что опухоль – это победитель в эволюционной гонке с иммунной системой человека, в частности с НК-клетками, так как успешно уходит из-под их атаки и продолжает размножаться в организме?
0: Нет, опухоль проигрывает. Опухоль убивает своего хозяина и не имеет возможности передаться другому носителю. Никакого эволюционного преимущества, да и эволюция здесь вообще ни при чем.
1: Спасибо. Вопрос от Настасии из Москвы. Уточните, пожалуйста, по поводу незаразности опухоли. А как же известные трансмиссивные злокачественные опухоли, известные для тасманийских дьяволов, к примеру, еще для собак и моллюсков? Или вы говорили только о человеке?
0: Я говорил только о человеке. Ну, если чуть-чуть расширять тем... Мужественные исследователи вводили себе инъекции раковых клеток многократно. Разные самые. Никто не заболел. Более того, онкологи не болеют чаще остальных.
1: Спасибо. Ольга Жарова спрашивает. Как же отличить коллектив профессионалов от коллектива непризнанных гениев? Особенно, если ты сам не медик.
0: Ну, я думаю, это просто, можно не отвечать на этот вопрос. Это, в общем-то, безусловно, понятно. Это работа в крупном, признанном государственном учреждении с опытом работы и признание, официальное признание официальных коллег.
1: Спасибо. Вопрос от Имри Ач. Можно ли управлять развитием опухоли, использовать подобное образование для, например, регенерации органов? Конечно же, имею в виду в будущем.
0: Регенерация и опухоль – это разные вещи, то есть совсем разные. Опухоль – это взбесившаяся пролиферация, А регенерация – это мастер, который пришел и ремонтирует вам стену. Это разные вещи. Они биологические, генетические, они вообще разные вещи.
1: Благодарю. Ирина Сергеева спрашивает, какую роль в лечении онкологии играет синглетный кислород?
0: Это механизм хромосомного повреждения при лучевой терапии. Я уже отвечал на этот вопрос, это был на самом деле первый вопрос.
1: Да, да.
0: Госпожи Глинских.
1: Вопрос от Ниампера. Идет ли где-либо в мире разработка аптечного ленивого теста, который помог бы выявить ранние стадии онкологических заболеваний без предварительного посещения медучреждения?
0: Я не знаю таких тестов, за исключением некоторых маркеров, характерных для некоторых опухолей, я имею в виду СЕИ-125, ПСА. Но там много ложноположительных результатов. Без инструментального исследования поставить диагноз опухоли невозможно.
1: Вопрос от Майк Ребелскам. Расскажите, пожалуйста, что происходит с нашим иммунитетом такого, что он вдруг перестает постоянно уничтожать раковые клетки и дает развиваться опухоли?
0: Дело не в иммунитете, дело в генетике. Об этом можно рассказывать курсы из десятка часов лекционных. Я коротко, чтобы понимали, есть такой ген P53, очень легко запомнить. P латинская, 53. Почему 53? Потому что это его не совсем точно измеренная молекулярная масса, 53 килодальтон. На самом деле он 47 весит, но не важно. Это ген, который запускает механизм апоптоза. Я очень люблю это слово. Апоптоз по-гречески означает листопад. Так вот, если клетка, грубо говоря, портится, нормальный ген апоптоза запускает команду самоуничтожения. То есть он судно повреждено, он открывает кингстоны. Все. Вот. Если же существует мутационное нарушение в гене P53, то тогда механизм аварийной самоликвидации не работает. И это основной генетический механизм развития опухоли.
1: Спасибо. Мэтт Тиз спрашивает, чем объясняются внезапные ремиссии? Организм сам учится бороться с раком? Или такого не бывает? И если бывает, то изучаются ли такие случаи?
0: Я не знаю, что такое внезапные ремиссии. Я знаю, что некоторые злокачественные опухоли иногда спонтанно исчезают. Ну, это бывает, например, при некоторых формах меланомы кожи. Спонтанно исчезающая меланома кожи. Но это бывает очень редко, и я не видел больших по этому поводу, аналитических сообщений. Вот, именно спонтанных ремиссий, внезапных ремиссий, я даже не слышал о таком.
1: Спасибо. Кремлева Виктория пишет. Лейкоплакия. Является ли предраковым состоянием? Если была обнаружена, стоит ли спешить с ее удалением? И вообще, что это за процесс? Например, лейкоплакия мочевого пузыря.
0: Лейкоплакия – это процесс, происходящий в плоском либо переходном эпителии, когда нерагивающие клетки превращаются в рагивающие. То есть возникают чешуйки. Такое бывает во многих органах и образованиях, покрытых, повторю, плоским или переходным эпителием. Лейкоплакия считается заболеванием. Ее нужно, предраковым заболеванием, я хотел сказать, ее нужно лечить у специалиста.
1: Вопрос от Джасия. Прямая связь между канцерогенами в окружающей среде и онкологическими заболеваниями. Корреляция. Цивилизация позволяет верно ставить диагнозы.
0: Прямой связи, повторю, не существует. Связи доказаны, но они все носят вероятностный, ассоциативный характер. Такой прямой стопроцентной причины последовательности нету.
1: Имре Ач спрашивает, а где вообще сходство между раком и раками?
0: А... Прекрасный вопрос, на самом деле. Я терпеть не могу. Я хотел вначале это сказать, но я не думаю, что мне задают вопрос. Я не люблю слово «рак». Ну, это напрямую отсылка. Канкер греческая, это членистоногое, вот это вот. Но есть такая гипотеза, я ее придерживаюсь, что изначальное слово греческое было не канкер, а каркер. Каркер. Мы знаем это слово, оно пришло к нам в русский в словах «карцер» и «канцелярия». Серьезно. Что означает «тюрьму за стенок заточения». Изначально «каркер». Но народная этимология

0: Ну вот рак нас пугает. Он нас пугает, как змея. Как змея в речке Китая. Но он действительно так же опасен, как наг, нагайна. Хотя другие заболевания, которые вот если вот прислушаться к их названиям, они должны внушать вообще ужас, а мы к ним равнодушны. Ну, самый простой пример – это воспаление. Это означает пожар. Но мы не боимся пожара. Мы боимся членистоногов.
1: Я нет. Я вспомнил грудную жабу сразу.
0: О, супер, супер. Жабы там тоже не было. Там был стеноз, сужение. Это тоже народная этимология. Жабы не было.
1: Вопрос от Андрея Лисичкина. Как человек, успешно вылечившийся от этой болезни методами научной медицины, хочу спросить, какое влияние на образование злокачественных опухолей оказывает вирус Эпштейна-Барр?
0: Это доказанный фактор развития некоторых видов злокачественных опухолей. Доказанный, верифицированный фактор абсолютно. Да.
1: Спасибо. Андрей Сальников спрашивает, почему неразумно вводить повсеместный скрининг на самые распространенные виды опухолей?
0: Если позволите, я сделаю по этому поводу отдельный доклад. Это очень большая тема. Давайте. Очень серьезная, дискуссионная тема, где нет единства даже среди профессиональных сообществ.
1: Спасибо. Вопрос от Андрея Лисичкина. Еще очень хотелось бы услышать про механизм возникновения метастаз. Тоже, наверное, на отдельный доклад.
0: Это, да, это огромная тема, она очень интересная. Представление о метастазировании меняется даже за последние лет 50, оно поменялось очень сильно. Это увлекательно, можно рассказывать об этом часа полтора. Если позволите, я обязательно про это расскажу.
1: Было бы здорово. Так, вопрос от Варвары. Почему лечение рака дорогое и мало квот? С чем это связано? Ведь уже есть протоколы лечения отдельных видов. Почему нет способов удешевления лечения?
0: Лечение рака любой злокачественной опухоли очень дорогое. Вот возвращаясь, например, к Лэнсу Армстронгу, моему любимому. В 96-м году, когда ему поставили диагноз распространения злокачественной опухоли, у него не было страховки. Так получилось, что он переходил из одной профессиональной команды велогонщика в другую. У него был период буквально 2-3-недельный вот этого такого переходного периода, у него не было оформленной страховки. И он посчитал все свои активы, у него был дом, автомобиль, там еще что-то. Вот. И для того, чтобы оплатить, если не ошибаюсь, операцию, так у него не было страховки, он продал дорогой GTR-ный Porsche. Вот. Все очень дорого. Химиотерапия, иммунная терапия, таргетная терапия, молекулярно-генетические исследования, иммуногистохимические исследования, хирургия, лучевая терапия. Все очень дорого. Это самая high-tech technology современного мира.
1: И вопрос от того же автора. И еще вопрос, есть ли смысл в чекапах или проверках на наличие или предрасположенность к раку?
0: Ну, мы уже отвечали на этот вопрос. Скрининг, чекапы – это очень близкие вещи. Поговорим об этом в другой раз обязательно.
1: Вопрос от Тани Сухонос. Предрасположенность к раку можно унаследовать?
0: Да, можно.
1: Спасибо. И вопрос от Май. А как же лицевая опухоль, опять про тасманийского дьявола, как же лицевая опухоль тасманийского дьявола, она не заразная?
0: Я хочу сказать, что у многих четвероногих животных, не человека, этиопатогенез, механизмы возникновения злокачественных опухолей радикально отличаются от человеческих. И в большинстве случаев параллели проводить не получается.
1: Сергей Зет спрашивает, онкологические заболевания не заразны? А как же... Господи, извините, еще один вопрос про тасманийского дьявола. Едем дальше.
0: Отлично.
1: Да. Андрей Лисичкин.
0: Грамотные, грамотные люди. У нас
1: люди
0: великолепная аудитория.
1: За тасманийских дьяволов, в конце концов.
0: Ну, а я за голых землекопов.
1: Ну, за них тоже, конечно, да. Да я даже больше, наверное, им симпатизирую.
0: Да.
1: Они почти как люди.
0: Да.
1: Андрей Лисичкин пишет, есть масса исторических источников,

0: упоминаются онкологические заболевания, например, римская императрица Юлия Домна. Каким, видимо, образом современная наука может опровергнуть или подтвердить эти сведения?
1: Никаким. Мы верим источникам. Мы, конечно, можем провести некий анализ источниковедческий, как все историки. Мы можем проанализировать палеонтологические находки, насколько они будут достоверны. Понятно, что опухоли мягких тканей вряд ли сохранятся в окаменелостях, но то, что древние болели, например, саркомами костными и хрящевыми, это доказано палеонтологией, совершенно очевидная вещь.
0: Да, я знаю примеры у неандертальцев, кстати говоря.
1: Опять неандертальцы.
0: Да. Катерина Ермакова спрашивает, есть ли перспективы борьбы с онкологическими заболеваниями путем создания нанороботов, запрограммированных на уничтожение конкретных клеток с раковым геномом?
1: Моего воображения такой пока не хватает.
0: Анастасия Медведева спрашивает, говорят, массовый скрининг скорее вреден, так как приводит к врачебному вмешательству, риски от которого порой выше, чем возможность развития рака. А в какой момент нужно обеспокоиться и идти к врачу? Ну, вот тема
1: поговорим,
0: волнует.
1: Поговорим. Это очень больная, актуальная история. Это очень интересная история. Она реально интересна.
0: Вопрос от Forbidden Snack. Связаны ли кожные заболевания, такие как экзема и псориаз, с раковыми опухолями?
1: Нет, эти конкретно нет.
0: Вопрос от Анатолия Немировского. Существует ли противораковый образ жизни и питания? Но что-то на эту тему уже, кстати, прозвучало.
1: Да мы рассказали про это. Про Юту, Солт-Лейк-Сити. Уже рассказали все. Пока что из доказанных и опробованных практикой, реальной человеческой практикой жизни, это.
0: И вопрос от Майка Ребелскам. Правда ли, что акулы не болеют раком?
1: Не знаю. Честно, не знаю.
0: Скворцов Александр спрашивает.
1: Нет, скорее всего, болеют. Что-то я слышал такое.
0: Акулы? Я про рыб слышал именно, про каких-то.
1: Не болеют? Какие?
0: Что,
1: болеют?
0: Нет, что болеют?
1: Болеют. По-моему, акулы тоже с какими-то наростами, какими-то... Ну,
0: вопрос к тем, кто лечит акул.
1: Или ест их.
0: Да, и вопрос от Александра Скворцова. Как и от чего зависит формирование злокачественного и доброкачественного новообразования? Возможно ли повлиять на это? Вот такой вот глобальный вопрос.
1: Признаки злокачественного, доброкачественного образования описаны, хорошо известны. Они были на, по-моему, втором или третьем моем слайде. От чего зависит? От генетики, если коротко. Если есть поломки в P53, если есть нарушение апоптоза, тогда все очевидно.
0: И такой длинный вопрос от Ирины Лазаренко. Как в России и в мире обстоят дела с ответственностью для людей и организаций, которые вводят в заблуждение больных раком? Для тех, кто продает чудо-препараты от рака. И просто балбесов, которые тиражируют басни вроде «рак – это вирус, лечится содой». Ведь раковые больные цепляются за соломинки, и свои когнитивные искажения, и недостоверная информация их, по сути, убивает. Как регулируется этот вопрос в нашей и других странах? Какие есть подвижки в этой сфере? Могут ли рядовые граждане инициировать или ускорить позитивные изменения в этом направлении?
1: Как государственная политика, механизма репрессий подобного рода шарлатанов нет. Я все называю своими вещами. То есть, это называется репрессия шарлатанов. Нет. Если возникают уголовные дела по факту причинения смерти, либо принесения вреда здоровью, тогда, конечно, государственная машина работает. Государственная машина еще работает, не давая лицензии шарлатанским клиникам, то есть не позволяя им официализироваться. Но не больше. Росздравнадзор, я не слышал ничего подобного, что или там следственные органы. Пока нет уголовного дела, я не слышал, чтобы что-то делалось. Даже, прошу прощения, в Италии. Симончини посадили только после смерти его пациента.
0: Спасибо, да. Ну вот такая непростая история. Вопрос от Анастасии Сандлер. Какой же ответ на голосование? Когда будет лекарство?
1: О, как вы скажете, так и будет. Да. Все сказали, что скоро.
0: То есть, ну, значит, скоро.
1: Да, скоро. Так уже есть, многое уже есть. Многое уже есть. Опять же, возвращаясь к материалам того, о чем мы говорили. Лэнс Армстронг, 96-й год, злокачественная опухоль, с метастазами в головном мозге, в легком, жив до сих пор, катается на велосипеде, бегает и ведет Инстаграм.
0: Вопрос от Индорильнера. Можно ли использовать теоретически раковые клетки для выращивания мяса в пищу?
1: Я думаю, нет.
0: Интересная идея, кстати.
1: Да.
0: И, Анастасия, а почему вы так думаете? Обосновать можете?
1: Они неполноценные. Они не будут нести необходимые энергетические питательные ценности.
0: И вопрос от Анастасии Барышевой. Тут даже, не знаю, вопрос или комментарий. Быстрее дождемся, что генетическая терапия опухолей станет доступна по ОМС или скорее начнут редактировать геном эмбрионов, выпиливая поломанные гены, ассоциированные с раком?
1: Ну, я, наверное, не знаю, как, что сказать по этому поводу.
0: Так, значит, смотрите, я предлагаю сейчас вам выбрать лучший вопрос. Их было много. Я сейчас попробую перечислить. Значит, начнем сначала. Значит, был вопрос про метод лечения там, задержкой дыхания. Про то, что пациент там, умирал после того, как официально поправился. Вопрос...
1: Вот второй вопрос. Про интеркурентные заболевания. Это очень важная история.
0: Вот вопрос...
1: Про интеркурентные заболевания. Да, про пневмонию.
0: Да. Вячеслав Антонов из Санкт-Петербурга, кстати, наш постоянный участник форумов и хороший человек, получает книгу «Врачи. Восхитительные и трагичные истории» от издательства «Бомбора». Вам, Сергей, подарки от форума «Ученые против мифов», в том числе пингвинобиотек будущего, того самого будущего, когда лекарство появится.
1: Спасибо.
0: И планшеты деревянные от компании «Фанпин». Спасибо. Вам большое. Сейчас на экране должен появиться скетч Юлии Родиной на тему вашего выступления. Хотя, ну, сейчас, я думаю, он появится. Ну и... Такой вот скетч у вас изобразили.
1: Я пришел без меча сегодня.
0: С самурайским мечом, потому что у вас есть другие хобби. Можно ли умереть от шизофрении?
2: Лежит у нас в клинике пациент с кататонической формой шизофрении. Он застыл в одной и той же позе. Он почти не говорит, у него кататонический мутизм. Говорит, может быть, произносит несколько слов в месяц. А тут мимо него проходит наш новый доктор. И этот пациент, который до этого времени долго молчал, вдруг произносит. Хороший галстук, доктор.
0: Говорят, шизофрению можно вызвать или воспитать, в частности, постоянно противоречащими друг другу требованиями родителей.
2: Безумие преследует наш вид, каждый сотый из нас может стать его добычей.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях антрополог Елена Сударикова, которая, естественно, будет нам рассказывать о древних людях. Вот вы знаете, Лена, здравствуйте. Во-первых,
2: здравствуйте, Иван.
1: Да, меня волнует очень один вопрос. А вот люди как? Они где встали на ноги все-таки? Даже не люди, наверное, а предки людей. Ну, потому что так не бывает в природе, чтобы вот бабах, и что-то, какой-то признак возник. Ну, не бывает такого, да? Обязательно какие-то либо промежуточные стадии, либо мутации, но она под что-то заточена, как правило, иное, нежели вот мы видим сейчас, да?
2: Ну, так, понятно.
1: Да?
2: Да, что, конечно.
1: Это вам понятно, а радиослушатели?
2: Это не было целесообразным движением, что давайте-ка все станем на две ноги и пойдем.
1: Конечно.
2: В общем, что это что-то другое должно было.
1: Да, ни клича такого не было, ни эпидемии.
2: Не было ни клича, ни эпидемии. Но какими фактами мы располагаем? Обезьяны начали часто прибегать к прямохождению примерно 7 миллионов лет назад. Регулярно. Некоторые человекообразные приматы. Не все из них являются нашими предками, но в целом попытки этого времени уже фиксируются. Мы знаем, что 5 миллионов лет назад уже на двух ногах уверенно ходили ардипитеки. И сперва
1: была гипотеза. Они где жили-то, ардипитеки?
2: Ардипитеки африканские, а находки 7 миллионов орлина испанские. То есть на территории Европы тоже были человекообразные обезьяны с попытками, но наша родина вроде как Африка.
1: Меня-то немножко другой волнует вопрос, даже не столь локация, сколь место обитания, в которых они живут.
2: Ну, изначально считалось, что это все должно было быть приурочено с наступлением саванн, с такими открытыми пространствами, но в последние годы стало понятно, там, 30-40, что это еще были тропические обезьяны, то есть это граница тропического леса и саванны. Это не жители настоящих тропиков, как все нормальные обезьяны, вот, это жители граничной зоны, и по каким-то причинам вот эта адаптация прижилась. И, собственно, не очень понятно, за счет чего они приобрели это выпрямленное положение тела. То есть есть целый ряд версий о том, что изначально они перемещались по деревьям. Наши предки были такие узкоспециализированные, это называется брахиаторы, перемещались на руках, как орангутаны.
1: Ну, это естественно. Кто ж будет с этим спорить? Это невозможно, да? У нас вот все строение наше, брахиатора, наши дети висят прекрасно.
2: Ну да,
1: прекрасно.
2: И плечевые суставы у нас тоже, в общем, вполне такие брахирующие. Но при этом очень долго нужна эволюция, чтобы так сильно укоротились руки и выросли ноги, как у нас. Поэтому...
1: А вот, извините, а как вот эти орарины выглядели-то вообще?
2: Ну, мелкие человекообразные обезьяны, там что-то вроде 15 килограмм, которые брахиаторами не были, но по деревьям перемещались. То есть они использовали передние конечности, чтобы держаться на ветке.
1: Висеть, да.
2: Висеть периодически.
1: Широкие плечи,
2: просто
1: да,
2: не
1: мощные
2: было,
1: руки.
2: У них не было такой вот мощной ставки, вот как у тех же орангутанов или гибонов, когда ты только на руках себя перекидываешь с места на место. Все это твой, как мы на ногах, так они на руках.
1: Ну,
2: это не настолько, не так много времени занимало в их жизни.
1: Но это всё-таки... и не было моделью перемещения, скажем, шимпанзе, да, современных?
2: Когда... Нет, не было, не было. Ну, как бы, есть и другая версия. Ну, вот орарины, они ходили по земле на четырех конечностях, опираясь на костяшки пальцев, как современные шимпанзе и гориллы. Да. По деревьям лазили лучше и больше, и чем шимпанзе, и чем гориллы, судя по строению, судя по тем костям немногочисленным, которые были найдены. Но при этом нет небольшой ставки на эту четвероногость, ни на брахиацию. Была версия вот в советской школе антропологии, которая вполне себе еще жива, о том, что наши предки были круляторами, то есть они ходили по ветвям, а руками держались за другие ветви. Это все обеспечивает выпрямленное положение тела, которое можно забрать с собой. То есть ты научился двуногости на ветвях, а потом спустился, оказалось, что она классная. Как раз то, о чем вы говорите, такая преадаптация, что ты изначально не планировал на двух ногах по земле, но древесная двуногость тебе пригодилась.
1: То есть это должны были у них такие деревья быть специальные, да, когда у этих деревьев должны были быть могучие горизонтальные ветки, по которым можно было ходить, да, такие
2: да,
1: вот.
2: Да, это обязательно условие.
1: А таковые были?
2: Для орлина, насколько мы знаем, да. Для тропического леса африканского, для ардипитеков и для выхода такие, ну, наши двуногие предки, они все-таки африканцы. Это должно было случиться все-таки там на севере или в Центральной Африке. Для них как раз это не так очевидно, как были там такие деревья. Или они были, ну, достаточно мелкие, сухонькие, с ветвями высоко-высоко над землей, когда не походишь, в общем, лишний раз. Это сложные моменты. Мы с вами это обсуждаем, но у нас нет той конкретной обезьяны, которая точно является предковой нашей, не просто древние человекообразные, их у нас много. А вот именно, чтобы наш предок, и мы знали, какой он был, где жил. У нас есть несколько версий. И прямохождение называется вообще таким проклятым вопросом антропологии, потому что несколько версий, которые конкурируют между собой, но они все недостаточно хорошо стоят на ногах. тем не менее, я со своей стороны довольно сложно отношусь к вот этим вот древесным вещам. Мне кажется, что все-таки что-то прямохождение формировалось больше на земле, что оно не было принесено с деревьев.
1: Ну, смотрите, да, те же самые шимпанзе ходят по земле. Человек и шимпанзе разошлись сколько? Ну, 7-8 миллионов лет назад.
2: Сейчас даже 6 обычно говорят.
1: Ну вот, тем более, 6 миллионов лет
2: 8
1: назад.
2: Уже точно.
1: Да, с запасом. И не встают на две ноги. Горилл так вообще. Ну, хорошо, гориллы, как мы их сейчас видим. А вообще, может быть, они так раньше-то и шире жили, чем то, что мы видим сейчас, значительно шире, да? Сейчас мы видим в основном на горных склонах, где они там ходят и в основном кувыркаются даже, я бы так сказал, когда хотят переместиться вниз. И при этом замечательно лазают по деревьям, никакой особой брахиации нет, но неважно. Они тоже не встали на две ноги, хотя мы видим в зоопарках, как самцы горилл встают на задние лапы и ходят на задних ногах, но это скорее подражание человеку.
2: Ну да, трудно судить, конечно.
1: Но не встали они на две ноги сами-то по себе. Вот не встают они в лесу на две ноги. Вот в зоопарках подражают, встают, а в лесу нет. И сколько лет? Ну, сгорел еще там плюсуем пару миллионов лет, да? 10 миллионов лет. Но не встали.
2: Ну, более-менее понятно, почему двуногость нашим предкам пригодилась при выходе в саванну. И что вообще саванна сильно доточила нас, и многие наши отличия от других обезьян, то, что мы выглядим там лысыми и так далее, что это все вещи уже чуть позже приобретённые.
1: Потом поговорим. Про лысость потом поговорим.
2: Хорошо. А если вернуться именно к тропическому лесу, конечно, должны были быть еще какие-то факторы, которые бы сделали это прямохождение выгодным для наших предков. Есть концепция антрополога, которого зовут Оуэн Лавджой, американца, который считает, что прямохождение у наших предков закреплялась еще в тропическом лесу в связи с структурой семьи, что они начали склоняться к такой сериальной моногамии, а может, и совсем к настоящей моногамии, непонятно. Он судит по ардипитекам, то есть по уже поздним находкам, там 4,5 миллиона лет примерно, которые были точно уже двуногими, и у них очень маленькие клыки для человекообразных обезьян. И вот он две эти вещи, очень маленькие клыки и у самцов, и у самок, и двуногость довольно выраженная, довольно хорошая, надежная, он связал между собой. Он считает, что падение внутривидовой агрессии в группах было связано с тем, что все поделили самок, перестали постоянно за них конкурировать.
1: Да, радиослушателям напомним, что большие клыки, как правило, у полигамных видов, где самец должен биться за самку и даже не кусать, скорее, а пугать других самцов,
2: да,
1: своим свирепым оскалом.
2: Все так. И как бы считается, что сперва должен был быть отказ от вот этого агрессивного поведения, от устаканивания в иерархии. А потом уже это привело к закреплению двуногости.
1: Да, но подробнее об этом мы поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что шимпанзе умеют использовать примитивные орудия труда? Оказывается, в горах Нимба на территории Гвинеи шимпанзе разбивают твердые плоды африканского хлебного дерева при помощи каменных и деревянных молотов и каменных опор. При этом, как выяснили ученые, ближайшие родственники человека не просто раскалывают фрукты, дабы сделать их пригодными для употребления в пищу. Оказывается, шимпанзе целенаправленно разбивают их на небольшие кусочки, размер которых можно определить словосочетанием на один укус.
1: Итак, дорогие радиослушатели, у меня в гостях антрополог Елена Сударикова, и мы с ней говорим о том, как наши предки перешли к двуногой ходьбе. Это очень интересный момент. Значит, вот Лавджой связал переход к моногамным отношениям
2: с прямохождением.
1: С прямохождением.
2: Да. Его концепцию не сразу в научном мире хорошо приняли, но сейчас она считается довольно устойчивой.
1: А где одно, где другое? Ну, перешел к моногамным отношениям. Вот многие птицы перешли к моногамным отношениям.
2: И успешно ходят на двух ногах.
1: Да, но они ходят на двух ногах, но и летают при этом.
2: Это правда.
1: Но также те, которые... Ну, вот с Владимиром Григорьевичем Бабенко тут беседовали. Уж такое количество брачных разнообразных форм отношений, как у птиц, ну, еще надо поискать. И все они ходят на двух ногах и летают.
2: Нет,
1: а некоторые нет.
2: Я понимаю,
1: но
2: что
1: на
2: это...
1: двух ногах ходят все.
2: Аналогия с птицами может быть слегка притянута, я только...
1: А кенгуру еще прыгают.
2: Лавджой свою концепцию устроил таким образом, что если у нас в популяции прекращается битва за иерархию, прекращается вот это постоянное желание самца попасть на верхушку групповой этой лестницы и получить максимум внимания, максимум самок, оставить максимум потомков, если более-менее все разбились на парочки, какие-то парочки покруче, какие-то послабее, но в целом более-менее, то после этого начинается такая, ну, своеобразная спекуляция, когда у самки появляется возможность заводить больше потомков. самец знает, что это его дети, в них есть смысл вкладываться, хоть немножко участвовать, подкармливать, помогать, переносить и так далее. Ну, не то, что прям уж настоящая отцовская забота, все-таки не так, как у птиц тоже. Ну, тем не менее, какой-то вклад. Если ты понимаешь, что эти дети точно твои, они как-то обретают какой-то смысл.
1: Надо носить детей на руках, я понял, да?
2: Да, носить детей на руках с места на место, с одной стороны, и приносить пищи много. Не только на себя, но и на самку, на потомков. А самка может себе позволить ни одного детеныша носить, как самка шимпанзе. Когда ты пока одного ты там до 7-8 лет не вырастешь, ты следующего не заведешь, потому что неизвестно, кто твой отец, он только твой, и ты за него полностью отвечаешь. Ты его должен сама выкормить, сама поднять. А здесь концепция Lovejoy, она как раз про то, что у тебя один еще не сильно подрос, но ты же можешь следующего зайти, потому что тебе помогут и выкормить.
1: Очень ходульная гипотеза, мне кажется, потому что, ну, во-первых, сначала надо быть двуногим, а потом уже носить. Не можешь ты носить в промежуточной стадии. Ты либо ходишь на двух ногах, либо не ходишь. Ведь, ну, уже доказано, что вот эти вот старые советские схемы, из-за которых сыр-бор разгорелся, что теория эволюции устарела, там все не так, ничего она не устарела, просто не было вот таких вот, человек не распрямлялся постепенно, как это было на старой схеме.
2: Да, да,
1: он сразу,
2: да, нет, эти схемы,
1: он,
2: конечно, не очень, да.
1: Да, видимо, то ли слез с дерева на двух ногах, вот мы об этом и говорим. Ну, носить на руках уже детей своих не мог в полусогнутом состоянии, это невозможно. Шимпанзе, на самом деле, вот она ходит в полусогнутом состоянии.
2: Но он висит на шерсти, детёныш, да, на его, да, руках и не
1: носит. О том и речь, висит на шерсть. Так же, как у тех же самых четвероногих павианов, которые вообще даже в мыслях себе не держат перейти к двуногости. У них на спине, да, у многих мартышек, гусары, которые вроде вертикально все время встают, мартышки, угу, гусары, то же самое, они не запариваются.
2: Но детей носить не пытаются, да,
1: да,
2: это правда.
1: Абсолютно, да. И второй момент – это слухи о том, что человек перестал конкурировать в иерархическом, что ли, плане, они, ну, мягко говоря, вообще не в состоянии. Просто у них другая, у человека, ну, вот мы видим два вида шимпанзе – бонобо, угу, и обыкновенные. У них разные структуры семьи, да, семейная организация бонобо – самки. В общем,
2: ну, я бы сказала, у тех и других отсутствует семейная организация,
1: да, семейная,
2: но социальные структуры,
1: да,
2: разные.
1: Абсолютно,
2: и власть, да, у разных.
1: Спасибо,
2: полов,
1: что поправили,
2: да,
1: а совершенно точно. То есть у них, в общем-то, свободное оспаривание, да, но тем не менее, если у шимпанзе, там, спасибо Франсу де Валю, борьба власти и вообще политика, mm-hmm, шимпанзе, секс в жизни, да, шимпанзе полным цветом, значит, рука об руку идут, то у бонобо другая политика, там самки в основном занимаются политикой, а не самцы. Вот и вся разница на самом деле. И, конечно, у самок менее она жесткая там и все такое прочее. Но, тем не менее, есть. Это есть, и у человека это тоже есть, как у шимпанзе. Вот я длинный спич такой сказал. И мне кажется, этого достаточно, чтобы опровергнуть гипотезу Lovejoy. То есть и у наших ближайших родственников этого нету. И у бонобо в сравнении с обыкновенным шимпанзе тоже меньше клыки.
2: Да,
1: да. Сравнительно, да? Ну, больше, ну, чем у человека. Поэтому, ну, мне кажется, несостоятельно эта гипотеза.
2: По первому возражению, есть трудность с количеством палеантропологических находок, потому что, когда животное умирает в тропическом лесу, оно разлагается достаточно эффективно. И с грибами, и с бактериями все там нормально. И кости сохраняются редко. В принципе, редко животные в этой среде, любые, в том числе и там наши предки или просто человекообразные обезьяны, в принципе, не очень хорошо сохраняются, доходят до наших дней. И у нас между там арарином и сахилянтропом, да, такими прямоходящими обезьянами и ардипитеком. У нас там 20 с лишним миллиона лет. Это большой срок достаточно, за который многое могло случиться. И ни арарин, который мы уже обсуждали, ни сахилянтроп, они не отвечают, насколько много прямохождений у них было, насколько хорошая была возможность его с собой забрать потом на землю, спуститься с дерева и так и сохранить вот это выпрямленное положение. До какой-то степени, наверное, да. Ну, в общем, мы не очень уверены про этот интервал.
1: Может, не нашли просто еще?
2: Не нашли еще, но так и трудно найти в тех местах, где был тропический лес, просто,
1: ну, да,
2: трудно
1: там
2: сделать такую находку. Lovejoy рассуждает не обо всей этой линейке, то есть он не какой-то проповедник, не знаю, моногамии, он рассуждает только про ардипитеков, это уже поздняя достаточно стадия. У нас уже 3 миллиона лет что-то уже происходило с прямохождением в тропических лесах на границе саванны. И вот у нас арди, у которого уже явно изменилось поведение. То, что поведение было другое, мы убеждены. То есть нас эти клыки не заставляют думать, разница больше, чем между шимпанзе или бонобо. У них точно была другая социальная структура, чем у высших человекообразных вот принято.
1: То они уже были прямоходящие,
2: они,
1: да?
2: Они были уже прямоходящие.
1: Так вот, о том и речь.
2: Вполне вероятно, что у них это
1: может
2: закреплялось.
1: Может быть, наоборот.
2: Что еще до выхода в саванну, да, когда он наступит там в свои права, и температура, и то, как осмотреться, и выносливость, там, в общем, другие факторы, которые тоже будут стимулировать закрепление этого признака. Я пытаюсь сказать, что просто прямохождение, которое формировалось, возможно, было дозакреплено изменению социальной структуры. Вот что Lovejoy говорит. Это не такая, она не настолько ходульная, как, может быть, показалось самому первому рассказу, она потверже стоит на ногах, хотя Это хорошая гипотеза, но она тоже не является фактом научным, да, то есть это не то, что вот, и вот давайте внесем это в учебники, именно так все и было. Нет, не точно. Но она довольно-таки неплохая для описания этого интервала времени. Насчет борьбы за иерархию, действительно, в любой сложно организованной группе, так или иначе. Кого бы ты ни был, да. Если есть группа животных, у них есть личные связи и добыча ресурсов какая-то, у них будет ресурс как-то распределяться, и какая-то борьба за это будет. Вопрос в методах. Как это делается? Достаточно ли просто физического устрашения? Достаточно ли тебе, как горилле, ты широко открыть рот, ударить себя в грудь, и все уже поняли все, что это и самки эти твои, еда это твоя? Или методы как-то меняются? И как-то нужно с кем-то альянсы там составлять?
1: Как это делать шимпанзе?
2: Ну, в таком духе. Да, то есть вопрос в том, что на стадии ардипитеков у нас большие клыки, выражены такая показушная агрессивность, она теряет свой вес, она уже не так необходима. Вот в этом уверен. Как это объяснять, может быть, Лджо не прав, может, по-другому можно это объяснить.
1: Ну, хорошо, изменились социальные отношения, да, животные стали более моногамны, но это, может быть, я вот хочу эту мысль затвердить, что это, может быть, вторично было. Вот сначала было прямохождение, которое потянуло за собой.
2: Смотрите,
1: надо демонстрировать клыки, если я встал в полный рост, там, хожу.
2: Я уже
1: большой и сильный, а если я еще там... Шерсть-то они не потеряли, наверное, еще на ветвях.
2: Мы не знаем совсем этого.
1: Не знаю. Ну хорошо, ну просто поза культуриста.
2: Шерсти мы с вами не потеряли
1: до конца. Но мы потеряли демонстративно агрессивный характер этой шерсти. Ну, как бы мы не можем с ее помощью становиться больше. Хотя бородой мы, наверное, можем все-таки пугать.
2: Бородой можем пугать. Ну и когда человек в мурашках, тоже это все-таки ощущается. Но нет, конечно, потеряли, да.
1: То есть, мне кажется, что тут, может быть, как бы это вторично все произошло, что другие средства демонстрации появились у прямых.
2: Вполне вероятно. Но тут просто важно, что есть предпосылки к прямохождению. Почему они закреплялись?
1: Да.
2: Потому, поэтому.
1: Хорошо. Вот. Итак, дорогие радиослушатели, я беседую с антропологом Еленой Судариковой. Мы говорим о том, как же наши предки стали прямоходящими. Ну, то, что в саванну они вышли на двух ногах, это уже совершенно точно.
2: Да, это точно. Слава богу, из саванны находок много, потому что гораздо меньше бактерий, гораздо ниже степень разложения вообще. Если в саванне кто-то умирает, то его кости сохраняются в гораздо большем проценте случаев, хотя не так хорошо, как на морском дне, например, но все равно неплохо.
1: Да.
2: И находок уже вот австралопитеков, которые, начиная с 4 миллионов лет назад, эффективно ходили на двух ногах по саванне. Судя по костяшкам пальцев, на пальцы уже не опирались никогда. Все, то есть кисть потеряла вообще назначение такого, ну, как локомоторного двигательного прибора.
1: Да, да? Кстати, Лен, у меня вот вопрос такой по ходу, да?
2: Да.
1: Немножко в сторону уйдем, но он тоже интересный. Почему ходят гориллы-шимпанзе, опираясь на костяшки пальцев? Ведь, скажем, те же самые павианы так не ходят.
2: Ну, мейнстримно считается, что достаточно хорошо развитый как бы головной мозг, и что это попытка сохранить чувствительность ладони и кисти, что в сумерках можно было отличать разные предметы на ощупь, там, зрелость плодов и так далее. То, что это дополнительный такой, ну, не орган ночного видения, конечно, но, тем не менее, дополнительный орган ориентации, который бережется.
1: Осязание, да.
2: Но, действительно, на фоне этого не очень понятно, почему павианы пренебрегли. Ну, у них гораздо дольше эта история, то есть павианы вышли в саванну задолго до того, как человекообразные люди туда вышли, и тут очень трудно рассказывать, чтобы не переходить на то, что вот на какой-то инженерный язык, что все целенаправленно это делалось. Не целенаправленно, просто так как сам выход был павиану значительно дольше, то адаптации гораздо медленнее эволюционировали и лучше в итоге оказались приспособленными. Люди, получилось, немножко как бы поспешили, что ли, вынести свое прямохождение в саванну. Поэтому там мы солнечный удар до сих пор можем схватить, и, ну, вообще не так классно мы это сделали, скажем так, как павианы. И, собственно, древние люди с древними павианами очень долго конкурировали за ресурсы и за все, потому что павианы давно вышли в саванну, это была их земля, и у них все было нормально с адаптациями. Почему они ставят руки?
1: Поэтому люди стали падальщиками, видимо, да?
2: Ну, вероятно, да, одна из причин. И поэтому ушли из Африки со временем, когда смогли. Но, тем не менее, да. Непонятно, почему павианы так не стремятся так сохранить свои кисти. То, что они вот так и вышли на четырех ногах, как им было привычно.
1: Ну, может, они не были брахиаторами просто?
2: Ну, скорее всего, не были, да, у них совсем другие плечевые суставы.
1: То есть, если спрыгнуть с турника, да, грубо говоря...
2: На две ноги.
1: А если уж там опираться, то уже можно и изобрести какой-то другой способ, отжиматься на кулаках, чтобы беречь ладошки.
2: Да, похоже на то, мне кажется, хорошая аналогия. Ну, от австралопитеков находок уже много, то есть это точно были двуногие приматы, которые уже конечностями пользовались мало, могли, конечно, наверное, тоже себе построить в какие-то моменты там укрытие на дереве примитивное, ну, как это делают нормальные человекообразные обезьяны все. Но, тем не менее, руки уже редко для древолазания уже не использовались, и для опоры при ходьбе тоже не использовались. Про австралопитеков мы точно знаем, что у них широкий низкий таз, позвоночник изогнут, есть лордозы, кифозы, ноги длинные, сильные, выпрямляются почти. Большой палец только еще у них не был приведен, как у нас. Наша стопа, наша совсем не похожа на обезьянью. Австралопитеков еще немножко похожи. Палец большой еще отставлен в сторону. Но
1: хвататься ему уже не мог, да?
2: Еще вроде как мог. Ну, судя, мы реконструируем построение суставов.
1: То есть он мог ходить по стволу дерева, обхватывая его.
2: Я думаю, скорее мог поднять земля апельсин, в отличие от нас, ногой.
1: Ногой, ага, понятно.
2: Вот. Но у нас, кстати, интересно, хотя палец-то большой у нас приведен, мы не очень хорошо хватательную функцию используем. Кое-что можем. Поднять маленьким карандашик или пакет, ну что-то удобное, тоненькое. Но у нас очень много мышц в стопе, которые остались с тех времен. То есть у большого пальца очень много мышц управителей.
1: Кстати говоря, стопу.
2: Ну, сам факт, что осталось очень много мышц управителей для этого пальца, только сам палец уже так не работает хорошо. Угу. Но это уже человеческая черта, что вот палец прям приведен к остальным и уже используется только для отталкивания при ходьбе. Угу. То есть это 2,5 миллиона лет, это еще надо в будущее забежать.
1: Чтобы что? Чтобы палец исчез?
2: Чтобы палец был приведен к остальным.
1: Совсем.
2: Да, как у нас. Чтобы все 5 пальцев были в 5 рядов на ноге.
1: Понятно.
2: Вот, никто в сторону.
1: Нет, ну тут уже понятно, тут, может, постепенно как-то это все играло, да. И понятно, что если человек встал на всю стопу, то, ну, где-то вот этот большой палец за ненужностью, он, значит, начинает как бы перемещаться. Кстати, по аналогии с руками этих самых верветок, о которых вы нам тут недавно рассказывали, только у них на руках этот палец исчез, потому что им удобнее крючьями
2: хвататься. Ну да, и у колобусов совсем нет этого большого
1: пальца. Да, у колобусов, да, вернее.
2: Да, нет, ну, у верветок тоже небольшой. Тоже да, небольшой. У человекообразных обезьян вообще большой палец на кисти не очень хорошо развит обычно и не очень нужен.
1: У человекообразных?
2: Вообще обезьян, у человекообразных тоже в том числе.
1: Ну как, у нас вон
2: у нас
1: такой
2: на руке
1: большой.
2: Гораздо, у нас крутые большие пальцы на руках, да. Но у нас и все хваты другие. И мышцы предплечья по-другому развиты. Те, которые у них сильные, у нас слабые, и наоборот. И на турнике мы обычно сильнее обезьяне хватаем на четырех пальцах, а держась большим пальцем да. тоже. То есть у нас он участвует в захватах. У них часто нет. Ну, они, в принципе, могут до какой-то степени приложить, но это такая небольшая, не очень подвижная кочерышка. У нас он подвижно развитый. Но, в общем, ситуация поменялась. То есть у нас как бы стопы и кисти полярные, можно сказать, обезьяне.
1: А вот скажите, да, прямохождение с потерей волос связано?
2: Считается, что да, в мейнстримной антропологии, что, ну, не потеря волос, но просто то, что они меньше.
1: Да,
2: у нас, как у других обезьян, у нас 5 миллионов волосяных фолликулов на теле. Мы, в общем, такие же шерстистые,
1: как гориллы, шимпанзе.
2: Как
1: коротенькие.
2: Да, сами волосинки коротенькие, маленькие, больше потовых желез. Считается, что это все такие вопросы терморегуляции, что к саванне адаптироваться было сложно все таки после 60 миллионов лет в тропическом лесу. Вот, и что это все адаптация к тому, чтобы не сгорать от солнца, не страдать от ударов лишний раз. Какие есть способы, собственно, выпрямиться, чтобы плечи работали как зонтик, больше пота у желез, чтобы сбрасывать теплоту.
1: Ну, тогда на плечах должна была быть грива у всех.
2: Ну,
1: или волосы были гривообразны.
2: Ну, не факт, что волосы сразу же были длинные, но понятно, что отбор шел на то, что шерсть сверху оставалась, что вот и шапочка,
1: волос,
2: и зонтик, чтобы
1: да,
2: оставались.
1: Кстати говоря, да, если не мыть голову очень долго, некоторые люди делают такой эксперимент, там, естественно, такие дреды образуются.
2: Да, ну такая воздушная получается плотная шапка, которая защищает, собственно, вот тоже лишний раз перегревание. Но это не самая надежная защита, но это лучше, чем голая голова просто на санцепёке.
1: Угу. Ну, она имеет смысл только тогда, когда на двух ногах. Я вот о чем.
2: Да, ну так все саванны, кого мы находим, они уже на двух ногах и есть. То есть австралопитеки уже совсем-совсем двуногие. К ним вот вся эта концепция о том, что и тело уже не такое, выглядит не таким мохнатым, по крайней мере, наоборот, на голове волосы остаются, она приложима. А вот к предыдущим стадиям, вот этим тропическим лесным, мы не знаем, сколько у них было шерсти, но, скорее всего, никак шкура не отличалась от других обезьян.
1: А зачем, кстати, говоря, обезьянам шкура в лесу?
2: Хороший вопрос.
1: Защиту, прежде всего, от
2: механики. Волосы достаточно жесткие, да, то есть в целом то все равно какая-то защитная структура
1: для кожи. А вот у гориллы почти голую грудь, сам видел, такая атлетическая, и он лазает по деревьям, прижимаясь к стволу, вот, казалось бы, тут бы и защититься.
2: Скорее всего, кожа огрубелая. Ну, к тому же у нас, я не смогу это сейчас рассказать в деталях, в общем, когда формируется эмбрион человекообразной обезьяны, то, в принципе, очень мало волосяных фолликулов на внутренних поверхностях ног, рук и на груди, то есть и на лице. Есть вот несколько лысых пятен, они, в принципе, характерны для человекообразных обезьян. Я думаю, что, может быть, гориллы рады будут, чтобы больше было волос на груди и животе, но не растет вот, что делать, ни у кого из нас.
1: Как в одной песне пел, только вот борода не растет. Известный тюремный романс.
2: Ну, борода гориллы, я думаю, как раз не так нужна. Мне кажется, у них достаточно вещей половым отбором. У них такой половой диморфизм, что еще и борода, в общем...
1: действительно. Но да, если отвлекаться от прямохождения людей, то, как самец гориллы управляет своей группой, это удивительное дело. Полузаметное какое-то вообще движение глаз, и все вдруг встали, раз, и пошли куда-то. Удивительно. Ладно, все-таки давайте заканчивать, да, наш разговор о прямохождении, то есть получается так, что в саванне мы наблюдаем уже вполне готовых бегающих, ну, может быть, не так быстро, как мы.
2: Не так быстро, как мы, но бегающих австралопитеков.
1: Уже бегающих австралопитеков, у которых есть свободные руки, которые могут носить самцы своим девушкам подарки всевозможные, много еды.
2: Ну, антропологи верят, что подарки самцы могли носить еще раньше, еще до выхода в саванну, в общем, да.
1: Да, и детей. Один в левой руке, другой в правой. Вот такая вот гипотеза. Но мы об этом еще можем порассуждать когда-нибудь. Дорогие радиослушатели, мы с антропологом, научным сотрудником Дарвиновского музея Еленой Судариковой рассуждали о том, как у человека появилось прямохождение, главное, зачем оно ему было нужно у предков людей. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России. До свидания.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Надеюсь, что история когда-нибудь признает ту ужасную битву, которую немецкие офицеры вели с собственной совестью. Для того, чтобы сражаться за убеждения, героизм не требуется. Героизм начинается там, где бессмысленность жертв становится последним и единственным посланием, которое мертвые оставляют живым. Из книги Вилли Хайнриха «Терпеливая плоть».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм Сэма Пекинпа «Железный крест», и у нас в гостях историк Алексей Исаев. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: В 1977 году состоялась премьера военной драмы режиссера Сэма Пекинпа «Железный крест», снятая по роману Вилли Хайнриха «Терпеливая плоть». Сюжет фильма таков. 1943 год. Советская армия ведет наступление на гигантском фронте от Великих Луг до Азова. На Таманском полуострове немецкое командование создает глубоко эшелонированную оборону. Войскам отдан приказ любой ценой удержать Таманский полуостров как исходный плацдарм. Идут тяжелые бои, армия вермахта несет существенные потери. В это трудное время на замену убитому командиру батальона прибывает переведенный из Франции капитан Странский, элегантный прусский аристократ. Он еще не бывал в настоящем сражении и мечтает любой ценой получить высший германский боевой орден «Железный крест». Чтобы достичь своей цели, Странскому нужно завоевать уважение командира взвода Штайнера, закаленного в боях ветерана. Жесткий, немногословный сержант Рольф Штайнер завоевал репутацию бунтаря, не признающего высших чинов, и непререкаемый авторитет в своем отряде. Однако никто, кроме самого Штайнера, не знает, как давно опротивила ему война и с какой радостью он бы скинул с себя ненавистную форму. Странский начинает свою войну, в котором мятежному сержанту отведена роль подчиненной пешки.
1: У меня, наверное, первый вопрос будет про нашего главного героя Штайнера, потому что он довольно противоречиво высказывается. Сначала он говорит, что он не может жить без войны, у него нет своего дома, и, грубо говоря, война – это вся его жизнь, весь смысл жизни. Но в начале фильма он говорит, что он ненавидит немецкую форму, и как это все вместе совмещается в одном человеке, я немножко не поняла.
2: Ну, начнем с того, что Джеймс Кобурн, как исполнитель главной роли, он, конечно, не был мискастом с точки зрения изображения пса войны. То есть Штайнер – это такой пес войны. Но он был уже не молод, ему был подполтинник, и он не очень подходил на роль того Штайнера, который был героем книги «Терпеливая плоть» Хайнриха, по которой снимался изначально, ну, скажем так, из которой был нарезан в итоге фильм. А Штайнер в повести, и, собственно, это и проецируется в фильм, был человеком, который прямым текстом говорит: «Мне было 18, когда я был призван в армию и начал копать бесполезные ямы». То есть начал копать траншеи. И это молодой человек, состарившийся на войне. То есть он ничего, кроме войны, после школы не видел. Именно это определяет. А когда перед нами уже такой убеленный сединами дяденька, тут, конечно, это немного звучит странно. Но действительно, он ничего, кроме войны, не видел. И он действительно, будучи молодым человеком, он от совершенно роскошной женщины в госпитале, как говорится, ее видит там автомобиль, все бросает и уматывает воевать. Он действительно погруженный в войну. Это человек войны. Он действительно на ней возмужал и вырос. И вот то, что Кобурн уже такой человек немолодой, это немного смазывает вот это впечатление выросшего поколения, выросшего на войне, поскольку вообще изначальная вот эта повесть действительно про 101-ю егерскую дивизию, которая воевала на Кубанском плацдарме. Очень реалистично изображаются события, то есть даже последовательность событий с точки зрения исторической в книге довольно точно воспроизводится. А в фильме, например, Максимилиан Шелл и Кобурн, они примерно одного возраста. Хотя на самом деле они должны были быть отличающимися по возрасту, как бы из разных поколений. Вот это противоречие, от которого говорит, что мне, я не хочу носить, там, мне противна форма, мне противно вот этот вот высший командный состав, это все происходит именно еще из-за конфликта поколений.
1: А по характеру в повести и фильме они как-то отличаются или они похожи?
2: Как раз Кобурн очень четко изобразил человека, но именно будучи возраст. В другом возрасте. Так это действительно такой вот очень грамотный солдат, который действует хладнокровно. И вообще вот в 90-е годы, когда этот фильм впервые показали, по-моему, на канале «Дважды два», это была действительно бомба для отечественных, так сказать, любителей и нелюбителей истории, потому что впервые жестко показана война со стороны противника. То есть до этого у нас были более такие беззубые фильмы, такие там «Приключения Вернера Хольта». То есть это так полутонами показывали противника, а тут показали реальную вражину. То есть как выглядит вражина, которая стреляет в русских солдат, там режет их штык-ножом и прочее. И вот картина врага, она получилась очень яркая. Это вот действительно враг, которого, вот, что называется, русским человеком его ненавидишь, хотя его и понимаешь.
1: Еще стоит, да, отметить, этот фильм интересен тем, что это немцы снимали фильм про Вторую мировую войну.
2: Ну, снимали, на самом деле, строго говоря, американцы, конечно. И снимался фильм про Вторую мировую войну, снимался про Советско-Германский фронт в условиях холодной войны. И это тоже накладывало большой отпечаток. Но одновременно мы должны понимать специфику германской армии. Она очень четко видна и в повести, и в фильме. В отличие от рабоче-крестьянской Красной армии, где, по сути, и командиры, офицеры, и солдаты были из одних социальных слоев и не находились в таком, ну, не антагонизм, наверное, просто на разных ступеньках социальных, настолько разные социальные ступени, которые были в вермахте. В вермахте офицеры – это была белая кость, которая сильно дистанцировала от солдат. И более того, даже количество офицеров в вермахте, оно было меньшим на число солдат, чем, например, командиров Красной армии. Потому что многие, ну, в силу, опять же, специфики социальной структуры государств, у нас многие должности, которые у немцев были там унтер-офицерскими, то есть младший начальствующий состав, у нас давали офицерам. И социальной дистанции между офицерами и рядовыми в Красной армии не было. Ну и на самом деле и в Советской армии, там, какой-нибудь там Брежневской, Горбачевской эпохи, да и там, современной армии, вот нет такой огромной дистанции, которая была в вермахте. Даже в сводках потерь, вот историка я смотрю, там офицеров отдельно, потери считаются отдельно. Есть отдельные поименные списки. То есть офицеры – белая кость. И вот этот антагонизм между младшими командирами и офицерами, вот это вот то, что это просто вот не смешивающиеся слои, он в фильме очень четко показан. Во многом антагонизм между там, Штайнером и, соответственно, Штранским, он строится именно на этом. То, что это люди разных социальных слоев и разных позиций в вооруженных силах. И вот этот антагонизм, он в том числе как бы преодолевается через то, что показывает, что вот эта вот белая кость офицера, они на самом деле и косячат, и врут, и на самом деле делают гнусности, подлости. А, ну, понятно, Штайнер, он не сказать, что прям весь в белом, но тем не менее он показан как более такой цельный персонаж, без вот этого, без там вранья, подсиживания и прочего.
1: Мне, как человеку, не хорошо разбирающемуся в немецкой форме, сначала резало глаз то, что солдат в крестах в железных, и на его фоне Штранский, у которого наград таких нет. И я почему-то раньше думала, что только офицеры могли носить эти железные кресты, и потом я почитала и узнала, что, оказывается, это была первая награда, которая выдавалась вне зависимости от происхождения. Правильно?
2: Да, и причем надо подчеркнуть, что речь идет именно о железном кресте, потому что есть еще такая вещь, как рыцарский крест. Но это тоже разновидность, он тоже выглядит как крест. Но его носили на шее, это была награда действительно за выдающиеся достижения. А в фильме речь идет, вообще сюжет строится, да. Обычно как бы железный крест, который носили на кармане мундира. То есть это, причем железный крест второго класса, не самая могучая награда. И вот это вот мельтешение Штранского вокруг этой не самой могучей награды, оно дополнительно прибавляет у читателя повести, у зрителя фильма омерзение к красавцу Максимилиану Шеллу. При этом, в отличие от повести, Максимилиана Шелла привозят в части, он там бросается в грязь, хотя на самом деле изначально по повести он уже является командиром батальона, то есть он уже является командиром в 101-й егерской легкопехотной дивизии, и он уже в процессе своего командование сталкивается со Штайнером как одним из вот этого сонма людишек, который находится у него в подчинении, при том, что он сам подумывает о том, что получить железный крест и, пользуясь связями, сбежать во Францию. Причем в Третьем рейхе с этим пытались бороться, издавали специальные приказы, чтобы не пользоваться родственными связями, чтобы проводить перемещение офицеров. И даже в своих мемуарах Шпеер, министр вооружений, он говорил: вот у меня был брат, который меня поколачивал в детстве в Сталинграде, и, повинуясь приказу Гитлера о том, что не надо пользоваться родственными связями, я его там оставил, и он там погиб. А тут Штранский, пользуясь тем, что у него есть там дядя-генерал, он использует этого дядю для того, чтобы перевестись во Францию подальше от Восточного фронта. Понятно, что в следующем году ему на голову посыпятся бомбы там с летающих крепостей, и совершенно не факт, что он выживет. Но вот на данном этапе он стремится к тому, чтобы получить награду.
1: А у меня вопрос по поводу получения награды. А действительно ли можно было позвать двух свидетелей, которые подтвердят твой героический поступок, и после этого тебя награждают этим железным крестом?
2: Да, действительно, свидетель, но существовала, естественно, процедура, вот как там в...
1: Это на каждую награду существовала такая процедура? Или...
2: Да, то есть существовала, да, на каждую награду существовала определенная процедура представления. Действительно, нужны были свидетели для того, чтобы получить достаточно высокую награду. Ну, на самом деле, это то же самое, как наградной в Красной армии. Он тоже рассматривался, и он тоже анализировался на предмет соответствия представлению. Там, если человек представляли героя Советского Союза, то проверяли, действительно ли это так. То есть это нормально. То есть все люди, все человеки, и, соответственно, стремление к тому, чтобы получить там награду, это естественное стремление, такое амбициозное командиров, и где-то могли что-то, какую-то сову на глобус натягивать, и из-за этого возникали коллизии. И вертится как раз по поводу того, что Штранский пытается присвоить себе достижение своего командира роты, погибшего. И это вызывает, собственно, и негативную реакцию, и конфликт, который приводит, на самом деле, к кровавым последствиям между командиром батальона Штранский и, можно сказать, человеком на одной из нижних ступеней вот этой вот пирамиды.
1: А вам не показалось, что в фильме русские показаны немножко недалекими людьми? Их там часто убивают, как пушечное мясо.
2: Это, опять же, особенности холодной войны. То есть показывали, что вот это зомбированные люди какие-то, которые ходят там толпами, их там толпами косят. В повести, опять же, вот повесть, она на порядок. На порядок это в 10 раз. Я как человек с математическим образованием говорю, что это порядок, я имею в виду именно это. Повесть на порядок лучше, чем фильм. Потому что в повести все рассказывается более объемно.

0: еще и, так сказать, убивают оставленных немцами раненых. То есть они их добивают там, когда как раз бои идут в цехах завода. Там немцы вынуждены оставить раненых, и потом к ним возвращаются, и они убиты. То есть это понятно, что совершенно фантазийный эпизод про женщин в форме. То есть в фильме это вообще просто ядреная вампука. Там они одновременно оружейники, то есть они что-то там делают с оружием, одновременно они кого-то пытаются лечить. Там целое в немалом звании, по-моему, майор женщина. То есть это такие вот какие-то вот фантазии, я бы сказал, с сексуальным подтекстом про каких-то воюющих женщин. В повести это тоже развесистая клюква, там женский минометный дивизион. Такого не существовало, и женщины служили на вспомогательных должностях. Да, могли быть медики в определенном звании, там летный состав, например. Там у Лидии Литвяк, например, вообще был ведомый мужчина. И действительно, в офицерском звании могли быть женщины, но не в той форме гротескной, которая это показана в фильме. То есть в фильме это, видимо, какие-то вот... Ну и в повести это некие фантазии немцев о том, что им противостоят вот эти вот страшные русские женщины, которые могут, что называется, испанским хватом, ножом зарезать, убить и прочее.
1: Ну, смотрите, вы говорите, что фильм получился довольно субъективным из-за... Холодной войны.
0: Да, холодная война. Естественно, в холодную войну надо было пугать. Ну, обывателя, с одной стороны, пугать вот этими вот массами, которые будут идти, с другой стороны, показывать, что они, ну, и с ними можно справиться, что вот они идут там со своими танками, ну, ничего, мы там со своим высокоточным оружием что-нибудь с ними сделаем.
1: Ну, смотрите, это же не только касаемо фильмов, но и касаемо подачи историй и фактов Второй мировой войны. Каждая страна, каждый историк пишет свое мнение на эту тему. И как человеку, который, не знаю, не профессиональный историк, а просто интересуется историей, как ему можно получить и собрать более объективную информацию, нежели, допустим, она подается в книгах и учебниках?
0: Ну, вообще говоря, на Западе существует масса профессиональных историков, которые профессионально освещают советско-германский фронт. И, кстати, вот фильм «Штайнер. Железный крест», не будем забывать, что это один из немногих фильмов, которым показан Восточный фронт, его масштабы, что действительно сражение больших масс людей и техники, что немцев там били. И в этом отношении, конечно, «Железный крест» надо оценить как вещь положительная, как в создании некого образа боевых действий на советско-германском фронте, о том, что эти действия были, о том, что они велись там с высокой интенсивностью, а так обыватель хотя бы заинтересуется. Дальше он пойдет в библиотеку, найдет там, не знаю, воспоминания Пикерта, который воевал на этом самом, на Кубанском плацдарме или еще что-то, а может быть, натолкнется на книгу полковника Гланца, когда титаны сталкиваются, как Красная армия остановила Гитлера, и тогда он вообще нашим человеком станет. Вот как бы человека заинтересовать этим.
1: Мне кажется, еще у обывателя есть такое мнение, что все молились на Гитлера, все шли за ним, поддерживали его идеи, а в фильме мы сейчас как раз видим то, что...
0: Нет, там обычно создавался другой образ, что все немцы, они в душе держали фигу в кармане, что они были все антифашистами поголовно.
1: И но вот в фильме...
0: Вынужденно.
1: Но они про вот... фильм, да, я говорю, как раз фильм показывает абсолютно противоположную точку зрения, которая, мне кажется... витает всегда поводу фашизма.
0: Да, и показывает, что действительно, так сказать, нацизм, хотя он пронизывал общество, есть там и нацист среди героев, как раз который, что называется, попал на растерзание тем самым страшным русским женщинам. Но тем не менее показывается, что армия, она ведет войну во многом по инерции, и по принципу «а сам стреляет, то убьют». То есть веры какой-то в вот эти вот все, так сказать, нацистские погремушки нету. Идет огромная усталость от войны. То есть вот идеологическая накачка там присутствует в наименьшей степени. То есть, ну, нет такого вот образа, например, как в фильме «Лодка», когда есть там... один из членов экипажа подводной лодки, который нацист. Вот нет такого

0: ярко выраженного нацистов, с которым все сталкиваются. А здесь люди именно псы войны, которые брошены вот этот вот водоворот, а сам стреляя, то убьют. И не веря в победу, это прямым текстом заявляет, действительно было бы уже после Сталинграда, многие понимали, что война немцами не будет выиграна. И они уже ведут войну, что называется, находясь под воздействием обстоятельств, и у них как бы уже нет другого выбора. Потому что если они не будут ее вести, их на этом плацдарме раздавят, уничтожат, растопчат и разорвут.
1: Ну, я правильно понимаю, что это поняли как раз в 43-м году о том, что немцы уже проигрывают после провала операции «Цитадель»?
0: Не-не, это события в фильме, они касаются двух временных отрезков. Это конец апреля на май 43-го года, кубанский плацдарм, это до «Цитадели». А завершение, когда сражаются в городе Новороссийск, это октябрь 43-го года, ну, сентябрь-октябрь 43-го года. А поняли все после Сталинграда. То есть, когда под Сталинградом окружили армию Паулюса, ее уничтожили, самую сильную, самую большую армию взяли, окружили, уничтожили русские, и вера у всех рухнула. И воспринимали плацдарм кубанский как повторение Сталинграда, что это тоже мышеловка, в которой могут запереть и уничтожить. Более того, поскольку фильм снимался, ну, это как бы без вариантов, по книге, написанной после войны, автор уже знал, что случится с этими людьми, когда они попадут в Крым. Они попадут в Крым, и там их в 44-м году разгромят. И тоже малая часть из них сумеет вырваться из мышеловки. Собственно, командир полка Брандт, он отсылает своего адъютанта, ну, по фильму «Перевод», в штаб верхнего уровня, а по книге отправляет его в отпуск именно для того, чтобы он избежал этой участи и остался для послевоенной Германии. То есть войну проиграем, но потом надо будет послевоенную Германию строить, и нужно будет достаточном количестве людей набрать грамотных, смелых, умных для того, чтобы эту Германию заново отстроить. То есть они говорят о будущем уже, о послевоенной Германии.
1: Конструктивно в деконструкции с Алексеем Исаевым.
2: Несколько фактов о фильме. Картина снималась в Югославии на деньги, выделенные западногерманским продюсером фильмов для взрослых. Концовку фильма пришлось изменить по сравнению со сценарием, так как закончились деньги, и режиссер попросил Джеймса Кобёрна симпровизировать. «Железный крест» — единственный фильм Сэма Пекинпа, снятый в жанре военного боевика. Его остальные работы были либо вестернами, либо криминальными или социальными драмами. В эпизодической роли должен был появиться известный американский кантри-певец Крис Кристоферсон, но он оказался слишком занят. Бюджет фильма составил 6 миллионов долларов. В 1977 году в ФРГ фильм получил награду от кинопремии «Золотой экран».
1: Ну, смотрите, а когда в начале фильма капитан Странский заявляет о недопустимости взятия в плен людей, ну, на фоне мальчика, которого мы видим, насколько это действительно было так на фоне того, что уже Германия проигрывала, и они об этом знали, и действительно ли они никого уже не брали в плен?
0: Не, в плен, конечно же, брали. Другой вопрос, что перспективы выживания в плену были плохими. И непосильный труд. И немцы, они к взятым в плен советским солдатам относились по-другому. То есть это была война на уничтожение. С 41 года пошла тенденция, и это был системный подход к тому, что идет политика геноцида населения Советского Союза. Действительно, уничтожение нации, это заранее было заложено.
1: Поэтому так относились к вернувшимся пленным советским, когда они возвращались на родину?
0: Нет, ну, что, когда возвращались на родину к советским пленным, то есть когда наши пленные их как бы, ну, пропускали через фильтрационные лагеря, потому что были те, кто становились предателями, могли стать диверсантами.
1: Их же называли врагами народа всех.
0: Это сказка, которая канала в «Огоньке» 80-х годов. Я понимаю, вот это вот какая-то вот затхлая подшивка «Огонька» 80-х годов. Сейчас-то уже известны цифры, что там, ну, несколько процентов не проходил кто проверку, а остальные вполне себе проходили проверку, потому что из числа пленных могли быть диверсанты. Были засланные диверсанты, которые в том числе совершали диверсии. Например, подрыв ящика с минами на катере, который шел высаживать десант под Керчью. То есть, действительно, человек, который изобразил из себя вернувшегося пленного, был завербован немцами, устроил диверсию. И вот для того, чтобы таких фильтровать, их прогоняли через проверку. А так это немцы называли это трофейные солдаты Иванов. То есть, те, кто, кого освободили из плена, их с радостью брали в ряды Красной Армии, потому что людей всегда не хватает. Их там проверяли, иной раз, я бы сказал, спустя рукава. Поэтому через эту проверку даже проходили персонажи, которые служили там в кустовой полиции. Есть такой персонаж Добробабин, который бросился на шею освободителям в марте 44 года, а до этого был шуцманом кустовой полиции села Перекоп в Харьковской области. Как говорится, гуглит, ну или яндексит, своеобразный персонаж. А так, там эта история с мальчиком, она показывает, что вот у русских уже исчерпание людских резервов, даже мальчиков призывать. Ну, действительно, поднимали младшие возрасты, там, 27-го года рождения, 26-го года рождения. Но на самом деле у Германии было все то же самое. И когда
1: Эти мальчики могут сделать?
0: Ну, во-первых, их там призывали, их учили. Ну и, в принципе, у Германии 45-го года был вообще Гитлер-Югенд, когда реально подростки шли в бой. Это абсолютно, так сказать, реальные вещи. А так, смотришь на фотографии, ну, раз немцев, тоже попадаются, ну, практически дети. Ну, дети, имеется в виду, там, человек в 16 лет может выглядеть как... Ну, ребенок, тем более в условиях там войны, недоедания. Это массовая армия, когда воюют миллионы людей, когда действительно призывают в том числе младшие возрасты, и истощение людских резервов, или, скажем так, нехватка людских резервов, приводит в том числе к появлению людей, ну, не, там, не 20, не 18 даже летних. Но в случае с этим мальчиком он скорее познается как сын полка. То есть, когда какие-то войска двигаются вперед, они могут подбирать подростков, которые остались без родителей, которые остались сиротами, и они становились детьми полков, когда их, что называется, кормили, поили, одевали, но, естественно, их не бросали в бой с автоматом, а они выполняли, что называется, какие-то вспомогательные хозяйственные работы. Ну, в некоторых случаях, да, они участвовали в бою там с оружием в руках, но это не самый распространенный вариант был на самом деле. Поэтому этот мальчик, он скорее читается как сын полка, который, опять же, вот так случайно попадает немцам в плен, причем, что характерно, его изображают как убитым советскими же солдатами. То есть немцы его отпускают, то есть это такой, вот, я бы сказал, идеологический подтекст. Хотя в другом случае фильм бросается в другую крайность, когда Штайнер сам расстреливает этого лейтенанта Трибега, который допустил гнусность и, соответственно, открыл огонь по возвращающимся солдатам, то есть расстрелял своих. В этом фильм уже немножко скатывается в нереалистичность. То есть вообще вот эта линия с местью Штранске Штайнеру, она сворачивает в такую малореалистичную сказку.
1: Он не узнал, да? Отмазка, что я не узнал, да, что да, это да. Наши.
0: Нет, там на самом деле, что они как с рацией там пытаются как-то прорваться, изображать частью русских пленных. Это совершенно какой вот трещит по всем швам вот эта история. В повести это все отрисовано гораздо более проще, просто и реалистично. Там бой в Новороссийске, в заводе. И лейтенант Трибегу ему сказали, сказал Штранский, сделай так, чтобы Штайнер умер, погиб. Ну, в принципе, его отправляют на самоубийственную миссию с контратакой этого заводской постройки, но тем не менее он с ней справляется. А там какая ситуация? Они стоят в цеху, бежит из темноты немецкий солдат, кричит, Штайнер возвращается, хотя Триби, кстати, уже доложил в штаб, что Штайнер погиб. Потому что вроде нереалистичная миссия, он должен погибнуть. А он не погиб, он там пробрался, а бежит впереди, кричит, Штайнер возвращается, один из бойцов, Шнурбард. Это тот, который с роскошными усами такой, очень колоритный персонаж. И вот в повести он бежит по коридору темному, и Трибик говорит себе, сейчас я исполню просьбу Штрански и вместе с ним уеду в теплую Францию, как бы пить вино и как бы обниматься с французскими женщинами. Он берет из автомата и стреляет, убивает этого Шнурбарта, который совершенно вообще не при делах в этой всей истории с награждением Штрански. И тут на него выскакивает Штайнер, берет его за шкирку, выталкивает вперед, и его стреляют уже русские солдаты. То есть Штайнер на себя не берет расстрел своего. Он его просто выталкивает вперед в бою, и его убивают, как говорится, советские военнослужащие, которым он, так сказать, оказался перед их глазами. То есть более реалистичная картина. А в дальнейшем они тащат этого Шнурбарта, ну, видимо, для того, чтобы предъявить, видите, он застрелен немецкими пулями. Ну, и в том числе там обвинение этого Трибега. Причем Трибег показан вообще гнусным на все 200%. Там они ведут бой в этом, я не знаю, вроде фильм с хорошим бюджетом. Там танки ломают стены, там прочее. Вот эта вся история, прорисованная в повести про то, как они сражаются в Новороссийске на территории завода. Там идет советская контратака, Трибег с, значит, остатками роты отступает в глубину заводских строений и закрывает дверь перед солдатами. Ну, закрывает дверь, чтобы не прорвались русские. Тут в эту дверь начинают молотить немцы, говорят, помоги нам, открой. Он говорит, не-не-не, я не открою, а то за вами ворвутся, их там убивают. То есть Трибег показан прям гнуснейшим из гнусных, то есть его совершенно не жалко, когда его убивают, и вот Штранский его использует именно как такое вот слепое орудие, говорит, тут ты подохнешь, а так ты уедешь со мной во Францию, я как бы возьму тебя адъютантом, и будет хорошо. И тут вот, так сказать, десница Господа в лице советского солдата с ППШ, значит, этого Трибега валит, и дальше уже... А Штайнер из этой всей ситуации со зданием выкручивается. Там, говорю, вот в фильме это какое-то вот хаотичное, так, война в Крыму, все в дыму, они там где-то мечутся по этому зданию. А так там, опять же, исходная повесть, написанная грамотно солдатом, который там воевал. Там четко выстраивается линия, как они уходят. Причем это уже идет эвакуация немцев с кубанского плацдарма. И фактически их как бы оставляют. И они, можно сказать, чуть ли не обречены, и вот они выкручиваются. То есть там, опять же, драматургия в повести выстроена очень четко. Вот это вот, как говорится, традиционная вот эта вот пила. Так сказать, люди убегают, им грозит неминуемая гибель. Вот очень все четко построено. Фильм в этом плане, он менее, на мой взгляд, драматургичен. Причем, что характерно, у всех у них на рукавах уже такой из латуни щиток, назывался кубанский щит. Его учредили после эвакуации с плацдарма. То есть у них из будущего прилетели эти щиты и нахлобучились им на рукав. А у них крымских щитов у них быть не могло. Это то, что кто устраивал реквизит. В целом реквизит нормальный, годный, окей. Но вот эти щиты, они прилетели из будущего. Они появились уже потом, поэтому там у того же Бранта, вот этого командира полка, у него быть не могло. Ладно, там вот самый Штранский, он вот, но вновь прибывший. А у всех остальных это совершенно, как говорится, от балды налепленный элемент униформы. Ну, видели на картинке? Ну, вот оно так должно быть. Так сказать, дорого, богато, красиво. И из этой ситуации там Штайнер выкручивается и сталкивается в том числе с Брантом, причем, опять же, в фильме не простроена линия, почему полковник Брант так хорошо относится к Штайнеру. В повести четко объяснено, там постоянно идут вот эти диалоги с адъютантом, и полковник достает фотографию своего сына, и сын, как две капли воды, погибший в Польше в 1939 году, похож на Штайнера. И поэтому полковник Брандт относится к Штайнеру практически как к своему сыну. Но поскольку Седовлас и Кобурн в сыновья как-то не очень годится, хотя по возрасту годится, Брандт играет Джеймс Мейсон. Причем это человек, который откосил от Второй мировой войны. Он 1909 года рождения, актер. Он отказался служить британской армии, из-за этого поссорился со всеми своими родственниками. Благополучно откосил от службы в ходе войны, ну, в том числе и как актер. В какой-то момент это стало можно, потому что он актер, выполняет важную, так сказать, функцию развлекать публику. Но он так сыграл этого полковника, можно сказать, умудренного отца-солдата, он просто, вот, как говорится, слезы душит. И зная, что этот человек, как говорится, косил от вооруженных сил, вот ни за что не подумаешь, что настолько душевного полковника он играет. Ну вот, ну нет, реально гениальный актер, там все.
1: Ну там все, там потрясающая актерская игра, да, и актерский состав.
0: Да, актерский состав там
1: типажи,
0: очень...
1: Типажи, характера.
0: Да, причем, ну, вот даже, может быть, Максимилиану Шеллу достался такой образ слабоватый. Он, опять же, по повести, он более такая сильная персона, которая просто как бы готов воевать, готов там что-то делать, но желательно, что называется... чтобы град на град был, и потом, так сказать, смотаться во Францию, а не погибнуть на этом, так сказать, плацдарме, кубанском плацдарме или где-нибудь там в развалинах Новороссийска. То есть, действительно, актерский состав очень многое вытягивает. Капитан Кисель, он, естественно, изображение его в виде какого-то расхристанного Байрона, какой-то вот такой байроническая фигура, они на самом деле, ну, это как-то... режет глаз. То есть, когда первый раз я смотрел 90-е, мне там это, может быть, не резало глаз, а сейчас уже понимаю, что вот это вот, так сказать, полубомжеватое изображение адъютанта командира полка, ну, как-то, ну, не верю. То есть, ну, люди, по крайней мере, такого уровня, они держались в порядке. Вот, когда солдаты, вот эти псы войны, один там человек со звездочкой прям. Ну, это, опять же, это художники, они так видят. Изображения, любые, так сказать, образы, которые могли помешать опознанию, они, конечно, были смертельно опасны. Вот пилотка, вывернутая наизнанку, одетая, как такой, что называется, шапка-петушок, это по фотографиям прослеживается, по рисункам реальных немецких солдат, то есть небритые, с вывернутыми пилотками, такие как бы полубомжеватые солдаты, это да, это было, потому что когда люди сидят в окопах очень долго, там, что называется, не до красоты. Ну, а адъютант полковника в штабе, причем совершенно не байронический образ, изначально по повести, он постоянно с ним ведет такие диалоги там, о жизни, о войне и прочем, но он все же не должен быть вот таким, что называется, расхристанным и, что называется, каким-то полубезумным персонажем.
1: Ну, я правильно понимаю, что на фронте и советские люди могли ходить в немецких шинелях? Я даже такие фотографии встречались.
0: Ну, да, можно
1: от безысходности,
0: было,
1: наверное.
0: От безысходности.
1: И немцы ходили в русских шинелях тоже, ну, от безысходности.
0: Как бы все же опознавательные признаки, то, что люди на автомате в бою, они смотрят именно вот, как говорится, серп-молот стрелять туда. это такая вещь несколько опасная. Поэтому вот эта вот вся линия там, с прорывом через фронт, переодетыми частично в русскую униформу, ну, она так себе с точки зрения реалистичности. Вообще, конечно, фильм... Он вынужденно, ну, опять же, у нас не было тогда компьютерной графики, в мире, имею в виду, у нас не было. И поэтому все изображали там макетами, живой техникой. Нельзя было отрисовать действительно масштабы массовой войны. Поэтому из книги выдрали несколько эпизодов, когда группа Штайнера, ну, вот этот вот ее взвод, на самом деле, если так вот формально подходить, наименование подразделения, она выходит, соответственно, к своим, выполнив функцию арьергарда, либо, будучи оставлена на этом фабрике, снова там выходит к своим. Вот этот вот процесс выхода в ходе общего отступления, потому что немцы, они как бы отходили от рубежа к рубежу, то есть в апреле-мае это под нажимом Красной Армии они отступили, оставили Крымскую, то есть там начало, вот, начало боев, это как раз потеря немцами Крымской, отход на следующий рубеж, как раз, который назвали «Голубая линия». «Голубая линия» — это сам Гитлер в ставке нарисовал голубым карандашом линию на карте и сказал, вот дальше этого рубежа все, нельзя, харам, нельзя отходить, и вот получил наименование «Голубая линия». Вот на как бы следующем витке после госпиталя, когда возвращается Штайнер, он возвращается уже в момент, когда эвакуирует, ну, это уже, опять же, был приказ Гитлера, эвакуировать 17-ю армию с плацдарма, и они эвакуировались, то есть они грузились на корабли и отправлялись в Крым. Это был как раз сентябрь-октябрь 43-го года. Вот это как бы вторая половина фильма после госпиталя, это как раз уже момент, когда плацдарм эвакуировался, и поэтому они вот эти вот локальные бои, это в Новороссийске, почему в Новороссийске, они отражали советский десант в бухту, поэтому меня уже потом, когда я смотрел повторно, уже обладая, что называется, умножив печаль знаниями о том, как все происходило, вот эти врывающиеся в цеха танки, это уже абсолютно нереалистично ввиду того, что у десанта не было танков. Десант высаживался с катеров. Это бои были как раз на подступах к бухте Новороссийской. Вот кто представляет себе Новороссийск, это как раз район между городом и цементными заводами. Я, честно говоря, сходу не нашел там вот это треугольное предприятие, о котором идет речь. Там, опознавательный признак был такое треугольное здание, в котором они ведут бой. Но это бои уже после высадки советского десанта, и, по сути, это были бои сдерживающие, когда немцы стремились максимально организованно оттуда уже убежать. И вот речь шла именно о том, как бы убежать и не остаться там, и не быть, там, что называется, взятым в плен, отправленным в холодную Сибирь, там, и прочее, и прочее. Вот это как бы завершение, когда они, ну, чем фильм заканчивает? Тем, что там я вам покажу, где растут железные кресты. Кстати, недавно вышла книга с этим же названием. То есть, на самом деле, Штайнер «Железный крест» — это практически такая культовая вещь в среде интересующей истории, в том числе на Западе. Один из авторов, Форжик, который много пишет про советско-германский фронт, он книгу про Крым так и назвал «Где растут железные кресты», как бы перекидывая мостик к фильму про Штайнера. Ну, может быть, его как раз подвиг заниматься историей. Он там служил в американской армии, чуть не в «Буре в пустыне» участвовал. Может быть, его подвигло. Вот меня подвигли книги «Горячий снег» Бондарева. Угу. Вот его, может быть, Штайнер подвиг. Он пишет, уже много написал про советско-германский фронт. И вот заканчивается как раз вот на этом, как они пытаются, там, что называется, выходят на улицу. Я покажу вам, как сражается прусский офицер. Это...
1: В реальности он со своим происхождением и то, что он офицер, он бы бегал с пулеметом по горящим точкам?
0: Не-не, он находился на посту командира батальона, который вполне мог с оружием в руках оказаться...
1: Ну, командир батальона, он управляет солдатами, нет?
0: Не, он управляет, да. То есть его
1: а вообще... побегать тоже может?
0: Да, побегать он тоже может. На самом деле, там вот такие вот люди, как полковник Брандт, это уже, конечно, уровень там командира полка, там командира дивизии, то есть они уже такие, что называется, убеленные сединами, они... как бы сами с автоматом не бегают, ну или бегают в очень там исключительных случаях. Такие тоже прецеденты бывают. Но для командира батальона, чем отличается батальон? Это ступенька, на которой появляется штаб. То есть уже есть там начальник штаба батальона, там, командир батальона. То есть он действительно управляет по телефону, по радио. И острой необходимости ему там с автоматом бегать нет. Хотя в реальности понятно, что... такие ситуации могли возникнуть и возникали. И действительно, там для того, чтобы заслужить какую-то высокую награду, нужно было там возглавить контратаку, вокруг чего крутится, собственно, конфликт. То, что реально контратаку возглавил командир роты погибший, а Штранский приписывал это себе. Что он, что называется, собрал вокруг себя людей и пошел, значит, их ввел в контратаку. А это никто не видел. И, соответственно, тот же самый Трибик, который был второй, подписавший бумагу, он начал юлить и говорить там, ай-яй-яй, я там на самом деле ничего не видел. Я видел, что вот там Гауптман Штранский собрал вокруг себя людей, и они куда-то пошли. А вот что они там делали, это я вот не видел.
1: А в реальности задача ложных показаний, что бы могло...
0: Ну как, да, какие под трибунал. То есть ему вполне могли отдать под трибунал и потом отправить, что называется, там, в штрафной батальон там, с понижением. В общем, подобного рода вранье, особенно в таких вещах, как дело чести, то есть это на самом деле приписывание себе подвига погибшего человека, это вопрос в том числе чести. Это могло иметь очень тяжелые последствия, и именно поэтому Штранский... хотел пойти по пути устранения свидетеля. То есть застрелить Штайнера, чтобы не осталось больше никаких свидетелей того, что... А все остальные тоже умерли там, и как бы из этого дела вывернуться.
1: То есть вы говорите, что это довольно незначительная награда?
0: Это вот если сравнивать с советской наградной системой, то, опять же, это условно так вот, чтобы понимать уровень. Вот рыцарский крест – это там герой Советского Союза. То есть это примерно по количеству награжденных, если брать. А тут речь даже не идет о рыцарском кресте. Это идет о кресте второго класса. То есть это ну, уровень, не знаю, даже нашего, ну, может, Красной Звезды, орден Красной Звезды. То есть на самом деле не самая большая награда. Но тем не менее, вот этот вот пруссак Штранский, он ради того, чтобы вернуться домой и показаться перед семьей хотя бы там с крестом, с одним, он готов идти во все тяжкие. Он реально пускается в жульничество,
1: какой
0: в обман,
1: и
0: в том числе, да, и в том числе доходит это до того, что он идет на преступление. Даже не клятва преступления. Он хочет убить солдата немца, ну, фельдфебеля Рольфа Штайнера. Потому что он находится на пути между ним и этим железным крестом. Даже более того, он вынужден отказаться от этого креста. И в качестве мести он хочет убить Штайнера. При этом, вот говорю, в повести это все прорисовано гораздо тоньше. У них там диалоги друг с другом, когда они говорят, Штайнер ему говорит, мы разговариваем как товарищи или как подчиненные с командиром. Нет, мы как товарищи, дистанцию держат. Вот между ними очень такие занимательные диалоги, которые именно показывают вот этот вот антагонизм между командным составом, офицерами и солдатами. Штранский заставляет Штайнера копать блиндаж, то есть в качестве наказания. И при этом старается вот уйти от таких прямых отношений начальник подчиненный, я начальник, ты дурак, он пытается его сломить, в том числе психологически. При этом реальный Штайнер из книги, он молодой человек. Штранские книги, он человек, ну, поколение там 40+. То есть человек уже не самый молодой. И вот это вот противостояние, в том числе отцов и детей, оно тоже прорисовано. Но поскольку замечательный Джеймс Кобурн, пришлось ради того, чтобы Джеймс Кобурн показал себя вот этим вот псом войны самой высокой пробы, вот это вот все поломать, порушить и оставить более такие примитивные столкновения.
1: А мне еще интересно обсудить сцену, когда Штранский в своем батальоне выявляет гомосексуализм хитрыми путями, а потом говорит, если я вас за этим делом застукаю, то я вас повешу. Какое на самом деле было отношение в Германии на протяжении всего правления Гитлера, отношение к гомосексуализму, и менялось ли оно каким-то образом?
0: Ну, вообще, начиналось все со штурмовых отрядов, где гомосексуализм расцветал и пах. И вообще говоря, Берлин был гей-меккой в межвоенный период. Но когда нацисты пришли к власти, они начали сразу крутить гайки по всем направлениям, в том числе с отправлением там, в концлагеря. То есть все это наказывалось. Поэтому вот эти вот угрозы про то, что повешу, они были вполне реалистичными. Хотя, да, там эта линия про гомосексуализм, она присутствует. Может быть, если бы этот фильм снимали сейчас, то она бы стала вообще ключевой, магистральной. Тем не менее, опять же, это не наносное в фильме, это есть в повести. Там это тоже хорошенько прорисовано, про то, как там офицер говорит, а, я этого сладенького солдатика, там, ну, адъютантика, у нас с ним получится. То есть там эта линия тоже присутствует, но понятно, что прусский аристократ к этому относился отрицательно. То есть это определенные там вот эти традиции, определенные, так сказать, общественные стереотипы, которые присутствовали именно в достаточно жесткой форме. Ну и в тот период нацисты, конечно, вот эти все проявления, они давили максимально жестко.
1: Скажите, а как вам в целом фильм? Все-таки он больше хороший или больше плохой?
0: Когда я посмотрел его в первый раз, я считал, что это очень прям мощное кино, показывающее нашего врага во всей, так сказать, его красе. Но сейчас я понимаю, что, имея замечательную повесть в руках, сценаристы ее безбожно обкарнали.
1: А вы, получается, сначала посмотрели фильм,
0: да,
1: а потом
0: сначала,
1: прочитали повесть?
0: Да, я сначала, так сказать, будучи студентом, смотрел по каналу «Дважды два» фильм. А потом, уже много лет спустя, я почитал повесть. Я понял, что из замечательной повести сделали мозаику картинок. И Сэм Пекинпа, как вот американский режиссер, он, конечно, выдвинул на передний план какие-то ходульные вещи. То есть вот эти вот толпы русских набегающие, обязательно было вытащено. То есть из повести были надерганы эпизоды, такие наиболее, то есть, ну, женщинами надо обязательно показать, извиняюсь, сиськи, то есть вот как бы вот это как бы должна быть вот центральная часть, как бы где, значит, показывают обнаженное женское тело, то есть кусок, когда Штайнер выбирает между замечательной как бы медсестрой, ну, действительно, как говорится, Бриджит Бардо немецкая, выбирает своих товарищей, с которыми идти в бой, строчить из автомата. Это тоже мощная сцена. И вот обязательно вот эти русские женщины, так сказать, обнаженка. Надергали совершенно такой вот искусственный эпизод с расстрелом. Его выдумали просто. И вот, так, вот это вот надергивание эпизодов достаточно хаотичных и даже без привязки к каким-то боевым действиям, причем в повести там абсолютно бомбическое описание боев за вот это промышленное здание. как Штайнера отправляют в контратаку, как они действительно пытаются выполнить там сложнейшую задачу атаки русских, которые стреляют снайперами с пулеметов. То есть реально сильный противник. Там прям апофеоз книги – это вот борьба в этом здании, когда они там обходят по шахте, там подрывают гранатами двери, там по каким-то этим подземельям шарятся. Просто вот реально бомба. Читаешь, я когда читал, я проехал станцию, где надо было мне уходить, по-моему, даже в тупик уехал, я вот просто не мог оторваться. В фильме это все как бы перешло в совершенно карикатурное. Вот, и если раньше мне казалось апофеозом вот это выбегание с автоматами, как вот как сражается прусский офицер, теперь я понимаю, что это просто, ну, попытались такой вот как бы сделать какой-то там финал из вот этой вот мозаики надерганных эпизодов. И образы, конечно, вытянули актеры. То есть вот что, безусловно, получилось, это вот звездный состав, который вот эти все косяки, вот эти вот плохо склеенные эпизоды, надерганные случайным образом, они это все вытягивают. Конечно, Кобурн вытягивает очень много. Я вот понимаю, что он тащит на себе весь фильм. Даже в большей степени, чем Шелл, чем можно было бы ожидать. И здесь, конечно, несмотря на мискастинг по возрасту, он вот показал вот человека войны. Поскольку очень, опять же, пытались снимать всегда фильмы вот, антивоенные, хорошо и правильно показывают, что война грязна, плохо. Но есть упоение в бою, у бездны мрачной на краю. И вот те люди, которые сражались, шли в атаку с автоматами там, в руках, уклонялись, там, бросали гранаты. Это вообще высшая форма человеческой деятельности. Самопожертвование. Схватки не на живот, а на смерть. Это все реально вершина человеческого духа, человеческого ума. Преодоление себя, преодоление страха. Это на самом деле действительно очень впечатляющие вещи, которые заставляют людей смотреть военные фильмы. И Кобурн это все показал. Насколько там, там Штайнер и так и сяк. То есть он у него получился. Несмотря на там вот эти вот все... я бы сказал, Пекинпа не тот режиссер, который мог это все вот вытянуть именно в военную драму, имея великолепный материал исходный. Вот он пытался его запомоить, изгадить, нарубить его в мелкий винегрет, но даже у него это получилось ограничено. Потому что исходный литературный вариант, он, конечно, создавал вот эту вот историю. Столкновение как бы, человека, который пришел на войну и больше ничего не видел, вот этих вот всех аристократов, то есть тех людей, которые к войне, что называется, присосались, для которых эта война там, что называется, ну не бизнес, но такой как бы, что называется, послужите, но саблю не вынимайте. Такое вот как бы, что называется, родовое занятие, и желательно как бы это делать, что называется, при минимуме усилий. А тут вот человек, который в это все погружен, и для него это в том числе то спасение, он пытается там, не знаю, стоять за свою там, несчастную страну, которая была ввергнута в эту там, пучину, там, стремится вот этих всех ужасов, из них вытянуть там своих людей, которые для него товарищи до конца, и они один за другим гибнут. Вот он это все вытягивает. Конечно, то и другие подобрали еще и не затертые актеры второго плана, то есть Шнурбарт вот этот вот с роскошными носами, это, конечно, тоже офигенный персонаж.
1: Так, заинтересовали, я теперь обязательно прочитаю эту повесть.
0: Да, вот я всем советую, она переведена на русский, она переведена с косяками, там, терминологически там местами. Не очень, но она очень хорошо простроена. И человеком, который реально был на войне и представляет, как это делается. И вот пусть через достаточно такую своеобразную призму Сэма Пекинпа, это удалось отразить. То есть вот это вот, хоть и зеркальце получилось кривоватое, откровенно говоря, но удалось отразить мысли людей, которые были на поле боя. Вот тот, кто был на поле боя, это нельзя понять по книжкам, как это все происходит. Есть характерный пример, товарищ Сталин, который не был на поле боя, поэтому его идеи про тактику, это было просто обнять и плакать в основном. Он там в стратегии разбирался, а вот в тактику можно понять, только пройдя через вот этот весь ад, через, как говорится, перебежки, через там врывание в помещение вслед за гранатой.
1: Ну, мне кажется, это в любой сфере без практики вообще никак.
0: Да, как, опять же, высказывался Иосиф Виссарионович, что называется, практика без теории слепа, теория без практики мертва. И вот практики войны, вот поэтому я всегда с большим интересом читаю тех, кто прошел войну. Вот они очень много видели и понимали, как это все происходит. Это вот это вот на грани жизни и смерти, и как, что называется, пойти на строчащий в тебя пулемет и не проиграть. Ну, фильм, на самом деле, вполне достойный, по крайней мере, для своего времени. И не могу сказать, что за последнее время сняли что-то вот принципиально лучше про советско-германский фронт. Он остается, безусловно, одним из лучших фильмов о советско-германском фронте в мировом кинематографе.
1: Спасибо вам большое, Алексей.
0: Спасибо за приглашение.
1: Спасибо, что пришли. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! И снова мы с вами вместе собрались в Большом звездном зале Московского планетария. Вот всегда говорю очень искренне, всегда рада вас видеть. Вижу много знакомых лиц, постоянных наших посетителей, любителей астрономии. Я знаю, что здесь встречаются друзья, которые не встречаются, может быть, где-то в другом месте. Это здорово, потому что у нас замечательное место для встреч, для знакомств, для изучений, для наблюдений и просто для приятного и полезного препровождения времени. Поэтому очень рада вас всех видеть. Сегодня у нас тема «Солнечные и лунные затмения». Ну, казалось бы, но очень простая тема. Ну, кто сегодня не знает, почему происходят солнечные или лунные затмения? А вот оказывается, что многие-то и не знают как раз. И поэтому сегодня мы с вами все узнаем про затмения, про мифы, про науку, про все то, что сопровождает эти очень интересные, необычные, редкие и красивые явления природы. И я представляю нашего лектора сегодняшнего, Олег Станиславович Угольников. Пока он подойдет к сцене, я расскажу о нем. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, заместитель председателя методической комиссии Всероссийской олимпиады по астрономии, председатель жюри Всероссийской олимпиады по астрономии. И что мне самое приятное, это то, что он выпускник астрономического кружка Московского планетария. Поприветствуем лектора.
2: Рад встрече с вами. Рад, что вас так много. На трибуну ученого снова стали ходить посетители. И сегодня мы, как уже сказала Фаина Борисовна, поговорим о том, что с первого взгляда кажется очень простым, кажется уже абсолютно исследованным и известным на многие тысячи лет вперед, а на самом деле с тем, с чем связано еще много загадок, много неожиданностей и много даже неизвестных моментов. И к тому же именно солнечные и лунные затмения – это то, с чего у большинства начинается интерес к астрономии. Это необычное явление. Я сам отношусь к этому большинству, потому что именно с лунного затмения, собственно, и началась моя астрономическая карьера. И поэтому, может быть, даже лунных затмений сегодня будет чуть-чуть больше, чем солнечных. Но солнечные, включая видеофильмы, обязательно состоятся. Я желаю вам приятного просмотра и возвращаюсь за пульт. История их наблюдений красной чертой проходит через не только через историю развития науки астрономии, а и через историю развития всего человечества. Такие масштабные события становились объектом страха, объектом интереса, иногда и объектом массового психоза, влияя на судьбы отдельных людей и целых народов. В мифологии древних народов, живших на разных континентах, в разных странах, считалось, что во время солнечных и лунных затмений на два главные светила нашего неба, на Солнце и Луну, нападают небесные чудовища, драконы. Вспомним сказку Чуковского, в котором крокодил солнце в небе проглотил, а потом угрожал: если только захочу, и луну я проглочу. Корней Иванович, наверное, знал, что солнечные и лунные затмения происходят часто в паре. Сначала одно, а потом через две недели другое. И вот люди, верившие в такие мифы, прибегали к самым разнообразным ухищрениям, мольбам, заклинаниям, чтобы уговорить небесного дракона выплюнуть назад солнце или луну и вернуть его на небо. Ужасающую картину увидели испанцы, прибывшие в XVIII веке в Южную Америку на территории современного государства Перу. Во время лунного затмения люди схватили своих собак, привязали их к деревьям и стали бить их палками. Это вызывало ужасающий вой животных, и люди думали, что этим воем собаки спугнут небесного дракона и заставят его вернуть Луну на место. И действительно, для человека, который впервые становится очевидцем лунного затмения, оно имеет какой-то дьявольский смысл. Посмотрите, в течение одного часа яркая полная Луна слабеет, превращается в маленький кусочек, потом исчезает вовсе, а точнее превращается в темно-красный диск, такого кроваво-красного цвета. Проходит час-полтора, и постепенно Луна возвращает свой былой вид. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит на Земле во время полного солнечного затмения. Когда Солнце закрывается лишь частично, вроде как ничего на небе не происходит. Остается ясный день. Более того, мы видим по этому фильму, даже при степени закрытия Солнца в 90% еще очень светло, но потом резко наступает тьма. На небе появляются звезды, небо становится темным, а вместо Солнца мы видим черный диск, окруженный кольцом огня, таким жемчужным сиянием. Проходит буквально несколько минут, резко возвращается свет и возвращается день. И постепенно Солнце возвращает свою былую яркость. Естественно, такие события не оставались незамеченными с древних времен. И первое известное нам упоминание о наблюдении затмения встречено в древнекитайских летописях и датируется 29 января, обратите внимание на точность, за эту точность можно ручаться, 1137 года до нашей эры. То есть известная нам история наблюдений затмений насчитывает уже больше 3000 лет. В те времена древнекитайская цивилизация существенно опережала в своем развитии все другие. Китайцы не только наблюдали небо, не только фиксировали явления, но и могли предсказывать их на будущее. Но, к сожалению, случались и досадные ошибки. Известно, что однажды китайские придворные астрономы Хи и Хо были казнены за то, что не предупредили о солнечном затмении, которое на их беду случилось прямо во время церемонии с участием императора и расстроило эту церемонию. Шли годы. Активно наблюдали затмения и фиксировали закономерность их наступления и в других странах, прежде всего в древнем Вавилоне. Вавилоняне вообще были очень трудолюбивыми наблюдателями. За счет многовековых наблюдений затмений они обнаружили, что они происходят не спонтанно, не когда угодно, а выстраиваются в некую цепочку, которая вот здесь изображена на этом графике. В течение 4 лет солнечные затмения видны через 6 лунных месяцев, то есть через 177 дней друг после друга. Так как 2 раза по 177 – это чуть меньше, чем 1 год, поэтому в следующий год солнечные затмения происходят чуть раньше по календарю, дальше раньше, раньше. Через 4 года эта последовательность обрывается, но начинается новая, смещенная на 1 лунный месяц в раннюю сторону. И примерно так же ведут себя лунные затмения. И вот, как мы видим, солнечные и лунные затмения группируются в пары, разделенные половиной лунного месяца, то есть примерно 2 неделями. Казалось бы, закономерность очень простая. Но обрати внимание, что ни в какой стране, даже в древнем Вавилоне, где было очень много ясной погоды, нельзя увидеть все солнечные и лунные затмения. Большинство этих затмений оказывается невидимыми. И для того, чтобы эту картину восстановить, наблюдать нужно не 8 лет, а гораздо больше, в пределе веками. И вот эти наблюдения в течение 8 веков существования Вавилонского государства, оно не только помогло самим вавилонянам, оно потом помогло и древним грекам в развитии их астрономии, их небесной механики. И в конце концов это пришло уже к Птолемею. Но один вопрос. Когда происходит затмение? Его можно решить просто систематическими наблюдениями. Другой, более интересный и более сложный вопрос. А почему происходит затмение?

изменившегося солнца, развитие греческой науки не только теоретической, но и, получается, и практической. И греки уже тогда представляли себе, что движение Луны весьма сложно. И сейчас, на самом деле, теория движения Луны – это самая сложная небесно-механическая теория, которая вообще существует в Солнечной системе, потому что Луна находится в поле, сравнимом поле тяжести двух тел – Солнца и Земли. И вот для того, чтобы более-менее точно отобразить движение Луны в Антикитере, туда был включен механизм из спирали с четырьмя витками, разделенный на 223 сегмента. Число 223, оно здесь выделено не для того, чтобы показать, что оно большое, хотя, конечно, видно, что число достаточно солидное. Дело в том, что 223 – это важное число для предсказаний солнечных и лунных затмений на будущее. 223 лунных месяца по 29,5 суток – это 18 лет и еще 10,3 дня – это известный период, названный древнегреческим словом «сарос». Это период повторяемости солнечных и лунных затмений. То есть, если у вас случилось, например, 6 июля 1982 года лунное затмение, значит, через 18 лет случится еще одно, очень похожее. Видим, что Луна примерно так же идет сквозь тень Земли, как и 18 лет назад. И в 2018 году будет еще одно похожее лунное затмение, о нем это очень интересное затмение, о нем я скажу в самом конце лекции. Подобное работало и для солнечных затмений, но с той оговоркой, что солнечные затмения, у них область видимости каждый раз очень маленькая. Единственным практическим недостатком Сароса было то, что он включал в себе не целое количество суток, вот это 1/3, и поэтому каждый раз область видимости на Земле оказывалась другой. И для того, чтобы удобнее рассчитывать условия наступления затмений, скажем, для себя в Древней Греции, часто использовался утроенный Сарос, то есть три периода в Сарос, который составлял 54 года и 1 месяц, и уже без долей суток. В этом случае затмение было не просто похожим, но и имело примерно ту же самую область видимости на Земле. Вот этот Сарос очень эффективен. Вот когда мне нужно понять, где и когда будет какое-то солнечное затмение или лунное, понятно, что с компьютером я этот вопрос решу без проблем. Но даже для того, чтобы прикинуть в уме, Сарос оказывается очень удобным, если примерно представлять, когда и где происходили предыдущие затмения. Вершиной древнегреческой астрономии теоретической стал труд Клавдия Птолемея «Альмагест». Это был огромный многотомный труд по небесной механике, содержащий математические формулы для того, чтобы рассчитать положение небесных светил в разный момент времени. И хотя мы знаем сейчас, что Птолемей опирался на философски неверную систему геоцентрическую, он помещал внутрь, в центр системы Землю, но, во-первых, это не имело отношения к Луне, это ошибка, потому что Луна действительно вращается вокруг Земли. А во-вторых, несмотря на свою как бы физически неверные предпосылки, эта теория позволяла очень точно предвычислять положение различных небесных светил на небе на длительные промежутки времени. И в нашем историческом повествовании сейчас нам предстоит сделать прыжок почти на 1500 лет вперед, потому что по известным причинам наука в Европе не развивалась, была предана забвению, и ситуация изменялась только в середине второго тысячелетия, в эпоху Возрождения. Но для того, чтобы двигаться вперед, нужно было вспомнить все забытое, все потерянное, прежде всего труды древнегреческих ученых. И было важно перевести Альмагест Птолемея на язык, доступный уже европейским ученым эпохи Возрождения, а это латынь. И понятно, что перевод должен был делать человек, не просто знающий древнегреческий латынь, а астроном, который бы представлял себе то, о чем он пишет. Сколько мы сейчас можем найти в книжных магазинах очень красивых книг по астрономии, написанных американскими, в общем-то, хорошими авторами, но переведенными так, что их читать невозможно, просто потому что переводили не астрономы. Но вот с Альмагестом такого не случилось, и за его перевод взялся немецкий астроном Иоганн Мюллер, более известный под именем Региамонтан. Вот он жил в 15 веке и произвел этот перевод. Региамонтан был и наблюдателем, в частности, известно, что он стал свидетелем полного лунного затмения 21 апреля 1464 года в Падуе, но прежде всего Региамонтан

0: Титан был титаном вычислительной астрономии. Его Перу принадлежит сборник ежедневных эфемерид Луны и планет на 32 года. Это были последние самые точные эфемериды, основанные на теории Птолемея. Даже сейчас эта задача была бы, ну, не самой простой. Но вспомним, что никакого компьютера тогда не было, до его изобретения оставалось еще 500 лет. И все свои титанические расчеты Регемонтан выполнил вручную. Это было нужно не только для развития астрономии, даже не столько для развития астрономии. Вспомним, что эпоха Возрождения – это не только эпоха возобновления научных исследований, но это эпоха великих географических открытий. Мореплаватели отважились на плавание не только вдоль берегов Европы, но и к другим континентам. И для того, чтобы не потеряться в океанских просторах, нужны были способы определения своих координат. Вот широту определить по звездам достаточно легко, а вот долготу определить гораздо сложнее. И для этого нужен универсальный хронометр, который бы показывал время, не зависящее от вашего положения Солнца над горизонтом. И вот таким хронометром могли стать небесные тела, в частности, небесные явления. Поэтому томик Регемонтана был на борту всех кораблей, отправлявшихся в дальнее плавание. Взял их с собой и Христофор Колумб, первооткрыватель Америки, еще не зная, что именно книга Регемонтана спасет ему жизнь. Колумб плавал к берегам Америки 4 раза, и последнее его путешествие, которое уже случилось в начале 16 века, было неудачным. Вблизи острова Гаити он потерпел крушение, большинство его экипажа осталось живо, вышло на остров, но в течение длительного времени не имело возможности вернуться домой в Испанию. Местное население сначала встретило Колумба дружелюбно, но потом через какое-то время отношения охладели, и туземцы отказали Колумбу в поставках продовольствия. Он и его команда были перед угрозой голодной смерти. Что спасло Колумба? Колумба спасло знание астрономии. Из томика Регемонтана он узнал, что 29 февраля 1504 года состоится полное лунное затмение, причем Регемонтан указал его время. Колумб понял, что это затмение будет видно в тех местах, где он в настоящий момент находится. Днем перед затмением он созвал к себе туземных вождей, сказал, что боги прогневались на них и этой ночью заберут у них луну. Туземные вожди посмеялись и ушли. С началом частных фаз затмения смех быстро прошел. И вот здесь, на этой гравюре, мы видим, как туземцы прибежали к Колумбу и пали перед ним ниц, прося богов о помиловании. Колумб сказал, что будет молиться перед богами, и, о чудо, через 2 часа луна вернулась на небо. А Колумб, вплоть до своего отплытия в Испанию, больше не имел проблем с продовольствием. И хотя Колумбу в XVI веке удалось так провести более дремучих по своим знаниям туземцев, но даже через 100 лет после Колумба в просвещенной Европе оставалось такое паническое, невежественное отношение к небесным явлениям, в частности, к затмениям. Вот я не буду здесь пересчитывать всю цитату Глостера из пьесы «Король Лир» Уильяма Шекспира, но смысл в том, что бы ни говорили ученые, как бы они нас ни успокаивали, затмение – это плохо и все равно принесет нам беду. И вот для того, чтобы бороться с таким невежественным отношением, нужно было прежде всего сообщать людям о затмениях, предсказывать их. Как говорил Петр I перед солнечным затмением 1706 года, «Разгласить сие он в наших людях, дабы, когда он и увидит, за чудо не поставили». И вот задача предсказания затмения на будущее, предсказание, точное предсказание, не осталась в стороне и наша страна Россия. Уже в XIX веке курский астроном Федор Семенов стал автором первого русскоязычного каталога солнечных и лунных затмений. И очень характерное предисловие он пишет. Все это он делал для того, чтобы восполнить недостаток сочинений на русском языке. Сейчас, к сожалению, в научной литературе остается все та же проблема. И свой каталог Семенов рассчитал до 2001 года, то есть совсем недавно им еще можно было пользоваться. И за свой труд Семенов был удостоен золотой медали Русского географического общества. Подобная работа велась и за границей, и самый знаменитый каталог австрийского астронома Теодора Апольцера охватывает уже больше 3000 лет. В будущее он просчитал не очень далеко, хотя до наших времен дотянулся, а вот в прошлое его расчеты были достаточно глубокими. И это стало большим толчком в развитии совершенно другой науки, не астрономии, а истории. Ведь часто в исторических летописях нет точной датировки, но в них можно встретить упоминания наблюдения различных астрономических явлений. И это можно использовать, чтобы уточнить датировку уже исторических событий. Вот пример. Древнегреческий летописец Фукидид описывает Пелопоннесскую войну между Афинами и Спартой и упоминает затмение, в частности, лунного затмения, которое вызвало панику на афинских кораблях перед их отплытием в Спарту. И вот того, вроде скудного описания, которое дал Фукидид, оказалось достаточно, чтобы выяснить, что это было за затмение. 27 августа 413 года до нашей эры, и тем самым существенно уточнить хронологию всей Пелопоннесской войны. Бывало, что затмения были не только свидетелями, но и участниками исторических событий. Вот, например, 168 год до нашей эры, война между Древним Римом и Македонией. Древние римляне переняли древнегреческую науку, древнегреческую астрономию. И они знали о наступавшем 21 июня 168 года до нашей эры лунном затмении. И древнеримский оратор Сульпиций Гал, бывший до этого древнеримским консулом, объявил своему войску, что случится лунное затмение, и оно принесет вам победу. Тем самым ободрил своих солдат. А вот македонцы про затмение не знали. С его началом увидели в нем дурной знак, обратились в панику, а потом и в бегство. Кто знает, может быть, именно поэтому в результате Древний Рим одержал победу над Македонской империей. Таких примеров я могу приводить еще много. Скажу лишь, что существует целая наука, которая называется археоастрономия, цель которой – датировка исторических событий по упоминанию астрономических явлений в летописях. И вот один из известных мировых археоастрономов – это российский ученый Николай Морозов. Его фотография в Ярославской области, я сам был в его доме-музее. Солнечное затмение помогло получить первое экспериментальное подтверждение общей теории относительности. Сейчас, когда мы в 10-11 классе знакомимся с общей теорией относительности и даже со специальной теорией относительности, они нам кажутся фантастическими. Очень сложно в них поверить, что вот так может быть устроен мир. Можно представить, как на теорию относительности среагировали в 20 веке, в начале 20 века, когда она только появилась. Нужно ли говорить о том, что в нее почти никто серьезно не верил, пока она не была подтверждена экспериментально. А экспериментально ее подтвердить очень сложно, поскольку теория относительности оперирует с таким состоянием вещества, с такими скоростями, которые невозможно, очень трудно в то время было получить в земных лабораториях. И вот получить подтверждение теории относительности смогла во время полного солнечного затмения. Один из ее эффектов – это преломление лучей света вблизи гравитирующих тел. То, что сейчас дает гравитационное линзирование. То есть вблизи Солнца звезды должны были чуть-чуть, всего лишь на 2 секунды, изменить свое положение на небе. Но как увидеть звезды рядом с Солнцем? Только во время солнечного затмения. И вот этот снимок был получен Артуром Эддингтоном, знаменитым английским астрономом, который отправился в далекую экспедицию в Центральную Африку во время к затмению 29 мая 1919 года. Он много писал об этом в своих воспоминаниях. В течение недели перед затмением погода была беспроглядно пасмурной, он уже потерял всякую веру, и тем не менее, буквально перед полной фазой небо расчистилось, не глядя на солнечную корону, хотя, конечно, ему очень хотелось на это посмотреть, Эддингтон был занят фотографическим прибором, сумел получить несколько снимков, и на одном из них удалось обнаружить смещение звезд относительно их истинного положения. Впервые в 1919 году общая теория относительности получила свое экспериментальное подтверждение. Долгое время до начала эпохи исследования солнечной короны из космоса затмение было единственным и редкой возможностью отнаблюдать атмосферу Солнца, отнаблюдать солнечную корону. Ее вид существенно менялся солнечной активностью. Вот мы видим две фотографии, сделанные во время затмений в минимуме активности, какая здесь корона, и в максимуме активности Солнца в 2012 году. Сейчас солнечное затмение в этом плане свою значимость потеряло, поскольку космические обсерватории, прежде всего СОХО, могут фиксировать структуру солнечной короны практически в любой момент времени. Действительно, с солнечными затмениями все проще. Но вот с лунными. Даже понять, из-за чего они происходят, было не так просто. И если мы поверим, что лунные затмения происходят от того, что на Луну падает тень Земли, но все равно у нас остаются вопросы. Первый вопрос, самый элементарный. Почему тогда Луна не исчезает, а остается видимой, коль скоро она попадает в тень? Второй вопрос. Почему она приобретает такой дьявольски красный цвет? Третий вопрос. Почему вид Луны непредсказуемо меняется от затмения к затмению? Сейчас мы можем предсказать лунное затмение с точностью до минуты на многие тысячи лет вперед. Но за час до затмения иногда бывает трудно сказать, как будет выглядеть Луна. Яркая она будет или слабой? Какой она будет иметь цвет? И четвертый вопрос, с чем это связано и какую научную информацию несет в себе вид Луны во время затмений. Вот четыре вопроса с постепенно увеличивающейся сложностью. На первый из этих вопросов, самый простой, не механический вопрос о лунных затмениях, первым дал ответ как раз знаменитый небесный механик Иоганн Кеплер, открыватель законов движения планет вокруг Солнца. Он обратил внимание, что, как и в случае с общей теорией относительности, которую он еще не знал, Земля тоже преломляет лучи рядом с собой. Но не потому, что Земля имеет массу, а потому, что Земля обладает атмосферой. Атмосфера Земли работает как гигантская линза, которая преломляет лучи и дает им возможность попасть в область геометрической тени, пусть, конечно, и в существенно ослабленном виде. И за счет этого Луна не исчезает полностью с неба, а остается видимым. С этим явлением, которое в науке называется атмосферная рефракция, ну, refraction, преломление с английского, астрономы сталкиваются не только во время лунных затмений, а каждодневно. Известно, что свет Земли, попадая в атмосферу, преломляется в ней, и в результате приходит к нам, в наши глаза, немножко с другого направления, и мы видим звезду не там, где она на самом деле, а чуть выше. На самом деле величина рефракции не очень велика, то есть для звезд, которые располагаются высоко над горизонтом, это секунды дуги, то есть меньше, чем угловое разрешение человеческого глаза. Но совершенно иной ситуация становится у горизонта. Представьте себе, когда вы находитесь, скажем, на море и наблюдаете закат Солнца за морскую гладь, вот в этот момент истинное положение Солнца уже под морем. То есть вы еще видите Солнце над горизонтом, а оно уже должно было полностью зайти. Виновата в этом атмосфера. Вот примерно на 35 минут, то есть на один диаметр Солнца, рефракция у горизонта приподнимает его изображение. А если мы перейдем от Солнца к лунному затмению, то здесь лучи не только в атмосферу входят, но и выходят из нее. То есть угол преломления может достигать целый градус, а это как раз достаточно для того, чтобы лучи попали даже в центр тени Земли. Поэтому даже во время очень глубоких затмений, за исключением некоторых случаев, о них я скажу чуть позже, Луна остается видимой. Теперь, как насчет красного цвета? Даже на астрономических олимпиадах много раз мы давали такой вопрос. Почему Луна во время затмений приобретает красный оттенок? И очень часто участники отвечают, ну вот Луна освещена преломленными лучами, наверное, красные лучи преломляются в атмосфере сильнее, поэтому Луна у нас красный цвет и приобретает. Давайте я не буду сразу говорить, правильно это или нет, и попробуем этот экспериментальный факт проверить. Отправимся снова на море, и тогда, если нам сильно повезет, то мы можем увидеть такой интересное явление, оно называется зеленый луч. Когда Солнце уже полностью скрывается за морской гладью, последний его лучик приобретает ярко-зеленый оттенок. И это говорит о том, что зеленые лучи преломляются немножко сильнее красных. На самом деле синие лучи преломляются еще сильнее, просто синий цвет сквозь атмосферу вот в этом случае не проходит, и мы просто не замечаем синий луч. Так что ж, получается, что в этом случае Луна должна быть зеленой или синей во время затмений? Нет, она красная. И дело совершенно в другом. Дело не в преломлении, а в другом атмосферном процессе. В рассеянии света. Все мы знаем, что днем небо голубое. То есть примерно вот такое же, как цвет этого слайда. А что такое голубое небо? Может быть, кто-то из вас знает, кто-то нет. Это голубые лучи Солнца, которые рассеиваются в земной атмосфере. Вот голубые лучи, они, входя в атмосферу, начинают отскакивать, как будто бы от молекул воздуха, и летят в разные стороны. И вот мы их видим, приходящих с разных направлений, и видим тем самым голубое небо. А вот красные лучи обладают свойством большей как бы проникающей способности. Для их атмосфера рассеивает слабее. Поэтому у красного луча больше шансов пройти этот длинный путь, посмотреть, какой он длинный, сквозь атмосферу, и попасть к Луне. Кстати, по этой же причине запрещающий цвет светофора сделали красным. Красные лучи лучше видны с больших расстояний, в том числе и в туманную погоду, за счет того, что они меньше рассеиваются. Вот почему Луна во время затмений приобретает красный цвет. Кстати, по этой же причине Солнце, заходящее за горизонт, тоже оказывается красным. В этот момент его лучи проходят тоже большой путь сквозь атмосферу. Синие и зеленые лучи где-то теряются по дороге, то есть рассеиваются, а красные лучи, пусть и в ослабленном виде, но доходят до нас. И поэтому Солнце приобретает такой красноватый оттенок. Французский астроном Андре Данжон обратил внимание, что Луна не просто красная, но ее окраска всякий раз меняется. Вот бывают затмения яркие, как здесь, когда Луна как будто бы ничего не затмевалось и ярко светит в небе. А бывают затмения, при которых Луна практически исчезает. И вот Данжон собрал множество описаний наблюдений затмения, классифицировал затмения и попытался выяснить, от чего это зависит. Яркая Луна во время затмений или слабая. И вот как в школе оценивают детей их знания, так Данжон оценил затмение по пятибалльной шкале от 0 до 4, то есть 0 баллов он ставил самым темным затмением, при которых Луна практически исчезала, а 4 балла самым светлым затмением. И вот, переводя эти словесные описания в цифры, он строил графики яркости затмений от времени и так далее. Но самый главный фактор, который влияет на яркость затмений, был уже известен до Данжона. Другой французский астроном, Камиль Фламарион, популяризатор науки, обратил внимание, что после мощного извержения вулкана Кракатау в августе 1883 года, это было извержение взрывного типа, которое, по сути, уничтожило сам вулкан и привело к десяткам тысяч человеческих жертв в Индонезии, через год после него в Европе наблюдалось аномально темное лунное затмение. В 1884 году темные затмения наблюдались и позже, в 1885 году. И Фламарион связал одно с другим. Действительно, коль скоро Луна у нас освещена лучами Солнца, проходящими сквозь атмосферу Земли, если в самой атмосфере случится нечто такое, ведь вулкан выбрасывает в воздух огромное количество пепла и различных соединений, которые потом формируют вулканический аэрозоль, то атмосфера просто станет менее прозрачной, а Луна во время затмения станет темной. И вот эта закономерность сохранялась и в 20 веке. Случилось три мощных извержения в 1963, 82 и 91 годах, и всякий раз после них происходили очень темные затмения. Но вот особого внимания можно уделить затмению 1992 года, когда мы видим, половина тени Земли была темной, а половина светлой. То есть чья-то вулканическая пыль как-то в атмосфере неравномерно распределилась. Раз вид Луны так чувствителен к процессам в атмосфере, значит, наблюдение лунных затмений можно использовать для изучения самой атмосферы Земли. И действительно, Луна у нас достаточно большая, разные ее области по-разному глубоко опускаются в тень Земли, и они освещены лучами Солнца, проходящими на разных высотах в атмосфере Земли. То есть, наблюдая лунные затмения, можно изучать не только атмосферу где-то далеко от себя, но и ее разные слои, в том числе и высокие слои, как сейчас выясняется, с высотами где-то до 25 километров. И вот такая работа нами проводилась. К примеру, затмение 4 марта 2007 года. Может быть, кто-то из вас его видел. И вот по мере того, как Луна прошла через тень Земли, была построена оптическая карта земной тени в двух длинных волн в ближней инфракрасной области спектра. И мы обнаружили, что самый темный тень оказывается не в центре, а где-то вот здесь, в левой части, вот это темное пятно в тени было видно даже на фотографиях Луны. И можно вычислить, что солнечные лучи, попавшие в эту область тени, проходили над Индонезией, где в этот момент был мощный тропический циклон. И тем самым этот циклон отражен был уже на Луне во время затмения. И вот проводя такую работу по восстановлению содержания аэрозоля, видите, достаточно на большой высоте, 11 километров, мы видим, что он в целом повторяет характерные климатические особенности различных широт на Земле. Ну, здесь, соответственно, показан лимб, то есть область, где проходили солнечные лучи во время тех или иных затмений. Если полоса светлая, значит воздух чистый, если полоса темная, значит воздух непрозрачный. И вот мы видим, что темные области появляются в экваториальном поясе Земли над континентами, то есть как раз там, где формируются тропические циклоны. А вот над океанами воздух оказывается более прозрачным. Ну и также в умеренных полосах, где тоже много облачности, в северном и в южном полушарии, также мы видим увеличение содержания аэрозоля. Измерение содержания водяного пара тоже оказывается весьма эффективным. Вот смотрите, наше измерение содержания водяного пара на высоте 11 километров 4 марта 2007 года, это вот полоса, желтенькая, значит, водяного пара мало, темненькая, значит, много. В сравнении со спутниковой картой общего содержания водяного пара мы видим очень хорошее согласие, и это позволяет еще раз убедиться в том, что плотность водяного пара достаточно быстро убывает с высотой. То есть, если плотность воздуха у нас в ЕРАС, то есть примерно в 3 раза уменьшается на высоте 8 километров, то водяного пара в 3 раза меньше становится уже на высоте 2 километра. То есть, с увеличением высоты воздух достаточно быстро высыхает. Ну и, конечно, на вид Луны во время лунных затмений не может не оказывать влияние самый оптически активный газ в земной атмосфере – атмосферный озон. И вот именно озон приводит к такому интересному явлению. Луна, вся по себе красная, приобретает во внешних областях тени голубоватую каемку. Казалось бы, мы только что с вами говорили, что Луна должна иметь красный цвет. Объяснили, почему это. Откуда такая вот голубоватая каемочка? Вот реальная фотография Луны во время полного лунного затмения. А все дело в том, что солнечные лучи во время этого затмения проходили в областях атмосферы, где озона очень много. Как известно, в северном полушарии в весенние месяцы наблюдается максимум содержания озона. Именно озон и придает Луне в тени голубоватую каемку. Почему так? Вы, наверное, хорошо знаете, что озон – это главный наш защитник от солнечного ультрафиолета. И вот если мы посмотрим, приедем куда-нибудь в тропическую страну и посмотрим на Солнце в зенит, то мы заметим, что начиная с длины волны где-то 3100 ангстрем, озон у нас полностью солнечный свет блокирует. И слава Богу, потому что в противном случае нам ни в коем случае нельзя не то чтобы загорать, а даже вообще выходить на солнечный свет. Но кроме ультрафиолета, озон задерживает немножечко и в видимых лучах, совсем немного. То есть, если бы мы посмотрели на Солнце в зените, то озон вот где-то в желтой полосе спектра уменьшил бы его яркость на 3-4%. Совсем немного, но это когда мы смотрим по вертикали. А вот представьте, во время лунного затмения луч солнечный идет длинный путь как раз на высоте примерно 20 километров, то есть там, где озона больше всего. И вот там эта самая полоса Шапии оказывает радикальное влияние. Очень сильно уменьшается яркость Луны в желтых и в красных лучах, а вот для голубых лучей озон прозрачен. И поэтому, хоть их и мало, хоть они плохо пропускаются атмосферой, Луна приобретает такую голубоватую каемку. И для того, чтобы не быть голословным, я вам покажу фрагмент еще из одной своей научной работы. Это спектр прозрачности земной тени во время затмения 10 декабря 2011 года. Что это такое? Просто сняли спектр Луны во время затмения и поделили его на спектр Луны вне затмения. И вот то, что мы видим, это огромная полоса озона. Вот какой был спектр Луны в затмении, а вот каким он был бы без озонового поглощения. Луна уменьшает свою яркость, смотрим, в 6 раз. И весь ее спектр, это фактически повторяет форму полос ЧПИ поглощения озона. А раз эта линия столь сильная, то ее можно использовать для измерения содержания озона вдоль траектории. И на самом деле не только озона, но и других газов. О4, НО2 и так далее. Причем посмотрите, где мы изучаем озон. Наша обсерватория находилась в России, на Урале. А лучи Солнца проходили через антарктическую атмосферу. Лунные затмения дают единственную возможность, находясь на поверхности Земли, изучать атмосферу на высоте 10 километров в Антарктиде. Представляете себе? Сейчас такие возможности предоставляют только космические измерения. И результаты у нас весьма неплохие. Вот наши данные по содержанию озона, мы видим, что вот этот прямоугольничек соответствует ошибке, то есть у нас измерения очень точные, и они в хорошем согласии с космическими измерениями в ходе миссии Сиамачи в тот же день. Также мы измеряем содержание диоксида азота, но области полосы поглощения НО2 уже не столь сильные, поэтому здесь у нас точность хуже, но опять же неплохое согласие с космическими, гораздо более дорогостоящими, хотя и постоянными, измерения содержания атмосферы на разных высотах над разными местами на Земле. Ну и прежде чем перейти к заключению лекции, я должен ответить вам на тот вопрос, который вас, наверное, уже больше всего интересует. А когда мы сможем увидеть те или иные затмения в ближайшее время? Вот на этой карте, уже достаточно известной, показаны полосы полных и кольцеобразных, но частных затмений здесь не указано, затмений в период с 2001 до 2020 год. Красные полосы – это кольцеобразные затмения, синие полосы – полные затмения. Мы видим, что на территорию России попадают две синих полосы, но обе они относятся уже к прошлому. Это 29 марта 2006 года и 1 августа 2008 года. Вот я сам стал счастливым очевидцем обоих затмений, и одно из них в виде видеофильмов я уже вам здесь предъявил. Но обратим внимание вот на эту синюю полосу 20 марта 2015 года. Это очень-очень недалекое будущее. И сама полоса очень странная, она такая длинная, и, точнее, короткая и толстая. А связано это с тем, что лунная тень заденет Землю буквально по касательной, вот так вот, через северную ее часть пройдет. Если мы посмотрим, как, где будет видна частная полная фаза, то мы увидим, что в область видимости частных фаз попадет большая часть территории России. Правда, полное затмение будет видно только на Фарерских островах, в Шпицбергене и в Северном Ледовитом океане. Вот так будет видны Солнце и Луна во время момента наибольшей фазы в российских городах. Ну, я также привел два пункта, где будет видна полная фаза. Это Торсхавн на Фарерах и Баренцбург на Шпицбергене. В Москве наибольшая фаза затмения произойдет в 13 часов 20 минут и составит примерно 2/3, 66%. А в России самая большая фаза будет в Мурманске, там Солнце будет закрыто на 90%. Очень скоро, очень удобное время, и поэтому я надеюсь, что погода будет хорошей, и многие из вас смогут увидеть, если еще не видели раньше, впервые частное солнечное затмение. Но уж, коль скоро мы о нем заговорили, я не могу не уделить пару минут предупреждением вас о правилах техники безопасности. Если вы соберетесь смотреть солнечное затмение, ни в коем случае не смотрите на солнце невооруженным глазом или в телескоп без использования защитных темных стекол. Это грозит вам потерей зрения. Особенно это относится к наблюдениям в телескоп. Для наблюдения невооруженным глазом можно воспользоваться засвеченной фотопленкой, а лучше даже двойной засвеченной фотопленкой. Можно использовать старую дискету, она как раз так ослабляет солнечный свет. Если же вы хотите наблюдать затмение с помощью оптики в телескоп, то нужны специальные солнечные фильтры. Но опять же, ни в коем случае не используйте окулярные фильтры, хотя они часто в состав комплектов телескопов входят. То есть ослабляющий фильтр, который устанавливается за окуляром вблизи вашего глаза. В чем его недостаток? Во-первых, через телескоп будут идти неослабленные солнечные лучи, и попадать в фильтр они будут уже собранными, фильтр будет интенсивно нагреваться. Во-первых, вы можете обжечься, во-вторых, фильтр может неожиданно лопнуть, и вместе с ним, извините, но лопнуть может ваш глаз. Поэтому окулярные фильтры использовать не рекомендуется. Как же наблюдать затмение можно? Можно его наблюдать с помощью объективного или апертурного фильтра, то есть он одевается на объектив, задерживает еще не усиленные солнечные лучи, и через телескоп уже лучи идут ослабленные, телескоп и ваши глаза не подвергаются риску. Сейчас апертурные фильтры можно купить, есть они стеклянные, есть они пленочные. Главное, перед наблюдениями убедитесь в том, что фильтр плотно крепится к объективу, чтобы он, не дай бог, прямо во время наблюдения у вас не упал и, опять же, не обжег ваши глаза. Самым безопасным вообще способом является проецирование изображения солнца на солнечный экран. То есть устанавливается экран из белой бумаги, окуляр отводится немножко дальше его обычного положения до появления резкого изображения солнца. Можно обеспечить достаточно большое увеличение, хорошо видны солнечные пятна. Но для того, чтобы солнце было видно хорошо, чтобы экран не засвечивался его лучами, которые идут вот вдоль телескопа, экран лучше затенить, то есть либо одеть на него какой-то черный кожух, либо какие-то другие затеняющие устройства использовать. Можно наблюдать в рефлектор системы Ньютона, там лучи отворачивают в бок, и тем самым солнечное изображение будет видно лучше. Что дальше? 2021-2040 год. Мы видим, что на территорию России попадают два кольцеобразных затмения, 2030 и 2039 год. Но полное затмение просто как по волшебной палочке какого-то злого волшебника. Просто избегают нашу страну. Можно позавидовать Австралии. Посмотрите, что там будет происходить. И коль скоро не будет возможности наблюдать полные затмения в нашей стране, могу вам порекомендовать те затмения, которые будут видны в курортных зонах при ясной погоде, куда можно поехать и совместить наблюдение затмения с отдыхом. Но, опять же, это будет все достаточно не скоро. Лето 2026 года в Испании, а также лето 2027 и весна 2034 года в Египте. Тем, кому ждать так долго не хочется, надо выбирать какие-то более ранние затмения, 2015, 2016, 2017 года, но придется ехать в какие-то более далекие страны. В центральной полосе России полное солнечное затмение состоится только в 2061 году. В Москве в 2126 году, то есть ждать еще достаточно долго. Гораздо меньше в Москве нужно ждать полного лунного затмения. Вспомним, что лунное затмение, коль скоро уж оно происходит, оно сразу видно на половине поверхности Земли. И вот хотя весеннее затмение лунное 2015 года в Москве видно не будет, 28 сентября в следующий раз утром мы сможем в Москве насладиться полным лунным затмением. Вот под куполом планетария мы сегодня вам его уже показали. Максимальная фаза наступит в 5 часов 47 минут по московскому времени. То есть ехать куда-то далеко уже не надо. Нужно только две вещи. Нужно ясную погоду, это самое сложное. Ну и нужно не полениться, один раз встать пораньше утром. И Я вам обещал про 2018 год. Это будет вообще уникальный день с точки зрения наблюдательной астрономии. Вот уж действительно совпадение так совпадение. Здесь перед вами фотография созвездия Козерога. Может быть, кто-то его узнал. И вот вечером 27 июля в этом созвездии вспыхнут сразу два ярко-красных светила. В этот день совпадут два крайне редких астрономических события. Случится полное лунное затмение с фазой 1.6, это само по себе действительно редко, случается где-то раз в 8-10 лет, такое глубокое. И в этот же день случится великое противостояние Марса, когда Марс в виде ярко-красной такой звезды, также в созвездии Козерога, будет видно. И это случится в один и тот же день. И что интересно, лунное затмение произойдет около полуночи по московскому времени, то есть как раз, хотя и ночи в Москве короткие летом, но вот тут затмение произойдет в нужный момент и будет хорошо видно. Надеюсь, что с погодой уж в июле-то проблем не будет. И вот такие красивые фотографии уже не как прогноз на будущее, а в реальности мы с вами снова сможем увидеть. Вот на этом я свою лекцию заканчиваю и хочу поблагодарить вас за внимание. Вопросы тоже буду. На вопросы буду отвечать.
1: Микрофон. Меня зовут Олег Баринов, я из НИЭФ МГУ. И у меня вопрос такой. Значит, я знаю, что, по-моему, если я не ошибаюсь, в 81-м году, значит, когда было довольно крупное солнечное
0: 31 июля.
1: Да, я на нем был, кстати. Мне повезло. Вот, я знаю, что вроде бы в этом году был проведен эксперимент, когда за затмением наблюдали с борта самолета. Может быть, я ошибаюсь.
0: Это регулярно делается, да.
1: А вот, так вот, вопрос, собственно, такой. Можно ли где-то посмотреть на вот эти съемки? Потому что они должны быть, во-первых, достаточно длительные, это уже не минуты. Вот, и они должны быть достаточно красивы. И кроме того, поскольку это верхние слои атмосферы, то, значит, соответственно, на них и корона, и все остальное должно быть лучше видно. Где это можно посмотреть? Спасибо.
0: Я могу вам ответить в приложении к одному затмению. Я, правда, не помню адрес. Видел в интернете потрясающий ролик. Затмение 2012 года. Самолет летел над Австралией. Они снимали даже не столько само затмение, а ту тень, как она шла. Она же шла так под малым углом, она бежала по земле. То есть зрелище совершенно потрясающее, но тут я не могу вам дать прямых ссылок, потому что просто их не помню. Но факт, что такие фильмы существуют, и их можно посмотреть. Но австралийский я его не сохранил у себя, но их можно найти. У меня их тоже, к сожалению, нет.
2: Календарь, так, не забудьте,
0: не уходите.
3: Знаете, у меня два вопроса. Первый, вы сказали, что бывает полное, бывают кольцеобразные затмения. Вот когда происходят одни, когда другие?
0: Дело в том, что орбита Земли вокруг Солнца, она очень похожа на круг, но все-таки эллипс. То есть Солнце чуть-чуть то ближе, то дальше. И орбита Луны вокруг Земли то же самое. Луна то чуть ближе, то чуть дальше. И вот в зависимости от этих факторов, если нам везет, то есть Луна поближе, Солнце подальше, тогда у нас будет полное затмение. Если наоборот, то кольцеобразное. Причем в среднем средний диаметр Солнца, видимый, больше, чем средний видимый диаметр Луны. Поэтому кольцеобразных затмений даже больше. А бывают еще затмения гибридные, когда из одной точки Земли мы видим кольцеобразные затмения, а с другой – полные. Просто за счет того, что Земля – шар, и мы становимся чуть ближе к Луне. Да, но правда, вот такие полные затмения, они, как правило, очень короткие, естественно, длятся несколько секунд.
3: Второй вопрос. Может быть, я не совсем понял, но вы сказали, что бывают такие случаи во время лунных затмений, когда вообще полностью Луна скрывается.
0: Практически скрывается, да.
3: Да, вот это когда происходит?
0: Мощное извержение вулкана. После него.
3: То есть из-за атмосферы.
0: Да, да, естественно. Если атмосфера в силу каких-то причин становится менее прозрачной. Ну вот было затмение 2011 года, здесь тоже есть его очевидцы, там половина тени была светлой, половина тени была достаточно темной. И вот терминатор затмения тоже проходил над Китаем. Может быть, это было связано с загрязнением атмосферы.
3: Спасибо. Вот.
0: Так, ну календаря
2: два,
0: один даю. Два.
2: Два. Даем два. Два. За два вопроса, два календаря. Ну, больше. Даст вопросы.
4: У меня такой вопрос. Один. Вы говорили, что вы заинтересовались как раз астрономией, когда начали, увидели затмение. В каком возрасте вы

0: на нашей территории России. Так что я воспользовался теми шансами, что были у нас в предыдущие десятилетия, когда полные солнечные затмения проходили рядом.
1: Спасибо.
0: Так, ну вопроса тоже было два, я так понял, да?
1: Да-да, конечно. Еще, пожалуйста, у вас есть уникальная возможность вот задать вопрос, на который вы нигде больше не дойдете так быстро и такого точного ответа.
2: Если во время лунного затмения у нас становится красным, да? Смотрим Земли.
0: Да, да.
2: Вот это будет Земля, если будет Земля.
0: У меня есть очень красивый видеофильм, компьютерное моделирование, что происходит на Луне в тот момент, когда мы видим лунное затмение, очень близкий к реальности. Солнце заходит за большую Землю, то есть на Луне Земля выглядит в 4 раза больше Солнца. И из-за атмосферы нам будет казаться, что Солнце не заходит на Землю, а как бы расплывается по атмосфере, параллельно приобретая красный цвет. То есть заход Солнца за Землю на Луне очень похож на наши земные закаты. Вот как Солнце краснеет, когда опускается. И когда наступает полная фаза, мы будем видеть черную Землю, окруженную красным кольцом атмосферы. И вот это кольцо, оно и будет создавать красный цвет на Луне. Оно будет очень ярким.
2: Опять же, за счет атмосферы.
0: Да, конечно.
3: Такой вопрос. Даже не больше о психологии, а о зоопсихологии. Потому что как общество реагирует на затмение, ну, оно известно в истории. Mm-hmm. А как животные, там, не только там высшие животные, примитивные животные, насекомые реагируют на
0: солнце. Могу сказать из личного опыта. То есть замешательство у стада коров в Астраханской области видел сам. Они реагируют действительно на неожиданно случившуюся темноту. Но так как то затмение случилось в предвечерние часы, то животные просто решили, что наступил вечер и пошли домой. То есть реакция была совершенно спокойной. Птицы сильно беспокоятся, причем они начинают беспокоиться до полной фазы, еще во время частных фаз. То есть они видят то, что уменьшается поток яркости от Солнца. То есть беспокойство, да, у них вызывает.
3: Это солнечное затмение, а лунное затмение. Вот ночные животные как-то реагируют?
0: Трудно мне сказать. Опять же, помню очень красивую картину. Вот хотелось просто сказать: время остановись, лунное затмение в Крыму. Я выхожу, звездное небо, Млечный путь, светит красная луна и громко кричит сова. Очень красиво было. Но я не знаю, наверное, каждую ночь так кричала. Ну, конечно, птицы видят небесные объекты и как-то на них реагируют. Но такой обстоятельный ответ я не могу вам дать.
3: А какие-то работы есть по этому? Встречались?
0: Я не видел. Я не видел. Систематических нет.
3: Спасибо.
0: Так, ваш календарь.
1: Вот мы сейчас убедились в том, насколько ярким впечатлением остается на всю жизнь наблюдение полного солнечного затмения. И даже наши рассказы, они не могут восполнить этого. Нужно ехать, смотреть, и тогда будете рассказывать.
0: Никакой видеофильм не дает.
1: Ничего не
0: способен. Дело в том, что наш глаз, солнечная корона, я прошу прощения, она, у нее яркость резко меняется, убывает от центральных частей к краям, поэтому даже очень хороший фотоаппарат, он вам либо хорошо запечатлеет внутреннюю часть, либо хорошо запечатлеет внешнюю. Нужно как-то компьютерно все это складывать, чтобы получились красивые фотографии. А вот наш глаз, он имеет способность одновременно наблюдать яркие и слабые объекты. Поэтому то, как видит глазом, как обычный глаз видит корону, это один уровень с самыми хорошими компьютерными фотографиями. Поэтому, конечно, живого общения, живого впечатления ничто не заменит.
4: Спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. А оттенки цвета Луны во время затмения, они абсолютно такие же при наблюдении из космоса, как наблюдение с Земли, или есть какие-то отличия?
0: То есть, я если потери обратно. Из космоса не смотрел. Но дело в том, что я не думаю, что будет большое отличие. То есть, если у вас Луна находится высоко над горизонтом, скажем, в вашем наблюдательном пункте, то та атмосфера, то есть вторая встреча лучей с атмосферой, да, она наложит какие-то цветовые коррекции, но уже небольшие.
4: То есть она будет красная, да?
0: Да, конечно, конечно. Если не вмешается озон или вулканическая пыль вот там далеко, где лимб. Но это, собственно, из космоса и Земли это будет одно и то же. Осталось 7 вопросов.
5: Успеем. У меня тоже вопрос так бы про космос. Вот вы же сказали о том, как можно извлечь научную информацию, наблюдая тень Земли на Луне. Но сейчас в космосе вращается.

0: получается большое количество космических
1: Да,
0: аппаратов,
1: естественно,
0: которые
1: естественно.
0: позволяют наблюдать тень Луны на Земле. Можно
1: Это
0: ли
1: немножко
0: придумать
1: другое.
0: во время солнечного затмения, можно ли придумать каким-нибудь образом, как научную
1: Знаете,
0: информацию
1: не
0: извлечь из этого?
1: задумывался над этим. Просто,
0: Ну, понятно,
1: по-моему,
0: что у Луны
1: солнечное
0: нет
1: затмение проще Земли
0: атмосферы.
1: посмотреть. Другое дело, что сейчас реальные космические изучения атмосферы, которые сейчас происходят непрерывно, они используют ту же геометрию, что и лунное затмение. То есть берется какой-то источник света, чаще всего Солнце, и по касательной над атмосферой фиксируется спектр или яркость этого источника, и получается хорошее точное измерение разных составляющих на разных высотах. Вот оригинал этого метода фактически лежит в лунном затмении. Вот это я хотел сказать, и поэтому и результаты по точности сопоставимы.
0: Здесь мой вопрос по
1: А здесь по-другому, затмении. Ну, наверное, нет, хотя у нас были некие идеи о наблюдении различных атмосферных явлений в случае, если солнечное затмение происходит низко над горизонтом. Что-то подобное мы даже видели, но это пока идеи, назвать это научной работой я пока не могу.
0: Будем надеяться, у вас что-нибудь
1: да,
0: получится.
1: Спасибо. Так, надо микрофон опустить, наверное. Так, как он? Давай.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Изменяется ли температура на Земле в момент солнечного или лунного затмения?
1: В момент солнечного, конечно, да. Я сам был этого свидетельствовал это в Болгарии. Мы наблюдали летом, было очень жарко, и солнечное затмение дало нам очень желанную прохладу. Как выяснилось, температура упала на 5 градусов сразу, с плюс 36 до плюс 31. Вы представляете, это было очень приятно. Если говорить о лунных затмениях, то, наверное, нет, потому что все-таки тепловой поток от Луны, он не настолько силен, чтобы как-то влиять на температуру на Земле. Другое дело, что температура на Луне, когда происходит лунное затмение, меняется кардинальнейшим образом. Может измениться на десятки градусов. Так что ваш вопрос совершенно правильный. Ваш календарик. Спасибо.
3: Замечательный вопрос.
1: Спасибо. Да, давайте поднимем. Сейчас чуть ослабить надо тут.
4: Ну, когда происходит солнечное затмение, мы видим, что света становится на Земле меньше, видны звезды и видим диск. А вот во время лунного, если наблюдателя на Луну переместить, вот как будет Земля?
1: Ну, вот был вопрос, будет ярко-красный диск земной атмосферы. Собственно, именно он и будет играть роль того красного источника света, который освещает Луну.
4: Будет также, вот как бы, или какая-то корона будет, или диск будет.
1: Именно,
4: или...
1: корона не будет видно, потому что атмосфера Земли будет светить сильнее, чем солнечная корона. То есть маловероятно, что удастся именно корону увидеть. На Луне корону увидеть солнечную гораздо проще. Не нужно ждать затмения, просто закрываете Солнце рукой и смотрите корону. Затмение хуже, потому что атмосфера земная начинает вмешиваться. А так это именно тонкий ободок, потому что толщина атмосферы, ну там 10-20 километров, это намного меньше, чем радиус Земли, поэтому он будет казаться очень тонким и очень ярким. Фактически это даже не рассеянный свет, это будет изменившееся в кольцо изображение диска Солнца. Фактически это будет так.
5: Просто чем плох вариант смотреть затмение через стеклышко затемнённое?
1: Значит, если вы имеете в виду невооруженный глаз, то есть берете стекло и вот так смотрите.
5: Нет, я имею в виду, когда его задымляют.
1: Через задымление. Опять же, если вы смотрите глазом, без проблем. Вот только не увлекайтесь слишком долго. Речь шла о телескопе, когда у вас огромная серьезная оптическая схема, которая усиливает изображение, и вы уже на ее выходе ставите маленькое стеклышко. То есть вся вот энергия, которую собрал телескоп, она вся будет в этом стеклышке останавливаться. И стеклышко начнет греться. Вот в этом и заключается опасность. А если просто, то на стеклышко падает обычный поток Солнца, неусиленный. И поэтому оно лопнуть у вас в руках не может.
5: второй вопрос. Как в истории смотрели солнечные затмения?
1: По-разному. Вот известно, что Ломоносов, правда, это было не солнечное затмение, а прохождение Венеры по диску Солнца, смог открыть свое знаменитое явление и ободочка вокруг диска Венеры за счет того, что он подверг свои глаза очень сильному риску. То есть он ставил окулярный фильтр, причем фильтр малоослабляющий. И Солнце жгло ему глаза, но за счет этого он смог увидеть Венеру. Ну, конечно, честь и хвала великому ученому, но, пожалуйста, так не делайте. Вот. Ну, конечно, рисковали. Рисковали много. Сейчас хорошие объективные солнечные светофильтры появились, но уже в конце 20 века. Большие.
6: Добрый вечер. У меня вопрос, может быть, немножко фантастического характера, но когда мы наблюдаем лунное затмение, мы можем видеть синюю полоску, да? Когда лучи проходят через озон. Возможно ли такое, что Луна полностью будет голубая?
1: Могу сказать, почему нет. Дело в том, что озоновый слой находится на достаточно большой высоте над поверхностью Земли. То есть там максимум его концентрации достигается на высоте 25 километров. И те лучи, которые проходят через озоновый слой, они преломляются не сильно, и они могут попасть только в самые внешние области тени. Все, что попадает внутрь тени, проходит уже сквозь низкие слои атмосферы, и там голубые лучи пройти уже никак не могут. Поэтому речь идет о голубой каемке. Но увидеть чисто голубоватую Луну можно в таком фантастическом случае. Допустим, у вас много озона, и при этом произошло вулканическое извержение. Тогда внутренние части тени у вас просто черные, а ободок синий. То есть кроме синего вы ничего видеть не будете. Вот похожая фотография здесь была.
6: Спасибо.
1: Осталось два призовых вопроса.
3: Что, иссякли вопросы совсем? Никто больше не решается, да?
1: Оставим на будущее.
3: Да. Ну что же, дорогие друзья, благодарю вас за внимание, благодарю Олега Станиславовича за прекрасную лекцию. И, как всегда, могу сказать о том, что если у вас нет возможности уехать туда, где будут наблюдаться настоящие затмения, вы можете прийти в Московский планетарий и на наших программах «Под небом планетарий» и «Возвращение к звездам» сможете понаблюдать полное солнечное затмение, которое в Москве мы сможем увидеть только в 2126 году, и кольцеобразное солнечное затмение. Приглашаю на наши сеансы в Большой звездный зал Московского планетария. В следующий раз мы с вами встречаемся. Уже через неделю я вас приглашаю на лекцию в конференц-зал «Малая трибуна ученого». Мы будем узнавать о том и слушать о том, как была найдена станция «Марс-3» на Марсе совсем недавно, а лет 40 тому назад она туда попала. Это очень интересная тема, и надеюсь, что ваше внимание она привлечет. А в Большом зале мы встречаемся с вами 25 февраля на лекции Анатолия Владимировича Засова «Активные ядра галактик». На этом благодарю еще раз за внимание. Желаю всего самого доброго. И, как всегда, до новых встреч в Московском планетарии.
1: До свидания.

Ну, пока лекция загружается, я хотел сказать, что мне всегда очень приятно рассказывать что-то именно в этой аудитории. Если вы знаете, это здание, одно из зданий московских высших женских курсов, которые были построены в начале прошлого века. И у Вернадского, например, есть в дневнике такая запись. Закончил читать лекции в МГУ, взял пролетки, поехал на высшие женские курсы. А после революции, как вы знаете, был принят декрет, что мужское и женское образование сливаются. И здесь был второй МГУ, так называемый женский МГУ. Можете прочитать об этом, это очень интересная страница в истории. А постепенно от него отпочковывался медицинские институты, педагогические институты. И вот сейчас это педагогический университет. Я не знаю, что можно рассказать о Йеллоустоне в отведенное время, потому что Йеллоустон – это достаточно большой объект, разнородный, но мы попробуем. О Йеллоустоне очень много информации, и существует специальная вулканологическая служба США, в которой отдельная вулканологическая обсерватория находится прямо в Йеллоустоне. У нее есть сайт, у нее есть директор Майкл Поланд. И на этом сайте всегда очень много информации, которая, о том, что происходит сейчас, что происходило в прошлом году, в позапрошлом, 10 лет назад или 100 тысяч лет назад. И если вы в каких-нибудь газетах или в интернетах видите очередное сообщение о том, что Йеллоустон взорвется завтра или взорвался сегодня с утра, то проще всего сходить на сайт вулканологической обсерватории Йеллоустона и посмотреть, как обстоят дела на самом деле. Причем интересно, что у нас в российской прессе очень много таких уток, которые ни на чем не основаны. А вот, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году была утка американская. Дело в том, что вот Майкл Поланд, мой приятель, он стал директором вулканологической обсерватории Йеллоустона, и на сайте появилось приветственное письмо от него, как водится, да, вот он обращается к тому, с словами, что он будет еще лучше наблюдать за Йеллоустоном и за время своей службы не допустит никаких катаклизмов. А ниже, следующим сообщением, был отчет 2009 года о геофизиков, о том, что они наконец-то расшифровали, что было в 2007-2008 году, когда был очень серьезный рой землетрясений. А быстрые американские журналисты, у них это все срослось, и они тут же пустили утку, что сейчас Йеллоустон взорвется. Это вот было последнее, это был 2017 год. Но главное, о чем говорят, это вот об этой табличке, которая наверху экрана, я не знаю, видно ли вам, но на всякий случай я продублирую то, что там написано. Было за последние несколько миллионов лет в Йеллоустоне было три очень крупных так называемых суперизвержения. Самое последнее из этих извержений, так называемый лава крифт ТАФ. ТАФ – это по-русски туфы, то есть это уже продукты извержения, это то, что получилось в результате извержений. Было примерно 640 тысяч лет назад. Объем совершенно феноменальный – 1000 кубических километров. И покрыта была площадь 7,5 тысяч квадратных километров. И образовалась современная Йеллоустонская кальдера 85 на 45 километров. Предыдущее такого же плана событие называлось Meza Falls TAF по водопадам Меза. Было 1,3 миллиона лет назад. Но объем был меньше, 280 кубических километров. И это так называемая Хендрис Фор Кальдера. И самое большое из этих трех извержений было 2,1 миллиона лет назад. Хакельбери Ридж ТАФ. И его объем был 2450 кубических километров. Это очень много. Я пытался прикинуть, какой объем жилых и нежилых помещений в городе Москве и ближнем Подмосковье. Считал по количеству вводимого жилья, по количеству... В общем, самая такая оценка, я взял количество вводимого жилья, вот это вот рапорты, что у нас сейчас все растет,
умножил на высоту помещений и умножил на 50, на всякий случай, количество лет, которое последнее, которое что-то позитивно строится без капитального ремонта. И у меня получилось 0,4 кубических километра. Представляете, вот если лавой залить все жилые и нежилые помещения города Москвы, заодно и стены, и на всякий случай еще и газоны, то получится меньше, ну, половины кубического километра. А здесь в одно извержение выбрасывается в воздух 1000 кубических километров. То есть сколько материала строительного в один заход распыляется в атмосфере. И, конечно, это безумные катастрофы. И вот существует несколько фильмов, и, в принципе, ну, я сейчас покажу какой-то фрагмент из фильма, но я сначала хотел сказать о месте, а как здесь указкой показывать? Вот так получится? О месте Йеллоустона вообще в вулканизме северо-запада США. Вот Йеллоустон – это вот эти три кальдеры, видите, 2,1 миллиона лет, а здесь вот 0,6 миллиона лет. И, в принципе, в чем сама игра? Если мы посчитаем, что извержения такого масштаба случаются раз в 600-700 тысяч лет. Из последнего извержения как раз прошло столько, 600-700 тысяч лет. Поэтому каждое утро можно открывать Facebook и писать: «Йеллоустон скоро взорвется». Потому что три извержения было, а, как известно, Бог любит хорошие числа, значит, будет еще одно. А вот. Но на самом деле, если мы посмотрим историю, то такая ситуация последние там, 16-17 миллионов лет продолжается, перемещаясь в пространстве. Видите, вот это вот кальдера 16 миллионов лет, дальше 15 миллионов лет, 13 миллионов лет, 10,5, 10, 6,6. И на каждом из этих мест образовалось по 2, максимум по 3 кальдеры. То есть вот каждое вот это место, бывает одна кальдера, потом сдвиг, бывает 2 кальдеры, и ни разу не было больше 3. Мой прогноз, и не только мой прогноз, в том, что следующая кальдера будет не на месте Йеллоустона, а где-то уже со сдвигом. И вот в таких случаях перерыв не 600 тысяч лет, а пара миллионов. Так что можете встать с утра через пару миллионов лет и написать в Фейсбуке, что взорвется не Йеллоустон, а что-то следующее. А стандартно объясняют это следующим образом, что есть некая горячая точка, которая берет свое начало, тепло, источники энергии где-то глубоко, гораздо глубже, чем земная кора, гораздо глубже, чем континентальная литосфера, а может быть даже на границе ядра и мантии. И эта энергия все время стоит как бы на одном месте, она все время поступает тоненькой струйкой, ну, относительно тоненькой, ее диаметр может быть сотни километров, поступает к поверхности, и эта энергия вызывает проплавление, в данном случае континентальной коры американской плиты, генерацию магмы, и это время от времени реализуется в виде извержений. А континент в это время, сама Америка сползает, и поэтому каждый раз это образуется немножко в другом месте, чем раньше. Значит, вы запомните это. То есть это все вроде бы очень просто. То есть если просто подходить к Йеллоустону, то была горячая точка, образовалась 16 миллионов лет назад, значит, и она постепенно съезжает в сторону Чикаго, наверное, да, там, Великих озер, рано или поздно, или Чикаго, наоборот, съезжает в сторону горячей точки Йеллоустона. Вот сейчас Йеллоустонский национальный парк находится на стыке 3 штатов. Это Айдахо, Монтана и Вайоминг. Да, то есть вот как раз границы этих штатов проходят по Йеллоустону. Надо сказать, что потрясающие еще красивые места. Почему это граница? Это не просто географические, это скалистые горы. Это вот хребты с остроконечными вершинами, с ледниками. Это те самые скалистые горы, которые не могли преодолеть переселенцы, когда они заселяли Штаты. И там вот это самое место называется, вот то самое, что называется Дикий Запад.
там очень много историй вот этих переселений. Это суровый климат, это зимы с минус 40, это жаркое лето, резкий континентальный климат, то есть все, как мы любим. И посреди этого есть вот такие котловины, типа Йеллоустонской кальдеры, где теплая вода, где, значит, более мягкая зима, и поэтому Йеллоустон был обжит достаточно давно. Из Йеллоустонской кальдеры вытекает Snake River. Snake – это змея по-русски. И на самом деле потрясающая совершенно долина, и она трассируется как раз вот этими кальдерами. То есть это долина реки Snake в этой части, по крайней мере, она и образована вот этими кальдерами. И, значит, это место обжито издревле племенем шашонов. Шашоны – это индейское племя. Единственное, была американо-шашонская война, и американцы не выиграли у шашонов. Там тоже почитайте, это немножечко в сторону от нашей темы лекции, но американо-шашонская война закончилась ничьей. И до сих пор живет около 11 или 12 тысяч шашонов, и это шашонские земли. Вот такая предыстория. Значит, вроде бы все просто, но если мы начнем копаться глубже, а мы начнем копаться глубже. А, я хотел вам еще показать фрагмент фильма 2012 называется, о том, как представляется себе взрыв супервулкана. Вот образование такой кальдеры. Ну, это просто заставка. То есть это некая модель, немножечко художественное, извержение 1000 кубических километров. Реальный рельеф Йеллоустона. Видите, все красиво. И вдруг начинается потихонечку извержение в разных местах. Вот интересно, они стоят около самолета, а сейчас они к самолету еще и поедут. Вот. Очень часто случаются направленные взрывы. Воздух, раскаленный воздух вместе с пеплом идет параллельно земле и роняет, естественно, деревья и уничтожает все живое. Вот это называется вулканические бомбы. То есть это жидкая еще лава, которая летит по воздуху, меняет свою форму и даже еще в жидком состоянии попадает на землю.

Это, видимо, по-видимому, Йеллоустонская вулканологическая обсерватория. Вы заметьте, никак не все уже заранее получили прогноз и уехали. А вот это так рисуется палящая туча. Это пепловое облако, которое распространяется обычно со скоростями около 100 км в час. Но, наверное, при суперизвержении может и быстрее. Самолет, видите, самолет обычно имеет скорость взлета около 350-400 км. Вот примерно так, значит, представляется в художественных фильмах извержение супервулкана. А если посмотреть в реальности, вот эта реконструкция того самого извержения, последнего 1000 кубических километров, и мощность отложений, которые были на территории Соединенных Штатов Америки и Канады. Соответственно, желтым цветом показано, вот совсем желтым цветом, показано мощности 1,3 миллиметра, а дальше 3,10 миллиметров и так далее, и так далее. 10,30. В общем, можно вот что сказать, что если выпал пепел меньше 3 сантиметров, то, наверное, то есть там есть свои проблемы, то есть у вас вся вода будет заражена, но, скорее всего, это все восстановится, и главное, что почва тоже восстанавливается, растения восстанавливаются. Если пепел выпал мощностью больше 3 сантиметров, то погибает весь растительный покров, и это все превращается в пустыню. И посмотрите, какой объем, какая площадь была покрыта последним извержением Йеллоустона. Кроме того, очень большой климатический эффект, потому что много вещества попадает в верхние слои атмосферы, они разносятся по всей планете, и на Земле на несколько лет наступает что-то типа ядерной зимы. То есть, как бы вот эта часть, которая фиолетовая, светло-фиолетовая и синяя, эта часть просто погибнет сразу, погибнет все живое на этой территории. А в остальных частях будет ядерная зима и экологическая катастрофа, включая территорию России в том числе. Сейчас, слава богу, значит, вот я говорил, что картинка такая страшная. Вот просто мы должны сидеть и ждать, пока Йеллоустон взорвется, а дальше у нас будет время доползти до кладбища. Значит, в отличие от тех, кто попал вот в эту синюю часть. Значит, но, тем не менее, в Йеллоустоне кипит жизнь, потрясающе красивые бизоны, вы знаете, да? И причем они выходят на дорогу, ничего не боятся, живут своей жизнью. Есть много ланей, есть гейзеры. Я не включил много гейзеров, но все знают, что это одно из таких, ну, наверное, самый большой парк гейзеров в мире. Причем в гейзерах есть своя жизнь, то есть там тоже живут бактерии, которые вот окрашивают, на предыдущей фотографии окрашивали воду в своеобразные цвета. Вот это такие нишевые источники, то есть это что-то типа травертина, но формируемое гейзерами, тоже очень красиво. Значит, в Йеллоустоне около 3000 гейзеров, 10 тысяч горячих источников. Почему Йеллоустон? Потому что назван по реке с желтыми камнями, которая, собственно, гейзерная. Она течет с северной части Йеллоустонской кальдеры, борта, а поля гейзеров, они в других местах находятся. И посреди этого находится Йеллоустонское озеро, которое, я-то, честно говоря, думал, что оно теплое. Вот, и выбирал место, где лучше искупаться и так далее. Оно жутко холодное. То есть вот гейзеры, они помогают Йеллоустонскому озеру стать теплее. А вы знаете, что нагрев воды в озерах – это тоже признак близящегося извержения. Если вдруг Йеллоустонское озеро закипит, тогда вот надо будет волноваться. Значит, вот, собственно, карта Йеллоустонского национального парка. Значит, он здесь показан вот этим голубыми контурами. А что хотел сказать, что вот две кальдеры находятся в пределах Йеллоустонского парка. Видите, это первая кальдера, Гекельберри кальдера,
значит, которая самая старая из этих трех. Меза Фолс находится сбоку почему-то. То есть какая-то закономерность того, что все должно двигаться в одном направлении, она здесь отсутствует. И вот последняя кальдера, которая, собственно, Йеллоустонская, считаю, ну, которая 640 тысяч лет назад образовалась, здесь показана синим. Обратите внимание, что на этой карте Йеллоустонское озеро вовсе не посередине кальдеры, а где-то сбоку. Все хорошо. Значит, только здесь, на этой же карте, видны интересные вещи, что, оказывается, уже после кальдер, после образования последней кальдеры, здесь еще был вулканизм. И вот посмотрите, вот здесь вот огромное совершенно поле кислых лав, в том числе обсидиановые языки, обсидиановые потоки, которые сформировались позже, чем последняя кальдера. Они сформировались порядка 160 тысяч лет назад, последние извержения были около 100 тысяч лет назад. То есть, оказывается, Йеллоустон-то извергался, а мы не знаем. То есть не было вот этого большого извержения, и о нем журналисты почему-то молчат. 100 тысяч лет назад, не 640, не 1,3 миллиона, а 100 тысяч лет назад извергался. А, кроме того, интересно, что вот здесь, вот видите, поле базальтов залито. На юге вот здесь вот целый вот покров, если ехать по борту Йеллоустонской кальдеры, там покров на покрове более поздних базальтов. Йеллоустон-то извергается гораздо чаще, чем об этом нам говорят. И вот это как раз очень интересно. Вот, например, вот это так называемый обсидиановый клиф, знаменитое место, это северо-восточная часть Йеллоустонской кальдеры. И вот как раз вот к тем гейзерам, к верхнему гейзерному полю дорога. И дорога просто сечет лавовые потоки, и которые гораздо позже, чем Йеллоустонская кальдера. Видите, вот так это выглядит в обнажении. Очень красивые скалы там, такие лабиринты. А вот так это выглядит в прозрачно полированных шлифах. Мы видим, что этот обсидиан, несмотря на то, что он самый свежий из обсидианов Йеллоустона, уже раскристаллизовался частично, вот эти, видите, сферолиты, девитрификация. То есть он не чистое стекло, а девитрифицированное стекло. Вот так это выглядит при одном никеле, то есть это просто микроскопическое исследование, мне трудно объяснить сразу, что это такое, но это просто та же самая порода в очень тонкой пластинке при большом увеличении. И мы видим такие кристаллиты в них, кристаллиты, которые образуются уже после излияния. То есть этот обсидиан не только уже успел излиться, но еще и состариться. Вот так это выглядит в скрещенных никелях, здесь видно, что стекло. Хорошо. Вот это вот мезофолтавс, который промежуточный, который был примерно 1,3 миллиона лет назад, вот, и что интересно, что эта кальдера, она находится вне Йеллоустонского национального парка. Значит, вне Йеллоустонского национального парка. То есть, если в национальном парке нельзя отбирать никакие образцы, то здесь спокойно вы можете отбирать образцы. И вот моя аспирантка Веста, уже сейчас защитившаяся, отобрала образец. Мы сделали шлифы, и мы видим, что, оказывается, это не слитная порода, а видите, она состоит из таких отдельных кусочков. Это как раз не просто туф, это так называемый спекшийся туф, когда эти кусочки летели по воздуху, как раз кальдеры, образующие извержение гигантское, они приземлялись горячими, они еще не успевали остывать, и спекались друг с другом. Самое интересное в этих кусочках – это кристаллики кварца, которые выкристаллизовались из магмы еще до того, как извержение началось. И кристаллики кварца здесь не видны, они здесь большие. А видны внутри этих кристаллов кварца вот такие, видите, полости, заполненные стеклом, газовый пузырек, ну, такой он темный, вот газовый пузырек, стекло и еще иногда кристаллики. Вот здесь хорошо видно, газовый пузырек, стекло, а вокруг кварц. То есть это кусочки, фрагменты расплава, которые захватили растущие кристаллы еще до извержения. И что самое интересное, узнать, а что послужило причиной извержения. Мы, вот, собственно, отбирали эти кусочки, и мы в этом году поедем туда еще раз, для того, чтобы померить вот с помощью, например, рамановской спектроскопии,
померить содержание летучих компонентов, допустим, воды, в тех магмах, в тех расплавах, которые были до этого катастрофического извержения. Если много воды, то все понятно. Если мало воды, то непонятно, почему вообще такие извержения. Почему не просто обсидианы изливаются? Зачем чего-то взрываться? Понятно, что вода при таких извержениях, она превращается в газ, естественно, она в газ превращается, вспенивает магму, и именно из-за этого получаются катастрофические извержения. Как ни странно, до сих пор это не померено. Вот сейчас есть несколько работ о том, что Йеллоустон формировался из маловодных магм. А тогда почему такие большие извержения? Мы даже получили специальный проект, вот буквально неделю назад, проект РНФ, на камчатские вулканы и на Йеллоустон, и еще на несколько кавказских вулканов. У нас была работа, например, по камчатским вулканам. Вот это время 10 тысяч лет и современность. А вот это катастрофические извержения на Камчатке. Чем выше эта палочка, тем, значит, сильнее было извержение. Самое большое за последние 10 тысяч лет – это кальдера Курильского озера на юге Камчатки, ну, около 150 кубических километров. Поменьше, чем Йеллоустон, но очень все равно большой объем. И мы взяли и померили воду, серу и хлор в этих как раз вот расплавных включениях и посмотрели, сколько каждое извержение выбросило в воздух всяких веществ. А вы знаете, что сера самая неприятная в верхних частях атмосферы, она образует аэрозоли серной кислоты, которые вызывают те самые глобальные похолодания, которых мы все боимся. Так вот, что интересно, оказалось, что наши камчатские вулканы экологически чистые. В них практически нет серы, в них очень много воды. И, кстати, вот Курильское озеро, оно рекорд по воде, по содержаниям и по количеству. Видите, 6 тысяч мегатонн воды. А серы, ну, на причетное СО2, всего 121 мегатонна. То есть огромное, гигантское извержение, которое, ну, чуть-чуть в два раза меньше, чем Мезофолтавс. Да? Всего в два раза меньше. А на климат никакого эффекта не производило. Так вот, нам интересно понять, а вот йеллоустонские вот эти вулканы, может быть, они тоже, как бы, они гигантские по объему, но, скажем, только прямое попадание бомбы страшно организму, а вот влияние на климат преувеличено. И на это у нас сейчас как раз направлен новый проект, который мы будем реализовывать в течение следующих 3 лет. Кроме того, интересно, что рядом с Йеллоустоном есть еще более свежие вулканы. Вот, например, потрясающие два конуса, называются Менон-Бьют. Это вот конуса, насыпанные базальтовыми такими лапилями, камешками. А вот это лавовый поток от них, вот видите, там вдалеке идет. Значит, если мы посмотрим, то есть вот это лавовый поток, нормальные базальты, а вот это тоже лавовый поток, а вот это, собственно, лапилля. И вот они полностью стекловатые. Просто стекло, оно под этим микроскопом, поляризационным микроскопом, оно выглядит черным. Видите, только вот маленькие кристаллики видны. И интересно, а что с летучими в этих извержениях? Всего 10 тысяч лет назад, не 640 тысяч, не 1,3 миллиона, всего 10 тысяч лет назад. Огромные совершенно лавовые потоки. А на самом деле, посмотрите, вот наши кальдеры, про которые мы все боимся говорить. А вот это все, вот это синее, залито базальтами, которые уже после кальдер образовывались. Весь покрой Снейк-Рива, которая сформирована этими кальдерами, эти кальдеры угадываются, по бортам вы можете найти обсидианы или туфы, а вся вот эта основная часть залита базальтовыми потоками. Кроме того, что интересно, вот это вот то, о чем я сам узнал, только когда там побывал, и то долго пытал американцев местных. А видите, 16 миллионов, вот то, что я вам рассказывал, 16 миллионов лет назад, там и так далее, 15, классическая схема горячей точки. А теперь давайте посмотрим в другую сторону. 16 миллионов лет, 10 миллионов лет, 4 миллиона лет. И вот здесь вот Ньюбери Volcanic Field. То есть получается у нас не одна горячая точка, а две. Одна пошла в одну сторону, в сторону Чикаго, а другая пошла в сторону Орегона, да, то есть как бы в сторону, ну это вот здесь вот город Бент находится. И это противоречит всем построениям с горячими точками. Не может же, если точка стоит на месте, а континент движется относительно нее, и точка прожигает путь,
Не может же это двоиться. Континент не может одновременно в две стороны идти. И что интересно, что вот Ньюбери Volcanic Field, там последний лавовый поток, это обсидианы, абсолютно чистые. У меня, к сожалению, я искал сегодня хорошую фотографию, чтобы вставить, но там только либо крупно, либо очень мелко. Но потрясающий вот звенящий поток обсидианов с прекрасными структурами, который излился всего 1600 лет назад. 1600 лет назад, это не 640 тысяч. Интересно вот про эти базальты. Посмотрите, вот эти базальты, они как бы здесь повторяют путь горячей точки, как бы они, можно сказать, как паскальдерные. А вот здесь они немножечко в стороне. И в том же самом Ньюбери Volcanic Field, Ньюбери большой вулканический центр, и там несколько кальдер, и в том числе мелких, да, относительно кальдер, и вот этот поток 1600, обсидиановый поток, а базальты чуть-чуть северней. И еще базальты идут дальше в... Там не работает он, таймер. И базальты идут дальше в каскадные горы. Вот базальтов мощность, это правда в футах, но вы можете поделить на три, получить метры. Видите, до 1000 метров мощность базальтов уже после образования кальдер. И, конечно, интересно понять, какая связь вот этих горячих точек, кальдер, базальтов, то есть понять эволюцию вулканизма. А вот еще одно место, Craters of the Moon. Это тоже совсем недалеко от Йеллоустона, это штат Айдахо. Вот, собственно, Йеллоустон, въезд в Йеллоустон вот туда, немножечко дальше. А огромное поле, много-много базальтов. Последнее было около 2000 лет назад извержение. То есть это практически вчера. Причем базальты очень интересные, разнообразные поля. И, собственно, это наш кемп. Видно, что они флюидосодержащие, но никто никогда не мерил, а какие флюиды, а сколько, я имею в виду летучие компоненты, флюид у нас летучий компонент, какие и сколько, значит, у нас летучие здесь есть. И, значит, напоследок еще одна изюминка. Оказывается, что на месте Йеллоустона был другой вулкан. Вот он называется Sunlight Vulcan или Absaroka Ridge, по берегам Шашон, реки Шашон, а ему 65 миллионов лет. И совершенно потрясающие структуры сохранились, вот эти подводящие каналы и так далее. Так все-таки Йеллоустон – это горячая точка, которая взорвется буквально вот-вот, или это какой-то очень долгоживущий объект, у которого есть какие-то другие закономерности. И мы, собственно, вот здесь показано, сколько еще разных объектов вулканизма на северо-западе США, про которые очень мало кто чего пишет, кроме Йеллоустона. И, собственно, мы организуем очередную поездку в Соединенные Штаты. Естественно, будет Йеллоустон, будут другие объекты, будет Орегон, будет даже мы в Вашингтон заедем на Маунт Сент-Хеленс. Если кому интересно, вы можете еще успеть спрыгнуть в последний вагон, потому что я беру, кроме самого себя, еще нескольких друзей, которые, ну, туристами едут вместе со мной. Ну вот Маунт Сент-Хеленс, тоже большое извержение. Маунт Худ, не менее страшный вулкан, который, значит, над Портлендом находится. Базальты Коламбия-Рива, про которые мы сегодня не говорили, но которые по объему гораздо больше, чем Йеллоустонская кальдера. 174 тысячи квадратных километров залито Коламбия-Рива-Безелс. Видите, какие столбчатые отдельности прекрасные и так далее. Ну вот на этом, наверное, я хотел бы остановиться. И даже, может быть, если повезет, есть вот такое место, Пандероса-Майн, тут жуткие предупреждения, но зато там ювелирные так называемые sandstones, это магматические плодиоклазы с мелкими-мелкими вкраплениями меди, поэтому это выглядит очень красиво в ювелирных изделиях. Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Вот смотрите, вот так он в сложенном виде, а потом будут эти лепесточки. Но там очень сложная механика. Главное, все без участия человека. Это надо будет там, на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли, чтобы автоматика все это сделала, выровняла поверхность. В общем, очень сложно. А к тому же не только радиоантенна, но и защитная вся эта конструкция тоже должна прийти в какой-то вид. Вот так будет запуск происходить, потом всякие технологические вещи, панели солнечной батареи, радиаторы сейчас откроются для охлаждения аппаратуры. Аппаратуру тоже надо охлаждать, желательно до абсолютного нуля. А, и потом вот это вот все. Вот. Красота. Здорово, да? Вот. Можете поучаствовать в этой работе. Она еще будет не один год продолжаться. И в АКЦ ФИАН ждут талантливых радиоастрономов. Ну вот, возвращаемся к нашим делам.

0: Теперь поговорим о коротковолновой астрономии. Ультрафиолет, рентген, гамма. Это вот та область, которая вообще к поверхности Земли не в состоянии пробиться, потому что атмосферные молекулы, да и не только молекулы, в общем, любой атом, конечно, разрушается такими квантами, а значит, квант исчезает. Как избавиться от атмосферы? Ну, подниматься. Чем выше поднимемся, тем меньше воздуха над нами останется. Вот замечательный вариант летающей обсерватории. Он недавно стал работать, до него летал более скромный телескоп на борту более мелкого самолета, а сейчас летает вот этот гигант, это Boeing 747, такой укороченный, и там открывается окно, и в него смотрит телескоп, ну он такой оптика инфракрасный. В ближнем и среднем инфракрасном диапазоне работает. Диаметр 2,5 метра. Значит, окно открывается, по-моему, 3,5 метра тут размер. И никакого стекла, просто открывается вот, такое отверстие. Этому самолету довольно долго не давали летный сертификат, то есть разрешение на полет, потому что власти были уверены, что вот откроешь окно, и хвост отвалится. Ну, правда, дырка такая огромная. Самолеты же так вот не летают с открытым окном, да еще размером там во многие метры. Ну, доказали, нормально летает, хвост не отваливается. И теперь он очень хорошо работает, наблюдает обзоры. Мне вообще полезно иметь такую подвижную обсерваторию из разных точек Земли, можно наблюдать. А еще выше, вот он летает до высоты 13 километров, даже 12 там с небольшим. Выше воздух еще есть, немного, но есть. Как выше забраться? На чем?
1: На баллонах.
0: Правильно, на баллонах. На баллонах. И на баллонах тоже летают телескопы. Баллоны поднимаются, ну, если баллон с легким грузом, он до 50 километров может взлететь. Но телескоп все-таки не легкий груз, и обычно поднимаются до 25, максимум до 30 километров. Но там уже воздуха почти не остается. А вот любопытно, где их запускают? Как правило, в Антарктиде, с побережья Антарктиды. Потому что, ну, во-первых, над Антарктидой очень сухой воздух. Это самое сухое место на Земле. Все пары воды там, естественно, замерзли и упали снегом на Землю. Во-вторых, там прохладно, и аппаратуру не надо принудительно охлаждать, она и так там холодная. А в-третьих, смотрите, там есть такой циркумполярный ветер. Он постоянно вокруг Южного полюса носит воздух. И если стартовал с этой точки аэростат, его дней через 10 принесет обратно. И тогда можно эту ниточку порвать, и на парашюте телескоп опустится вниз к вам прямо в руки. Ну, баллон, конечно, пропадает, но он не очень дорого стоит. Поэтому баллон большой, 100 метров в диаметре, огромный шар. Ну, приходится, во всяком случае, это дешевле, чем в космос запускать. Космические обсерватории – это, конечно, ну, самое лучшее, что можно представить для астронома. Вообще никакого эффекта от земной атмосферы нет, прямо космос у вас под ногами. А поначалу пытались сделать пилотируемые, то есть с участием человека на борту. И вот был такой проект, ну не проект, а летал. Это американская орбитальная станция Skylab. Вы, наверное, не помните, это 73-й год, давно дело было. Огромная станция и большой комплекс телескопов ультрафиолетового рентгеновского диапазона. Там работало три экипажа сменных по три человека. У них там пространство было такое. Например, вот здесь проложена беговая дорожка, и они бегали по утрам, прижимая себя центробежной силой вот тут. Зарядкой занимались. В общем, там место видимо-невидимо, но, конечно, главной их целью было изучение Солнца в основном, ну и не только Солнца, впервые в ультрафиолетовом рентгеновском диапазоне. Но оказалось, что присутствие человека на борту скорее помеха, чем большая помощь науке. Потому что, в общем, телескопы и без человека хорошо работают. А человека надо кормить, поить, условия для жизни там комфортные создавать. дышать ему надо чем-то, его там привозить, увозить надо. На все это ресурсы тратятся, а толку от этого никакого. Человек там скорее о себе заботится, чем о науке. Вот, например, у них стала перегреваться станция, и они выше, космонавты, натянули вот такой вот алюминиевое покрывало, чтобы отражать солнечные лучи, ну, немножко комфортнее стало. То есть в основном занимаются поддержанием своей жизни там. И, по-моему, с тех пор такой полноценной астрономической обсерватории на орбите с участием человека не было. Были небольшие телескопчики на наших станциях «Салют» и «Мир» летали. Ну, это скорее такие сопроводительные были эксперименты. Но американцы тогда первыми получили ультрафиолетовый портрет Солнца. Эта фотография до сих пор еще по учебникам ходит и по научно-популярным книжкам. Она первая. Ну и на ней, посмотрите, какой протуберанец шикарный получился, очень эффектно это выглядит. Действительно, они сделали большое дело. Один из космонавтов был профессиональным физиком, но он же стал астрофизиком, Гибсон. И после еще перед полетом он написал очень хорошую книгу «Quiet Sun. Спокойное Солнце». Очень хороший учебник по физике Солнца. До сих пор это, я думаю, непревзойденный по-настоящему так грамотно написанная книжка. В общем, о физике Солнца. Ну, потом он на борту. Там работал.

Хаббл работает, регистрируется в намного более сильным, чем дрожание от ожидавшейся гравитационной волны. Сейчас эти эксперименты пытаются продвинуть. Помещают эти болванки в криостаты, замораживают до температуры жидкого гелия, до абсолютного нуля, даже гораздо холоднее, чем до жидкого гелия, там до тысячных долей Кельвина пытаются. Но пока что-то ничего не получается. Но я думаю, заработает эта штука, просто надо еще поработать над этим. А родилась параллельно вторая идея. Давайте подвесим свободные какие-то далеко друг от друга грузики и посмотрим, не будут ли они раскачиваться под действием гравитационной волны. А как посмотреть? Опустим лазерный луч, и он будет бегать туда-сюда и измерять расстояние. И вот эта идея, кстати, наша идея на физфаке родилась. Пустовойт и, не помню, Гершвин, по-моему, Гершович и Пустовойт ее придумали у нас на физфаке в начале 60-х. Реализовали ее американцы. Оказалась сложная, дорогая, очень дорогая установка. Но участвовали в этом все физики всего мира, и наши очень большой вклад внесли. Подвешиваем зеркала и пускаем из одного лазера, разделив пополам лазерный луч между этими и между этими. Если гравитационная волна пришла, она в противофазе будет колебать, там же тензорный характер. В одном направлении растягивает, в другом сжимает. И они будут в противофазе колебаться. Лазерные лучи потом, это зеркало полупрозрачное, возвращаются назад. На приемнике света немножко со сдвигом фазы будут приходить эти два лазерных луча. И интерференционная картинка будет дрожать. Вот такая была идея. Но реализация оказалась очень сложной. Построили. Сейчас в мире работает три. И вот-вот вступит в строй четвертый гравитационно-волновой детектор. Как правило, это две под прямым углом трубы, откачанные, вакуум там очень глубокий, чтобы лазерный луч сотни раз мог летать, не поглощаясь. Это европейский детектор, а в Штатах два стоят в разных концах страны, такие по 4 километра эти трубы. И подумайте только, они регистрируют колебания этих зеркал с амплитудой в 1000 раз меньше размера протона. Я не могу себе этого представить. Это вот я и протон-то не могу представить. Я атом с трудом представляю себе, так сказать, его размер. Протон еще в 100 тысяч раз меньше, а тут еще в 100 тысяч раз меньше атома протона, размера протона. Колебания вот этого вот массивного зеркала. И реально это регистрируется. Это, конечно, экспериментальная физика экстра-класса. Много лет над этим работали и, наконец, сработали. Ну, выглядит это так. Ну, конечно, бетонная покрышка, внутри вакуумная металлическая труба, и в ней бегают лазерные лучи. Кстати, лучи созданы с помощью наших физиков из Нижнего Новгорода. Они там такие усилители лазерного света сделали, которые компактные импульсы посылают. Значит, что у нас? В Германии один, два в Штатах, один в Италии. Ну, немецкий он не очень такой, не дает вклада. И Япония сейчас заканчивает свой. Значит, два американских первыми довели до такого состояния, что они зарегистрировали в 15 году, 14 у них, у нас же было 15 сентября тут в Европе, первый надежный приход гравитационной волны из космоса. Разным цветом показаны амплитуды колебаний зеркал у этих двух детекторов. Они разнесены на 3000 километров, и тем не менее совершенно одинаковую картину показали. Расчет показал, что это слияние двух черных дыр, массивных, по 30 масс Солнца примерно, слияние, то есть они по орбите двигались, теряли момент орбитальный, излучая, слабо излучая гравитационные волны. А потом в последний момент, когда уже соприкоснулись и стали сливаться, ну, это анимация такая, которая показывает две черных дыры, а профиль – это глубина потенциальных ям. Ну, понятно, гравитация рядом с одной, рядом с другой максимальная. И вот профиль – это, собственно, эквипотенциальная гравитационная поверхность. И вот они крутились. Вот видите, пока еще сигнал был слабый, недостаточно амплитудный. И вот где-то здесь мы его уже начали видеть, и последние несколько колебаний, когда они уже почти соприкоснулись друг с другом.

с другом детектор зарегистрировал. Ну, а потом они сливаются в единый комок, и все, привет. Получается симметричная черная дыра, она уже не излучает. Заморозили время, вот тысячные доли секунды идут, это самое последнее мгновение. Вот мы зарегистрировали последнее мгновение слияния двух массивных черных дыр. Это, конечно, колоссальный успех. И в 2016 году в начале объявили об этом. Они полгода выжидали, чтобы проверить все, не опозориться. Да, все получилось. А как раз в 1916 году Эйнштейн создал общую теорию относительности. И ровно 100 лет к столетию теории относительности зарегистрировали гравитационную волну. Ну, это все детали. Трое получили за это Нобелевскую премию. Это наш любимый Кип Торн. Он тут в молодости пасся в ГАИШе, вообще приезжал сюда почти каждый год. И на физфаке, можно сказать, вырос у нас замечательный физик, релятивист, так. Теорию гравитации он прекрасно развивает. А эти двое экспериментаторы, они, собственно, железо делали. А Кип Торн делал, его группа, расчеты, как должен выглядеть импульс от слияния двух массивных объектов. И теория с наблюдениями полностью согласовалась. Больше, чем троим, Нобелевскую премию не положено давать. Вот они ее трое разделили. На самом деле в этой работе принимало участие масса физиков со всего мира и две наших группы. Владимир Борисович Брагинский, он на физфаке работал, и его ребята они математику все сделали. Как зарегистрировать то, что на фоне помех почти незаметно. А Сергеев, это вот нынешний президент Академии наук российской, он руководил группой, которая в Нижнем Новгороде создавала такие усилители лазерного света. Не усилители, а сжиматели лазерного импульса, как короткие лазерные импульсы мощные создает. Так что наш вклад в это дело очень даже серьезный. Ну и пошло и поехало. Значит, в 2015 году зарегистрировали слияние двух black hole, а в 2017 году даже слияние двух нейтронных звезд. А это интересней, чем слияние черных дыр. Ну, черные дыры что? Чистая гравитация. Слились, гравитационная волна пошла, а посмотреть-то не на что, только гравитация. А нейтронные звезды – это все-таки вещество. И когда они сливаются, что происходит? Вспышка сверхновой. А значит, есть на что посмотреть. И теперь уже можно оптическими, рентгеновскими телескопами. Это грандиозное было явление, когда сразу после прихода этой гравитационной волны все сразу поняли, куда надо смотреть, навели телескопы, и кое-кто увидел. Мы вот увидели нашими этими мастерами. А это значительно интереснее, чем просто две черных дыры. Вот перспективный нового типа детектор гравитационных волн. Он все направленный, ну, поскольку шарик, делают его в Голландии. Они его в жидкий гелий опустят, он заморозится, будет абсолютно, атомы там остановятся, дрожаний никаких не будет. Может быть, это тоже будет хорошая гравитационно-волновая антенна. А еще лучше, ну, не то чтобы еще лучше, тоже интереснее было бы длинные гравитационные волны регистрировать. А любой детектор, его размер всегда должен соответствовать размеру волны. Если мы хотим длинноволновое излучение, коротковолновое, звон всякий от черных дыр, вот эта штука может. А длинноволновое, например, от двойных звезд, у которых периоды там десятки минут и так далее, только большим детектором можно зарегистрировать. И вот есть такая идея – запустить в космос три спутника, и они лазерными лучами будут все время контролировать взаимное расстояние. И как только придет гравитационная волна, она немножко шевельнет эти спутники, они это почувствуют, и мы узнаем параметры гравитационной волны. Но это дорогой эксперимент. Назвали его ЛИЗА, лазерный интерферометр, лазерная космическая интерферометрическая антенна. Его пока не удалось, денег нет в
полной мере реализовать, но опытный один такой спутник запустили, чтобы посмотреть, как он работает, ELISA. Это европейцы сделали, независимо от американцев. И он показал, что да, перспективная вещь. Такая тройка спутников будет летать по орбите Земли, но немножечко не по орбите, а немножко под другим наклоном. И тогда они будут сохранять взаимное положение, период-то будет одинаковый с Землей, но все время сохранять вот такую треугольную взаимную конфигурацию. Ну, вот так это примерно будет. Голубенькая – это Земля, а недалеко от нее под разными немножко наклоненными орбитами летают эти три спутника. И вот мы мечтаем, что такой эксперимент в ближайшие годы все-таки получит финансирование, сделаем, полетит. И тогда от других космических объектов будем регистрировать гравитационные волны. Там от сверхмассивных черных дыр, которые большие, у них периоды колебаний это тоже большие. И вот такая штука будет работать. Все, я вам напоминаю, что в том учебнике, который вам вы обязаны прочитать, «Общая астрономия Кононовича», современных вещей нет. И все, что касается наблюдений, в общем, весь наш первый семестр, который мы сегодня заканчиваем, он в этой книге на более современном уровне. Берите ее в библиотеке, читайте, и там, конечно, самые нынешние вещи написаны. Все, спасибо.

Этому русскому художнику пристало бы появиться под одной обложкой с Леонардо да Винчи, ибо при всей их несоизмеримости он, как никто другой, схож с великим тосканцем многообразием дарований. Эти слова писатель Юрий Нагибин посвятил основоположнику русского авангарда Владимиру Татлину. И действительно, природа щедро наградила его. Татлин был превосходным живописцем и графиком, скульптором и архитектором, изобретателем и автором трактата по изобразительному искусству. Как и Леонардо, он был музыкантом. Тот прекрасно играл на лютне, Татлин же на бандуре. Как и гения эпохи Возрождения, русского авангардиста влекла идея покорения неба. Владимир Татлин родился в Москве 28 декабря 1885 года. Мать умерла, когда мальчику исполнилось 4 года. Отец женился вновь, и семья переехала в Харьков. Володя хорошо рисовал с детства и, поступив в реальное училище, начал изучать основы рисунка и живописи. А в 13 лет непослушный подросток сбежал из дома. Отношения с мачехой у него не сложились. Он нанялся юнгой на пароход, плывущий в Стамбул, и в этом поступке словно обрел себя. Независимость суждений и стихийность чувств определили его жизнь. В Москву Владимир вернулся, когда ему было 17. Он поступает в училище живописи, ваяния и зодчества, однако, казалось, авторитет педагогов, великих русских живописцев Коровина и Серова, ничего не значит для него. За неуспеваемость и недостойное поведение Татлина отчисляют. Теперь его путь в Одесское морское училище. «Я направлялся в дальнее плавание для заработка», — вспоминал он, «и это давало мне возможность видеть корабли и море, иные земли, людей, рыб и птиц». Вернувшись из очередного плавания в революционном 1905 году, Татлин навсегда определился с профессией. Он отправляется в Пензу, чтобы поступить в художественное училище. Летние каникулы он проводит в Москве, где знакомится с молодым, но уже известным художником-авангардистом Михаилом Ларионовым. Благодаря ему Татлин становится вхож в круг поэтов-футуристов. Братья Бурлюки,

Велимир Хлебников, Владимир Маяковский. Они провозглашали отказ от старых ценностей, эпатируя публику абсурдными стихами и скандальными театральными постановками. Эти бунтари были очень близки Татлину по духу. Татлин остро реагирует на все, что происходит в жизни страны. Его политическая активность не мешает творческим поискам. И вскоре он становится одним из лидеров русских авангардистов. Общаться с Татлиным далеко не всегда легко. Он дерзок и конфликтен. Дружеские отношения с Ларионовым рушатся, знакомство с Казимиром Малевичем оборачивается резкой неприязнью. До конца дней Татлин будет считать своим главным учителем великого Пабло Пикассо. О подробностях их встречи сведений мало. Известно, однако, что в начале 1914 года Татлин отправился в Берлин, где с успехом выступал в качестве музыканта в составе ансамбля бандуристов на выставке русского народного искусства. А после отправился в Париж. Он мечтал познакомиться с Пикассо и детально изучить его работы. О том, как он попал в дом знаменитого мастера, доподлинно неизвестно. Есть сведения, что встречу помог устроить Марк Шагал. По другой информации, Татлин незаконно проник в дом Пикассо одним из поздних вечеров. Пикассо, обнаружив непрошенного гостя и узнав, что он не вор, а коллега, посмеялся и простил. Великий творец работал. Он резал бумагу и газету, картон и веревки, а затем приклеивал их на доску. Татлин был потрясен. Он охотно остался бы у мастера и стал бы его учеником и даже помощником по дому. Но от этого столь эмоционального предложения Пикассо вежливо отказался. После этой поездки в Париж Татлин сделал для себя открытие. В изобразительном искусстве произошла революция. В основу его легли материал, объем и конструкция. Эти три слова, как три кита, стали основой нового художественного метода, имя которому – конструктивизм. Татлин убежден, идею можно выразить с помощью любого материала, будь то медь, бумага, железо, дерево или даже детали случайных предметов. Свои первые живописные рельефы Татлин показал у себя в мастерской уже через полтора месяца. Они вызвали ярость консерваторов, но стали настоящей сенсацией среди коллег. А вскоре вслед за Татлиным начали экспериментировать и другие передовые художники того времени, в их числе и его наставник и бывший друг Михаил Ларионов. Открытие Татлина не мог не оценить Казимир Малевич. Признанный мастер-авангардист, он даже пригласил триумфатора к себе в Немчинов. И все же живописные рельефы ему не нравились, а повальный татлинизм его откровенно раздражал. Конфликт двух патриархов русского авангарда, конструктивиста Татлина и абстракциониста Малевича, становится противостоянием двух художественных систем. Революцию 17-го бунтарь Татлин принял с восторгом. Свежий ветер перемен был попутным, а стремительное течение истории уносило вперед его творческие устремления. Теперь он председатель Московской художественной коллегии Наркомпроса и работает над грандиозным проектом. Это дворец для будущего мирового правительства, башня третьего интернационала. Символ нового времени. Внутри гигантской конструкции помещение из стекла. Куб для проведения конференции съезда. В цилиндре разместится Всемирный исполнительный комитет. А в стеклянной пирамиде, обвитой двойной металлической спиралью, будущие СМИ. Газеты, радио и телеграф. Помещения будут вращаться вокруг своей оси с разной скоростью, а гигантский проектор на вершине здания даст проекцию коммунистических лозунгов прямо на облака. Стекло и металл, движущиеся конструкции и световые проекции. Еще в начале 20-го столетия Владимир Татлин показал архитектуру будущего 21 века. А тогда, в послереволюционном голодном Петрограде, его идеи казались утопией. Проект башни воплотился лишь в макете из дерева и металла. Он предстал перед вождями и широкой публикой в конце 1920 года на 8-м съезде Советов. Руководители страны башню не оценили. Луначарский отшучивался, Троцкому она напомнила каркас недостроенного здания, а Ленин назвал ее уродливой.
Макет Татлина произвел фурор в Париже в 1925 году. Его отправили на Всемирную выставку искусств. Правда, отправили без автора. За границу Татлина не пустили, сказали, нет денег. В том же году его башня была представлена на первомайской демонстрации в Ленинграде. Осознание, что его башня навсегда останется лишь макетом, стало для Татлина крушением надежды. Он вспыльчив и неуравновешен. То добродушен, как ребенок, то ломает дверь в музее и в ярости бросается с кулаками на Малевича. Свои идеи он стережет с маниакальной бдительностью. Окна его мастерской забиты фанерой, чтобы не подглядывал негодяй Малевич. Однажды Татлин не открыл дверь Анне Ахматовой, которую накануне сам же и пригласил. Боялся, что она, увидев его картины, разгласит тайну его, татлинского, творческого метода. Он в постоянном поиске. Татлин-архитектор легко превращается в Татлина-дизайнера, когда вместе со своими учениками разрабатывает одежду, создает образцы новой посуды, конструирует мебель. «Ни к старому, ни к новому, а к нужному», – утверждает он. «Вещь должна быть прочной, полезной и красивой». Эти же принципы исповедовали и мастера эпохи Возрождения. Словно отвечая через 4 столетия величайшему из гениев Ренессанса Леонардо да Винчи, Татлин начинает работу над новым проектом. Он стремится покорить воздух. В своей мастерской на колокольне башни Новодевичьего монастыря Татлин с упоением фанатика изучает чертежи Леонардо да Винчи и препарирует птиц. Напряженная работа заняла 4 года, прежде чем перед публикой предстало чудо. По собственному проекту и на собственные деньги изобретатель-романтик построил летательный аппарат «Махолет». Огромные птицы из гнутого дерева, фанеры, тканевых бинтов, алюминия и кожи имела 10-метровый размах крыльев. Татлин был полон энтузиазма. «Люди смогут летать над полями», – мечтал он. Пробный полет аппарата планировался под Звенигородом, но он так и не состоялся. При транспортировке у волшебной птицы повредили крыло. Месяц спустя сломанная татлинская птица была подвешена под потолком Московского музея изобразительных искусств. Ее создатель стоял рядом, точно в карауле у трупа своего детища. Подобно родственнику усопшего, он отвечал на нескончаемые вопросы о причинах смерти. А восторженная публика вновь и вновь задавала один и тот же вопрос. Правда ли, что эта штука летала? Эта штука, которую поэт Велимир Хлебников назвал «Летатлин», должна была полететь, но не смогла. Проекты Татлина не стали реальностью ни на земле, ни в воздухе, и теперь он много работает в театре. Сценический мир иллюзий принял его гораздо радушнее, чем мир реальный. В постановках Таирова и Кедрова татлинские башни украшают города, а его воздушные велосипеды парят в воздухе. Татлин получил почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР в 1931 году. А в 1932-м состоялась его первая персональная выставка. Она же была и последней. Отдав дань певцу революции и авангардисту Татлину, страна Советов отвернулась от него. Под руководством товарища Сталина она стройными рядами уходила по пути соцреализма. Татлину в той эпохе места не нашлось. О бунтаре постарались забыть. Теперь он не казался ни дерзким, ни горячим. И даже его конфликт с Малевичем был исчерпан навсегда. Придя на похороны своего противника в мае 35-го, Татлин долго смотрел на него, а потом произнес: «Притворяется», и заплакал. Татлину оставалось жить еще 18 лет. Он с трудом сводил концы с концами, писал вполне реалистичные натюрморты и пейзажи, и весьма странные полотна, смысл которых был понятен лишь тем, кто хорошо его знал. Надломленный гений тихо умер у себя дома в мастерской на Масловке почти через 3 месяца после смерти вождя всех народов. На похороны Татлина пришли 7 человек.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Как вы считаете, насколько легко мы с вами живем? Насколько наша жизнь легче и удобнее, чем жизнь наших предков с каменного века? Ответ на этот вопрос не так уж однозначен. Мы часто представляем себе жизнь охотников-собирателей как очень тяжелую, трудную работу, как очень короткую жизнь, когда ты подвержен разным заболеваниям и можешь с ними бороться. Но на самом деле это не совсем так.

Если мы сравним жизнь охотников-собирателей с нами современными, то, конечно, она покажется нам более сложной. Хотя это тоже вопрос такой спорный. Потому что, например, мы с вами в городах тратим примерно 40 часов в неделю на то, чтобы добыть себе ресурсы для жизни, а охотники-собиратели в неделю тратят 12-19 часов на то, чтобы себя прокормить. И досугового времени у них гораздо больше, чем у нас. Бытует такое представление, что жизнь людей каменного века была очень физически тяжелой, грубой и короткой. На самом деле это не так. Кости охотников-собирателей рассказывают нам, что эти люди часто были выше, сильнее и крепче, чем, например, их современные потомки на территории разных государств. И кроме того, что касается здоровья, то хотя эти люди были более уязвимы для разных болезней, от многих из которых мы, кстати, нашли лекарства только на протяжении последних 100 лет. То есть мы были к нему уязвимы большую часть нашей истории, это не только черта охотников-собирателей. Но тем не менее, несмотря на эту уязвимость, в среднем их здоровье было очень хорошим. И многие болезни обмена веществ им не были знакомы, не были знакомы болезни зубов. То есть их образ жизни, их рацион, они были такими богатыми, такими разнообразными, что, в принципе, позволяли им себя очень хорошо чувствовать на протяжении всей своей жизни. И кроме того, что касается их интеллектуального развития, охотнику-собирателю нужно удерживать в голове огромное количество карт, климатических факторов, расселения разных животных, распространения разных растений. То есть это, кроме того, большая интеллектуальная работа, которая значительно перевешивает по сравнению с интеллектуальной работой, которую делает человек, который должен уметь возделывать одну культуру. Может показаться, что сельское хозяйство очень многое дало охотникам-собирателям. Оно позволило им активно размножаться, оно освободило им какое-то количество времени, оно обеспечивало их ресурсами постоянно, за ними не приходилось охотиться каждый день какими-то новыми способами, с одной стороны. Но на самом деле, если мы посмотрим на то, как сельское хозяйство приходило в жизнь охотников-собирателей, это началось 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, то мы обнаружим, что сельское хозяйство шло очень медленными темпами. И местное население часто не было готово менять свой традиционный образ жизни на наступающее вот это вот выращивание растений около себя. Сельское хозяйство изначально было неосмысленным, неосознанным. Люди собирали какие-то злаки, приносили их домой и просыпали часть зерен. Зерна на следующий год прорастали куртинками небольшими, можно было уже не ходить далеко за этими злаками, они росли рядом, их сразу было достаточно много. Со временем это поведение стало закрепляться, и люди все больше стали оставлять каких-то зерен и злаков рядом с собой и выращивать такие достаточно большие полянки. Ухаживать за ними, заботиться, очищать их от сорняков, убивать насекомых, ну и так далее. Все то, что нам и сейчас, в общем-то, известно по нашему современному сельскому хозяйству. Однако охотники-собиратели активно сопротивлялись появлению сельского хозяйства. И даже если мы посмотрим на относительно недавнее время, на американских индейцев, то хотя среди них были относительно такие культуры, склонные к земледелию, но их соседи, охотники, собиратели, кочевники, они совершенно не горели желанием перенимать у них основы сельского хозяйства. Хотя, казалось бы, сельское хозяйство позволяет людям активно размножаться, оставлять гораздо больше потомства, ну и со временем захватывать все больше власти. И тем не менее, эта стратегия не казалась выгодной. Когда мы изучаем стоянки на территории современной Греции и Турции, где долгое время жили охотники-собиратели, которые впоследствии примерно 6 тысяч лет назад начали переходить к сельскому хозяйству, то мы обнаруживаем, что охотники-собиратели были значительно здоровее, значительно выше ростом и лучше физически развиты, чем земледельцы, которые пришли им на смену. И что даже современное население Греции и Турции все еще не достигло тех физических показателей, которые когда-то давно, несколько тысяч лет назад, были характерны для охотников и собирателей в тех же самых местах. Если мы изучаем с вами некоторые земледельческие культуры североамериканских аборигенов, например, на территории штата Огайо, то мы обнаружим, что как только люди приручили кукурузу и начали активно ее возделывать, то у них очень сильно изменились сами популяции. С одной стороны, действительно, их стало гораздо больше людей, с другой стороны, они стали низкорослыми и слабыми. У них распространились кариес. Если до появления земледелия не больше одного зуба в среднем у людей были кариозными, то с появлением земледелия не меньше 7 зубов в среднюю популяцию каждого человека стали нести на себе кариес. Увеличилось количество воспалительных процессов на костях, больше половины популяции имели гранулему или сифилис, потому что эпидемии очень хорошо распространяются в таких оседлых местообитаниях, где люди к тому же активно достаточно размножаются. И кроме того, сильно очень увеличилась смертность людей. То есть в период становления сельского хозяйства люди жить стали меньше, 20% людей умирало в возрасте до 5 лет. И в целом вся эта ситуация, она выглядела довольно такой травматической. То есть охотники-собиратели, глядя на раннее сельское хозяйство, не испытывали никакого особенного желания его применять к своей жизни. Большую часть истории человечества, примерно 2,5 миллиона лет, почти все время, что люди существуют, они в основном занимались охотой и собирательством. И до сих пор, в принципе, отдельные такие популяции людей на планете все еще есть.
наше представление о жизни охотника-собирателя, оно не совсем верное. Эти люди не так уж много работают, при этом они мало достаточно болеют, их питание очень разнообразно. То есть это довольно-таки здоровые люди, которые рано умирают из-за травм, из-за несчастных случаев, иногда из-за болезней. Но при этом жизнь свою они живут здоровыми. И это ли не мечта современного человека – всю свою жизнь сохранять хорошее здоровье. При этом сельское хозяйство, которое подарило нам свободное время, мы использовали для искусства, для формирования науки, для того, чтобы облегчить себе жизнь и работать с помощью пара и механической силы, например, вместо того, чтобы вкладывать собственную физическую силу. Сельское хозяйство же, оно же, ввело нас в большую зависимость на ранних стадиях от единой культуры. Потому что чаще всего люди приручали какой-то злак, который проще всего рос, который характерен для этих мест и который легко достаточно выращивать. Три топовых злака в истории человека – это пшеница, рис и кукуруза. Они занимали много очень места, в общем-то, они сейчас довольно распространены широко в нашем сельском хозяйстве современном. И люди, у которых есть только один источник пищи, основной, с одной стороны, имеют неразнообразное питание, со второй стороны, оно очень крахмалистое, то есть витаминов, микроэлементов мало, крахмала и дешевых сахаров очень много. А с третьей стороны, если какой-либо паразит или что-то еще поражает эту культуру, то начинается страшный голод, из-за которого вообще умирает большая часть популяции. Люди оказываются очень сильно зависимы от того, что они создали. И исследования раннего сельского хозяйства показывают, что в целом это гораздо менее выгодная стратегия, чем охота и собирательство. И то, почему люди все-таки приходили к ней, это достаточно неочевидная тема, на самом деле, неочевидный вопрос. Понятно, что сельское хозяйство давало людям определенную власть. Кроме того, что их становилось много, в среднем все равно, несмотря на эпидемии, несмотря на периодический голод, люди все равно такими резкими скачками достаточно интенсивно размножались. И сельскохозяйственные культуры могли прессовать, давить своих соседей-охотников-собирателей, вынуждая их либо покинуть места, где можно выращивать злаки, либо начать заниматься выращиванием продуктов сельского хозяйства. И в данный момент сейчас на планете охотники-собиратели живут только в тех регионах, где сельское хозяйство невозможно. В тропических лесах и в арктических и обычных пустынях. То есть это те места, где сельским хозяйством заниматься было никогда нельзя. Туда охотников-собиратели вытеснили, там они находятся до сих пор. Если мы будем сегодня сравнивать образ жизни разных людей, их здоровье, длительность их жизни, то, сколько там свободного времени они имеют для какого-то досуга, то мы можем увидеть, что действительно средний класс горожан из крупных городов живет лучше всего, понятное дело, уже удалившись от сельского хозяйства тоже, живя за счет индустриального или постиндустриального общества. Но второе место после жителей крупных городов возьмут охотники-собиратели, многочисленные оставшиеся. А потом следующими будут крестьяне из низкоразвитых культур. То есть быть африканским пигмеем из тропического леса гораздо здоровее, выгоднее и счастливее, чем быть крестьянином, например, из Эфиопии, где сельское хозяйство стоит еще на не очень как бы высоком уровне. И это люди, которые зависят от одной культуры, у которых эпидемии легко распространяются, которые много болеют, мало живут и плохо физически развиты. Их жизнь тяжела и проблематична на самом деле. И совершить этот переход от раннего сельского хозяйства к какой-то уже устоявшейся структуре тяжело. Более того, даже когда сельское хозяйство уже устоялось, оно вызывает расслоение общества. И мы получаем с вами такие паразитические формы как бы слоев общества, как вожди, жрецы. Можем приобрести художников, но одновременно регулярную армию. И то время, которое сельское хозяйство освобождает некоторым людям, не всем людям, основная масса все равно задействована в тяжелом физической работе. Но часть людей действительно получает свободное время, и эта часть людей двигает культуру куда-то дальше. Однако, если мы смотрим в среднем по популяции, эти люди живут в довольно угнетенном состоянии. Известно, что мозг древнего человека увеличивался. Два скачка больших ростовых. Первый связан с усилением мясоедения умелого человека, второй связан с освоением огня у человека прямоходящего. Так вот, что касается становления сельскохозяйственной культуры, то мозг, наоборот, начал постепенно уменьшаться. Не очень сильно, редукция не очень сильно, нельзя сказать, что мы значительно глупее наших предков, естественно. Но тем не менее, нам уже не требуется удерживать в голове такой объем информации и с ним ловко работать, как это нужно, например, охотникам-собирателям. Мы привыкли считать, что прогресс технически – это что-то однозначно хорошее, однозначно положительное, что делает жизнь людей лучше и легче. На самом деле это не всегда так. Каждый раз, когда новый образ жизни за счет научно-технического прогресса начинает набирать обороты, он требует огромное количество жертв. И сам этот образ жизни обычно требует некоторой расплаты. То есть он забирает некоторые блага, которые были на более примитивной стадии организации хозяйства, например. Напишите в комментариях, если вас интересует, как индустриальная культура потребовала от нас расплаты.
чем мы жертвуем, чтобы пользоваться благами индустриальной культуры. И также, если вас интересует, какие качества охотника-собирателя так и остались у нас, какие мы не смогли изжить, а скорее всего не сможем изжить никогда. Не оставайтесь в мире иллюзий и заблуждений. Оставайтесь с нами на канале.

зачем это ужасный флот? Эти гвардейцы грубые, эти риски. Тут Европа, балы, красавицы, посольство. Завербовал Талейрана. Как-то там недорого договорились. Все планы Наполеона шифровальными письмами, под всякими псевдонимами, он не Несельрода сообщал. А посол был очень старый и совсем дряхлый. Грачков типа пошутил. Ну как работает, когда ты вынужден сопровождать труп? Этот позорный хасаюрт я подписывать не буду. И подал в отставку. В массовом сознании иноагент. Ужасный человек. Хватает, говорит, своими огромными заскорузлыми ручищами снег и начинает кровь с лица Бисмарка вытирать и говорит: «Ничего, барин, ничего, ничего». Из этого прута выковали ему кольцо железное, на котором было написано по периметру «Ничего». Правильный подход. Философия. Дзен. Ничего. Обойдется. Если результатом переговоров обе стороны недовольны, значит, это хороший результат. А если только одна сторона недовольна, а вторая очень довольна, вот тут что-то не то.

Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш цикл рассказов, посвященных истории XIX века. И сегодня люди, о существовании которых не все знают. О каждом из них можно рассказывать долго, но поскольку они объединены местом работы, или, как тогда говорили, местом службы, то и рассказ о них сделаем объединенным. Сравнить, кто чем интересен. А интересны они все. Двое из них – карьерные дипломаты, добившиеся высших успехов в карьере. Один – тоже карьерный дипломат, но вот как раз его-то у нас почти все знают, ну, по крайней мере, имя тем, кто учился в школе, известно. Он не стал министром, зато у него была большая посмертная слава. Чему, как правило, посвящены наши встречи? Рассказу о самодержцах, военачальниках, о самозванцах, очень редко о чиновниках. Был разговор о Спиранском. Я акцентировал внимание на том, что это несправедливо, потому что для простых людей, которые жили за стенами красивого зала, Спиранский и его работа была гораздо важнее, гораздо полезнее, чем многих полководцев и прочих известных людей. К сожалению, пока нам не удалось ни разу поговорить о том, кто, наверное, самый важный для любого из здесь собравшихся. Мы пока еще не говорили об учителях, мы не говорили о врачах. Может, когда-нибудь дойдет очередь. Мы сегодня поговорим о врачах международного масштаба. О тех, кто пытается как-то в силу своей профессии заврачевать раны, нанесенные самодержцами и полководцами, как-то все это сшить, успокоить и вылечить. Это не хирурги. Хирурги как раз военные. А это терапевты. Это дипломаты. Они пытаются мирными средствами решить те задачи, которые или не смогли решить хирурги, или нарешали их таким образом, что лучше бы за дело не брались. Поэтому дипломат – мирная профессия. Это профессия, которая сохраняет жизни. Дипломатами обычно все недовольны. Почему? Потому что в 99,99% случаев дипломатические переговоры не завершаются чьей-то сокрушительной победой. Они завершаются компромиссом, какой-то договоренностью между этой позицией и этой. А компромиссом всегда недовольны обе стороны. Поэтому если результатом переговоров обе стороны недовольны, значит, это хороший результат. А если только одна сторона недовольна, а вторая очень довольна, вот тут что-то не то. Такой мир долго не продлится. Вначале я расскажу чуть-чуть о русской дипломатической службе, поскольку профессия дипломата не менее древняя, чем другие профессии, претендующие на название древнейшей. Люди ссорились всегда, а потом мирились. Посылали друг другу посольства, послов. Те посольства не были дипломатами в современном смысле этого слова. То есть сегодня он военачальник или какой-то придворный, но его назначают дипломатом. Езжает, договаривайся. Он как может договаривается. То есть это не было дипломатической службой. Это было специальной миссией. Как таковые посольства постоянные, в современном смысле этого слова, стали появляться в Европе и примкнувшим к ним США в XVIII веке. В России посольский приказ был создан Иваном Грозным. Первая специализированная дипломатическая служба. Был такой подьячий Иван Висковатый, впоследствии думный дьяк, впоследствии репрессированный, понятное дело. Он был первым главой, можно сказать, внешнеполитического ведомства. Понимание Ивана Грозного. При Петре I появилась коллегия иностранных дел, но это тоже не совсем МИД. А вот уже в результате министерской реформы появился Министерство иностранных дел. Хотя еще несколько лет коллегия иностранных дел тоже сохранялась. То есть было две параллельных структуры. Коллегия как бы была внутри МИДа. Но смысл был в том, что надо сохранять преемственность, дипломатия – дело серьезное, к этому надо долго учиться. Поэтому не надо всех увольнять из этой коллегии. Пусть работают вместе. Потом через какое-то время они были объединены. По поводу преемственности дипломатической службы, я, поскольку сам заканчивал Московский институт международных отношений, я помню, на практику мы пошли в МИД. Там такие телефонные справочники. МИД СССР. Толстенькие, красненькие. Открываешь его на букву Г. Громыко. Три страницы. Дипломатов с фамилией Громыко. Понятно, что все из одного села или деревни из Белоруссии. Ну, так, деревня большая. Кто были первыми министрами? Воронцов,
не наш герой, но из предыдущих лекций, а его дядя. Был известный министр Чарторийский, Адам, друг Александра I, поляк по национальности, и потом ушел в оппозицию к нам и даже эмигрировал, в конце концов. Был такой со всеми забытым генерал Будберг, известный тем, что он, будучи министром иностранных дел, отказался подписывать мирный договор. Речь о Тильзитском мирном договоре. Генерал был принципиальный дипломат, он сказал, что этот позорный хасаюрт я подписывать не буду, и подал в отставку. Были такие люди, он года два пробыл министром всего. Ну а потом, через какое-то время, на должности министра оказался и первый герой нашего рассказа. МИД спустя какое-то время, не с самого начала, но обрел себе постоянный офис, как бы сейчас сказали. До революции, когда хотели сказать иносказательно, как сейчас говорят, на Смоленке говорили. Это на Певческом, это человек с Певческого, ну понятно, работает в МИДе. Огромный мостик, один из самых широких мостов в Петербурге, он там 70 с чем-то метров, который, если меня не подправят питерские историки, по-моему, раза в 2-3 шире, чем длиннее через Мойку. Мостик Певческий ведет от капеллы в сторону Дворцовой площади. Почему он Певческий? Потому что Певческая капелла прямо упирается в Министерство иностранных дел. Вот там, где сейчас так называемое здание главного штаба, где находится часть Эрмитажа, левое крыло отреставрировано перед Эрмитажем, а правое крыло по-прежнему занимают военные. Вот в этом левом крыле находилась одновременно часть главного штаба, Министерство иностранных дел и Министерство финансов. И вот, собственно, например, князь Горчаков находился там. Поэтому, если вы выйдете и перейдете Певческий мостик, то первое, что вы увидите, мемориальную доску, посвященную князю Горчакову, который, как написано, работал в этом здании на протяжении 27 лет. На самом деле 26. Люди ошиблись, которые делали доску, потому что последний год он уже, конечно, не работал, на работу не ходил, он на водах лечился, был старенький совсем. Хотя, наверное, кабинет за ним сохранялся, вполне возможно. Все-таки он сохранял за собой ранг канцлера, высший из возможных в Российской империи. В МИДе все было строго организовано, в отличие от многих других министерств. Например, там был жесткий рабочий день. Все дипломаты должны были приходить на работу в 9, что с учетом питерской погоды, затемно почти. Работали до 2, не выходя. Потом начиналась почему-то сиеста, длительный перерыв на обед. Продолжался в 6, и уже с 6 до 8. Ну, понятно, что в 8 никто не уходил, но официально в 8 рабочий день заканчивался. Еще молодой Пушкин, после вуза, как бы сейчас сказали, в МИД пошел. Чиновник МИДа в среднем получал 500 рублей среднего уровня, младшие чиновники 250 рублей в год. Небольшие зарплаты, на самом деле. Было какое-то количество стажеров, их называли актариусы. Не архивариусы, а актариусы. Это были стажеры, студенты, которые занимались бумагами, бумагооборотом и лелеяли надежду устроиться в МИД, достигнув каких-то знаний. В старой коллегии иностранных дел в штате состояли переводчики. Переводчики с огромного количества языков. Персидского, фарси, со всех европейских, арабский. Переводчики зарабатывали хорошо. Переводчик получал 500 рублей в год за первый язык и по 300 рублей в год за второй или за третий. Поэтому дипломат, который нуждался, он устраивался переводчиком. Например, Грибоедов, профессиональный дипломат, он работал переводчиком. Просто за это много платили, он не из очень богатой семьи. 7 лет возглавлял Министерство иностранных дел сын полководца Румянцева, Николай Румянцев. Он начал издавать полное собрание договоров и грамот Российской империи. Это такой многотомник. В библиотеке военно-исторического общества есть. Все члены клуба российской истории могут прийти почитать. В 1820-е годы возник феномен архивных юношей. Помните, с тех пор, как числюсь по архивам, 3 награждения получил. Молчалин, он не какой-то бездельник, как мы в школе учили. Он работает в архиве коллегии иностранных дел. Числится по архивам. Дело это было, в общем-то, престижное. И тянуло к себе будущих писателей, видимо, работа с бумагой. Архивными юношами были Пушкин, числился по архивам, Толстой, Алексей Константинович, Ледяной дом, Лажечников. Это все архивные юноши. Некоторое время министра в Российской империи не было. Функции министра исполнял Александр I лично. Ему нравилось заниматься внешней политикой. Внешней политикой гораздо приятнее заниматься, чем всем геморроем, внутренней политикой. Это такая слабость, которая в той или иной степени касается большого количества первых лиц,
Все-таки все хотят заниматься внешней политикой, ездить, тебя встречают, уважают. Это очень интересно. А внутренняя политика – одни проблемы вечно. Ну и в конце концов, формальное, общеевропейское понимание дипломатии в современном смысле этого слова и дипломатических правил, а именно полная неприкосновенность дипломатических служащих. Далее, неприкосновенность их личного имущества. Неприкосновенность экстерриториального здания. Мы знаем, да, что посольство не считается территорией государства, на котором находится. На нем не действуют законы государства, где оно расположено. Вне зависимости от того, является это посольство в собственности, в аренде или в бесплатном пользовании, все равно, как только ты переступил порог посольства, либо забор, все. Тогда же, в 815 году, добавилось разграничение, кто посол, кто посланник, кто временно поверенный в делах. Все это было запротоколировано международными актами, подписано на Венском конгрессе. Путаница прекратилась. Но я не буду рассказывать, в чем разница юридическая. Кому интересно, залезьте, посмотрите. Это разные категории дипломатов. Начиная с той поры, практически во всех странах министр иностранных дел становится вторым человеком в государстве после либо монарха, либо главы правительства. И в России тоже, может быть, не во влиянии, но точно в ранге, в чине, второй человек после императора. Поэтому в табеле о рангах должность канцлера, она была и раньше, которая с того момента присуждается только министром иностранных дел. Ну, кстати сказать, сейчас до сих пор есть одна страна, где министр иностранных дел, тоже как в Российской империи, называется по-особому. Кто-нибудь подскажет, в какой? Известная страна. Это подчеркивает его совершенно особый статус в правительстве. Даю подсказку. В этой стране, это республика, нет должности премьер-министра. Обязанности премьер-министра исполняет президент избранный. Да, США. В США министр иностранных дел называется государственным секретарем. State Secretary. Все остальные министры просто секретари по обороне и так далее. А он государственный секретарь. Это традиция, которой более 200 лет. Первым героем нашего рассказа является человек, о котором мало кто еще знает. А если кто-то и слышал из любителей истории, то точно сказать, что это нехороший человек. Зовут его Карл Нессельроде. Он прожил долгую жизнь, больше 80 лет. И по сей день является рекордсменом в нашей стране по продолжительности пребывания на должности министра иностранных дел. Он был министром 40 лет. Для понимания, Громыко 28 лет. Горчаков 26 лет, Лавров у нас министр 19 лет. Есть куда стремиться, мы желаем Сергею Викторовичу крепкого здоровья. Иностранец, немец, Карл Роберт фон Нессельроде Эресховен. В России его называли Карл Васильевич. У нас иностранцев не очень любят, тем более с такими сложными фамилиями. Сразу придумают какую-то кличку. Помните, был такой храбрый военачальник Винсенгороди, звали Винцо в огороде. Ну, Барклай де Толли, понятно, болтай, да и только. Нессельроде – кисель в роде. Почему, потом скажу. Это не случайно было. Кто он? Беспринципный карьерист? Или, о чем масса литературы, иностранный агент, платный шпион Англии, Австрии? Или хитроумный комбинатор, который действовал так сложно и запутанно в интересах империи, такие кружева плел, что мы до сих пор не можем до конца в этом разобраться. Вопрос непростой. В массовом сознании иноагент. Ужасный человек. Родился в Лиссабоне, учился в Берлине. Отец его, немец, перешел на службу по приглашению Екатерины и стал послом Российской империи в ряде стран. То есть он из посольской семьи. Но здесь, в России, попытались молодого Карла определить на военную службу, как положено. Сначала мичманом, младшим офицером на флот. Карьера не задалась, обнаружилась у него морская болезнь. Он просто не мог находиться на борту вообще. Из мичманов его переписали по блату в лейб-гвардию конный полк. Ничего не получилось, над ним жутко смеялись, потому что он маленького роста, а там лейб-гвардейцы все 1,90 м. Портил вид строя. Павел Первый, мы помним, был человек оригинальный, то есть он мог, например, уволить кого-то из гвардии, отправил одного офицера в отставку с формулировкой
в кавычках, за наводящий уныние вид. Но вот Нестерероде повезло, поскольку Павел хорошо знал его отца, относился, видимо, с уважением, то есть сострадание к юноше. Он забрал его из конной гвардии к себе флигель-адъютантом. Он назначил адъютантом по морскому делу, в котором вообще ничего не понимал. Флигель-адъютантом при Павле был, и вот когда Павел умер, с каким-то поручением дипломатическим первый раз поехал в Европу, и ему понравилось. Зачем это? Ужасный флот. Эти гвардейцы грубые, эти риски. Тут Европа, балы, красавицы, посольство. Там он познакомился еще с одним молодым человеком, который станет одним из самых известных в мировой истории дипломатов, будущий министр иностранных дел Австрийской империи Меттерних. И они подружились. Оба немцы, оба примерно одного возраста. Ну, Меттерних, может быть, постарше. Нестерероде относился к нему как к старшему товарищу. Во многом они похожи. Карьеристы оба. Весьма и весьма беспринципные. Но Меттерних отличался еще и тем, что он был страшнейшим ловеласом. Число возлюбленных Меттерниха по всей Европе, ну, просто не поддавалось исчислению. Причем он там не опускался до каких-то девушек пониженной социальной ответственности. Нет, только герцогини, дворянки, княгини. А Нестерероде как раз однолюб. Женился. В 812 году, когда началась война, был помощником по внешнеполитическим вопросам при императоре Александре. Александр ему доверял, активно занимался дипломатической работы. Так получилось, что какое-то время в министерстве не было вообще министров. Какое-то время было два министра одновременно. Примерно в одинаковых должностях они так назывались, сложно. Статс-секретари, управляющие министерством, но единоначалия не было. И вот Нестерероде стал одним из этих двух исполняющих обязанности министра и удачно женился. Типично был, простите мой французский, «марьяж де резон», по-моему, у них называется, «брак по расчету». Возлюбленная Нестерероде была дочерью министра финансов. Правильный брак. Министр финансов был человеком влиятельным и очень любил покушать. Фамилия его была Гурьев, такая есть гурьевская каша, десерт. Одна порция, все, три дня голодания потом. Миллион калорий сразу. Гурьевская каша считается изобретением министра Гурьева. А Нестерероде был тоже гурманом. И они на этой почве сошлись. Зять и тесть. Нестерероде был гурманом мирового значения. У него работали самые лучшие французские повара всегда. Он откуда-то их выписывал. Эти повара вели курсы на обучение к поварам Нестерероде. Все люди хотели, чтобы у них дома что-то было вкусно. Они своих поваров отправляли на стажировку. Было там мороженое от Нестерероде, уникальный рецепт. Суп Нестерероде. Суфле от Нестерероде. Майонез фирменный Нестерероде. Я почитал рецепты этих блюд. Мы даже названий ингредиентов этих не знаем. И там фрикасе из бекасов, мороженых с протертыми каштанами. Невероятное. Не было тогда фастфуда, поэтому людям не просто было. Тесть, зять подружились на тему общих интересов. Нестерероде понравился дочери. Нестерероде был очень худенький и невысокий. То дочь, я прочитаю ее описание. Граф Головкин пишет. Достойный доверия мемуарист. Кавычки открываются. Госпожа Нестерероде была высокого роста и полна, что придавало ее мужу вид, как будто он только что выпал из ее кармана. Она была умна, поворотлива и хорошо умела общаться с императором Александром I, придавая себе важную осанку, которая была не к лицу худенькой внешности ее мужа, смахивающего на карикатуру, между большой женой и высокого роста государем и громадным счастьем, выпавшим вместе с ней на его долю. Вот. Такая была интересная женщина, трое детей у них было. Нестерероде, в конце концов, был назначен министром иностранных дел Александром I. И вот поэтому говорят, что он трех императоров пережил, то есть он сначала начинал служить адъютантом, помощником по-нашему, порученцем у Павла, потом министром иностранных дел у Александра и потом министром иностранных дел у Николая I. Активный был товарищ. Один из создателей военной разведки. И было две разведки. Одна военная, по военной линии, одна политическая. Функцию политической разведки выполнял МИД. Считается, что он лично был тем, кто завербовал Талейрана, министра иностранных дел Франции. Как-то там недорого договорились. И с той поры Талейран постоянно отписывал все планы Наполеона. Но он делал это, естественно, из любви к Франции. Все делал только из любви к своей стране. Все планы Наполеона шифровальными письмами, под всякими псевдонимами, он Нестерероде сообщал.
много чего знали заранее. Считается, что Несвероде познакомил своего друга Метерниха, зная его слабость, с княгиней. Сначала она была графиня, потом княгиня Ливен. Ну, тоже посмотрите в интернете. Поразительная женщина. Сестра Бенкендорфа. Она содержала самый большой и самый модный светский салон в Вене и была 10 лет любовницей Метерниха. Потом, когда Метернихе надоело, она стала любовницей премьер-министра Англии, а потом была любовницей премьер-министра Франции. Все это время регулярно писала в наш МИД, что интересного в Европе происходит. Какая-то Матахари детский сад. Вот. Несвероде был с ней в переписке. Те, кто не любит Несвероде, говорят, что он был страшнейший интриган. Гнобил Пушкина. И там даже считается, что каким-то образом спровоцировал дуэль. То ли он, то ли его жена. Что Несвероде гнобил Грибоедова. Непонятно зачем, потому что именно при Несвероде Грибоедов получил назначение послом в Персию. Якобы Несвероде молодого Грибоедова ревновал, считал его претендентом на свое место, пытался отправить куда-то подальше. И даже, вы прочитайте это, он точно знал, что Грибоедова убьют, все знал и никому ничего не говорил. И ждал, пока все это произойдет. Я в это не верю, честно говоря. Так сложно все не бывает. Обычно все объясняется гораздо проще. Когда к власти пришел Николай I, с ним не поспоришь. Это был волевой человек. Он сам определял внешнюю политику. А Несвероде все сообразил. Он просто был простым, хорошим техническим дипломатом-исполнителем. Вот что государь решит, мы с ним спорить не будем. Так и будем делать. Государь считает, что Франция и Англия никогда не объединятся. Ну, потому что исторически это невозможно. Они воевали друг с другом с момента создания этих государств. Не объединяться против нас. Помним, что произошло в Крымскую войну. Государь считает, что по свистку, вот он так пальцем щелкнет, и его родственники из Пруссии, самого сильного немецкого государства, станут нашими союзниками и впишутся в любую войну за нас. Ну, я буду ему поддакивать. Государь считает, что Австрия по гроб жизни нам должна, потому что он спас ее, Николай, в 1948 году. Подавив венгерское восстание. Не было бы никакой Австрийской империи. Зашли бы венгры в Вену и все бы там почистили. И я буду поддакивать ему, говорить, что да, Австрия нам всю жизнь должна, обязана. Тем более мой друг Метерних это подтверждает. Ну, в результате все это привело к огромной цепочке дипломатических ошибок, к полной нашей изоляции в Крымской войне. И, конечно, для Несвероде это был крах. Крах как дипломата. Его все не любили. Говорили, что он не русский, что он Россию не любит. Тютчев писал о нем стихи. Нет, карлик мой, трус беспримерный, ты как ни жмися, как ни трусь, своей душою маловерной не соблазнишь святую Русь. Нормальное такое обращение. Тютчев дипломат, служащий министерства, к своему начальнику, к министру. Карлик. Почему его называли «кисель в роде»? Потому что вот такая непоследовательная внешняя политика. Ни нашим, ни вашим. И так, и этак. Беспринципно. Слишком гибкий, как кисель. Ну, а потом все знали, что он еще гурман. Про это ходили легенды. Двойная игра слов. Ну, не человек, а кисель такой. Академик Тарле, наш великий историк, писал о нем следующее. Если бы Николай его спрашивал о том, какого направления держаться, то Несвероде посоветовал бы держаться поближе к Метерниху. Но царь обыкновенно его ни о чем не спрашивал. И, входя в кабинет для доклада, Карл Васильевич никогда не знал в точности, с какими политическими убеждениями сам он отсюда сегодня выйдет. Николая это устраивало. Кто-то из современников считал его действительно толковым, профессиональным, умным, дельным человеком. Но в большинстве своем, увы, увы, увы. И при жизни, и особенно после смерти, репутация у Несвероде в нашей истории самая печальная. Казалось бы, всего человек добился. 40 лет министр. Тоже канцлер Российской империи. Умирал, отправленный в отставку Александром II. Естественно, за провал по итогам Крымской войны. На самом деле, мы только местами можем вспомнить историю с вербовкой Толерана, с этой княгиней Ливен. А так мы мало чего знаем. Он не афишировал свои интриги. И, может быть, и много у него было успехов за эти 40 лет, а не только стремление во всем соглашаться с императором. Николай тоже не идиот. Держался человек, который просто во всем с ним соглашается. Но знаем мало, и получается, что память о нем осталась не самая лучшая. Ну, я всегда говорю, не судите, да не судимы будете.
его преемнику, Александру Михайловичу Горчакову, которого новый император Александр II назначает на место Нестельрода, повезло абсолютно. Он идеал мидовского сотрудника, любого современного. Почему в МИДе так любят биографию Горчакова? Потому что у него идеальная для МИДа биография. Он выпускник самого первого пушкинского выпуска Царскосельского лицея. Царскосельский лицей, как мы помним с вами, элитное образовательное учреждение, дающее как бы одновременно гимназическое и высшее образование, интенсивного обучения с пансионом. Предполагалось, что там будут учиться братья императора Александра Павловича. Братья были младше его значительные, поэтому Царскосельский лицей в Царском селе совсем близко, можно даже перейти из одного здания в другое. Но потом по каким-то причинам решили все-таки цесаревича оставить на домашнем обучении, но все равно компания подбиралась элитная. Горчаков княжеского рода, очень знатный, не очень богатый, но знатный. Золотой медалист, у него золотая медаль. Пушкин середнячок совсем. А Горчаков один из двух самых лучших выпускников. Сразу пошел на работу в МИД, он мечтал о службе в МИДе вместе с Пушкиным. Пушкин посвятил ему много стихов довольно, у них, видимо, были неплохие отношения в лицее. «Вот их хорит любовник своевольный, приятный льстец, язвительный болтун, по-прежнему остряк небогомольный, по-прежнему философ и шалун». Есть много историй про Горчакова, молодого, как он действительно таким был непростым характером, несвойственным для госслужащего. Писали о нем современники, что отменно вежливый и любезный со всеми без различия, он никогда не льстил временщикам. Снабжен был от природы хребтом весьма негибким, что вещь редкая

заговора, мятежа. Его еще не поймали Пущина и предложил ему немедленно выправить заграничный паспорт и отправить его по этому паспорту первым же корабельным бортом за рубеж. Пущин отказался, сказав, что это нечестно по отношению к его товарищам, которых точно всех сейчас повяжут и отправят куда-нибудь на каторгу. Как оно и случилось. Согласитесь, от сотрудника МИДа это неожиданный поступок. В Лондоне, когда сначала Горчакова отправили работать в посольство, он сразу поругался с послом. Потому что как-то его спросили прилюдно, ну как тебе в посольстве работается? Ну как, он был очень старый и вот совсем дряхлый. Горчаков типа пошутил, ну как работаете, когда ты вынужден сопровождать труп все время? Ну, труп был весьма живуч, поэтому Горчакова он тут же куда-то сплавил в другое посольство с понижением. Якобы, плюс ко всему этому, его еще и не любил Нессельроде. Почему не любил? Потому что Нессельроде благоволил Австрии, дружил с Меттернихом, а Горчаков из одного посольства в другое переводили, оказался в Вене, он не демонстрировал того, что Австрия – это лучшие друзья России, лучшие союзники. И Нессельроде якобы за это его не любил, всячески его задвигал. Но про Нессельроде все рассказывали гадости. И поскольку это мы знаем из воспоминаний самого Горчакова, потом, проверить это невозможно. Не исключено, что Нессельроде просто не обращал на него ни малейшего внимания. В личном деле Горчакова в третьем отделении была такая любопытная характеристика, дописанная рукой самого Бенкендорфа. Вот в это я верю, потому что стилистика с той поры, последние 150 лет, не меняется. У всех последователей третьего отделения. Дописано было следующее. Не без способностей, но не любит Россию. Ну все. А как ты? Вот, родину не любит. Ну, докажи обратное. Кончилось все это дело тем, что у него был конфликт в итоге с начальством, когда он служил в Вене. Он демонстративно ушел в отставку. Две версии. В официальной биографии пишется, что ушел в отставку, потому что его возмущала проавстрийская ориентация нашей внешней политики. А в неофициальной биографии написано, что он собирался жениться, ну, возлюбленная женщина его постарше ним на несколько лет. Ну, красивая очень. Из рода Мусин-Пушкиных, урожденная Урусова. Она была вдова. У него было 5 детей. Представьте себе, 5 детей. Вот он женился на вдове с 5 детьми, и еще у них было 2 детей уже общих. А так как его начальство этот брак не одобряло, то он вот демонстративно сказал, ну и ладно, и уволился. Из МИДа, точнее говоря, перешел в кадровый резерв, как Пушкин. Чистился по спискам, но не получал зарплату и не занимал никакую должность. Долгое время пытался потом на службе в МИДе восстановиться. Восстановился, и его отправили посланником в одно из бесчисленных крошечных германских княжеств – Вюртембергское. Как складываются у нас все карьеры, вот тут ему повезло. Первый раз в жизни. То есть, представьте себе, к этому моменту Горчакову уже за 40. Его бездельник, однокашник, двоечник Пушкин, уже мировая звезда, его уже и убили. Другие однокашники много чего добились. А он до сих пор посланник при каком-то крошечном, всеми забытом, никто не может произнести, как называется, немецком княжестве. Карьера идет очень медленно. Кстати, поэтому все мидовцы так любят Горчакова, потому что это образец того, что надо выжидать, не торопиться, много работать, и тогда успех обязательно у тебя будет. Не торопись. Примаков когда стал министром иностранных дел? В очень почтенном возрасте. В таком же почтенном возрасте добьется успеха и Горчаков. А к этому моменту ему за 40, в богом забытом княжестве, тут происходит семейный скандал европейского масштаба Николая I. Есть любимая дочь, красавица, Ольга Николаевна. И он очень хочет выдать ее замуж за наследника австрийского престола. У него такая прямо мания, что он же сам женат на прусской принцессе. Король Пруссии – это его тесть. А вот если он еще и породнится через дочь с Австрией, то все, круг замкнулся, все наши. В Европе будет порядок, покой, все родственники, по крайней мере, все, кто говорит по-немецки. И у него ничего не получается. В последнюю секунду какой-то повод нашелся. Николай оскорблен, девушка в рыданиях. Меня никто не любит, от меня отказались, я никому не нужна, чтобы ее выдать замуж. Поручают организовать эти все переговоры. Ну кому? Послу. Горчаков все организует. Дело несложное. Для герцога это просто счастье привалило. Породниться с императором, жандармом Европы. Горчакова впервые заметили. Плюс туда ездит в гости к сестре или как-то там проведать по семейным делам. Сын императора Александр. Александр у нас кто будет через несколько лет? Не пройдет и лет 10. Будущий император.

0: И он знакомится с послом Горчаковым, они, видимо, нравятся друг другу. После этого следует перевод Горчакова на резкое повышение, одна из ключевых должностей, послом в Вене. Начинается Крымская война, и это очень важная должность. Конечно, Горчаков не смог уговорить Австрию вступить в войну, это было выше его сил. Но Австрия не вступила в войну против России, хотя грозилась уже в конце. Соответственно, активная переписка, всем интересно, что происходит в Вене. Император постоянно на связи с Веной. Горчаков очень востребован, ключевая должность. Ну а потом, после гибели Николая I, Александр II меняет почти всю команду отцовскую. И вместо Нестельрода, который уже состарился на своей должности, вот, говорит, очень толковый посол. Я его давно знаю. Горчаков. И назначает Горчакова. Если Нестельрода дружил с главным австрийцем XIX века, Метернихом, то у Горчакова был другой товарищ. Главный немец, главный пруссак XIX века, будущий канцлер железный Бисмарк. Они познакомились, будучи молодыми дипломатами в германских княжествах. Познакомились, подружились. Но это была дружба соперничества. Масса общих интересов. Бисмарк несколько лет будет в Петербурге послом Пруссии в России. В тот момент он очень уважительно относился к России. Мы любим это цитировать в интернете. Вбейте Бисмарка России. И там бесчисленное число комплиментарных фраз. Никогда нельзя с русскими воевать. Германия и Россия – естественные союзники. 3/4 этих фраз Бисмарк никогда не говорил. Это все придумано потом. Но в целом он к России относился с большим уважением, потому что Россия была для Пруссии естественным союзником. Во-первых, родственники императора. А во-вторых, Пруссия что хотела? Объединить все немецкие народы. Объединить все немецкие народы надо, имея за плечами мощь. Мощь – это Россия, которая будет как-то сдерживать конкурента. А конкурент кто? За объединение германских государств. И к тому моменту было около 40 в середине 19 века. 40, представьте себе. В одном из них вот таком был Горчаков послом. Конкурент Австрия – Вена. Поэтому мы для Пруссии естественный благожелательный партнер. Если Нестельрода, всю жизнь прожив в России, проработав министром, так и не научился хорошо говорить по-русски, то Бисмарк, даром что немецкий посол, очень был способный к языкам, брал частные уроки, выучил русский язык, особенно разговорное. Словечки знал русские разные. Потом говорил, что самое любимое слово у него русское. Знаете, какое? Ничего. Он потом писал. С ним случилась такая история. Его позвали на императорскую охоту под Петербург. Он там где-то заблудился. Зима, холодно, сугробы. Заехал в какую-то деревню, говорит, а как вот туда проехать, кто мне покажет? Какой-то крестьянин взялся его подвезти. Точно знаешь, куда ехать? Ничего, барин. Точно доедем? Ничего, барин, ничего. Только мне надо быстро. Быстро смоешь? Ничего, доедем. Они как погнали. Пни, колоды, езда на снегокате по целине. Как погнали? Он кричит, стой, нельзя так быстро, перевернемся. Ничего, барин, ничего. Перевернулись. Бисмарк в сугробе. Весь ушибленное, лицо расцарапанное, он в бешенстве. Выскакивает, хватает какой-то прут железный у него был. И с этим прутом на этого крестьянина в тулупе. А крестьянин вместо того, чтобы убегать, хватает, говорит, своими огромными заскорузлыми ручищами снег и начинает кровь с лица Бисмарка вытирать и говорит, ничего, барин, ничего, ничего. Ну, говорит, у меня вся злость и прошла. Говорит. Потом Бисмарк вернулся в Петербург. Из этого прута выковали ему кольцо железное, на котором было написано по периметру «Ничего». Это был его такой девиз. Он часто по-русски приговаривал «Ничего, ничего». Это вообще правильный подход. Философия. Дзен. Ничего. Обойдется. Что было главное в дипломатическом искусстве Горчакова как министра? Проводил реформу в МИДа. Я про это рассказывать не буду, это все сложно, долго. Но что было главное в его дипломатическом искусстве? Четкая абсолютная ориентация на национальные интересы. Если Нестельрода немец, то Горчаков он русский из русских. Из Рюриковича еще. Интересы Родины превыше всего. Поскольку интересы главнее всего, то нам все эти обязательства с другими странами не имеют никакого значения. Мы будем менять союзников как перчатки, лишь бы это было в наших интересах. Главная задача, которая стояла перед Горчаковым, как-то уйти от последствий Парижского мирного договора. По итогам Крымской войны был заключен Парижский мирный договор, по которому Россия потеряла некоторые территории, устье Дуная, небольшие острова в Балтийском море, поменяла Карс на Севастополь, но это все-таки была мелочь. Самое большое и оскорбительное для России требование – это срыть все крепости на побережье Черного моря, вывести оттуда вооружение, провести демилитаризацию, там уничтожать было почти нечего, не иметь Черноморский флот. Флот у нас оставалось мало, но то, что было, мы вынуждены были затопить. Таким образом, с европейской точки зрения это звучало очень красиво. Черное море – это море мира. Такие же точно требования были предъявлены и Турции. Но Турция флот свой не топила, она его просто вывела в Средиземное море, она же контролировала Босфор. Поэтому в Черном море военных кораблей не было. Для нас было обидно, унизительно. Россия не терпела к этому моменту поражения на протяжении более 200 лет. 200 лет, ни одного поражения в войне. Горчаков, заступая на должность министра иностранных дел, взял на себя обязательство без войны и без денег, без откупных, без компенсации, без контрибуции, без войны и без денег пересмотреть условия Парижского мирного договора, вернуть Черноморский флот и восстановить вот эти крепости. Сначала он с этой целью заигрывал с Францией. Ну, поскольку Франция объективно была не очень сильно заинтересована в слабости России. Французы наши естественные союзники. Мы будем с ними дружить. Расколем антироссийскую коалицию. И условия мира пересмотрим. Наполеон много чего обещал. Даже был момент, когда начался конфликт с Австрией. Франция поддержала объединение Италии. У Австрии начался вооруженный конфликт с итальянским сопротивлением, там, Гарибальди, и с французами. И Наполеон III предложил Горчакову, говорит, давайте вы в спину сейчас австрийцам ударьте. Все славянские земли, которые есть у австрийцев, а какие это славянские земли? Галиция, Львов, а все забирайте себе. Горчаков подумал, говорит, нет, нам такое бесплатно не нужно. Пусть они сами с Галицией, со Львовом разбираются. И Россия не участвовала. Она австрийцам не помогала, но не участвовала. Но потом, через какое-то время, когда выяснилось, что Франция все равно не станет нашим надежным союзником, она начала поддерживать поляков во время восстания. Горчаков тут же поменял вектор, поменял позицию. И вместо Франции стал ориентироваться на помощь Пруссии. Пруссия к этому моменту набирает силы. Там его товарищ Бисмарк выигрывает подряд три войны. Выиграли войну у Дании, забрав Шлезвиг-Гольштейн. Еще со времен Петра III Россия все беспокоилась об этих землях. Все, они стали окончательно немецкими. Сначала войну с Австрией. Моментально, такая молниеносная война. Бьет австрийцев. И после этого один немец произносит следующую фразу. Эту войну выиграл прусский учитель. Потому что создана лучшая система образования. И это был не Бисмарк. Это сказал немецкий профессор. Потом Бисмарку приписали. А потом начиналась франко-прусская война. Седан. Пленение Наполеона III под Седаном, Парижская коммуна. И вот Горчаков вместе с Александром понимает, что настал момент. Почему я говорю Горчаков вместе с Александром? Потому что если Нестельроде во всем слушал Николая I, то у Горчакова была противоположная позиция. У него же характер, у него же хребет не гнется, он принципиальный. Поэтому он спорил с Александром, он не соглашался с Александром, он навязывал свою позицию. Более того, когда шло заседание кабинета министров, Горчаков ругался со всеми министрами. Был принципиальный. Надо отдать должное Александру, что он слушать умел. Часто свое мнение менял, позицию Горчакова принимал. В данном случае они решили, что открылось то самое окно возможности, когда все заняты своими делами, и может Россия без последствий выскочить из условий унизительного парижского мира. Почему? Франция разбита. Ей не до нас. Пруссия нахапала себе территории, ей не до нас, ну и вообще они вроде как наши союзники. Мы им помогали, даже в прусской армии, невозможно себе представить, служили наши добровольцы. Более того, Пирогов руководил немецким военным госпиталем. Итальянцы только-только создались, им-то вообще ни до чего. Австрия ни до чего, она разбита Пруссией, унижена. А англичане одни воевать с нами не будут, потому что у них нет сухопутной армии. И открывается то самое окно возможностей. И Горчаков рассылает демонстративно открытую депешу всем послам России во всем мире, где говорится следующее. Довести до сведения правительств, государств, где вы находитесь, что Петербург не считает себя более связанным обязательствами, ограничивающими права страны на Черном море. Мы в одностороннем порядке выходим из договора и восстанавливаем все свои военные базы, Севастополь, Одессу. Циркуляр этот вызвал большой шум в европейских столицах. Многие министры были против. Говорили, что начнется новая война. Но Горчаков говорит, я все рассчитал, войны не будет. И войны не было. Ноты, протест. То есть война на бумаге. Все повозмущались, громче всех англичане. Все сказали, что русские перешли красные линии. мы сейчас зададим вам. Никто ничего не задал. Поэтому и сказано было потом Тютчевым, не двинув пушки ни рубля, восстановлена мощь России на Черном море. Без единого выстрела и без единого выплаты кому бы то ни было каких-то денег. Что напоминает вам этот момент? Правильно, вот напоминает историю с Крымом во времена Екатерины, когда Екатерина присоединила Крым, и все повозмущались, ничего не было. Потому что все были заняты. Второй вариант – это пакт Молотова-Риббентропа. Все воюют друг с другом, либо боятся войны. Все заняты. И что там Советский Союз творит у себя на границах? Ну и ладно. Бог с ним. Окно возможностей. После этого Горчаков стал необычайно популярен в русском обществе. Он был самый популярный министр. Его там приглашали на все возможные мероприятия, писали портреты, в его честь сочинялись оды, лестные стихи, статьи публицистов. В МИД на Певческе несли прошения по любым вопросам, по самым бытовым. Все просьбы несли сюда, потому что Горчаков решает все проблемы. Он разберется и решит. Потом война с Турцией, знаменитая на Балканах, где мы почти взяли Константинополь. Потом очень выгодный, как нам казалось, распиаренный Сан-Стефанский мирный договор, по которому Болгария получает полную независимость, а мы получаем Болгарию в управление, но на 2 года. Через 2 года обязаны передать национальным властям. Расширяется территория и суверенитет Черногории, Сербии. Турция повержена. И тут друг Бисмарк собирает Берлинский конгресс и условия Сан-Стефанского мирного договора. Ну, потому что этот договор не верифицированный крупными державами. Они считают, что Россия нарушила международное право, унизила Турцию, в одностороннем порядке продиктовала условия мира. Другие страны с этим не согласны. Ни германские страны, ни Пруссия, ни Австрия, ни Франция, ни Англия. Все не согласны. Все грозят России большими неприятностями, не только санкциями. Поэтому собирается Берлинский конгресс, по которому несколько, ну не очень сильно на самом деле, пересматриваются условия Сан-Стефанского договора. Не вся Болгария получает независимость, а пол Болгарии. Мы по своей глупости так уже раскричались на всех углах, какая у нас великая победа, как Россия восстановила права православных на Балканах. Понимаем с вами, что права православных на Балкане были поводом. Нас интересовал Босфор и Дарданеллы. Реально. Потому что это большие деньги. Это власть и влияние в Европе. Черное море, закрытое море. Цепь поднимут, турки, и все, и сиди в нем. Нас интересовали проливы. А как повод, хороший повод был, общественное мнение. Поддержим братьев славян, их угнетают, турки, страшно. Угнетали, да. Это была очень популярная тема. Поможем братьям. Наши добровольцы туда тысячами ехали, военные, профессиональные. Рядовыми офицеры шли туда, в армию записывались. В повстанческое движение, в сербскую армию, в греческую армию, в болгарские отряды. Но у повстанцев ничего не получалось, у ополченцев, поэтому подключилась уже регулярная армия, у которой все получилось. Берлинский конгресс ставит Горчакову в вину, что он плохо его провел. Ну, общественное мнение, царь все понимает. Рождается какая-то немыслимая история, которая сейчас есть везде. Про то, как Горчаков старик от старости и слабоумия. Перепутал бумаги и показал немцам, то ли Бисмарку, то ли каким-то другим немцам, секретную карту, где были обозначены красные линии. Это были красные линии, на что соглашаться в крайнем случае. Там минус пол Болгарии. Ну, просто перепутал бумаги. В маразм впал уже. Поэтому они подсмотрели и сразу заняли эту позицию. Отсюда мы не отступаем. Хотя были готовы на большее. Не верю. Я думаю, что это, скорее всего, исторический анекдот. Надо было кого-то сделать козлом отпущения. Вот Горчакова и сделали. Горчаков был с самого начала против войны с Турцией. И против экспансии на Балканы. Он говорил, что мы ввяжемся в войну не с Турцией, а со всем НАТО. Впишутся за них все, как только сообразят. Турок мы разобьем, потом начнутся большие проблемы. А генералы, хорошие генералы, министр Милютин, прогрессивный, и вот генералитет говорили, все будет нормально. Они разругались в усмерть, когда наши войска стояли на расстоянии выстрела от Святой Софии, Константинополя. Рассматривали Святую Софию в подзорную трубу. И был дан приказ остановиться и дальше не идти. И тогда военная фракция обвиняла и Горчакова, и даже шепотом самого государя-императора, что это измена, что нельзя было, надо было идти дальше, брать Константинополь голыми руками. И Горчаков, и император прекрасно понимали, что мы в Константинополь-то мы возьмем голыми руками, И сразу там появится британский флот, там сразу появится французский флот. Нам удар в спину нанесет Австрия. Пруссия ничем нас не поддержит. И мы получим с вами вторую Крымскую войну, только большего масштаба. А у нас, хотя и прошла армейская реформа, но мы еще по-прежнему были не уверены в своих силах и воевать со всей Европой были не готовы. Вот всем этим перипетиям посвящена замечательная книга Валентина Бикуля. Кто не читал, я рекомендую. «Битва железных канцлеров» называется. Вот вся интрига противостояния многолетнего Горчакова и Бисмарка. Двух канцлеров. Ну, несколько слов по поводу личной жизни Горчакова. Как я вам сказал, он женился на Марии Мусиной Пушкиной. Ей было 37 лет к этому моменту. Пятерых детей вместе с женой взял в семью. У них родились два сына. Брак был счастливый, но, к сожалению, жена умерла. Горчаков некоторое время вдовствовал. Повторно он не женился. Но потом, уже в преклонных годах, уже Горчакову за 60, он влюбился. И влюбился в молодую девушку, дальнюю свою родственницу, которая была моложе его на 41 год. Любовь была просто невероятная. Он поселил ее у себя на служебной квартире в здании Министерства иностранных дел. Она принимала всех, но, как всегда бывает в таких случаях, вскоре нашелся более достойный кавалер. Он был молодой, красивый принц, член семьи Романовых. Пассия Горчакова связала свою жизнь с ним. На Горчакова долго все смеялись. «Старик, что ты себе в голову взял? На что ты надеялся?» Он был очень расстроен, очень горевал по этому поводу. Умер он после отставки. В отставку его отправил уже Александр III. В 1883 году похоронен здесь, на Стрельне, в Петербурге, вместе с сыном. Сын у него тоже дипломат, посол. Могила эта сохранилась. Девушка, которая кинула Горчакова, стала одним из прототипов Елены Безуховой в романе Толстого «Война и мир». По крайней мере, так считают литературоведы. Я не буду строить из Горчакова икону, хотя официальная позиция историков внешней политики России – это лучший в истории России министр иностранных дел, безупречный, никогда не ошибавшийся, замечательный. Поэтому у МИДа есть свой фонд, называется «Фонд Горчакова». Бюст Горчакова не только в Петербурге, но и во дворике МГИМО. Мемориальная доска здесь, мемориальная доска на Дипакадемии. Улица Горчакова в Москве, станция метро Горчакова в Москве. Абсолютный идеал министра. Не был святым-то совсем. Были куча своих слабостей. Он страшно тщеславный, просто невероятно. Во-первых, у него были все ордена, он очень любил награды. Все гражданские ордена Российской империи, он и был награжден. Он собрал все чины, достигнув чина канцлера. Он последний канцлер в нашей истории. Больше уже никому до революции 40 лет этот высший титул не присуждали. Он и так князь, но он еще получил право именоваться с наследниками «Ваша светлость», «Светлейший князь». Довольно обеспечен был. Было хорошее очень содержание. 40 тысяч рублей в год. Плюс премии, плюс пожалования от императора. Обеспеченный человек. Но при этом прижимистый. Когда умер Пушкин, все попрекали Горчакова, что он сделал один из самых маленьких взносов на памятник Пушкину. Ну, не знаю, по каким причинам. Может, тоже придумали. Фигурирует даже цифра этого маленького взноса. Мог бы дать хотя бы 1000 рублей. Есть история, когда он здесь жил, в храме поблизости проходила служба, и мощи святых перевозили. Шла большая процессия, и митрополит приказал идти медленно, а около окна Горчакова они остановились, еще провели службу, а потом пошли дальше. Один из присутствовавших острословов тут же сказал, это попало во все воспоминания. Александр Михайлович, ну, обычно люди к мощам прикладываются, а тут мощи к вам приложились сами, говорит. Над его честолюбием все потешались. Был страстный коллекционер, собрал невероятную коллекцию картин, очень качественную. Эти картины потом были национализированы все после революции. И сейчас в основной коллекции Эрмитажа и Пушкинского музея. Качество, понимаете, висят в основной экспозиции. И у него самая большая в мире коллекция печати сургучных. И не знаю, где, кстати, она, надо поискать. Но на момент его жизни это была самая большая по весу и по количеству коллекция сургучных печатей. Вот такая у него была любопытная страсть. Были ли ошибки у Горчакова? Были. К ним относиться можно по-разному. Давайте я перечислю, а вы сами для себя решите, были это ошибки или нет. Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский, то, чем его попрекают официально, я считаю, что это ошибка не было. Он отжал все, что мог от этой войны. И то спасибо, как говорится. Но Горчаков был категорически против экспансии в Средней Азии. И все завоевания Скобелевой, Российской империи, вся Средняя Азия без Казахстана современного, была завоевана вопреки позиции Горчакова. Он считал, что нам туда лезть не надо, что у нас будет конфликт с англичанами из-за этого. И просчитался. Конфликта с англичанами у нас не было. Мы на Кушке встретились, и столкнулись с лбами и разошлись. Горчаков активно поддерживал продажу Аляски. Считал, что Аляска нам не нужна, это бремя, мы ее не защитим, ее надо продавать. Горчаков был против присоединения Папуа-Новой Гвинеи. Это была малонаселенная территория. Миклухо-Баклай пользовался большим авторитетом там. И сказал, что без пушки, без рубля Папуа отойдет к нам. Горчаков был против. Там невероятные природные богатства. Да и на карте посмотрите размер. Горчаков поддержал обмен территории с Японией. И всячески это продвигал. 1875 год. Мы тогда получили Сахалин целиком. Он был в совместном управлении. Но отдали японцам Курильские острова в обмен. С тех пор японцы от этого не отстанут никак. Но в конце концов он добился подписания союза трех императоров. Был подписан тройственный союз, так называемый Россия, Австрийская империя и Германия. Правда, очень долго он не продержался. Я вам рассказал все о Горчакове. Не святой, живой человек. Совершал ошибки. Как, впрочем, и Карл Нессельрода тоже совершал ошибки. Но очень достойны памяти нашей. Ну и последний наш герой, тоже дипломат, профессиональный, Федор Иванович Тютчев. Мы его знаем, естественно, все как поэта, и даже школьники знают. Чем отличается Тютчев от Лермонтова, Пушкина, даже от Некрасова? Вот так школьника спросишь, ну давай стихотворение Тютчева наизусть. Все. А потом говоришь, ну давай, люблю грозу в начале мая. Все. А, ну конечно, да, люблю грозу в начале. Я помню время золотое. А, ну да, да. Самое популярное стихотворение Тютчева какое? Единственное, я считаю, стихотворение Тютчева, которое точно знают все, как человек, который смотрел кино, любое российское, классическое, он знает это стихотворение, потому что его обессмертило исполнение артистом народным Папановым. «Я встретил вас, и усё былое...»
1: «Я встретил вас, и усё былое...» В отжившем сердце ожило.
0: Светлая голова, прекрасное образование. Всю жизнь проработал в МИДе. На протяжении многих лет был советником министра иностранных дел неформальным. Близкий друг Горчакова. Учился в Московском университете, тогда рано поступали, с 14 лет. На филфаке учился, поэтому тогда это называлось отделение словесности. Латынь, древнегреческие... Немецкий, французский, потом поступает в МИД на работу, едет в посольство в Германию. 20 лет проработал за границей. Не дослужился до посла, на средних должностях. Кстати, он сам себя поэтом не считал. Вообще немного написал, около 300 стихотворений всего-навсего. Но был невероятным сердцеедом. Каждый раз влюблялся по-настоящему и старался жениться. Он сначала женился, у него было 3 дочери. Потом супруга его скончалась. Там тоже был скандал, потому что выяснилось, что у него есть еще одна постоянная возлюбленная. Ну, все как-то утряслось, супруга скончалась. Он второй раз женился уже на своей возлюбленной. Еще 3 детей от второй. При этом совершенно искренне он поэт. Так был расстроен, когда умерла его первая жена. Всю ночь прорыдал на могиле и посидел за эту ночь. Но все равно женился на своей любовнице и еще 3 детей. Потом при живой жене в преклонных годах, тоже как и Горчаков, влюбился. Но поскольку он честный человек, он не может просто влюбиться. И тоже 3 детей еще раз. По третьему разу. Но из семьи не ушел, потому что вторую жену тоже очень любил. Поэтому жил на 2 семьи. У него было 9 детей, по 3 от каждой из его возлюбленных. Когда Тютчев умер, то выяснилось, что у него еще 2 сыновей. Поэтому его жена отказалась от пенсии мидовской в пользу вот этой обнаружившейся еще небогатой какой-то женщины, иностранки, с которой он завел роман-то за границей. Потому что там 2 сыновей надо как-то воспитывать, денег совсем нету. Воспитали оба боевые офицеры, и погибли на ошибке. Тютчев потом, когда вернулся из-за границы, стал работать цензором в МИДе. Тогда цензура была не только у Уварова в Минпросе, а во многих министерствах была своя цензура. Тютчев был сначала просто цензором, а потом начальником цензурного управления Министерства иностранных дел. Это большая должность. В конце жизни он стал тайным советником, генерал-полковник. Отвечал за цензуру иностранной литературы. То есть он решал, что печатать здесь из иностранной литературы, а что не печатать, что переводить, что не переводить, что завозить, что не завозить. Но так как он был человеком весьма либеральным, свободомыслящим, всю жизнь был против крепостного права публично в николаевские времена. И поэтому, то надо сказать, что это был идеальный цензор, просто идеальный. Он много чего разрешал, не злой совсем, и хорошо разбирающийся в теме. Я думаю, что если он что-то и не разрешал, то главным образом из-за низких художественных качеств этой литературы. Поэтому везет. Везет в том смысле, что мы их как-то больше ценим и уважаем, и помним, чем чиновников. Поэтому у нас у Тютчева есть и музей-заповедник под Москвой, музей-заповедник в Брянской области, музей имения под Москвой, и улицы, и школы имени Тютчева, и библиотеки имени Тютчева. Ну, то есть посмертная судьба гораздо счастливее у поэта, чем у чиновника. В заключение, что бы я хотел еще сказать. Как известно, в России два союзника – армия и флот. Но когда внешнеполитическое ведомство работает активно, энергично и наступательно, как это было у Горчакова, то оно становится полноценным третьим союзником. Причем союзником таким, который действительно может достигнуть побед без единого выстрела, без пушки и без рубля. Для любого государства очень, очень важно. Именно поэтому мне все время хочется больше рассказать не о полководцах, не о императорах, а о людях, которые сохраняли жизнь. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Это тоже Тютчев. Нам не дано предугадать много чего, но мы можем слова сеять, рассказывая истории, в том числе из нашей истории. Мы можем пытаться ковыряться, находить какую-то червоточинку, фальсификации, а вот нас обманывали. А можем пытаться рассказывать о людях хорошее. Даже о таких сложных людях, как непростых, как Несельроды. Потому что, рассказывая о людях хорошее, мы делаем мир добрее, на самом деле. И мы пытаемся сохранить память о тех людях, которые талантливы. Дурак бы тоже 40 лет министром бы не пробыл. О тех талантливых людях, кто как мог в тех условиях служил, помогал своей новой родине или своей исторической родине, тысячелетний, как Горчаков, пытался что-то доброе сделать, насколько это возможно. Мне кажется, что надо рассказывать истории так, пытаться по-доброму. Это такой вот финал нашей истории. Но потом я подумал, решил сделать еще один финал, знаете, как в кино. После титров. Потому что я стал читать стихи Тютчева, читал, там, вспоминал, перечитывал. Как обычно говорят, не дай бог жить в эпоху перемен. Великая китайская мудрость. Но это китайцы, это у них такая мудрость. А наш, не самый глупый русский дипломат Федор Иванович Тютчев, говорил обратное. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Тютчев жил в такие же переломные, роковые для России минуты. И сейчас очень часто задают вопрос. А видите, что происходит вокруг? Мировая перестройка всего. А как жить в этих условиях? В условиях перемен? Что делать дальше? Что будет с Россией? Нам-то что делать? На вопрос, как ко всему этому относиться, мы можем вспомнить другие стихи Тютчева. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить. Это то, что нам и нужно делать сейчас. И поверьте, это немало. Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего доброго. Спасибо.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про, с одной стороны, интересную тему, с другой стороны, тему немножко жутковатую. Мы будем говорить про насекомых, которые, волею судеб и случая, могут стать паразитами человека. Причем мы будем говорить не об очевидных паразитах, а о тех, которые ползают где-то снаружи или немного вгрызаются в нашу кожу. Им мы посвятим, возможно, как-нибудь отдельный разговор. Мы будем говорить про тех насекомых, которые могут заползти к нам вглубь тела. Увы, такие среди них тоже встречаются. Но сразу хочу обозначить, что в презентации могли бы быть омерзительные картинки, их там не будет. То есть не бойтесь увидеть там что-то прямо отторгающее. Я намеренно не стал туда это вставлять, потому что от некоторых из них мне и самому, честно говоря, если посмотреть на них, как-то потом не очень. Если кого-то эта тема заинтересует, посмотреть, например, как выглядит вскрытый желудок лошади с большим количеством личинок желудочных оводов, в общем, проблем не составит. Нагуглите, посмотрите. Поэтому не бойтесь увидеть чего-нибудь страшное. Итак, мы будем говорить про насекомых, которые паразитируют внутри тела человека. Для того, чтобы поговорить про это, сначала немного я позволю себе напомнить про то, какие бывают варианты жизненных циклов насекомых. Собственно, вариантов жизненных циклов насекомых два. Это развитие с неполным превращением и развитие с полным превращением. Можно первый слайд, пожалуйста? Да, отлично. Просто чтобы я точно мы с вами не сбились. Так вот, здесь изображено развитие с неполным превращением, когда из яйца выходит маленькая личинка, но в целом она более-менее похожа на взрослое насекомое. Затем насекомое многократно линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет. И во время последней линьки обзаводится настоящими крыльями. То есть они расправляются из зачатков. В случае с развитием с неполным превращением личинки обычно обитают там же, где и взрослые, в большинстве случаев. И если мы не говорим про насекомых с водными личинками, единственное исключение. И самое главное, питаются примерно той же самой пищей. Среди насекомых с неполным превращением практически не встречаются тех, кто может по-настоящему забраться внутрь тела человека, просто потому что имаго насекомых, взрослая стадия, будем честны, не очень приспособлена для обитания внутри тела. Следующий слайд, пожалуйста. Другой вариант развития, развитие с полным превращением, это совершенно другая история. У насекомых с полным превращением имаго, взрослые насекомые, откладывают яйца, из них выходят личинки, но личинки практически ничего общего не имеют со взрослыми. Они очень часто бывают какие-нибудь такие мягкотелые, червеобразные. Могут быть ноги, могут не быть. И важно, что личинки насекомых с полным превращением способны жить, и обычно обитают в какой-нибудь принципиально другой среде. Причем для многих из них характерно желание куда-нибудь залезть, закопаться. И вот, к сожалению, личинки насекомых с полным превращением значительно лучше подходят для того, чтобы попадать в тело человека и там, по крайней мере, какое-то время существовать. После того, как личинка многократно линяет и растет, она окукливается. Обычно это более-менее такая неподвижная стадия, из которой выходит, претерпев то самое полное превращение, взрослая стадия – имаго. Мы с вами будем, когда сейчас говорить про то, с какими неприятностями относительно обитания насекомых в теле человека можно столкнуться, мы будем идти не по
ну, такой медицинской классификации, а скорее мы будем отталкиваться от отрядов насекомых. И вот первый отряд, про который мы поговорим, следующий слайд, пожалуйста. Это отряд двукрылые, ну, или комары и мухи. Так, а следующий слайд появился? Да. Мухи – существа, которые для нас абсолютно привычны. Мы опасаемся их в плане того, что они могут переносить какие-то заболевания. Ну, безусловно, они приурочены к не самым аппетитным местам обитания. Это отхожие места, тухлое мясо, какие-нибудь просто отбросы. Но, к сожалению, да, безусловно, есть виды двукрылых, которые кусают нас. Но когда речь идет о существах, у которых в целом называют мухи, ну, потому что, понятно, двукрылые – это большой отряд, а вот в таком обыденном языке мухой обычно называют, ну, что-то похожее на муху. В общем, очень часто люди не задумываются о том, что вот эти создания могут доставить значительно больше хлопот, чем кажется. Следующий слайд, пожалуйста. Жизненный цикл мух – это типичный жизненный цикл насекомого с полным превращением. Взрослое насекомое откладывает яйца, из яиц получаются личинки, а из личинок личинки затем окукливаются, и из них получаются взрослые мухи. Но личинки двукрылых – это совершенно удивительные создания. Они червеобразные, у них нет никаких развитых ног, у них… Ну, если мы говорим про личинок, конкретно мух, у них нет развитой головы. Челюсти, правда, есть. Хотя и они могут достаточно сильно упрощаться. Ну, потому что без головы жить вполне себе возможно, а вот без рта проблематично. С этим у них все в порядке. Самое главное, что личинки мух могут обитать в самых разных средах. И даже те личинки мух, которые вроде как не склонны к паразитизму, если окажутся внутри тела человека, порой вполне себе могут там существовать. Ну, давайте здесь мы уже поговорим про конкретных организмов. Следующий слайд, пожалуйста. Так. Не вижу, появился ли следующий слайд. Ну, чтобы не растекаться мыслью по древу, поговорим про конкретных представителей. Ну, например, замечательные, очень симпатичные маленькие мушки-дрозофилиды, мухи-дрозофилы. Я думаю, абсолютное большинство слушателей с ними сталкивались. Это такие маленькие, ну, где-нибудь в районе 2 миллиметров, обычно светло окрашенные мошки, которые появляются, если на кухне забыть корзину с фруктами, и они подгниют, они там выводятся. Казалось бы, существа совершенно безобидные. Их люди используют для различных генетических экспериментов. В общем, существо популярное. А личинки у них совершенно обычные, мушиные личинки. Вот это такая колбаса сегментированная, без головы. Казалось бы, ничего опасного в них нету. Не совсем. Если человек проглотит яйца представителей семейства дрозофилида или молодых личинок и не прожует их, они, что удивительно, могут вполне себе прижиться у него в кишечнике. Почему это удивительно? Потому что, ну, я думаю, всем известно, что перед тем, как попасть в кишечник, если двигаешься через рот, попадаешь в желудок. В желудке желудочный сок. Там соляная кислота. А вот личинки мух настолько устойчивые организмы, что вполне себе совершенно спокойно этот барьер преодолевают. Так вот, есть совершенно замечательное семейство маленьких мушек-дрозофилиды, или мушки-дрозофилы.
Около 2 примерно миллиметров в длину, в среднем. Я думаю, большинство людей с ними сталкивались, если на кухне забывали на несколько дней, ну, не знаю, например, корзину с фруктами. И вот они очень часто начинают появляться, выводясь из немножко подтухших фруктов. Казалось бы, совершенно безобидные создания. Но, к сожалению, если проглотить их яйца или личинок и не прожевать, то они могут прижиться в кишечнике. А, правда, это действительно поражает. Ну, всем известно, что если двигаешься в сторону кишечника через рот, то сначала попадаешь в желудок. В желудке, прошу прощения, желудочный сок. Там соляная кислота. А, тем не менее, что яйца, что личинки, дрозофил – вполне себе это переносят и прекрасно попадают в кишечник. А если они оказываются в кишечнике в некотором количестве и приживаются там, у человека появляются крайне неприятные симптомы. Это, в общем, и расстройство пищеварения, и боли в животе. Что здесь важно понимать? Что они не могут размножаться в кишечнике, потому что это личинки. А, но они могут некоторое время там пожить. В принципе, если их оказалось немного, то они сами с собой выйдут, окуклившись просто скаловыми массами, и все. Но если их попадет туда много, и самое главное, если они попадают туда регулярно, в общем, ничего хорошего с пищеварением человека не будет. Поэтому фрукты лучше мыть, ну, чтобы точно не сталкиваться ни с какими проблемами. А, следующий, пожалуйста, слайд. Ну, на следующем слайде изображена сырная муха, насекомое, личинки которого используются на Сардинии, на острове Сардинии для производства особого сыра, которому их выделение придают достаточно пикантный аромат. И вот этот сыр, который в конечном итоге производится личинками сырной мухи, ну, вернее так, он перерабатывается личинками сырной мухи, что придает ему особый аромат изысканный. Он запрещен официально к вывозу за пределы Сардинии, хоть и считается там национальным достоянием, запрещен по очень простой причине. Если вы, поедая этот сыр внезапно, сыр этот называется Касу Марцу. Так вот, если вы, поедая этот сыр Касу Марцу, недостаточно хорошо прожуете личинок сырной мухи, они точно так же, как и личинки дрозофил, могут поселиться у вас в кишечнике, а поскольку они чуть крупнее, то могут вызвать еще большие неприятности. Поэтому, если окажетесь на Сардинии и все-таки решите поесть сыр Касу Марцу, пожалуйста, жуйте личинок хорошо. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, а теперь от таких кишечных ужасов, непрошенных, давайте перейдем к более обыденным вещам. Всем известно, что есть некоторое количество мух, ну, они называются синантропные мухи, которые очень любят селиться где-то рядом с жилищем человека. Это семейство мусциды, калифориды, саркофагиды. В целом, именно их мы представляем себе, когда говорим слово «муха». Их личинки называются опарыши. Выглядят они у всех этих трех семейств более-менее одинаково. Ни для кого не секрет, что опарыши хорошо развиваются в тухлом мясе, в отбросах, в нечистотах. Но на самом деле для опарышей, для личинок мух, никто не запрещает селиться и в еще живых организмах, если есть, собственно, за что зацепиться, грубо говоря. Понятно, что если муха отложит вам на кожу яйца, ничего страшного не произойдет. Вылупившийся маленький опарыш кожу вам не прогрызет. Он так не делает.
Есть двукрылые, которые так делают, но это не они. А вот если на коже человека или животного есть достаточно большая по площади рана, то при откладывании яиц на ее края или вглубь этой раны мухой действительно вышедшие опарыши вполне себе хорошо могут себя чувствовать. С одной стороны, это звучит немного жутковато. Ну, в первую очередь, это опасно перенесением различных бактерий в рану, дополнительным заражением, в общем, ничего хорошего. Но еще в XIX веке, после крупных сражений, люди стали замечать, что иногда, если человек получил какую-то действительно крупную рану, ну, особенно это стали замечать во время Первой мировой войны уже в 20 веке, и в этой ране завелись личинки мух, опарыши, то почему-то эта рана может заживать в конечном итоге значительно лучше и не давать каких-то чудовищных осложнений из-за развития там бактерий. Более того, крупные раны, в которых кишат личинки мух, они, если удалить этих личинок, выглядят очень чистыми, невоспаленными, не нагноившимися и неплохо заживают. А уже впоследствии, когда этот вопрос стали изучать, оказалось, что действительно, личинки мух, попадая в рану, в первую очередь выедают мертвые ткани, омертвевшие. Они почти не трогают живые ткани. Их значительно сложнее есть и переваривать. А более того, они не могут откусывать куски. Они выделяют специальные пищеварительные соки, ну, которые содержат некоторый набор ферментов, растворяющих вот эти омертвевшие участки плоти. И помимо всего прочего, еще и содержащие их вот пищеварительные соки, которые они отрыгивают в рану, содержат вещества, которые препятствуют развитию там бактерий, просто переваривают их. А также, что удивительно, препятствуют развитию сильной воспалительной реакции. Поэтому, если вдруг у человека крупная рана, и вокруг нет ничего, то действительно можно проводить фактически личинкотерапию. Ну, понятно, что для этого нужно, чтобы вот эти вот личинки мух развились где-нибудь в стерильной среде, и лучше, чтобы несколько поколений прошло в стерильной среде. Поэтому не надо пробовать найденного опарыша, пожалуйста, класть себе в рану. Ничего хорошего от этого не получится, просто потому что вы занесете туда кучу бактерий. Поэтому самолечением таким заниматься, вот, пожалуйста, точно не надо. Но это действительно известный метод. Ну, с появлением антибиотиков он и применение его в медицине все-таки пошло на спад, потому что, собственно, с использованием антибиотиков раны можно лечить очень эффективно. Но, тем не менее, оказывается, что попадание личинок мух в рану, в открытую, может сказаться на ней даже благотворно. Ну, разумеется, если их аккуратно оттуда извлечь. Следующий слайд, пожалуйста. Вот с этим товарищем, с Вольфарцией Магнифика, все немножко сложнее. Это тоже существо, которое выглядит как обычная муха. Ну, правда, будем честны, достаточно крупная. Ну, почти под сантиметр. И, соответственно, не заметить ее достаточно тяжело. Приношу колоссальные извинения за такие паузы. Просто интернет, к сожалению, оставляет в нынешних условиях желать лучшего. Так вот, следующее существо из семейства саркофагиды
мягко говоря, значительно менее безопасные. Это вольфарциевая муха, вольфарция магнифика. Она вызывает такое заболевание, как вольфартиоз. Ну, вольфартиоз, грубо говоря, это просто паразитирование личинок вольфарции в человеке. В чем тут проблема? Проблема в том, что вольфарциевая муха активно ищет крупных млекопитающих, чтобы отложить им яйца в нос, в уши или даже в глаза. Личинки вылупляются и стараются заползти куда поглубже. Человек, ну, поскольку активно отмахивается от мух и вряд ли допускает, чтобы они его обсиживали, редко становится жертвой вольфарциевой мухи. Тем не менее, если заснуть теплым летним деньком, можно с ней столкнуться.

глубже, и опасности, которые таят в себе оводы, безусловно, не несут. Так, ждем еще вопросов. Расскажите про уховерток. Ну, уховертки – это тема, которая, с одной стороны, пугает, а с другой стороны, очень интересует всегда людей. Вообще, уховертки – это отдельный отряд насекомых. Ну, другое у них название – это кожистокрылые. У них действительно сзади такие два довольно монструозных выроста, похожих на клешни. И про них рассказывается, что вот они могут заползать в ухо и что-то там делать страшное, чуть ли не в мозг прогрызаться. Нет, ничего они такого не делают. Внешность у них монструозная, но для человека они в целом абсолютно безобидны. Интересный момент про них то, что несмотря на такие совсем небольшие надкрылья, под ними у них спрятаны настоящие крылья. И вот это существо с таким длинным брюшком, которое, казалось бы, к полету не способно вообще, летать может. Не очень хорошо, но может. В общем, страшного в них ничего нет. Максимум, чего вы можете добиться от уховертки, это если вот между подвижными выростами на конце брюшка засунуть палец, она его прищемит. И все. Так. Черные жуки, которые едят дерево, опасны ли для человека? Да нет, не опасны. Ну, как мы с вами поняли, вот в ключе той темы, которую мы сегодня освещали, личинки самых разных насекомых могут выживать в кишечнике человека. В целом, личинки жуков, как и личинки двукрылых, ну, такие, я бы сказал, очень дуракоупорные. То есть они в самых разных условиях могут выживать. Но вряд ли человек будет грызть дерево или облизывать его. Особенно трухлявое дерево, в котором полно различных жучков. Поэтому, в общем, жуки, которые обитают в древесине, и их личинки сами по себе для человека никакой опасности не представляют. Но, повторюсь, чего не надо делать с жуками, не надо жуков класть себе в рот, живых. Потому что если вы проглотите живого жука, он может достаточно долго оставаться живым у вас в пищеварительной системе, повреждать ее. Ну и тем более не надо ни в коем случае никаких живых личинок жуков, ну и вообще никаких живых личинок насекомых ни в коем случае проглатывать нельзя. Так, про бабочек, которые пьют слезы, почему не рассказали? Ну, я в самом начале сказал, что мы будем говорить о достаточно узкой теме, хоть и жутковатой. Мы говорили сегодня про тех насекомых и их личинок, которые могут оказаться внутренними паразитами человека. Есть огромное количество насекомых, которые могут с человеком и другими существами, ну, потому что бабочки, которые пьют слезы, это такие бабочки действительно есть, и мы про них, я думаю, обязательно поговорим. Это насекомые, которые взаимодействуют с организмами снаружи, ну, поэтому они просто в тему нашего сегодняшнего разговора не попали, а так действительно интересные. Так, есть ли отличия в Беларуси и Европейской России касательно этой категории насекомых? Ну, я думаю, что тут имеется в виду вообще вот такие насекомые, которые могут так или иначе паразитировать в человеке внутри. Ну, если мы говорим про насекомых, которые по стечению обстоятельств, ну, как, например, вот личинки мучного хрущика, могут оказаться внутри человека, то тут особых

различий нет. Да и в целом, ну, можно столкнуться с оводами. Но, в общем, нельзя сказать, что в европейской России они часто образуют, ну, за исключением вот таких вот районов, где много выпасающегося скота, какие-то крупные скопления. Поэтому, ну, в целом Беларусь здесь, в общем, очень и очень похожа на европейскую Россию. Так, личинки опасны продуктами жизнедеятельности или поеданием внутренних тканей человека? И тем, но если мы говорим про личинок двукрылых, ну, это в первую очередь вольфарцевая муха или оводы, они опасны в первую очередь тем, что поедают и поедают ткани непосредственно. И самое главное, что выделяемые ими пищеварительные ферменты разрушают значительно больше тканей, чем они могут съесть. И поэтому повреждения могут быть действительно очень и очень серьезными. И остановить их не получится до тех пор, пока не будет извлечена личинка. Если мы говорим про личинок насекомых, которые так или иначе оказались в кишечнике человека и просто там выжили, ну, если их не очень много, то обычно это просто такой раздражающий эффект. А если даже тех же личинок дрозофил, которые маленькие, ну, буквально там 3-миллиметровые, если их окажется много в кишечнике, то они могут вызывать даже, ну, довольно серьезные повреждения. Ну, а если мы говорим про, например, желудочных оводов, то они вообще в желудке могут очень и очень серьезные повреждения именно стенки желудка вызывать. Расскажите, пожалуйста, про паденок и наездников, а также об опасности их для человека. Так, ну, паденки для человека не опасны примерно никак. Личинки паденок живут в воде. И единственное, как человек с ними взаимодействует, это использует их для ловли рыбы. Ну, например, на личинок такого семейства, как эфемериды, прекрасно клюет стерлядь. Всем рекомендую. Если хотите поймать стерлядь, то вот личинки роющих паденок, они прекрасно подходят в качестве насадки. А наездники, ну да, такая группа насекомых. Выглядят они, мягко говоря, жутковато, но для человека никак особенно не опасны. Для вот других насекомых, да, потому что, ну, наверное, про паразитические отношения между насекомыми и насекомыми мы вообще отдельно лучше поговорим, потому что здесь очень и очень много о чем есть. Бывает ли симбиоз между человеком и жуками? Если мы используем определение симбиоз таким, как его дал автор этого термина Антон де Бари в конце XIX века, то, безусловно, паразитирование личинок жуков в человеке – это симбиоз. Потому что Антон де Бари, когда, ну, в статье, где он вводил, собственно говоря, этот термин, он перечислял, что симбиоз – это все разнообразие межвидовых взаимоотношений между организмами, но не считая непосредственно хищничество или конкуренцию, а и паразитизм, и мутуализм, взаимовыгодное сотрудничество, сожительство, и комменсализм, ну, когда одному никак, а другому хорошо от взаимодействия. Это все симбиоз. Поэтому если мы понимаем термин симбиоз широко, ну, так как его понимал создатель этого термина, то жизнь личинок жуков в кишечнике человека – это вполне себе симбиоз. Так, еще есть какие-нибудь вопросы? В чем проблема диагностирования заражения?
Вот все, о чем мы говорили, это довольно редкие варианты развития событий, ну, при условии, что мы говорим о странах с нормальной гигиеной, с нормальными очистными сооружениями, с водопроводом, с канализацией, или, по крайней мере, о странах с нечудовищно высокой плотностью населения, потому что, понятно, вот живет человек где-нибудь, не знаю, в Архангельской области, в доме, и нет у него канализации. Ничего страшного нет, потому что плотность населения невелика, ну и самое главное, что... Так вот, если мы говорим о вот таких регионах, где паразитирование личинок насекомых в человеке – это редкое событие, то, понятно, это не первое, что придет врачу в голову. Симптомы могут быть очень разные. Ну, личинки той же самой вольфарцевой мухи, они могут оказаться в глазах, в носу, в ушах, в пазухах и, соответственно, вызывать совершенно разный набор симптомов. Поэтому тут действительно, если человек не находится в районе, где это часто происходит, то могут возникнуть большие сложности и может быть потеряно драгоценное время, к сожалению. Так, каким образом насекомые их личинки выживают в желудочном соке? Вопрос отличный. Вообще, покровы тела насекомых, ну и, собственно, в принципе, членистоногих, так называемая хитиновая кутикула. Это совершенно потрясающая структура. Хитиновая кутикула позволяет действительно организмам выживать в чудовищно неблагоприятной среде. Причем, если мы говорим о личинках мух, тех же самых, ну и вообще о личинках двукрылых, то у них эта хитиновая кутикула, она тоненькая. Они вообще очень мягкие. Но, тем не менее, даже вот этот тонкий слой хитиновой кутикулы может защитить их от... ну, совсем страшных воздействий. Могу привести очень простой пример. Есть такие насекомые слепни, с которыми, к сожалению, я думаю, практически все сталкивались. Их личинки такой веретеновидной формы, но обычно где-нибудь в районе сантиметра, полутора, иногда чуть больше, иногда чуть меньше, в зависимости от вида. Чаще всего личинки слепней живут где-нибудь в воде, ну и в основном предпочитают жить где-нибудь в реках. Причем часто в достаточно крупных, именно поэтому взрослые слепни рядом с крупными реками и кусают, атакуют. Так вот, если взять личинку слепня и поместить ее в 90% спирт, я не то чтобы... люблю мучить насекомых, но просто по роду своей деятельности, к сожалению, мне временами приходится помещать насекомых и их личинок, особенно тех, которые живут в воде, потому что именно водными насекомыми я как бы по своей научной специализации занимаюсь, помещать их в спирт. И вот большинство насекомых мрут в спирту в 90% практически моментально, а личинки слепней могут прожить, я повторюсь, речь о 90% спирте, могут прожить там не просто несколько минут, а пару десятков минут. Это впечатляет, безусловно. Ну и многое говорит об их покровах. То есть личинки насекомых могут справляться с крайне неблагоприятными условиями внешней среды, в первую очередь благодаря, ну и, собственно, в основном благодаря уникальному строению своих покровов. Если это интересная тема, то про покровы насекомых можно будет как-нибудь отдельно поговорить. Там тоже много чего есть интересного. Насколько опасны для человека оленьи кровососки? Очень доставучие и слышал ужасы про них, как их личинки прорывают кожу лосей. Так, здесь важно понимать следующее. Кожу прорывают личинки оводов. Оленьи кровососки – это семейство гипобасциды.
они крайне неприятны в качестве наружных паразитов, потому что они любят прокусывать кожу, делают это достаточно болезненно. Причем, к сожалению, нападают не только на лосей и оленей, поэтому их иногда называют еще лосиные мухи, но и могут атаковать человека. Ну, приятного в этом мало. Лучше стараться, чтобы вот представители этого семейства гипобасциды вас не кусали, в первую очередь, потому что для них предполагается, это только предполагается, но мы не можем знать этого точно, но есть очень неприятные данные, что, возможно, вот эти вот мухи из семейства гипобасциды могут переносить такое заболевание, как болезнь Лайма, она же боррелиоз. Если это действительно так, то, в общем, их нужно крайне сторониться. Благо, это не очень сложно, потому что обычно они не слишком быстрые, и, в общем, человек чаще всего замечает, что у него в волосах что-то щекочется и шевелится до того, как это что-то его укусит. Ну а сами по себе вот эти лосиные мухи, они же оленьи кровососки, латинское название этого семейства гипобасциды, существа эффектные. Мы про них говорили в эфире, когда обсуждали кровососущих насекомых. Можно его посмотреть, там я про них достаточно подробно рассказываю. Так, следующий вопрос. Если личинки попали в желудочно-кишечный тракт, может ли организм справиться с ними сам или нужно медикаментозное лечение, особенно если попало немалое количество? Если личинки какого-то насекомого попали, оказались в кишечнике, и там развиваются, то сам организм с ними никак не справится уже. Тут можно, если не прибегать к специальным медикаментам, только ждать, пока они окуклятся и выйдут вместе с каловыми массами наружу. По счастью, повторюсь, что здесь радует, что личинки насекомых не размножаются, размножаются взрослые насекомые. Поэтому, в отличие от различных других паразитов, их жизненный цикл в нас никак воспроизводиться не будет в кишечнике. Но есть различные медицинские препараты, которые очень хорошо их протравливают из кишечника. Поэтому тут, в общем, все это лечится. Главное своевременно понять, а что же, собственно, с человеком случилось. Так. Правда ли, что в большинстве людей живут паразиты? Правда. Это если кратко ответить. Но дальше, понимаете, в чем дело? Паразит – это очень широкое понятие. Вообще провести границу между паразитом и просто сожителем очень тяжело. Поэтому, если кратко ответить на этот вопрос, да, собственно, во всех людях живут те или иные паразиты, но если разбираться в этой теме, то, в общем, не все так страшно, можно сказать, даже совсем не страшно, и абсолютное большинство существ, которые сопровождают нас в течение всей жизни, у них нет задачи сделать нам как-то плохо, поэтому, в общем, страшного в этом ничего нет. Так, ага. Прошу прощения, у меня закрылись вопросы. Так, опасны ли хлебные точильщики? Ну, хлебные точильщики – это такие жучки, достаточно небольшие. Взрослые вообще никак не опасны. Ну, исходя из названия, понятно, что, в общем, может повреждать крупы,
Но личинки, я честно могу сказать, что я не знаю относительно того, могут ли личинки хлебного точильщика выживать в пищеварительном тракте человека, но исходя из того, что личинки довольно многих жуков, которые ведут похожий образ жизни, могут, я бы не рисковал. И повторюсь, общая, самая главная рекомендация, если вы видите, что какой-то запасы каких-то продуктов питания повреждены так или иначе насекомыми, не обязательно видеть самих насекомых, достаточно увидеть следы их жизнедеятельности. Лучше не пытаться, не рисковать и, в общем, выкинуть их и не есть их. Так. Какая температура и время убьет личинок мучного хрущика в духовке? И интересуют личинки мух, что прогрызают кожу. Обратно также могут спрятаться или размножаться дальше под кожей жертвы. Так, ну значит, какая температура убьет личинок мучного хрущика в духовке? Да вообще достаточно небольшая. Другое дело, что... Ну, то есть, если вы возьмете отдельно взятых личинок мучного хрущика, разложите их на противне и поставите в духовку, то они там сдохнут очень быстро при относительно небольшой температуре. Это сложные многоклеточные существа, которые не рассчитаны на большой диапазон температур. А вот если мы говорим о том, чтобы в духовке прогревать какие-то продукты питания, которые вроде как, ну, на которых мы видим следы жизнедеятельности насекомых, и думаем, а не прогреть ли их нам, чтобы там точно ничего не было, тут есть ряд нюансов, потому что разные продукты питания, ну, в силу просто разных своих физических свойств, могут прогреваться с разной скоростью, и бывает так, что если мы говорим про какой-нибудь кусок чего-то, снаружи он прогрелся хорошо, а внутри достаточно плохо. Поэтому, опять же, если речь о поврежденных продуктах питания, лучше не рисковать. Если видите следы жизнедеятельности насекомых, лучше выкидывайте. Так, интересуют личинки мух, что прогрызают кожу? Могут ли они спрятаться обратно и размножаться дальше под кожей жертвы? По счастью, позволю себе напомнить, что личинки насекомых не размножаются, размножаются взрослые. Поэтому если под кожей живет личинка мухи, ее задача в какой-то момент кожу прогрызть, вывалиться, чаще всего закопаться в землю и окуклиться там. А размножаться под кожей они не будут. Но от этого, конечно, легче, но не сильно. И вообще в реальности, чем ближе к тропикам, ну и вообще теплым, влажным странам, тем больше разнообразия мух, которые очень любят откладывать свои яйца под кожу человеку. Поэтому, если вы поехали куда-нибудь в тропическую страну, то будьте там особенно бдительны. А в открытом космосе сколько могут прожить насекомые или таких опытов пока никто не проводил? Я честно могу сказать, не знаю, выставляли ли насекомых на стадии личинок или имаго непосредственно в открытый космос, но понятно диапазон условий, в которых те или иные насекомые могут выживать, он известен. Ну, что тут можно сказать? В первую очередь, насекомым так или иначе нужен для жизнедеятельности кислород. Правда, личинкам насекомых, которые предпочитают жить в пищеварительном тракте, как раз, в общем, потребность в кислороде у них минимальная. Но, тем не менее, если мы говорим об условиях открытого космоса, об условиях космического вакуума, жесткого излучения, то, в общем, понятно, что что насекомые, что личинки насекомых долго там не протянут.
С яйцами насекомых чуть сложнее, но это тоже тема отдельного разговора. Так. Выживают ли в человеке личинки муравьев?